Хотя подходить и оценивать ссылки на воскресение в этой книге мы должны с осторожностью. Это апокалипсис, главная часть которого были написаны в конце первого века по Рождеству Христову, а его автором предположительно был палестинский иудей. Однако первая часть книги, содержащая ссылки на более одухотворенное понимание воскресения, согласно современным критикам, была добавлена в середине второго столетия неизвестным христианином. Таким образом, ссылки на воскресение наиболее вероятно испытали существенное влияние Нового Завета. Если мы оставим в стороне христианскую вставку во второй книге Ездры, то мы находим в иудейской апокалиптической литературе достаточное для подтверждения мнения, что некоторые духовно настроенные иудеи посчитали бы ссылки апостола Павла на преображенное тело созвучными им, но они не могли бы предвидеть, что тело будет прославлено в истории. Они предвидели будущее воскресение тела или же души. Автор первой книги Еноха, к примеру, говорит о будущем воскресении душ праведников. Другие верили в воскресение непреображенного тела, а еще одни ожидали преображения тела. Они все пошли дальше ветхозаветного понимания существования в тени Шеола, которое не может быть описано как жизнь, и ожидали после смерти намного большего, чем того позволяло учение о Шеоле. Физическая смерть не рассматривалась всеми ими как важный фактор в их концепции воскресения. Согласно книге «Премудрости Соломона», которая была написана, вероятно, эллинистическим иудеем в первом веке до Рождества Христова, души праведников в действительности не умирают, они в руке Божьей, и только в глазах неразумных они казались умершими. Смерть праведников понимается как их восхождение в присутствие Бога, который испытал их и нашел их достойными себя. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их как жертву всесовершенную. Неправедные и нечестивые следуют к своему наказанию. Среди древних раввинов существовало разнообразие мнений относительно последнего удела человека. Их учение по этому вопросу нельзя свести к единому общему учению. Тем не менее, все их мнения существенно отличаются от того, что видели и испытали апостолы после воскресения Иисуса. Как пишет Иоахим Иеремиас, нигде в иудейской литературе мы не находим воскресение к славе как событие истории. Скорее, воскресение к славе всегда и исключительно означает зарю Божьего творения. Поэтому ученики должны были переживать явление воскресшего Господа как эсхатологические события, как начало перемены мира. Терминология воскресения. Ветхий Завет и иудейская литература предлагали последователям воскресшего Христа не только набор выражений для описания и толкования его воскресения. Первым терминологическим источником, который они, должно быть, использовали, были истории из Ветхого Завета об Енохе и Илии. Енох ходил пред Богом, и Бог взял его. Илия вознесся на небо в огненной колеснице. Оба они упоминаются в Новом Завете. Енох перечисляется в линии происхождения Иисуса, а пророк Илия является и говорит с Христом на горе во время его преображения. Хотя мы могли бы ожидать от учеников Христа, укорененных в Писаниях, что они будут использовать термины и образы, уже известные им из истории Еноха и Илии, они по понятной причине предпочитают использовать термин «воскресение». Иисус умер и воскрес из мертвых, тогда как ни Енох, ни Илия не пережили смерти. Смерть Христа и его телесное воскресение исключают какое-либо подобие вознесению Еноха или Илии на небо. Иисус восстал из мертвых и вознесся к Отцу. Термины «подняться» и «вознестись» сами по себе не подразумевают обязательно воскресение. Авторы Нового Завета для изображения победы Христа над смертью и его перехода на новый уровень существования используют и терминологию воскресения, и терминологию возвеличения и прославления. Терминология возвеличения была бы слишком неопределенной, если бы не была связана с терминологией воскресения. Возвеличение само по себе не подразумевает воскресение. Но воскресение в Новом Завете подразумевает возвеличение. Поэтому термины и образы, использующиеся при описании последней судьбы Еноха и Илии, не подходили для описания воскресения Христа. Более того, случившееся с Христом в день его воскресения и вознесения поразило всех людей, ибо Христос восстал из мертвых, начаток усопших. Христианам периода формирования Нового Завета был уже доступен еще один ряд терминов, которые можно было применять, толкуя воскресение Христа. Это дуалистическая терминология, которая используется в книге «Премудрости Соломона». Иссеи, уходившие в пустыню для сохранения чистоты закона, разделяли учение книги «Премудрости». В своих размышлениях о судьбе человека они также не считали физическую смерть важным фактором.
как и автор «Премудрости» Соломона, и сей умаляли значение физической смерти. По их мнению, души несмертны, и только они достигают блаженного царства. Там, где смерть не воспринимается серьезно, происходящее с телом является несущественным. Ни преображение, ни прославление тела не играют какой-либо ясной роли в книге «Премудрости» Соломона или же среди тех, кто разделял ее богословие. Евангельские писатели не идут на уступки дуалистическому толкованию тела и души. Дуалистическая перспектива не признавала бы реального воскресения, то есть воскресения всего человеческого существа. Поэтому Новый Завет намеренно исключает эту дуалистическую терминологию из своего толкования события воскресения. Случившееся с Христом и явленное им своим ученикам о себе во время его явлений заставило учеников придать новое значение существовавшему пониманию воскресения. Для современников Христа термин «воскресение» нес с собой веру, что Бог проявит свою силу и возвратит человека обратно к жизни, и это будет признаком того, что мессианская эпоха наступила. Идея Пасхи в том, что конец уже здесь, Мессия пришел, новое человечество ознаменовывается его приходом и его воскресением. Язык воскресения ясен, и нет сомнений относительно того, что желали выразить свидетели Нового Завета. Однако сама терминология никогда не была причиной для отвержения воскресения Христа. Как древнему, так и современному человеку не просто воспринять то событие истории, на которое указывает этот язык. Если мы отвергаем одно особое чудо, записанное в Евангелиях, воскресение Лазаря или воскресение Христа, мы делаем это не потому, что язык сообщения о них двойственен или ведет к заблуждению. Мы понимаем язык, но отвергаем события по той простой причине, что мы скептически относимся к вероятности того, что сказанное имело место, писал Гюстав Мартеле. Терминология воскресения и прославления, использованная в Новом Завете, наилучшим образом подходит для выражения доказательства телесного преображения Христа, так же, как и для определения того, что в действительности случилось в истории. Ибо эта терминология принимает во внимание как пустую гробницу, так и явление воскресшего Христа. Поэтому мы должны заключить, что в Библии нет никакого другого сообщения о воскресении, которое бы соответствовало рассказу о воскресении Иисуса. Бог воскресил своего Сына из мертвых и сделал его Господом и Христом. Воскресение и мистериальные культы. Некоторые экзегеты пытались объяснить воскресение на основании мистериальных культов. Этот вопрос взаимоотношений между христианством и мистериальными культами, безусловно, по разным причинам интересовал как верующих, так и неверующих. Параллели действительно поражают. Смерть мифического божества, его нисхождение в подземный мир, его исчезновение на короткое время, его новое появление и вознесение. Все это образует структуру, которая может быть обнаружена в самом Новом Завете. Отцы церкви были хорошо знакомы с этим внешним подобием структуры и относились к этому как к признаку того, что Бог действовал и в языческом мире, подготавливая его к будущему пришествию Христа, в котором бы совершились все глубоко укорененные чаяния спасения. Это отношение к языческому миру и к его религиозным воззрениям сформировалось под воздействием позиции святого Павла и прозрений в книге «Деяния апостолов», как его послание к римлянам. Бог произвел от одного весь род человеческий, обитать по всему лицу земли, предуставив сроки и пределы их обитания, искать Бога, не коснутся ли они Его, и не найдут ли, хотя и недалеко Он от каждого из нас, ибо в Нем мы живем и движемся и существуем. Бог никогда не отрекался от языческого мира. Через свое творение, через требование закона, написанного в сердцах людей, Он говорил ко всему человечеству. Их совесть свидетельствует о Нем, писал апостол Павел послание к римлянам. Бог не лишил себя права свидетельствовать в языческом мире. Языческие религии являются ответом язычника на это фрагментарное, неполное откровение. Некоторые из ранних христианских отцов даже предложили теорию заимствования для объяснения определенных истин, содержащихся в языческих религиях. Святой Юстин Мученик в своей первой апологии идет вплоть до того, что провозглашает, что древние философы и языческие религии заимствовали у Моисея, в писаниях которого были пророчества о Благой Вести, хотя он подчеркивает, что распятию никогда не подражал никто из так называемых сынов Зевса. Оценивая языческие религии, отцы обычно говорили в терминах Божьего снисхождения. Все в отношениях Бога к человеку рассматривается как снисхождение. Для спасения своих заблудших овец Бог позволил чтить себя в том виде, как это делали язычники.
нисходя к ним, Он ведет их к полноте света. Его любовь является источником Его снисхождения, а важнейшим результатом и вершиной этого становится воплощение Его Сына. Как замечает Нильсон М., мистериальные религии были протестом человека против бессмысленности событий. Они были протестом против астрологии, которая полагала, что лучи семи планет древней астрономии определяли жизнь и судьбу рожденных под ними. Считалось, что судьба не только отдельных людей, но и государств всецело зависела от звезд. Момент рождения определял момент смерти. Против этой жесткой причинной связи возвысился голос мистериальных религий, которые предполагали спасение от судьбы и от астрологии. Мистерия была тайным культом, в котором каждый участвовал по своему собственному выбору и в котором человек приобретал более близкие отношения с определенным божеством. Посвященные получали опыт, вводились в определенные рамки мышления. Аристотель толковал участие в мистериях как эмоциональный опыт, через который проходил человек без необходимости изучения тайного учения. Мистериальные религии удовлетворяли жажду религиозных переживаний и давали посвященным иллюзию абсолютной уверенности в спасении от судьбы. Среди наиболее важных мистериальных религий были религии Великой Матери, богов и Атиса. В определенную ночь, когда Атис лежал на переносных похоронных носилках и горевал, священник помазывал горло всех присутствовавших и шептал им: «Ободрюсь, Бог спасен, поэтому спасение будет и нашим». Были также сирийский Ваал и греческий Адонис, египетская царица Изида и владыка Серапис. Все они были средоточием примитивных ритуалов, основанных на природном цикле, который под влиянием эллинизма был истолкован, разработан и изменен в мистериальной религии личного спасения. Ясно, что именно личность Христа отделяет христианство от мистериальных религий. Мистерии не представляли человека, который жил человеческой жизнью, умер и снова воскрес. Такие божества, как Адонис, Атис, Осирис, не посылались подобно Христу. Они никогда не становились плотью и обитали среди нас. Они никогда не испытывали человеческих эмоций, голода и усталости, как их испытывал Иисус. И они никогда в действительности не умирали и не были похоронены в гробнице. Они были растительными божествами, к которым в поздней античности стали относиться как к человеческим существам примитивного мифического периода. Существует множество различий между воплощенным Сыном Божьим, которого и ученики, и оппоненты признавали живым историческим человеком, и этими богами мистерий. Ряд ученых также поднимал вопрос параллелизма между христианством и гностической идеей Сына Божия, Небесного Спасителя, ставшего человеком. Но действительно ли гностики учили о Сыне Божьем, посланном в мир и принявшем человеческую природу, до того, как об этом стали учить христиане? Несколько ведущих исследователей в области Нового Завета и гностицизма указывают на отсутствие бесспорных доказательств существования гностического мифа о Спасителе до возникновения христианства. Мартин Хенгель категорически утверждает, что в источниках, которые могут быть представлены хронологически как бывшие до появления христианства, не существует гностических мифов о Спасителе, тогда как Артур Нок подчеркивает, что само раннее христианство было катализатором роста гностических систем, и что вера воплощенного Христа низвергла элементы, которые до этого приводились для решения этого вопроса. Для нас более не представляется значимой постановка вопроса относительно того, насколько гностицизм влиял на христианство. Вопрос теперь стоит о христианском влиянии на гностическое учение, в какой степени и каким образом гностицизм воспринял идеи христианства в создании своего мифа о Спасителе. Признанный авторитет и специалист в сфере жизни и практики римского язычества Кьюмон исследовал влияние христианских идей на врагов христианства как на членов мистериальных культов, так и на гностиков. Исследователи мистериальных культов в целом полагали, что христианское влияние, вместе с углублением интереса к аллегорическому толкованию мифов, вело к спиритуализации их содержания и практики. Таким образом, окончательная причина подобия между христианством и культами заключается в растущем влиянии христианства, объектом которого в период поздней античности стали сами культы, тенденции к которой не так давно в научных кругах стали относиться со все большим интересом. Продолжение чтения фрагментов книги Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение. Христианская вера» в наших следующих передачах. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучал кандак «Неделя о слепом» композитора Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово в неделю о слепом. Христос воскресе! Други наши, приближается тот день, когда радостное пасхальное Христос воскресе, кое мы встречаем теперь друг друга, уступит место будничному приветствию. И только раз в неделю церковные службы и календарь будут напоминать всем живущим о воскресении Христовом, о смысле и цели жизни, о воскресении души в Боге. А 6 недель по Пасхе воскресные Евангелия предлагали вниманию размышлению нашему глубоко назидательные истории становления души на пути спасения. «Господь мой и Бог мой», – взывал святой апостол Фома, научая нас только в Спасителе видеть свое личное спасение, еще научая ощущению пагубы своей, из которой извлекает спасающий. Святые жены-мироносицы сна не давали очам и веждам дремания, служа возлюбленному Спасителю до дня, пока не обрели его воскресшим. И они, подобно Фоме, не языком, но сердцем исповедовали любовь ко Христу, ко спасению. «Се здрав бысть, к тому не согрешай, да не горшите, что будет», говорит Господь расслабленному, говорит и нам о страшном разрушающем действии греха на душу и тело. Грех, мрак и туга отделяет нас от источника жизни, от Бога, и только милость Божия, ожидающая нашего покаяния и обращения, терпит нас и помогает обратиться от смерти в жизнь. Беседа Спасителя с самарянкой учит нас от внешнего внимания к Слову Божию переходить к внутреннему прилежанию, к стоянию в истине. И вот нынешний воскресный день, именуемый «Неделей о слепом», последнее воскресенье перед отданием Святой Пасхи. На первый взгляд, простое и одновременно чудесное событие – дарование зрения тому, кто родился слепым. Дарование зрения тому, кто никогда не видел солнечного света, не видел красот Божьего мира. В нашем понимании – несчастнейшего человека и страдальца безнадежного. Но судя по тому, что написано в Евангелии об этом человеке, на котором явилось чудо Божие, он был сильным и мужественным, он нес свою обездоленность и горе без ропота, ибо сам Спаситель свидетельствует о нем, что не следствием греха является его слепота. Не сей согрешил, не родитель его. А дальше замечательные слова. Но да явятся дела Божии на нем. И сила Божия в простых, ничем не предвещающих чудо действиях совершает чудо. И где же хочет Бог, побеждается естества чин. Иисус Христос сделал то, что ни один земнородный сделать не мог. Слепорожденный прозрел, заключенные от рождения очи отверзлись. Но для страдальца совершилось исцеление не только телесное. Прозрели его очи, а духовное зрение увидело тотчас в Иисусе Христе, Сына Божия. Весть о совершенном во мгновение ока облетела город, всколыхнув умы. Кто он, сотворивший неслыханное? И народ разделился. Для одних, увидевших в целителе человека Божия, ибо грешник не может сотворить ничего подобного, яко грешники Бог не послушает, наступило духовное прозрение. И, освободившись от духовной слепоты, они слышат зов Божий. Другие же, кто не пожелал видеть чудо, усмотрели в Господе лишь нарушителя субботы. Лицемерная показная набожность и гордость восстали против очевидного, и зрячие ослепли. Духовная слепота исказила для них мир, сделало невозможным видеть свет истины. Грех гордости и самодовольства, грех лукавого неверия восстал на простоту веры, ясно зрящий истину. Фарисеи изгоняют прозревшего. Книжная ученость изгоняет истину веры, а Господь произносит слова: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». С тех пор суд Божий совершается постоянно и в наши дни, и над нами. Мы иногда прозреваем духовно, но как часто, ослепленные грехом, теряем луч света, света Христова, и бредем по жизни во тьме, мня себя зрячими. Главное бедствие нашего времени как раз и заключается в исключительной духовной слепоте людей. Духовный разум, который может ясно видеть свет истины, становится теперь крайне редким явлением. Плотской разум, погрязший в вещах жития сего, любящий только земное, всегда ведет противоборство с учением и откровением божественным. Для стяжания же духовного разума нужно прежде всего послушание разуму Вселенской Православной Церкви. «Не приставай, — говорит преподобный Ефрем Сирин, — испытывать Божественные Писания. Не приставай вопрошать Матерь свою Церковь. Свет Христового учения, свет Его любви просвещает всякого человека в мире. И любовь — это та проба, по которой проверяется, слепы мы или зрячи, больны или здоровы. Вспомним слова Спасителя: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Порождает духовную слепоту грех, и духовная слепота укореняет человека во грехе, и ожесточается сердце человеческое, и грубеет, и слухом слышит, и глазами видит, но не внемлет ни тому, ни другому. И грех ожесточения, упорство против истины и противление ей делают человека участником бесплодных дел тьмы. И слабеет голос сердца, и холодный рассудочный гордый ум попирает христианскую любовь, и ослеп человек окончательно, и отступает Бог. Так совершается над упорным умником суд Божий. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И вот ныне, как всегда, ставит перед нами Евангелие этого дня вопросы: а кто же мы, здравы мы или больны, зрячи мы или слепы, в Боге мы или дух мира сего увел нас от Него в страну далече? Проверяется наша преданность Христу и Его заветам во все дни жизни нашей, и во все дни внешнего благополучия, а чаще во дни гонений и испытаний. Надо нам с вами знать спасительную азбуку наизусть, чтобы и себе, и другим давать отчет, а когда нужно, и ответ с уверенностью в истине и без смущения. Суд Божий идет по земле. И ин суд человеческий, и ин суд Божий. Дай Бог нам с вами не оказаться духовно слепыми и не уклоняться от истины во Христе. События церковной жизни, события жизни нашей страны настоящего времени и недалекого прошлого, да узрим мы духовным зрением и увидим многочисленные примеры того, как рушились человеческие расчеты, как бессильны перед промыслом Божьим оказывались и многолетняя мудрость, и опытность, и ученость, и даже духовность, воспринимаемые по-человечески. Да, в настоящие лукавые дни, разметав человеческое, многое потрясается до основания. Сокрушается мирское мудрование, и становится ясным, что грядет суд Божий, отвергается человеческое и дается Божие. И вера наша, и задача наша теперь одна — неизменно пребывать на пути божественного промысла, отдаться Ему безраздельно, без рассуждения. Ей гряди, Господи Иисусе, гряди благодатью Духа Твоего Святаго, чтобы в немощи нашей и через нее совершались судьбы Твои. Аминь.
1: Слово в неделю о слепом архимандрита Иоанна Крестьянкина читал диакон Леонид Казаков.

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучит 17-я передача.
1: Моим самым большим и, пожалуй, единственным настоящим другом был Эдуард Карлович Розенберг. Самый жизнерадостный и веселый человек, которого я только знал. Он был великим мистификатором, создателем нашей второй жизни в Космической Академии с гимном, гербами, тросточками, штрипками на брюках, совместными прогулками, культом Пушкинского лицея. Один из наших конференц-залов и помещался на Лицейской улице. А обещать друг другу вечную дружбу мы ходили на Парнас в Александровском парке в Царском селе, где у нас был на самой вершине заветный пень столетнего дуба. Он изучал самостоятельно латынь и греческий. Ему помогал Андрюха Механьков. Легко знакомился, легко переносил тяготы своей неустроенной жизни. А тягот у него было много. И наиболее тяжелая – нарастающая глухота. Глухота – это ему-то с его общительностью. Сам он был из Петергофа. Отец его был директором императорской аптеки, типичный немец, полный, аккуратный, спокойный, как и многие аптекари. Мать финка, сперва лютеранка, потом перешла в православие. Эдуард не был похож на немца, разве только своей необыкновенной чисто немецкой аккуратностью. Зато его старший брат Вальдемар, Володя, был немцем и по внешности, и по привычкам. Был брат заядлым яхтсменом, что позволило ему стать перед арестом преподавателем парусного дела в каком-то мореходном училище. Вальдемар был любимцем отца. Федю отец не любил, и когда после 17-го года аптека из императорской стала заурядной, городской, и у отца убавилось жалование, Феде пришлось, еще учась в Петергофской гимназии, зарабатывать на жизнь ночными дежурствами на телеграфе. Жизнь осложнялась еще ссорами отца с матерью, которая перешла в православие. Федя, я потом объясню, почему я его называю Федей, а не Эдей, любил отца, но больше любил мать, понимал ее несчастность. По окончании гимназии, ставшей единой и трудовой советской школой, Федя нанял с братом две комнаты в Ленинграде на Зверинской улице и стал работать в финансовом управлении на канале Грибоедова, не знаю точно название института, помещавшегося в здании бывшего государственного банка. В свободное время он ходил на лекции и заседания в Институт истории искусства на Исаакиевской площади. Именно в этот период, примерно в 26-м году, по его идее и его инициативе, стала организовываться Космическая академия наук, шуточный кружок восьми друзей, к которым присоединился я уже в 27-м году. С этого года я начинаю счет нашей дружбы. Сам он занял в Кане скромное место секретаря византийского государства, хранителя Харти, Хартифилакса. Не исключено, что в этом он иронически передразнивал государственную и партийную организацию нашего союза. До нашего ареста он заходил ко мне редко, так как мы жили в доме первой государственной типографии, теперь печатный двор, и вход туда был связан с оформлением пропусков. Веселые люди часто бывают поверхностными. Федя не был поверхностным. Он в высшей степени серьезно относился к своей и окружающей жизни, любил помогать. Его касались все мелочи. В частности, когда я стал семейным человеком, он очень хотел, чтобы мы пожили на даче в обстановке немецкого дома. Подыскивал нам дачу в немецких домах старого Петергофа в Луговом парке. Мы с Зиной ездили смотреть одно из таких предложений. Большую гостиную комнату, полную вышивок, занавесочек, тарелочек с видами Петергофа и Германии. И столетний попугай, который говорил по-немецки и должен был оставаться жить с нами. Другой раз мы ездили с ним и с Михаилом Ивановичем Стеблин-Каменским в Новгород. Ездили на моторной лодке Фединого приятеля в Новгороде, к Николе Липному, в Кутынь, ходили в Волотово, в Юрьев монастырь. Я все мечтал, чтобы он покатал нас на яхте в Петергофе, но так он и не успел этого сделать. Ходил на заседание Гельфернака к Андреевскому, а в дальнейшем и на 2-3 заседания братства Серафима Саровского. Его мать, перешедшая в православие, к тому времени умерла, и он тяжело переживал свое сиротство. На похоронах матери произошла ссора между православным священником и лютеранским пастором, кому отпевать. формально должен был священник по православному обряду. Так, в общем, это и было сделано. Естественно, что Федя интересовался вопросами веры, к тому же в период усилившихся гонений на церковь. В 1927 году Федя решил принять православие. Для этого не надо было креститься вновь, достаточно было совершения чина миропомазания. Ясно помню его в церкви дома для престарелых артистов на Петровском острове, где служил всеми нами любимый отец Викторин, причисленный к лику святых зарубежной церковью после своей мученической кончины в Сибири. Федя страшно волновался, не мог расшнуровать ботинки, чтобы отец Викторин помазал ему миром ноги. Имя Федор ему было дано случайно самим отцом Викторином. Мы звали его тогда Эдей, а отцу Викторину послышалось Федя. Имя Федора необыкновенно подошло к Эдуарду, не знаю почему. Федя усердно посещал православные службы, знакомые ему с детства. Всегда искренне до предела он не скрывал своего перехода в православие на службе. Софья Макна Левина, его сослуживица, охотно перепечатала для братства все церковные материалы, в частности и послания соловецких епископов, направленные против угоднической политики митрополита Сергия. На Соловках мы с Федей жили вместе в Соловецком Кремле, сперва в одних ротах 13, 14 и 3, а потом и в одной камере. Он рано уходил на работу и поздно возвращался. Я тоже много работал. Случалось, что мы не виделись друг с другом по несколько дней. Мы берегли время, чтобы спать. Приходилось переписываться друг с другом. И Федя всегда находил оригинальные способы этой переписки. То он, возмущенный моей неаккуратностью, писал на оставленной немытой моей эмалированной кружке прямо по налету от какого-то плохого чая. «Моется только чаем». То я получал приколотую к одеялу записку в стихах. Начало одного стишка я помню. «Отощавший вовсе животишком, одолжить прошу одним рублишком». Дальше следовало какое-то шуточное продолжение. Федя работал под началом главного бухгалтера Соловецкого сельхоза владыки Виктора Островидова, которого он ласково называл «владычкой», и который отвечал Феде тоже любовью. Иногда владычке удавалось выписать Феде зеленого лука и немного сметаны. Федя неизменно делился этим и со мной, и с некоторыми другими обитателями нашей камеры. До сих пор мелко нарезанный зеленый лук со сметаной кажется мне царским блюдом. Бардыгин. Я не помню ни его имени, ни отчества. Жил он в 4-й роте, которая углом примыкала к моей 7-й. Работал на какой-то канцелярской должности, отнимавшей у него много времени. Вечерами он писал в людной комнате на своем топчане, служившем ему не только постелью, но и письменным столом. Помню его серое одеяло, его многолистную рукопись. Его философских рассуждений я не понимал, но понимали Мейер, Гордон. Они с глубоким уважением относились к нему, годившемуся им в сыновья. Куда и когда он исчез из 4-й роты, не знаю, не помню. У него было очень бледное лицо и какой-то особенный взгляд. Он совершенно не интересовался политикой, не жаловался, никого не бронил. К происходящему вокруг относился с полным равнодушием. Сейчас, вспоминая Соловки, я прихожу к выводу. Среди всех думавших людей он был самым независимым от внешних обстоятельств. Если бы пришлось мне назвать людей крепче всех, сопротивлявшихся не только советской власти, но и просто духу времени, то это был Бардыгин. Все мы в той или иной степени были сломлены, и Мейер, и Андреевский, и Сухов, и Колосов. Мы были сломлены хотя бы потому, что значительную часть своей духовной жизни посвящали отстаиванию своего права мыслить по-своему. Мы возражали, возмущались и так далее. Мы были диссидентами тех времен. Бардыгина же ничто не касалось. Он был целиком погружен в свой философский и религиозный мир. Он не удостаивал своим вниманием ни то, что с ним происходило, ни тех, кто мешал жизни его внутреннего мира. Всякий, борющийся за свою независимость, уже тем самым зависим. Для Бардыгина же просто не существовало ничего, что было вне его исканий. И его общение с окружающими его философами и духовными лицами не выходило за рамки его внутреннего мира. Он был непобедим, а поэтому, мне кажется, более всего опасен для властей. В 1931 году на горизонте Кримкаба появился Владимир Юлианович Короленко. Была в нем какая-то невидимая стена, за которую он не пускал к себе собеседника. В сущности, знали мы о нем только два факта. Что приходился он писателю Владимиру Галактионовичу Короленко двоюродным братом, и что был он по профессии юристом. На левой руке у него не хватало безымянного пальца, и вся кисть левой руки от этого была очень выразительной, клешня. Когда он что-нибудь рассказывал из своего адвокатского опыта и, жестикулируя, опускал левую руку, это означало, что он ставил окончательно точку в своем рассказе. А рассказы его всегда имели заключение. Вероятно, подводить заключение — адвокатская привычка. В Кримкабе он чаще всего забегал к Юлии Николаевне Данзас. Эти два скрытных человека находили общие точки общения в какой-то верхней светской части. Данзас была рада ему, ибо чувствовала себя с ним спокойно. Он не растревожит в ней того, к чему ей не хотелось допускать собеседника и куда постоянно пытался по своей невоспитанности вторгнуться Володя Раздольский. Ко мне Владимир Юлианович питал дружеские чувства. У него тоже, как и у меня, был пропуск по всему острову, и он часто сговаривался со мной на совместные прогулки. Чаще всего мы ходили с ним по Саватиевской дороге. У Владимира Юлиановича приговором был расстрел с заменой 10 годами. Поэтому он не подлежал вывозу с Соловков. Меня же стали требовать друзья в Медвежью гору, как незаменимого счетного работника, в которых была большая нужда. Мы решили увековечить свои пребывания на Соловках. Короленко достал молоток и зубило, и мы отправились в лес по Муксоломской дороге искать подходящий камень, чтобы выбить наши имена. Камень нашли направо от дороги. Местность была холмистой, холмы были длинные,

На этот раз удачно. Меня вывезли в Кемь. У меня уже был изготовлен чемодан из фанеры, обтянутый краденой простыней и покрашенный в коричневый цвет. Чемодан оказался очень прочным. Он сохранялся у меня и после блокады, служа моей матери. Очень я жалел, что нам не удалось добить наши фамилии, и просил закончить работу у Владимира Ульяновича. Впоследствии он сообщил мне через кого-то на Медвежью гору, что надпись закончил. А на Медвежьей горе мне рассказали, почему у Владимира Ульяновича нет пальца. Он сам отрубил его, раскаиваясь в том, что на следствии кого-то оговорил, или что-то подписал, или как-то иначе вел себя недостойно. Вот почему он был замкнут и часто повторял, что по освобождении будет добиваться службы смотрителя на маяке вдали от людей. Что бы там с ним ни было, мне его очень жаль, и я благодарю его за то, что в моем обществе он находил некоторое утешение. Не подумайте, что Кремкап, музей и Солтеатр были единственными местами, где встречались для мировоззренческих разговоров соловецкие заключенные. Познакомился я с молодым человеком, лет 25, чеховским, забыл его имя и отчество, работавшим на сортоиспытательной станции, теперь на этом месте аэродром. Он пригласил меня к нему зайти, было это летом 29-го года. Я поднялся к нему на второй этаж, и за чаем из каких-то листьев он неожиданно спросил меня, как я отношусь к масонству. Я ответил, что знаю о нем очень мало. Он пригласил приходить, чтобы узнать больше, но я, к счастью, отказался. В разгар создания якобы существующего на Соловках заговора с целью захвата Соловков и последующего свержения советской власти в стране осенью 29-го года, я встретил между Никольскими и Вторыми воротами партию заговорщиков, которых бегом гнали с допроса в здание Услон назад в карцер. Конвоиры кричали, щелкали затворами, приказывали всем встреченным не двигаться, и вдруг один из гонимых, в котором трудно было узнать еще молодого человека, поздоровался со мной одними глазами. Меня осенило, это Чеховский. Я снял свою студенческую фуражку и низко поклонился ему вслед. Видимо, донесли. Именно этому я приписываю запись на моем деле, имел связь с повстанцами на Соловках. В моих записках, которые я начал делать на Соловках, написано, что где-то около той бухты, у которой меня ловил Дегтярев, находятся могилы оперированных, то есть, по соловецкой терминологии, тех лет, расстрелянных поодиночке. Операции проходили днем. Жертвы сцепляли руки сзади проволокой. Быстро два охранника волокли под руки под колокольню. Все движение людей в это время во дворе Кремля приостанавливали. Две маслины пули на каждого расстреливаемого. Потом приезжала лошадь с ящиком, грузили мертвецов и вызывали женщин мыть лестницу, ведшую вниз и все остальное. Понурая лошадь везла трупы в сторону переговорного камня, и все. Запомнилась фамилия командира особого отряда, производившего одиночные расстрелы шпаны, Чернявский, с тяжелым голосом и в щегольских сапогах. Им, между прочим, был расстрелян мальчишка лет 13, с которым не смогли справиться охранники. Считалось, что русское духовенство имело право ходить в монашескую Ануфриевскую церковь по особым спискам, заготовлявшимся заранее в адмчасти. Ходили в Ануфриевскую церковь только те заключенные, которые не очень разбирались в церковных делах, просто не могли обходиться без церковной службы. К таким принадлежал, между прочим, и Георгий Михайлович Саргин, друживший, впрочем, с владыкой Виктором Островидовым. Даже находясь в относительно сносных условиях в Кремле, в каменных помещениях, оставленных нам монахами, мы постоянно испытывали беспокойство. Информационно-следственная часть все время создавала разные дела, политические и уголовные. Людей забирали за лишний кусок хлеба, за невыход на работу, за отказ спиливать кресты на кладбище под бравурные звуки духового оркестра музыкантской команды 7-й роты. Когда я болел, это случалось, слава богу, редко, можно было с ума сойти от полковых маршей, самозабвенно репетировавшихся бывшими офицерами царской армии. Летом шли этапы, то на материк, то вглубь острова или на другие острова. Муксоломский, Большой Заяцкий, Анзер. Я держал вещи наготове, так как времени сбора не давалось. Кричали «вылетай пули с вещичками», и медливших били дрынами, палками для битья. На всякий случай научился быстро одеваться, для чего, ложась спать, оставлял кальсоны в брюках, рубашку в толстовке. Главное внимание партнера.

0: овсянкам. Надо было правильно надеть их, без натирающих ноги складок. Постоянное беспокойство быть вызванным на этап ослабевало только с закрытием навигации. Ослабевали тогда и внутриостровные перемещения. Летом 1931 года начался вывоз рабсилы из Соловков на неофициально начавшееся строительство Беломоро-Балтийского канала. При отправке учитывалось, сколько осталось до конца срока. С Соловков уехали Владимир Раков, Федя Розенберг и многие другие. Меня не трогали. Не было уже к тому времени ни Мейера, ни Половцева, ни Сухова. Жизнь стала очень тоскливой. Вывезли даже колонию малолетних преступников. Исчез как-то Иван Яковлевич Комиссаров, король урок на Соловках, впоследствии оказавшийся воспитателем в известной колонии для малолетних преступников в Болшеве. Федя на Медвежьей горе оказался сразу на хорошей счетной должности, так как нужда в квалифицированных бухгалтерах в лагере оставалась всегда острой. Он слал мне вызов за вызовом как крупному специалисту-бухгалтеру, чтобы вести главную картотеку Беломорстроя. Меня стали вызывать на этап. Внизу в музыкантской команде вызвали ехать вместе со мной трубача Владимира Владимировича Олохова, бывшего полковника Семеновского полка. Музыканты провожали Олохова торжественно. Произносили речи, сыграли марш «Старые друзья», так, кажется, назывался марш, который был одним из популярных маршей старой армии, но под другим названием. Единственную на Соловках лошадь, которую возила трупы, запрягли, и она повезла наши пожитки. Корзины к этому времени у меня уже не было, украли. А приготовлен был фанерный чемодан. Чемодан оказался таким прочным, что он не разбился, когда упал с самой верхушки воза. Нас привели в карантин, раздели, посадили голыми в бане номер 2 ждать, когда вернут из вышибойки нашу одежду. Ждали несколько часов. Снова пароход «Глеб Бокий», но уже не загоняли в трюм. Народу было сравнительно мало. Передо мной разворачивалась панорама Соловков с Секирной горы. Мы ехали мимо кузовов, на которые я обычно смотрел, поравнявшись со сторожевой башней, когда шел на работу. 2 или 3 раза я видел миражи с этими островами. Они поднимались над горизонтом и казались ближе, чем были на самом деле. В Кеми пришлось ночевать на Вегеракше. Как объяснили мне название, это означало по-фински «жилище ведьм» в страшном месте, подчинившемся там беззаконием. Утром нас посадили в классный вагон-зак с полками в 3 этажа. Я залез на самую верхнюю, чтобы спать. Утром через сутки нас привезли в Медгору. Медвежья гора встретила нас солнцем, которого мы давно уже с лета не видели на Соловках, и чистым только что выпавшим первым снегом. Я был в счастливейшем настроении. Именно в этот день я пережил ощущение освобождения. Оно не повторилось, когда в 1932 году, 8 августа, я был и в самом деле освобожден. Нас привели в лагерь около Онежского озера, построили на площади среди бараков, и вдруг я услышал приветливый женский голос, который выкликнул: «Дима Лихачев!» Услышать такой вызов из этапа в лагере, я думаю, редко кому удавалось. Это была подчиненная Феди Розенберга, который позвонил в лагерь из управления строительством и велел отвезти меня в барак. Мне был выписан пропуск, по которому я ходил через вольную часть Медгоры в здание управления. Там встретил меня Федя, усадивший меня за главную картотеку строительства Беломорканала. Усадивший, но приказавший не работать. Первые дни он делал всю работу за меня, оставаясь на вечерние часы, а затем разрешил кое-что делать и мне, при условии не прикасаться к счетам, чтобы во мне не узнали новичка. «Опытный счетный работник на счетах как играет», — сказал мне Федя. Жил Федя в сравнительно приличных для лагеря условиях. Недалеко от здания управления был хороший барак с топчанами. Я ходил к нему обедать с Володей Раковым. Раков обычно и готовил. Мы ели на топчане у Феди из общей кастрюльки. Недалеко, помню, был топчан бывшего бухгалтера Михайловского театра в Ленинграде, немца Коппе. У него была даже мясорубка. Федя часто обращался за хозяйственными предметами к Копочке, как он его называл. В том же бараке я видел певца Ксензовского, министра Временного правительства Некрасова, скрипача Хейфица. Про последнего вы говорили, что он брат уехавшего в США пианиста. В Медгоре я встретился с Юлией Николаевной Донзас. Донзас показал мне бывшего булочника, который был удивительно похож на Николая II, и даже голосом. «О государе», как говорила мне Юлия Николаевна, был удивительно красивый баритон. Взят булочник был только за свое сходство. В 30-е годы его за это просто расстреляли бы надежнее. Впоследствии, когда я приезжал в Медгору со звонки, о ней я расскажу дальше, я видел на пляже у Онежского озера песенника Алымова, писавшего в лагере стишки, прославлявшие строительство. Его не любили и дразнили «Канал-Аманнал, Сорока», город переименовывали потом в Беломорск, «Построим до срока». Рифмы наиболее расхожие в бодрящей поэзии канала-армейцев, как себя называли наиболее перековавшиеся заключенные. Вторая половина моего пребывания на Беломор-Балтийском канале связана с Дмитрием Павловичем Калистовым. Осужден он был по делу Кан на 5 лет, хотя мы его в Кан не принимали. Он прочел в Кане вступительный доклад, но от приглашения посещать заседание мы воздержались. Вместе с нами он был отправлен на Соловки, но пробыл на острове не более недели. С последним пароходом его выслали в Кемь, где он устроился работать в управлении соловецких лагерей, а вскоре получил разрешение жить на частной квартире. Это представлялось делом его энергии и ловкости. Когда я попал на Медвежью гору, он уже работал диспетчером Белбалтлага на станции Званка рядом с Ленинградом. В обязанности диспетчера входило распределение грузов, но не людей, шедших в адрес строительства, по станциям, которые были указаны в разнарядках с Медвежьей горы из управления строительством. Диспетчер просматривал все документы, сопровождавшие товарные поезда, и писал станции назначения на тех из них, где было обозначено лишь в общей форме Беломоро-Балтийское строительство. Это был амманал, сильное взрывчатое вещество, провиант, фураж и редко строительные материалы. Дмитрий Павлович работал на звонке вместе с вторым диспетчером, американским подданным, имевшим 10-летний срок за валютные операции, Оскаром Владимировичем Гелинским. Со звонки Дмитрий Павлович изредка приезжал в Медгору, в управление, получать инструкции и разнарядки. Через третьих лиц он узнал у меня, готов ли я переехать работать на звонку. Я не очень точно представлял себе характер работы, но меня соблазняла близость к Ленинграду, к родителям, возможность чаще их видеть и, самое главное, отсутствие лагерного режима. В те времена, чем ближе к окончанию был у заключенного срок, тем менее строги были меры его охраны. Пребывание на звонке в условиях относительной свободы казалось мне тогда вполне реальным. Прошло довольно много времени, наверное, не меньше месяца, как вдруг меня разыскали и сказали, что приехал со звонки Калистов и просит меня как можно скорее собираться с вещами. Я бросился бриться и от волнения порезал себе лицо. Увидев меня в таком виде, Калистов засмеялся, он был доволен. На звонке Дмитрий Павлович устроил меня жить там же, где и жил сам, в маленькой избушке у одинокой старушки Матрёны Каноновны, недалеко от Волхова. Там у меня была постель с мягкой периной и мягкой подушкой, со занавеской в комнате, служившей столовой. Звонка была крупным железнодорожным узлом, где шло переформирование товарных поездов. У маневрового диспетчера было большое табло, на котором были обозначены пути, на которых выставляли условными обозначениями составы поездов. В диспетчерскую в клубах морозного пара беспрерывно вваливались закутанные до глаз главные кондукторы, ехавшие на открытой площадке последнего вагона. Из их тяжелых сумок они выкидывали на стол маневрового диспетчера документы на каждый вагон, и надо было вместе с маневровым, торопившим нас, все пересмотреть и указать соответствующие лагерные разнарядки и адреса. Работа требовала исключительного внимания. А к 5 часам утра внимание обычно ослабевало, я спал не только сидя, но даже стоя. Однажды я пропустил целый поезд с несколькими вагонами, оставленными без адреса. Ошибка могла стоить мне нового срока, но обошлось. Не без страха вспоминаю, как я лазил под вагонами, чтобы сократить расстояние до стоявшего где-нибудь на 21-м пути состава, чтобы проверить какую-нибудь неясность, возникшую в документах. Составы все время двигались в разных направлениях, и эти мои пробеги под вагонами были очень опасны, но во мне развелось особое ухарство. Я писал уже, что после пережитого мною, по случайности избегнутого расстрела, я понял, что каждый новый день, прожитый мною, — подарок от Бога. Но здесь, на звонке, появилось во мне какое-то безразличие к своей судьбе, будь что будет. Когда я находился в Тихвине, напомню, это было летом 1932 года, коллективизация сельского хозяйства была в полном разгаре. У нас не было газет, не было тесных дружеских связей в Тихвине. И мы плохо были осведомлены, что же происходило. И вот эта осведомленность сама пришла к нам собственной персоной. Однажды вечером Дмитрий Павлович вернулся домой, то есть в дом стрелочницы, у которой мы жили, с двумя полными ведрами молока, попросил посуду, чтобы вылить ей молоко для детей и еще ведра для меня. Многого он не успел объяснить, захватил у хозяйки ведра, и мы понеслись с ним на вокзал. По дороге он сказал мне, пришел длиннейший эшелон с коровами. Коровы недоенные, сопровождающие коров девушки, доят и раздают молоко всем желающим. Действительно, на станции стоял многовагонный состав. Коровы мычали, требовали, чтобы их подоили. Несколько сопровождавших девушек с ног сбивались, чтобы их подоить. Но доить было не во что, и всех коров не подоить. Молоко они доили в подставленные служащими и рабочими вокзала ведра и раздавали. Им жалко было коров, жалко молока. Мы вернули кому-то занятые по честное слово ведра и дали свои, которые тотчас налили нам еще. Берите сколько хотите. И тут я понял, разрушают сельское хозяйство, уничтожают крестьянство, коровы обречены, пустые прилавки магазинов — не случайность. В самом начале августа я получил распоряжение приехать в Медгору за документами на освобождение. Канал считался законченным, и всем освобождавшимся в тот момент стали давать досрочное освобождение без всяких ограничений. Итак, я провел 9 месяцев на Шпалерной, 3 года на острове, а остальное время 9 месяцев на Беломор-Балтийском канале, на Медвежьей горе, на Званке и в Тихвине. В Тихвине так понравилось моей маме и брату, что они умоляли меня пожить в Тихвине весь август. Я не согласился. Мне надо было прописаться в Ленинграде и устроиться на работу. В долгосрочность милостивого освобождения Сталином я не верил. С пропиской все обошлось благополучно, но с устройством на работу было сложнее. Боялись устраивать на работу не только бывших заключенных, но и их родственников.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии «Воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева», подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 17-я передача.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача восьмая. В середине Великого Поста, именно на средокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное, раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлечением предавались удовольствию рассказывать мне, как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами, как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сручинам, как зазеленеет луга, оденется лес, кусты, и зальются, защелкают в них соловьи. Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные, томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений, и голые сучи дерев, на мокрете слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я, тем не менее, следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные приметы или места, по которым я производил мои наблюдения. Из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок. С другой — часть реки, давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом. Из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли. Из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачевую рощу. Из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в рощи, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно. И каждый шаг весны торжествовался, как победа. С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью — все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца Евсеича, из девичьей и лакейской. Пруд посинело, надулся. По нем ездить опасно. Мужик с возом провалился. Под пруда подошла под водяные колеса, молоть уже нельзя, пора спускать воду. Антошкин овраг ночью прошел, да и мордовский напружился, почернел, скоро никуда нельзя будет проехать. Дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей, щи пролил. Мостки снесло, вода залила людскую баню. Вот что слышал я беспрестанно. И неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачевой роще. Скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица. Дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летавших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников. Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд. И без меня. Погода была слишком дурная, я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее. Наконец Евсеич с азартом объявил, что всякая птица валом валит без перемешки. Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть. И с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволение у матери, одевшись в тепло, потому что дул сырой пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена, и Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя не видавши, чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером Грачевой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью. Множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы. Одни летели высоко, не останавливаясь, а другие низко, часто опускаясь на землю. Одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место. Крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шелохвостя, шелохвостя-то сколько!» — говорил торопливо Евсеич. «Эки стаи! А кряковых-то, батюшки! Видимо-невидимо!» «А слышишь ли?» — подхватывал мой отец. «Слышишь? Ведь это степняги, кроншнепы заливаются». Только больно высоко, а вот сивки играют над озимями, точно туча. Веретенников-то сколько, а турухтанов-то, я уже и не видывал таких стай. Я слушал, смотрел, и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило, только сердце то замирало, то стучало, как молотком. Но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо. Доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение. И все это понятно вполне только одним охотникам. Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом. Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным. Глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить. И только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой! Да разве можно было это сделать? Вдруг грянул выстрел под самыми окнами. Я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа, старого сокольника, и пуделя Тритона, которого все звали Трентон, который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей. Это был кряковый селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую головку и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте. Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным. Говорю, привык в том смысле, что уже не приходил от них в выступление. Погода становилась теплая. Мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам. Даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами в воде по горло к двум гусям, плавающим на материке пруда, как прицелился в одного из них и заключил рассказ словами «Как ударил, так и не ворохнулся». Всякий день также стал приносить старый Грамотей Моисеич разную крупную рыбу, щук, езей, головлей, линей, окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье. Каждого большого линя, езя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться, и как было бы весело вытащить его на берег. В страстную субботу мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там, в храме Божием, светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода, хотя и пошла на убыль, но все еще очень высоко стояла. С четверга на Страстной начали красить яйца. В красном и синем сандали, в серпухе и луковых перьях. Яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового ржеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашении. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шамаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством, простым перочинным ножичком, выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано «Христос воскрес, милый друг Сереженька». Матери было очень грустно, что она не услышит заутренне светлого Христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение. Но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела. Я заснул в обыкновенное время, но вдруг от чего-то ночью проснулся. Комната была ярко освещена, кивот с образами растворен. Перед каждым образом в золоченой ризе теплилась восковая свеча. А мать, стоя на коленях, в полголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, встал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением. Но мать уже не становилась на колени и скоро сказала «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада. Не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде я проснулся довольно поздно. Мать была совсем одета, она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал, «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно. Я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце. И хотя она уже стояла высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет, Евсеич, правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах. Мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разговливаться до получения петой Пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою. Отец с тетушками воротился еще до полдион, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло. Они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол, мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разговаривалась бабушка, тетушки и отец. Мать постничала одну страстную неделю. Да она уже и пила чай со сливками, а мы с сестрицей только последние 3 дня. Но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая Пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу. Мы перехристосовались со всеми. Каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по 2 красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разговаривались дворовые люди, и громко спросил, отчего Евсеич другие кушают не такой же белый кулич, как мы. Александра Степановна с живостью досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал, и я-то похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливания Пасху и кулючом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчики и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, все весело бегали и начали уже катать яйца. Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемую земляною водою, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте 1 сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начинает жить полную, молодою, торопливую жизнью, когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах, ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы. И только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плеча, озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, ни читал, ни писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветов, когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез. Когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат, когда в воде движение, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал. А сколько было мне дела, сколько забот. Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи. Надо было послушать их докучливых криков. Надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов, как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах, как муравьиные кучи ожили, зашевелились, как муравьи показались, сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы, как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда, как клохтала наседка, оберегая крошечных цыпляток, и как коршуны кружились, плавали над ними. О, много было дела и заботы мне. Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный. Ходил, глядел и молчал против моего обыкновения. Обветрил я и загорел, как цыган. Сестрица смеялась надо мной, и Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну чего, соколик, чего ты не видал тут?» — говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела. Отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной и в грачевую рощу, и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев первый раз медуницу. Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, услышав издали, также в первый раз, пение ворокуши. «Ну, Сережа», — сказал он, — «теперь все птички начнут петь». Ворокуша первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи. И еще веселее будет в Багрове. Наконец пришло и это время. Зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи. И пели, не уставая, и день, и ночь. Днем их пение не производило на меня особенного впечатления. Я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже. Но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд, соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг. И сначала мешало спать. Соловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что при закрытых ставнями окнах свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове. Вообще я не умею сказать, было ли тогда мне весело. Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.
0: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Трудно писать сочинение? Сложно сформулировать тезис? Не подбираются аргументы? Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Моя жизнь не принадлежит мне. Я чувствую, что мной руководит кто-то свыше. Признавалась на исповеди своему духовному наставнику, митрополиту Филарету, княгиня Маргарита Михайловна Тучкова, основательница и настоятельница Спаса Бородинского монастыря, женщина удивительной судьбы, жизнь которой — величественный гимн любви и верности, самоотверженное служение долгу и безграничное самопожертвование. Она родилась 2 января 1781 года в семье Михаила Нарышкина и княжны Варвары Волконской. Юная княгиня получила блестящее домашнее образование, знала несколько иностранных языков, обладала приятным голосом, великолепно музицировала. С детства она отличалась упрямым характером и недевичьей настойчивостью, была страстной и увлекающейся натурой. В 16 лет Маргариту выдали замуж за Павла Лосунского, модного светского льва, но брак оказался неудачным. Сколько она провела бессонных ночей и пролила слез глубокого разочарования. Никто не знал ее несчастья, и она никому и никогда не рассказывала об этом, и на судьбу не жаловалась. Но предел есть всему, и она решила развестись. Репутация супруга Кутилы оказалась настолько известна, что развод был получен легко. Совершенно неожиданно в ее жизни появился человек, о котором она мечтала. На балу ее познакомили с Александром Тучковым, младшим из 5 братьев, которые прославили свою фамилию в Отечественной войне 1812 года. Блестящий офицер, энергичный, умный, элегантный, полный внутреннего достоинства. Это была любовь с первого взгляда, одна единственная, страстная и сильная, всепобеждающая и сметающая все преграды. Ах, на гравюре полустертой, в один великолепный миг я видела Тучков четвертый, ваш нежный лик, и вашу хрупкую фигуру, и золотые ордена, и я, поцеловав гравюру, не знала сна. Писала Марина Цветаева спустя 100 лет после гибели красавца Тучкова IV. Маргарита, несмотря на встреченную ею полную взаимность со стороны Александра, долго не могла получить благословения от своих родителей, напуганных неудачей ее первого брака. Венчание состоялось только в 1806 году, и началось ее недолгое счастливое замужество. В том же 1806 году Маргарита сопровождала своего супруга в шведской военной кампании. Она разделяла с ним все трудности походной жизни, сопровождая его в форме денщика. Ее абсолютно не пугали трудности, бытовые неурядицы, отсутствие всего того, к чему она привыкла с раннего детства. Главное, она была рядом с любимым. После рождения сына Николая Маргарита уже не могла предпринимать подобные авантюры, и в 1812 году, проводив у мужа до Смоленска, она отправилась в Москву к родителям. Однажды ей приснился сон. Она видела себя в номере гостиницы в незнакомом городе. В комнату вошел ее отец, держа на руках маленького Николеньку, и сказал: «Конец твоему счастью. Твоего мужа убили под Бородином французы. Вот это все, что тебе осталось от Александра, от твоего генерала». Но тогда еще ничто не предвещало войны, армия Наполеона была далеко. Когда сон повторился, Маргарита рассказала о нем мужу. Вместе они изучили карту, но место под названием Бородино не нашли. Но Бородино существовало в реальности, и искать его им нужно было не на далеком западе, а на востоке, под самой Первопрестольной. Оно ждало своего тяжелого, судьбоносного часа. И через год этот час пробил. Грянула Отечественная война 1812 года. Наполеон вторгся в Россию. Хлопоты и тревоги захватили Маргариту, как и тысячи офицерских жен, как миллионов русских людей, обеспокоенных судьбой своего отечества. 26 августа состоялось Бородинское сражение. Во время боя у деревни Семеновской, когда Ревельский полк дрогнул под градом ядер и картечи,
генерал-майор Александр Тучков, подхватив боевое знамя, кинулся вперед, увлекая за собой солдат. Он был сражен прямым попаданием ядра. Взрывы снарядов разорвали тело героя на части. Маргарита узнала о смерти мужа только через 6 дней от своего отца Михаила Петровича Нарышкина, когда, бежав из Москвы, они остановились на каком-то захудалом постоялом дворе. С внуком Николенькой на руках он вошел в комнату на постоялом дворе, которую занимала Маргарита, и сказал: «Дочь моя, Маргарита, крепись, береги себя и сына», и протянул ей Николеньку. «Вот все, что осталось от твоего Александра. Конец твоему счастью. Твоего мужа убили под Бородином французы». Свет померк в ее глазах. Маргарита ждала этого удара. Он был тяжелым и роковым. Маятник судьбы качнулся в другую сторону. Маргарита согнулась под тяжестью удара, но не сломалась. А на другой день, к удивлению родных и близких, решительно объявила: «Завтра еду туда, в Бородино, на поле боя. Я должна найти Александра и похоронить по-христиански». Никто не решался ее отговаривать, хотя место, куда она стремилась, было занято врагом. Тело генерала она отыскать не смогла. Маргарита, в конце концов, вынуждена была с этим смириться, хотя ей очень хотелось похоронить мужа с достоинством и поставить по обычаю памятник. В Бородинской битве участвовали еще 2 брата Александра. Один погиб, а второй раненый попал в плен к французам, и его допрашивал сам Наполеон. Мать, получив известие о смерти своих сыновей, в тот же день от горя ослепла. Спустя много лет Маргарита Михайловна рассказывала о тех днях. Вот записи из ее воспоминаний. «Через пару недель после гигантской битвы я была уже там. Обошла, скорее обежала, все поле гигантского побоища. Повсюду были тысячи погибших. Нельзя было без ужаса смотреть на курган Раевского, на Семеновские батареи и там, где сражался Ревельский полк. Там поистине громоздились горы человеческих тел». В те печальные дни, полные отчаяния, Маргарита услышала голос, который подсказал ей, как увековечить память о муже-герое. Она должна воздвигнуть на месте боя часовню, где можно будет помолиться за него и за всех павших в Бородинском сражении. Именно в эти годы и начал проявляться ее талант, ее умение руководить людьми. Через несколько лет на месте временной часовни был возведен величественный храм Спаса Нерукотворного, в который вдовой была передана походная икона генерала Тучкова. Стараниями Маргариты Михайловны при храме был построен приют для вдов погибших воинов и членов их семей. Под сводами обители Тучкова собирала и девочек из бедных крестьянских семей. Приют разрастался и с годами вырос и превратился в женский Спасо-Бородинский монастырь, а вдова генерала стала его настоятельницей. Через четверть века, в 1837 году, в России широко отмечалась годовщина победы над Наполеоном. На Бородинском поле был воздвигнут величественный памятник. На торжественном открытии присутствовал император Николай I, многочисленные гости, в том числе и из Франции. На поле русской боевой славы состоялись смотр войск и маневры. Свидетельствует очевидец: между рядами блестящих полководцев тихо шла об руку с заслуженными генералами единственная женщина, величественного вида, с высоким, стройным и тонким станом, в черной шерстяной рясе и низеньком клобучке. Это была основательница Спаса Бородинской обители, игуменья Маргарита Михайловна Тучкова. Она взошла на возвышенное место против монумента, которое было специально устроено для высоких особ и оставшихся деятелей Отечественной войны. Император приветствовал ее следующими словами: «Кланяюсь вашему превосходительству, разделяю вашу скорбь, да поможет вам Господь».
а потом обратился к своей свите, сказал на французском языке иностранным принцам: «Вот почтенная вдова, которая опередила меня и воздвигла памятник нерукотворный». И император показал рукой на купола Спаса Бородинского монастыря. Маргарита Михайловна Тучкова, игуменья Спаса Бородинского монастыря, скончалась 29 апреля 1852 года на 72-м году жизни. Перед смертью она сожгла письма мужа, адресованные ей, его стихи, ей посвященные. Похоронена в склепе выстроенного ею храма, рядом с могилой сына. Маргарита Михайловна Тучкова прожила в браке 6 лет, вдовой 40 лет. Храм, выстроенный ею, до сих пор стоит на Бородинском поле. Но есть еще один памятник, созданный в честь и в память великого сражения, который можно с полным основанием назвать вечно живым, постоянным и повседневным, который вот уже более 150 лет входит почти в каждый дом, в каждую семью. И многие даже не ведают об этом, но искренне любят его и зачастую предпочитают всем иным. Это хлеб, носящий славное имя Бородинский. Такого уникального живого памятника нет ни в одной стране мира, ни у одного народа. На первых порах, когда разрастались обители и приют, темный ржаной хлеб пекли только для себя. Но и здесь не обошлось без чисто женского таланта, интуиции и практической смекалки Маргариты Тучковой. В этот хлеб она вложила великую мечту — создать живой, долговременный памятник в виде простого повседневного хлеба. В стенах обители, в небольшой пекарне руками и талантами русских,

0: лекарства и единогласно считает его одним из самых полезных для здоровья человека. Вот как поэтично описывает его писатель Георгий Свиридов. Бородинский хлеб изготовлен с любовью и молитвой из чисто ржаной муки. А рожь издревле была основным хлебным злаком, хранящим в себе живительные соки земли русской, благотворного тепла красного солнышка до живой силы воды родниковой. Он темный, как печаль о том, что ушло навсегда и уже никогда не повторится. Он своим необычным ароматом повествует о бессмертии русского духа, питающем и вдохновляющем каждого, кто честно и праведно живет на земле русской. Он своим сладковатым и пряным вкусом говорит нам о тех счастливых солнечных годах совместной жизни княгини и генерала, которые, как светлые лучи, осветили вдове всю ее дальнейшую долгую жизнь. Он посыпан сверху семенами злаков, которые хранят в себе тайну жизни и предвещают процветание и радость счастливых дней под солнцем. Смотритесь в этот необычный хлеб, имя которому Бородинский. Он живой и добрый, как душа русского человека, открытая и непритязательная, готовая всех людей сделать счастливыми и радостными в их жизни на земле. Отламывая краюшку Бородинского, помяните добрым словом русских воинов, погибших в битве на Бородинском поле. Помяните самоотверженную русскую женщину Маргариту Михайловну Тучкову.
1: Дорогие друзья, программу «Лики прошлого» для вас подготовила и провела Ольга Волынкина.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В 1901 году на Английском проспекте на участке 8-10 стояло несколько зданий,

0: принадлежавших крупной столярной мастерской Берграм. Их купил у наследников этого столяра-поставщика императорского двора голландский предприниматель Генрих Генрихович Гейзе фон дер Пальц. К этому времени он более 20 лет прожил в Петербурге. Совсем молодым человеком этот представитель дворянского, торгового, голландского семейства, многодетного семейства, который потерял свою мать в раннем юности, получил образование в Германии и почти случайно появился в России. И вот за предыдущие четверть века Генрих Генрихович уже вполне обрусел, мы бы сказали. Он приехал сюда по приглашению представителя русско-американской резиновой компании, предпринимателя Ниеншеллера, сыном которого он вместе учился. Через 10 лет после приезда Генрих Генрихович женился на дочери профессора Петербургской консерватории, видного члена русского музыкального общества Иогансена, Юлии Иогансена, который потом стал ректором Петербургской консерватории. Эта культурная семья, видимо, глубоко была симпатична молодому меломану, потому что он подружился и с сыном музыканта, архитектором Иогансеном, построившим затем ему особняк. За годы жизни в Петербурге у Генриха Генриховича родилось 6 детей. И к тому времени, когда он захотел построить дом, старшая дочь и старший сын были уже почти взрослыми. Но недавно родилась уже 3-я девочка, 6-й ребенок в этой большой семье. В те времена они снимали особняк на Васильевском острове, но, видимо, хотели обзавестись и своим жилищем. И вот архитектор, который был близким родственником, хотел для семьи своей сестры построить идеальный дом. И действительно, особняк фон дер Пальца отличается не только изящным фасадом, изысканной планировкой участка, но и продуманной внутренней планировкой и, пожалуй, самой лучшей из известных мне по комфортабельности помещений. Участок был значительный, ведь мы назвали 2 номера домовых участков. Поэтому, кроме самого дома-особняка, здесь разместился большой хозяйственный двор, построенный в формах очень сильно модернизированной традиционной голландской архитектуры. И даже кирпичи там положены не так, как клали их в России, а так, как кладут их в Голландии. Но при этом окна, проемы конюшен и проемы дверей отделаны уже арками вполне в формах модерна. Служебный дом, где находились прачечные, украшен высокой башенкой голубятней, что должно напоминать о том, что хозяин дома все-таки дворянин. И дворянину присуще наличие собственной почты. Хозяйственный двор закрывали когда-то большие ворота в полукруглые арки, чтобы дети или посторонние туда не проходили. Точно так же небольшие ворота отделяли сад, куда спускались из жилых комнат дома. Сами же хозяева входили в парадную дверь. Небольшой вестибюль парадного входа украшен огромным зеркалом. И никто не знал, кроме хозяина, что это зеркало двойное. За его тыльной стороной в комнате привратника постоянно присутствовал сторож, который следил за тем, кто входит в незапертую дверь. Здесь же находились и гардеробные. В цокольном этаже, кроме гардеробных, размещались комнаты, где хранилась садовая мебель, большие складские помещения, потому что у хозяина был большой винный погреб, и несколько пустых помещений, которые делались про запас. Вообще в этом доме очень многое делалось про запас. Надо сказать, что к парадному дому со стороны дворов примыкала котельная. Было собственное тепловое и горячее водоснабжение в этом доме. А что касается парадного входа, то из вестибюля, украшенного лепными цветами и виноградными лозами, со встроенными светильниками работы фирмы «Мельцер», мраморная лестница, украшенная замечательным золотым драконом, вела в парадную анфиладу. Это редкий дом в Петербурге, где в центре первого этажа находится огромный холл. Своеобразным украшением, функциональной скульптурой, украшающей этот холл, служит лестница на второй этаж, выполненная из кованого железа с изящной решеткой растительного орнамента и дубовыми ступеньками. по системе Жоли она встроена в стену, и вам кажется, что она буквально парит, огибая этот холл по периметру. Освещается холл большим окном в проезд двора, забранным когда-то матовым стеклом. Из холла вход в большую залу, которая служила концертной, могла служить и бальной. Она соединена аркой с гостиной, и таким образом в гостиной мог сидеть музыкальный ансамбль или можно было ставить пьесу, а зрители сидели, собственно, в зале. Это понадобилось хозяину, когда он приглашал, например, дирижера Зелотти, который давал здесь целые серии своих концертов в пользу русского императорского музыкального общества. Или когда он приглашал Дягилева на репетиции первого парижского сезона. Далее в анфиладе парадный кабинет хозяина, украшенный резным красным деревом работы фирмы Мельцера, с угловым камином, украшенным мраморной доской с барельефным портретом уже теперь покойной супруги Юлии Иоганссон. Еще через арку вы могли пройти в светлую библиотеку, которая выходила на улицу окном, забранным прекрасным витражом растительного орнамента с голубыми цветами. В библиотеке до сих пор сохранилась встроенная мебель, и лишь недавно полотно Петрова-Водкина, которое было встроено в панель, перенесено в Русский музей. По анфиладе со стороны двора сначала шла общая приемная, соединявшая три анфилады, а потом через маленькую Мавританскую попадали в цветочную комнату, собственно, зимний сад, выходящий во двор огромным хрустальным арочным окном. Декор этого помещения оригинален, потому что мы видим водяные лилии во фризе и огромные букеты лилий по углам были когда-то тонированы и казались цветами, которыми расцветали кусты, стоящие в этом зимнем саду. В этом зимнем саду находилась и мраморная статуя работы известного уже при жизни итальянского скульптора Канонико. Далее была бильярдная, примыкавшая как раз вот к парадному кабинету и библиотеке хозяина, которая служила своеобразной приемной для владельца дома. Ведь он был и почетным консулом Голландии. И вот то, что хозяин был и крупным российским предпринимателем, и при этом общественным лицом, и дом его должен был быть всегда открытым для голландцев, приехавших в Петербург. И, повторяю, здесь проходили общественные концерты и различные общественные приемы, то понятно, что эти комнаты были созданы не только для личной жизни хозяина, но и для официальных визитов. Перпендикулярно фасадной анфиладе шла череда большой и малой столовой, выходящей во двор, очень тихие комнаты, отделанные встроенной мебелью и каминами, встроенными золочеными светильниками работы фирмы Мельцер. И, к счастью, вся эта встроенная мебель и весь этот декор сохранились до нашего времени. Жила семья на втором этаже. Квартиры были крайне удобны, потому что, обеспокоенная собственной легочной болезнью, хозяйка дома устроила даже для своих детей небольшую квартиру-изолятор, выходившую на служебную лестницу, с ванной, с прихожей, полностью оборудованную квартиру, где ее дети могли бы находиться во время болезни. Для каждого из детей была предназначена отдельная комната, общая игровая для маленьких девочек. Но интересно, что комната старшей дочери, очень удобная, очень светлая, соседствовала только через тонкую перегородку с комнаткой ее гувернантки. Хотя девушке было уже 17 лет. Кстати, вскоре она выйдет замуж за дальнего родственника и сына друга отца, не Шеллера. Тогда, видимо, она уедет уже из этой комнаты в запасную половину, находившуюся над столовой. Надо сказать, что в этом доме, включая служебные флигеля, было 7 ванных комнат. Потому что были ванные комнаты для мужской половины семьи и для женской половины семьи. При изоляторе и при запасной половине. В этом доме была огромная комната с арочным окном в сад специально для занятий гимнастикой. Огромная комната с двумя роялями для старшего сына студента консерватории. Все было здесь сделано для детей по их собственным вкусам и запросам. Надо сказать, что вандерпальцы понимали свою общественную значимость в нашем городе. И когда началась Первая мировая война, череда вот этих парадных столовых были превращены в русско-голландский лазарет, где работали дочери консула. Эта семья покинула Петербург еще перед февральской революцией, потому что у них была дача в Финляндии, а консул выехал уже накануне Октябрьской революции, когда на русско-американской мануфактуре начались крупные беспорядки. Но интересно, что потомки этой семьи воспринимают счастливые дни, проведенные в этом доме, как радость для всей семьи. И я знаю, что в 2002 году они собирались в этом доме, который сейчас занят военкоматом, для того, чтобы отпраздновать столетие своего дома.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Гильза Вандерпальса. Английский проспект, 8-10. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучал концерт для гобоя и струнного оркестра «Ре минор» Антонио Вивальди. Солист Жан-Клод Мольгуар.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о балканских церквях. Тема сегодняшней лекции – отношения церкви и государства в позднем.
1: Так, мы продолжаем рассказ о том положении после катастрофы Четвертого крестового похода, которая сложилась на Балканах, и о тех последствиях этой катастрофы, которую приходилось разгребать. Казалось, собственно, тогда, в первой половине XIII века, который даже и называется веком катастроф для восточного христианства, казалось, что византийское христианство отступает перед Западной Церковью, которая очень агрессивно и напористо захватывала все новые и новые позиции. Собственно, она воспользовалась ситуацией после основания Латинской империи и не упустила свое. Но вот эта вот тенденция наступления Рима-католичества на Балканы проявилась гораздо ранее, еще в конце XII века, по мере ослабления мощи Византии, соответственно, усиливалось давление с Запада. И можно рассмотреть несколько примеров. Мы видели, что турки, то есть, так я напоминаю, в византийских источниках так назывались венгры или мадьяры, по воле Василия II они вошли в юрисдикцию архиепископа Охридского. Конечно, речь шла о тех венграх, которые проживали в пределах и в границах империи Василия II. Однако и в XI-XII веках империя поддерживала тесные политические, религиозные и церковные контакты с венгерским королевством, которое находилось уже по ту сторону границы. И мало кто знает, но на самом деле венгерские короли, венгерские правители очень долго колебались между принятием восточной или западной христианской и церковной культуры. Целый ряд венгерских правителей были крещены в православие. Такой венгерский принц Айтоний даже основал греческий монастырь в своем городе Марашваре. Но даже это на юге Венгрии, но даже на севере Венгрии, то существовали многие греческие и славянские монастыри, которые принадлежали Константинопольской юрисдикции. Между семьями венгерских и византийских правителей часто заключались династические браки. И самыми наглядными примерами вот этой вот связи между Византией и Венгрией являются две короны венгерские. Корона Константина Мономаха и знаменитая корона святого Стефана, самое, собственно, драгоценное сокровище венгерской государственности. И та, и другая – это византийские короны, которые венгерские короли получили из империи. Типичные образцы византийского искусства и, конечно, византийской политической идеологии, которая подчеркивала принадлежность Венгрии к византийскому содружеству. Лишь когда король Бела III заключил брак с Маргаритой Капет-Французской в 1186 году, он обозначил окончательный поворот Венгрии к Западу. Напомним, что это тот самый Бело, который был крещен в православии и которого император Мануил Комнин рассматривал как возможного преемника и наследника своего престола. Опять же, в истории не бывает сослагательного наклонения, но если бы так получилось бы, то история пошла бы совсем по-другому. Примерно в то же самое время, когда Венгрия повернулась к Западу, болгары подняли восстание. Возглавили его два брата, Петр и Осень, которые были даже не болгарами, а двумя аристократами влахского происхождения. Византийцы не смогли подавить это восстание, и после 1190 года на карте Балкан появилось независимое болгарское государство на территории между Дунаем и Балканской грядой, то есть более-менее в нынешних границах болгарского государства. Так родилось Второе Болгарское царство. Первый архиепископ Тырновский, Василий, он был хиротонисом, митрополитом Виденским, и Осень провозглашен царем болгар и влахов. Конечно, эти действия ни Константинополь, ни Охрид не признали, но, тем не менее, новое государство продолжало распространяться, а новый церковный центр продолжал строиться. И так новый церковный центр переместился в Тырново, который до сих пор является неким особым городом для болгар, церковным центром болгар, сейчас называется Великое Тырново, хотя это совсем небольшой город, но, правда, очень-очень женописный. И вот это вот Тырново стало славянской альтернативой Охриду, который управлялся греками. То есть и там и Охрид был на заселенной болгарами территории, и Тырново. Но Охрид управлялся греками, имперскими ставниками, а Тырново стало уже таким славянским центром. Младший брат Петра и Осения, Калоян, о котором мы уже говорили, который вел победоносные войны с византийцами и называл себя греко-бойцем, после Четвертого крестового похода, разгромив крестоносцев, он предпринял новые, более решительные шаги. И вот это вот, то, что он предпринял, нужно рассматривать в контексте политической и религиозной идеологии, которую славяне восприняли от византийцев. Христианское сообщество должно управляться двоеначалием императора и патриарха. Это нужно все время помнить. Вне этого контекста сложно что-либо понять, что происходило. В то время как легитимная империя, конечно, должна оставаться римской и вселенской, вторичные или региональные империи имели право на существование, если того требовали исторические обстоятельства. Это тоже все понимали и соглашались с этим. Однако, так как единство христианской икумени, христианской империи, христианской вселенной не могло подвергаться сомнению, то и региональные императоры, или цари по-славянски, тоже должны получить легитимность от верховной вселенской имперской власти. Мы уже видели в случае Охрида, что вот эти региональные империи, они, строго говоря, и региональные церковные центры, они, строго говоря, не могли называться национальными церквами, потому что, особенно на Балканах, всюду там было смешанное население, и принцип был территориальным. То есть служилось там на самых разных языках в зависимости от нужды населения. В греческих деревнях служили по-гречески, в болгарских – по-болгарски, в латиноязычных служили на латыни и так далее. Но, тем не менее, были даже архиепископии, целые епархии, где греческое богослужение было распространено более, чем славянское. Опять же, не по какому-то давлению, а просто по необходимости. Какой народ жил, на таком языке, собственно, и служили. Калоян, он, как, собственно, и другие его современники, вполне принимал правила этой политической игры в качестве данности. Но константинопольские власти наотрез отказывались предоставить ему императорский статус, а его архиепископу Василию отказывались предоставить патриарший статус, он тогда обратился к другой христианской вселенской силе, которая на Западе заняла место империи и сама стала источником политической церковной власти. И так он обратился к римскому папству. Еще в конце XII века, еще до Четвертого крестового похода, Калоян начал переписку с папой Иннокентием III, надеясь получить от него то, чего ему не давала Византия, то есть признание себя императором и церковной независимости. Конечно, когда мы сейчас читаем эти письма, нам кажется, тон, в котором они написаны, весьма подобострастный. Но Калоян их писал в целях исключительно юридических и политических. Религиозно он оставался верным православию. И еще раз, опять же, напоминаю, что до Четвертого крестового похода вот это вот разделение, раскол, отпадение Рима-католичества, как ни назови, еще, собственно, не вошел в такое народное сознание. То есть даже то отсутствие евхаристического общения, которое было, оно казалось временным, уже не раз оно бывало, и казалось, оно вполне может быть преодолено. Итак, папские легаты, архипресвитер Доминик и капеллан Иоанн, посетили Болгарию в 1200 году. Калоян достаточно ловко использовал дипломатию, даже своего рода к такому шантажу прибегнул, что если вы нас не возьмете, я Византию попрошу, якобы византийцы даже обещали ему патриарха, сказал он им. И таким образом 25 февраля 1204 года папа, еще, собственно, до падения Константинополя, папа поручил кардиналу Льву и Санта-Кроче короновать Калояна как короля, но не как императора, и возвести его архиепископа Василия в сан примаса, но не патриарха. То есть на градус понизил его требования. При этом папа писал ему: «Все понимают, что эти два титула, примас и патриарх, значат практически то же самое, ибо и примас, и патриарх исполняют одно служение, различаясь лишь по названию». Ну, коль скоро по названию только различаются, то почему бы не патриарх? Но нет, все-таки примас. И более того, весьма типичным выражением папской позиции и папского такого недоверия со стороны папы восточно-церковной практике, которая восточно-церковная практика не знает обычая миропомазания во время епископских хиротоний. епископ не помазает миром во время хиротонии. Поэтому папа распорядился, чтобы его легат миропомазал всех болгарских архиереев. Ну, вряд ли Калоян был полностью удовлетворен папским ответом, но, тем не менее, 8 ноября 1204 года он принес клятву верности папе и был коронован папским легатом, а его архиепископ Василий был объявлен примасом. Но объяснялся тем, что выбора на тот момент у Калояна уже не было. В апреле того же года, за полгода до этого, Константинополь захватили крестоносцы, и торговаться ему о лучших условиях ему стало уже не с кем. Казалось, что альтернативы такому вселенскому латинскому христианству, возглавляемому папой, больше уже не существовало. Все. Тем не менее, Калоян активно занялся поисками таких альтернатив. Он дал приют бежавшему из Константинополя вселенскому патриарху Иоанну Коматиру. Тот скончался на болгарской территории в 1206 году. Калоян отверг, как мы знаем, властные претензии константинопольского латинского императора, атаковал франков, наголову их разбил, взял в плен императора Балдуина. И там в плену, собственно, Балдуин и скончался. Ни один из папских призывов к миру и покорности не был услышан. Калоян скончался в 1207 году. К этому моменту его царство держало в страхе весь Балканский полуостров. Он добился папского признания своей власти, но при этом по папским правилам совершенно не желал играть. Он действовал по своим правилам. Церковь его в центре Втырново была фактически независимым патриархатом. Предстоятель ее, чья юрисдикция распространялась на, собственно, весь север Балканского полуострова, называл себя патриархом. Лишь только автокефальная Охридская архиепископия на юге, она находилась на территории греческого эпирского деспотата. Одно из этих трех греческих государств, образовавшихся на развалинах империи, который был вокруг Салоник, и там, собственно, греки держались. То есть фактически старый центр болгарской церкви находился в руках греческого государства. А Тырнову принадлежала, ну, скажем, грубо говоря, территория нынешней Болгарии и нынешней Сербии, и даже южнее, часть Северной Греции. В 1211 году преемник Калояна, царь Борил, председательствовал на соборе в Тырново, в котором была осуждена ересь богомилов. Вообще, секта была значительно ослаблена, но во время всей неразберихи на Балканах опять усилилась, потому что из-за всего этого междувремени. Тырновский собор 1211 года по византийскому образцу возглавлялся царем, концентрировался на местных проблемах и ситуациях. У нас нет информации о том, что собор был создан с ведома Рима, как полагалось, по тем правилам, которые папа считал, и что он как бы следовал каким-то римским инструкциям. Однако интересно отметить, что Тырновский собор состоялся одновременно с репрессиями против альбегойцев или катаров на юге Франции. И вспомним, что альбегойцы, по всей видимости, происходили от богомилов. На одной из прошлых бесед мы описывали вот эту вот постепенную миграцию, когда павликиане были переселены на Балканы и постепенно там обрели вторую жизнь в качестве богомилов, оттуда распространились на далматское побережье, где стали называться патаренами, оттуда в Северную Италию, где стали называться катарами, и, наконец, на юг Франции, где стали называться альбегойцами. Это вот распространение одной, собственно, и той же ереси, о чем, на самом деле, очень интересно повествуется в книге уже известного нам английского историка Стивена Рансимана, которая называется «Средневековый манихей». И там вот эта вот миграция показана очень интересно. За несколько лет до этого, если мы вернемся к сербским событиям, князь Вукан Зецкий, сын Стефана Немани, заключил союз с венгерским королем Эмерихом и признал власть папы над собой. Церковь Зеты вновь вошла в юрисдикцию латинского архиепископа Антибари. Вукуну на короткое время удалось даже захватить княжество своего брата Стефана Ражского, который вернулся на престол лишь с помощью Болгарии. Опять же, мы видим, что папские вассалы вполне воевали друг с другом. Чтобы упрочить власть и более не опасаться нападений брата, Стефан развел со своей женой Евдоксией, дочерью императора, и женился на внучке Энрико Дандола, доже Венеции. Вукан и Стефан открыто соперничали, желая добиться папской благосклонности. И первой задачей, которая стала перед Святым Саввой сразу после его возвращения, было примирить братьев. Он этого добился. Но подписанное ими мирное соглашение подразумевало, что Зета останется под папской церковной юрисдикцией. Далее Стефан и Святой Савва согласились, что для укрепления власти над Ражкой Стефану следует написать письмо папе Гонорию и попросить королевской короны для себя. Запрос был принят с благосклонностью, и в 1217 году в Рашку прибыл папский легат-кардинал, который короновал Стефана. С тех пор в сербском народе он стал известен как Стефан Первовенчанный. Интересно, что вся его династия, династия Неманичей, всюду все короли носили имя Стефан. Очевидно, это было тронное имя, которое давалось им при коронации. То есть у них было еще потом прозвище, вот Стефан Первовенчанный, Стефан Вукан, Стефан Душан и Стефан Уруш Милютин и другие, но все были Стефаны. Возможно, это было еще связано также символически с именем Стефан, которое по-гречески значит «венец». Итак, но тем не менее мы видим, казалось бы, полную победу папства. На развалинах Константинополя основана Латинская империя с латинским императором-патриархом, а оба православных славянских государства на Балканах безоговорочно признали над собой власть папы. Даже русские князья в надежде сбросить татарское иго отправились в Рим за папской поддержкой. И в 1253 году князь Даниил Галицкий получил корону из рук папского легата. Но все эти три триумфа Рима на поверку оказались весьма непрочными. Когда славяне на деле познакомились с папским верховенством, они быстро потянулись назад в византийскую орбиту. И вот тут вот никейские патриархи проявили значительную гибкость. Они пошли на целый ряд уступок, которые обеспечили полную лояльность славянских церквей в этот трудный для империи, для церкви момент. Самые скромные уступки получила Русь. С 1249 года, когда русский монах Кирилл стал митрополитом киевским и всея Руси, кандидаты в митрополиты чередовались. На кафедру через одного восходили то русские, то греческие кандидаты. Этот порядок продержался почти полтора века, неукоснительно, через одного. Самые большие уступки получила Болгария. Двусмысленность в отношениях между Болгарией и Римом завершилась в 1235 году, когда были восстановлены канонические отношения между Тырново и православными патриархами. И во многом эти обстоятельства были сформированы политическими событиями. Болгарский царь Иван Осень II, подобно своему предшественнику Симеону, возмечтал сесть на престол в Константинополе. Ему удалось достичь больших военных и политических успехов. В 1230 году он разбил в битве и взял в плен эпирского деспота Федора, который раньше короновался имперским коронованием в Салониках. Мы помним, что хоть он так короновался, но его фактически никто императором не признавал. Таким образом, Охрид вошел уже в болгарское царство, и он провозгласил себя императором болгар и греков. Ряд территорий он отвоевал у Сербии и Венгрии. Но у него был проект выдать свою дочь замуж за молодого латинского императора Балдуина II и таким образом стать регентом в оккупированном франками Константинополе. Но тут латинские клирики в Константинополе воспротивились, и это показывает, что, несмотря на то, что Болгария на тот момент вроде бы заключила унию с Римом, но латинские клирики не считали ее действительной и не верили болгарам. И тогда Иоанн Осень II подписал договор о союзе с никейским императором Иоанном Дукой Ватацем, тем самым Иоанном Милостивым. Был заключен брак между детьми двух государей, и церковный собор в 1235 года принял патриарший сан Иоакима Тырновского. Болгария получила своего патриарха. И согласно новой грамоте, болгарская церковь была признана независимым патриархатом, лишь номинально соглашающейся с главенством патриарха в Никее. Размер нового патриархата соответствовал границам Второй Болгарской империи и в 1235 году включал в себя епархии, расположенные на территории от Дуная, собственно, нынешней границы Болгарии, до Македонии и от Белграда до Фракии. Единственное, что нам не ясно, какое положение в этой системе занимала Охридская архиепископия. Но как-то она была вписана, каким образом, мы не знаем. Уже на территории она находилась. Потому что вроде бы было так не ее имперский указ, а ее фактически тогда это называлось автокефалией, сейчас это называлось бы автономией. Но как-то она вот вписалась и просто предпочли, очевидно, не замечать, временно, так сказать, не применять этот указ в действительности. Не меньше разочарование постигло пап и развитием событий в Сербии. Несомненно, папа надеялся, что результатом коронации Стефана станет распространение римской юрисдикции на Рашку, Так же, как ранее она на Зету распространилась, на Черногорию, а не на Черногорию. Но этого не произошло. После того, как Стефан получил корону от папы, святой Савва отбыл на Афон для того, чтобы хорошенько продумать новый канонический статус для своей церкви. Но статус этот внутри православного мира. И вот это вот такой двойной ход, который проделали король Стефан и святой Савва, это получить политическую легитимность от папы и церковную легитимность от Вселенского Патриарха, который находился в изгнании в Никее. Он отражал менталитет того времени и для современников не выглядел таким странным, как это нам сегодня может показаться. Итак, канонически православная Ражская епархия находилась в юрисдикции Дмитрия Хомытиана, архиепископа Охридского. Дмитрий Хомытиан был ученый греческий архиерей, который поддерживал тесный политический союз с эпирским деспотатом и с его правителем Федором Ангелом. Ну, Охрид находился на его территории, соответственно, это была такая необходимость. Федор сам надеялся заполучить византийскую императорскую корону, и он активно соперничал с растущим сербским влиянием на севере Балкан. И, следовательно, Охридский архиепископ вряд ли поддержал бы план святого Саввы о создании независимой сербской архиепископии, сербской независимости. Отсюда легче понять гениальный политический ход святого Саввы и тот успех, который он получил от никейского императора Федора Ласкариса и вселенского патриарха Мануила I Сарантина. Он получил статус для своей церкви как автокефальная сербская архиепископия. Итак, в 1219 году святой Савва, согласовав свои действия с братом, прибыл в Никею, где просил императора об основании сербской православной церкви. Его просьбу встретили с пониманием. То есть понятно, что она находилась на территории церковной. Сербия находилась на территории соперничающего государства, поэтому укрепить свою позицию, таким образом заключив дружеские отношения, Никее было крайне выгодно. Святого Савву руку положили в архиепископа сербского, и он вернулся домой создавать там церковь, которая получила практически полную независимость. Но тут нужно отметить, что вот это вот хератония первого сербского архиепископа вызвала целый ряд канонических и политических проблем. Канонические проблемы состояли в отношениях новой сербской архиепископии с Константинополем, ну то есть с Никеей, что еще дополнительно путает, с одной стороны, и с Охридом, с другой стороны. То есть титул автокефальный архиепископ, который получил святой Савва, обыкновенно использовался для обозначения независимости от местного архиерея, от местного митрополита, в первую очередь. И архиепископ автокефальный назначался непосредственно императором, а не избирался местным митрополитчим советом. Архиепископ считался ниже митрополита и не имел своего округа с подчиненными ему епископами, то есть была просто его архиепископия, и все. Однако в поздневизантийский период архиепископский титул стал употребляться гораздо более широко. Например, архиепископ Охридский назначался императором, но ему, как преемнику болгарских патриархов, подчинялись очень многие епископы. С другой стороны, архиепископы новгородские и позже ростовские сами находились под митрополитом киевским и не имели права напрямую сноситься с Константинополем. То есть архиепископ в разных местах имел как бы разный смысл, этот титул. Однако положение с архиепископией святого Саввы было и не таким, и не таким. Отличалось от обеих этих ситуаций. То есть он получал практически полную независимость от Константинополя и юрисдикцию над всеми сербскими и поморскими землями, чем недвусмысленно намекалось на то, что Изета тоже входит в его юрисдикцию, хотя она отошла к латининам. И далее там говорилось над всеми митрополитами и епископами этой территории. То есть фактически, значит, статус сербской церкви приравнивался к тому, что мы сегодня называем автокефальной патриархией, хотя глава назывался архиепископом. Единственное, собственно, требуемое от нее связи с Константинополем было упоминание Константинопольского патриарха в евхаристической молитве. Во-первых, помяни Господи, Вселенского патриарха и так далее. То есть во многом вот такой вот статус автокефальной сербской церкви стал новой формулой, которая до этого не употреблялась. Ну, конечно, тут сыграл роль и конфликт с Охридом. Хотя вроде это была территория Охрида, но Константинополь, то есть Никея и не думала запрашивать мнение Охрида. Отсюда понятен протест, который Дмитрий Хомытиан написал, выразил в письме к святому Саве. Однако юридическая слабость Охрида состояла в том, что, как виделось из Константинополя, сам Охрид и его статус был создан имперским указом. Коль скоро император такой указ издал, он мог и свой указ изменить. Его преемник мог изменить указ, создать другой указ и переделать границы епархии. Соответственно, этот аргумент хорошо осознавали все стороны спора. И единственный, собственно, аргумент, который вслед использовал Дмитрий Хомытиан, что на самом деле император не Константинопольский, а Никейский, и поэтому он не является законным преемником константинопольских патриархов, соответственно, не имеет права переделывать, изменять указы предыдущих. То есть он пишет, у нас нет легитимной империи, он пишет святому Саве, следовательно, твоя хератония не имеет законного основания. Ну, в ответ Федор Ласкарис Никейский, который воспринимался как преемником константинопольских императоров, утверждал свою легитимность, в частности, о создании сербской архиепископии. То есть спорный вопрос, то есть он доказывал, что он легитимен, создавая архиепископию. То есть это был вот как бы двойной аргумент и двойной смысл одного и того же действия. Но его соперник, эпирский деспот Федор Ангел, тоже себя называл императором. И Дмитрий Хомытиан, которого поддерживал, его короновал в Салониках. И вот этот вот акт стал вызовом патриарху, который короновал Ласкариса в Никее в 1208 году. Но, тем не менее, политическое будущее было за Никеей и за Сербией. Никея все больше завоевывала признание как легитимная преемница Константинополя, и главную роль в этом сыграло патриаршество. То есть утверждением легитимности императора стал патриарх. Но при этом, конечно, никейский патриарх, точнее, константинопольский патриарх, находящийся в изгнании в Никее, ему было весьма неразумно было бы продолжать жесткую централизаторскую политику своих предшественников, которую они следовали во время могущества Византийской империи в отношении славянских церквей. Тут как раз признание славянских церквей было для Никеи ключевым фактором, и поэтому они должны были идти на уступки. То есть тут получается такая взаимная зависимость друг от друга. Славянам необходимо было признание Константинополя, а Константинополю необходимо было признание славян. И таким образом, учредив независимую архиепископию для королевского брата святого Савы, Никейский патриархат добился поддержки богатого и растущего королевства сербских неманичей. Далее, мы говорили, он признал Тырновский патриархат, и потом далее назначил русского иеромонаха Кирилла митрополитом Киевским и всея Руси, что позволило покровителю Кирилла, влиятельному князю Даниилу Галицкому, поддерживать связи с православной Византией. Теперь уже Византийская церковь, а не империя, играла роль объединяющего фактора для всего восточного христианства. Учреждение сербской церковной независимости тоже явило такую новую эволюцию значения концепции автокефалии. До этого, за единственным исключением Грузии, все православные автокефальные церкви входили в империю и обретали свой статус единоличным решением императора или постановлением Вселенского собора. Новые автокефалии, Болгария и Сербия, были созданы путем двусторонних переговоров между двумя гражданскими правительствами. Вот это вот отражало новую тенденцию, постепенную, важную для уже даже сегодняшнего момента, когда церковная автокефалия рассматривалась как признак национального государства. И это создало прецедент для последующей, для церковных отношений в новой истории, когда все более пламенная националистическая политика, как на Балканах, так и в других местах, превратят борьбу за национальную автокефалию в явление, которое сегодня известно под названием церковного филитизма. Но про филитизм мы будем говорить позже, когда мы перейдем к событиям XIX века. Филитизм — это, если совсем кратко, это устроение церкви не по территориальному, но по национальному признаку. Но, конечно, в менталитете человека XIII века филитизма и близко не было, и было бы анахронизмом подозревать, что такие тенденции существовали. В частности, святой Сава более чем кто-либо осознавал необходимость православного единства и канонического порядка. Мы не знаем, как он отвечал на полемические письма Дмитрия Хомытиана, но на обратном пути из Никеи он посетил не только Афон, но и Салоники, которые в тот момент еще находились под властью латинин. Он советовался с греческим патриархом Салоник, которого на тот момент латиняне изгнали со своей кафедры. И, вернувшись в Сербию, святой Сава сделал центром своей архиепископии Великую Церковь в Жиче, которая до сих пор существует. Жичка, патриарша, называется она по-сербски. И лишь в 1253 году архиепископская кафедра была переведена в Печский монастырь, который сейчас находится на территории Косово. В Сербском королевстве того времени не было крупных городов. Даже, собственно, королевский двор переезжал с места на место. Поэтому святой Сава основывал новые епархии вокруг монастырей. И монастыри обеспечивали епископов экономической стабильностью и местом для резиденции. Забота о своей церкви также иллюстрируется тем, что во время пребывания в Салониках он приобрел целую юридическую и каноническую библиотеку. Напомним, что книги тогда стоили очень-очень дорого, то есть он вложил целое состояние. Это как раз все для развития сербской церкви. Также он перевел на славянский язык византийский юридический сборник «Нома Канон», который назвал «кормчей книгой». И она получила широкое распространение во всех славянских землях, в том числе и на Руси, и была одним из основных юридических текстов. Во время своего архиерейского служения святой Сава поддерживал контакты со всеми главными центрами христианского мира. И в конечном итоге он даже помирился и с Дмитрием Хаматианом, который стал теперь советником сербского короля. В 1229-1230 годах сербский архиепископ отправился в Иерусалим, посетил святые места. Возможно, именно тогда он привел в Сербию типикон святого Савы Палестинского, который постепенно был принят как стандартный литургический образец для всего византийского православного мира. А по пути домой святой Сава также останавливался на длительное время в Никее и на Афоне. Несмотря на свою такую бурную дипломатическую и пасторскую деятельность, святой Сава оставался прежде всего монахом, который стремился к молитве и к уединению. И в конце концов, в 1234 году он отказался от архиепископской кафедры. Перед уходом он лично хиротонисал себе преемника, своего ученика Арсения, что было весьма необычным шагом. Затем он отбыл в новое паломничество в Иерусалим, Александрию, на Синай, в Константинополь. И в конце концов он намеревался приехать на Афон, чтобы провести там остаток жизни. Но он успел доехать лишь до Тырного, где скончался 14 января 1237 года. Его тело привезли в Сербию и похоронили в монастыре Милишево. Мощи его сразу же прославились чудотворениями и были почитаемы по всей Сербии. В 1595 году по приказу турецких властей мощи святого Савы были изъяты.

0: это православие. По существу, святитель Савва стал отцом и основателем сербского православия. Повсюду почитаемый как учитель сербский, святитель Савва является одним из самых просвещенных, динамичных и духоносных деятелей православной церкви в XIII веке. Он и его отец, преподобный Симеон Мироточивый, величайшие сербские святые, которые и поныне пользуются всенародным почитанием не только в Сербии, но и во всем православном мире.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Рабы Бога Всевышнего. В неделю шестую по Пасхе. В те дни, когда мы шли на молитву, нам повстречалась некая молодая рабыня, одержимая Пифоном, духом прорицания. Предсказывая судьбу, она приносила своим господам большой доход. Идя следом за Павлом и за нами, она кричала: «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения». И так она делала много дней подряд. Наконец раздосадованный Павел обернулся и сказал духу: «Приказываю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И дух тотчас вышел. Но когда ее господа увидели, что вышла также их надежда на доход, они схватили Павла и Силу, потащили их на рыночную площадь городскому начальству и, подведя их к преторам, сказали: «Эти люди устраивают беспорядки в нашем городе. Они иудеи и возвещают такие обычаи, которые нам не позволено ни принимать, ни соблюдать. Мы ведь римляне». Толпа тоже выступила против них. Тогда преторы повелели сорвать с них одежды и бить их палками. Жестоко избив, их бросили в тюрьму и приказали тюремщику строго стеречь их. Тот, получив такое приказание, бросил их в самую внутреннюю камеру и забил им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила молились и воспевали Бога, а заключенные их слушали. И тут вдруг произошло землетрясение, такое сильное, что поколебались основания тюрьмы, и тотчас открылись все двери, и цепи со всех заключенных спали. Тюремщик же, проснувшись и увидев, что двери тюрьмы открыты, выхватил меч и хотел убить себя, думая, что заключенные сбежали. Но Павел громко закричал: «Не делай этого, не губи себя, мы все здесь». И тот, потребовав огня, ворвался в тюрьму и, весь дрожа, пал к ногам Павла и Силы. Потом, выведя их вон, он спросил их: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой», — ответили они. И возвестили ему и всем в доме его слово Господа. И в тот же ночной час он вывел их, промыл им раны и немедленно вместе со всей своей семьей принял крещение. После этого он привел их к себе домой, пригласил к столу и со всем своим домом радовался тому, что уверовал в Бога. Книга «Деяний святых апостолов», глава 16, стихи с 16 по 34. Мы шли на молитву. Нам повстречалась некая рабыня. Так начинается сегодняшнее чтение из книги «Деяний». Этим «мы» евангелист Лука говорит о себе как о действующем лице тех событий, о которых он повествует. Свидетельство о том, что Лука был одним из спутников апостола Павла, придает всему повествованию жизненную убедительность, а нам — уверенность в его правдивости. Итак, апостол Павел и его спутники Сила и Лука находятся в Филиппах. Это был первый город на европейской земле, который имел честь принять у себя апостола языков. Будучи римской колонией, город, хотя и находился

0: родился в Македонии далеко от Рима, был населен преимущественно римлянами, переселенными из Рима ветеранами. Первый плод для Христа Филиппа принесли в лице Лидии, состоятельной женщины, чтущей Бога. Она, услышав проповедь апостола Павла, приняла спасительное крещение и в своем доме дала приют Христовым вестникам. Так ее дом стал как бы центром апостольской миссии в Филиппах. И вот наш сегодняшний рассказ повествует о некоторых первых шагах Евангелия Христова в римской колонии Филиппы. Он содержит три истории освобождения. Первая история — о женщине, которая не была богата, как Лидия, но, напротив, была рабыней, и не чтущей Бога, как Лидия, но одержимой бесом язычницей. Именем Иисуса Христа апостол Павел освободил ее от власти злого духа. Евангелист Лука уточняет, что девушка была одержима духом прорицания по имени Пифон. Имеется в виду мифический змей, охранявший знаменитое во всем древнем мире святилище Аполлона в Дельфах. Считалось, что бог Аполлон через этого змея давал своим жрицам способность к ясновидению, прорицаниям и чревовещанию. Одержимые Пифоном жрицы, именуемые пифиями, пользовались большим почитанием язычников. Евангелист Лука не объясняет этих суеверных подробностей, но сообщает нам, что молодая рабыня своими предсказаниями приносила своим господам большой доход. Господа наживались на несчастье психически больной девушки. Злой дух, вещая из одержимой, назойливо провозглашал Павла и его спутников рабами Бога Всевышнего и наставниками на путь спасения. Надо сказать, что подобные признания бесов неоднократно упоминаются в Евангелиях, но слова истины в нечистых устах могут быть очень опасными и вести к соблазну. Как указывает Златоуст, если от человека неприятна похвала в устах грешника, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 15, стих 9, то тем более от беса. Ведь проповедь не от людей, но от Духа Святого. Раздосадованный столь нежелательной рекламой, апостол Павел именем Иисуса Христа повелел нечистому духу оставить девушку, что тот немедленно и исполнил. Но то, что для рабыни означало освобождение, для ее хозяев было ощутимой утратой. Эти корыстные люди поняли, вместе с бесом Пифоном они потеряли свой доход. Разумеется, это привело их в ярость и настроило против благовестников. Они повлекли их на рыночную площадь, где находился центр общественной жизни города, и представили перед преторами, официальными представителями римской администрации, которые выполняли обязанности судей. Играя на антисемитских чувствах сограждан, хозяева, освободившиеся от власти нечистого духа девушки, гневно жаловались, что эти иудеи насаждают непозволительные обычаи, неприемлемые для них настоящих римлян. Очень показательная история. Как только христианская проповедь затрагивает материальные интересы имущих, проповедники испытывают трудности. Достаточно вспомнить евангельскую историю с богатым юношей. В результате Павел и Сила были арестованы, жестоко избиты и брошены в темницу под строгий надзор тюремщика. В качестве особой меры предосторожности их ноги были забиты в колодки. Тут начинается вторая история об освобождении. Она весьма типична для Священного Писания. Безнадежное положение в непроглядной ночи, и здесь же все преобразующая сила молитвы и хвалы Богу, обращающая тьму несвободы в свет свободы. Разве не напоминает это молитву Ионы в чреве китовом или трех юношей в пище огненной из книги пророка Даниила? Внезапное землетрясение, распахнувшиеся двери темницы, спавшие с узников цепи. Так Бог приносит освобождение в самых отчаянных ситуациях. Третья история освобождения повествует о темничном стражнике, состоявшем на гражданской службе у римской администрации. Когда он увидел двери тюрьмы открытыми, то страшно испугался, ибо подумал, что заключенные убежали, и ему придется ответить за них своей головой. В шоковом состоянии он готов был покончить с собой, но Павел предотвратил этот роковой шаг. «Не делай этого!» — крикнул он тюремщику. «Мы все здесь!» Казалось бы, в обычной мирской ситуации освобождение узников должно было привести стражника в безвыходное положение, сделать его самого узником, а то и погубить его жизнь. Но учительный и духовный смысл нашего рассказа в том, что свобода во Христе одних не может вести к несвободе других. Более того, она открывает путь к свободе для многих, в данном случае для тюремщика и его близких. В одном из своих посланий апостол Павел писал, что свободу Господь дает своим последователям не для угождения плоти, то есть не для эгоистического пользования ею. Более того, христианин призван к свободному и ответственному самоограничению ради блага и свободы других, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22. Мы не знаем подробностей жизни и общего психологического состояния тюремного стражника. Ясно одно — он испытывал глубокую моральную неудовлетворенность и нуждался в нравственном исцелении. Иначе он, потрясенный душевным благородством и поразительным проявлением свободной воли Павла и силы, не воскликнул бы от всего сердца: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» На этот вопль души миссионеры ему ответили: «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой». После этого тюремщик в порыве благодарности вывел их из темницы, омыл им раны и вместе со всем своим домом крестился. Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом как о взаимном омовении. Он омыл их и сам омылся. Омыл их от ран, а сам омылся от грехов. Напитал их и сам напитался. Напитал их, пригласив проповедников в свой дом и устроив для них угощение. Сам напитался словом Евангелия, которое привело его к покаянию, очищению и к великой радости, веры и свободы во Христе. В этой третьей истории освобождения мы видим важный принцип христианского благовестия. Обращение тюремного стражника произошло не столько под воздействием словесной проповеди, сколько под воздействием проповеди, выраженной в прекрасном поступке. Апостол Павел неоднократно говорит о важности боговдохновенного дела, действия. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 5. Так и Господь Иисус Христос завещал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю шестую по Пасхе. Перевод и комментарий архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьей прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Берлинский.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей передаче «Призвание» я предлагаю вам прослушать запись вечера, которая состоялась 8 мая в книжной лавке писателей на Невском проспекте. Там состоялся показ фильма, посвященный Великой Отечественной войне, по одноименному рассказу Михаила Грушевского «За кефиром». Короткометражная драма снята в 2013 году. Старая женщина ждет уже 100 лет своего мужа, ушедшего на войну. Молодых героев из прошлого исполнили Кирилл Павлов и Анна Перелешина. А героев действия, которые происходят уже в 2049 году, исполнили народные артисты Российской Федерации Зинаида Ширко, Игорь Скляр, а также заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Фессон. Вечер открыл член Союза писателей Санкт-Петербурга, председатель секции прозы Павел Алексеев.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. В преддверии великого нашего праздника мы смотрим с вами очень интересный фильм Михаила Грушевского. Последняя роль Зинаиды Шарко, там же увидим Наташу Фессон. Вот. И, на мой взгляд, очень интересная тема и любовь такая, которая, ну, вот штампом, хочется сказать, до гроба. Это не единственный фильм по рассказу повести Михаила. Мы недавно в Доме писателя смотрели фильм, где театральная семья во время ковида разыграла же этот сюжет. И там немножко по-другому все это было сказано. Здесь более, на мой взгляд, режиссерской работой все это мы можем оценить, посмотреть. И я думаю, Михаил сам или сейчас, или попозже что-то тоже расскажет, потому что, не знаю, тема как бы, ну вот, больная, особенно для тех, у кого есть родные, близкие, кто прошел войну, те, кто здесь, в Ленинграде, в Петербурге, в Ленинграде блокаду пережил, это, конечно, вот здесь вот, с болью в сердце. И передам слово Михаилу.
2: Да, я пару слов скажу, я без микрофона, спасибо. Тут не такое большое помещение. Во-первых, поздравляю всех с наступающим праздником. Действительно, великий праздник, как выясняется, в последнее время особенно. Вот, и, наверное, скажу немного, потому что фильму уже порядка 10 лет. Его видели многие общественные площадки. Он несколько раз прошел по каналу «Культура», в интернете, он, в общем, много. Но сегодня своего рода премьера, потому что вы поймете, увидев, собственно, всю эту историю, что это все посвящено именно 9 мая. И вот в такой преддверии этого праздника это впервые показывается. Всегда какой-нибудь апрель, ноябрь, что-нибудь такое. Это я, как вы можете увидеть на экране. Я там сейчас буду рассказывать, что это захотелось снимать Шарко. Это все правда. Мы с Шарко приятели, поскольку я работал на телевидении. И когда она прочитала мой рассказ, то захотела его экранизировать. Ну и слава богу, что я ее послушал, хотя не предвещало ничто. Все было против отсутствия бюджета и техники. И как-то все было сделано, что называется, на коленке. Потому что так называемые локации подбирал я. Кастингом занимался я. Режиссурой занимался Стас Федосов, режиссер, которого нужно упомянуть. Тут большая часть его работы, очень талантливый молодой человек. К сожалению, он сейчас живет в другой стране, но, собственно, это участь многих в эти нелегкие дни. Сегодня я с вами здесь один, потому что Шарко уже далеко от нас. Наташа Фессон играет спектакль, а Игорь Скляр хотел прийти, но не сможет. Так что если кто-то захочет кидать помидоры, яйца, что там еще кидают, то милости прошу. И еще, значит, поскольку этот фильм, я уже говорил, что он много показывался, и много обсуждался, я слышал много мнений, в основном комплиментарных. Но были и острые мнения вот в вашем духе, Мимеле. И, например, некоторые люди, некоторых немного, но они говорили лестное для меня, но какое-то все равно такое мнение, что рассказ лучше, чем фильм. Так вот, что рассказ лучше, вы сможете убедиться, потому что несколько книжек у меня есть, они тут, и я смогу их презентовать после просмотра. Но, собственно, это все, что я хотел сказать.
0: Я предлагаю прослушать аудиодорожку отрывка из этого фильма.

0: Ну и что? Ты все еще ждешь его?
1: Жду.
0: И куда он ушел на этот раз?
1: Как будто ты не знаешь. Пошел за кефиром.
0: А можем мы нормально сесть и встретить столетие Победы?
1: Что эта девчонка может знать о Победе? Столетие Победы! Отстань от меня со своими праздниками!
2: Ах, если по дороге с ним что-нибудь случится, если он умрет, он у меня получит. Да я его просто убью.
3: Да нет.
2: Мы сможем будем жить вечно, потому что мы последние, кто видел войну, умели ждать, как никто друг.
4: Жизнь могла сложиться по сотне сценариев. Но, говорят, в действительности все совсем не так, как на самом деле. Я помню, как она провожала меня на фронт. Я спросил: «Скажи, что ты любишь больше всего на свете?» Она ответила, не думая: «Тебя, конечно, тебя». Я засмеялся и снова спросил: «А еще?» «Не знаю, кефир, наверное». Я пообещал, что скоро вернусь и принесу ей любимый кефир. И она послушно села ждать меня, потому что знала, что я обязательно приду. Я ведь никогда ее не обманывал. Мы были уверены, война кончится быстро, и жизнь продолжится с того места, на котором мы остановились. Милая, я бы давно сдержал обещание, но меня убили в самом начале войны. Моя жена ждала меня, а пока нас помнят, смерти нет.
0: Смотри, кого я нарисовала. Это тебе к празднику.

0: Не надо было меня рисовать. Я с 45-го года ни разу не смотрелась в зеркало, чтобы не видеть, как изменило время мое лицо. Ведь уже должен я узнать. С меня достаточно того, что я вижу, как изменило время мои руки. Но зато теперь никто уже не сможет снять с меня его обручальное кольцо. Даже когда я, наконец, умру.
1: Да. Он не придет. Ты 100 лет ждешь. Напрасно. Целая жизнь прошла. Он погиб на войне. Понимаешь? Погиб. Пра.
0: Погиб. Дом живей вас всех.
2: Любимая Зина, у меня все хорошо. Я уже на фронте. Завтра мы идем в первый бой. Я не могу заснуть и думаю о тебе всю ночь. Мы скоро встретимся. Я вернусь и принесу тебе кефир. Навеки твой Игорь.
0: Ты знаешь, я до сих пор помню тот день, когда провожала его на фронт. Мы шли в военкомат под руку. И я заметила, что все встречные на нас оглядываются. Уж больно были красивые пары. А потом, я думаю, еще потому, что от нас шли токи любви. Накануне мы провели незабываемую ночь. По дороге мы остановились у молочного магазина, куда я всегда бегала за кефиром к завтраку. Но вдруг остановился и спросил: что ты любишь больше всего на свете? Я ответил: тебя. Конечно, тебя. Он засмеялся и продолжал: ну, еще что? Но я не сразу ответила: не знаю. Наверное, кефир. Он опять засмеялся и сказал: рыбонька моя, рыбонька моя, война закончится быстро. Ты иди домой, не оглядывайся и не плачь. И жди, я скоро вернусь и принесу тебе твой любимый кефир. Вот, больше я его никогда не видела. Я пришла домой, и вдруг с вешалки на пол упало вот это его пальто. Мне больно заныло сердце. Это был плохой знак. Я подняла пальто, надела его на себя и стала ждать. Уже сказал, что вернется и принесет мне любимый кефир. А он ведь никогда меня не обманывал. Ой, смотри, он идет, идет. Я же говорил, что он вернется.

0: Спасибо за внимание, спасибо за высокую оценку. Вот, ну, может быть, какие-то вопросы. А, вот у Эмилии был вопрос, когда это снималось, 12-й и 13-й год. Потом мы это монтировали. Ну, в общем, фильм в районе 10 лет где-то.
1: Ну, я хочу сказать, что Михаил, вот на самом деле, много раз сам видел фильм, но вот этот вот очень интересный акцент за кефиром, понимаете, как вот символ, очень интересный вот этот вот знак. И я сейчас хотел бы дать слово председателю Союза писателей России в Санкт-Петербургу Борису Александровичу Орлову.
2: Сейчас, я несколько слов скажу. Дорогие друзья, знаете, вот этот сюжет, который мы видели, это мог прийти только истинному писателю. Понимаете, он еще и, в общем, и сценарист, телевизионщик, но истинному писателю. Потому что это отход от разного рода стереотипов. И уже другой взгляд на войну и победу. Абсолютно. Понимаете, вот здесь... Знаете, вот хорошо, что если мы прочитаем, это рассказ другой совсем. Потому что, во-первых, книга, когда ты читаешь, воспринимается по-своему, а фильм воспринимается уже по-другому. И в основном, то есть здесь очень много на эмоциях, построено на эмоциях. Когда читаешь книгу, ты, в общем-то, сам себе вроде бы и режиссер, и по-другому, а здесь вот тот взгляд. Может, хорошо, что Михаил явился и сценаристом, потому что он передал необыкновенные вещи. Но вот даже через 100 лет название «За кефиром» прекрасное. Знаете, даже вот я смотрел, у меня отец фронтовик, в 20 лет под Сталинградом взводом разведки командовал. Просто прекрасно понимаю. Но вот эти, через 100 лет, я вспомнил строчки Сергея Орлова, известного, знаете, поета, танкиста, который есть. «Когда это будет, не знаю, в краю белоствольных берез, победу 9 мая отпразднуют люди без слез, поднимут старинные марши, военные трубы страны, и выйдет к армии маршал, не видевший этой войны». И мне не додуматься даже, какой там ударит салют, какие там сказки расскажут, какие там песни споют. Вот здесь, знаете, по-другому, вот есть ощущение, что автор чувствует эту войну, чувствует это ожидание. То есть мне кажется, что неплохо бы показывать современной молодежи, ну там культура где-то, именно современные молодежи где-то приглашать вот этот фильм, чтобы они могли понять чувства. Да, дело в том, даже насильно, как угодно, потому что дебилизация происходит, примитивно смотрят на все это уже. А вот здесь настоящая любовь, человеческая любовь. И, кстати, Скляр очень здорово сыграл. И, в общем, вроде бы фантастические вещи, а их расцениваешь именно как реалистически необходимые. Вот единственное, как, в принципе, человек военный и знаком с историей, здесь бы как-то один момент не так. Вот погоны были введены после Сталинградской битвы. То есть у меня отец есть, вот командир взвода, он только что получил погоны, 43-й год. А у него старшина еще, он еще, так сказать, в обыкновенной гимнастерке такой. Вот здесь, я не знаю, как от этого, но тут уже ничего не сделаешь. И народ все равно не знает, народ это уже редко кто знает, что погоны были введены в 43-м году. Вот единственное, как уже условно говоря, это заметил. Но это тоже, ну просто уже так, зная это, начинаешь обращать. А в целом, спасибо огромное. Михаил, спасибо. Это то, что сейчас у нас говорят, вот фильмов о войне нет. Да это фильм как раз о войне. Через 100 лет, когда мы будем уже и до нас, там, из нас вряд ли кто-то живет. Да, дай бог. Но я просто говорю, вот это фильм о войне, который надо показывать. Ощущения, чувства. Здесь есть молодой был, как он сам говорит, молодой. Это прозрение, это действительно прозрение, которое приходит свыше. Спасибо, прекрасный фильм. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Я просто слезу выбил, у меня, так сказать.
1: Спасибо. Итак, две книги, и после этого мы еще немножко
0: кто
1: стихов.
0: Кто претендует на книги, потому что я сейчас...
1: Потому что Михаилу там сейчас подходит такси, он должен ехать. Берите срочно, кому надо. Представляю себя, я прочитаю стихотворение. И здесь вот у нас тема блокады звучала. И самое вот, знаете, сложное для меня, когда я писал это стихотворение, правда. Потому что на самом деле, какой у нас с вами был голод в жизни? Вот, ну, фактически никакого. Как описать блокаду правдиво? Никак. И когда вот я думал, как это все описать, я вдруг в конце концов понял, что я могу все это передать через звуки. Те звуки. Звук хруста снега под ногами, когда режешь хлеб, вот этот звук, понимаете? И вот у меня родилось стихотворение «Звуки блокады». Здесь как раз главная героиня, которая играет Зинаида Шарко, она как раз прошла через блокаду. И вот звуки блокады. Можно? Давайте, да, попрощаемся с Михаилом. Миш, спасибо огромное за твой труд.
0: Спасибо.
1: Потому что фильм, рад, что он такой, как бы, на самом деле, кратко собрано все. Ты сказал про любовь и про войну, про настоящую любовь.
0: Спасибо.
1: Стихотворение «Звуки блокады». Ждали звонкого лета, а получили войну. Гул самолетов, разрывы снарядов резали тишину. Прощали славянки, гудели заводы, грохали сапоги. Били сердца в тревоге. Слово одно – победим. Сжались руки врага на горле города на Неве. Песня затихла, слова замерзли. Только звучал метроном. Но ленинградцы шептали – мы победим, победим. Резал наш хлеб на пайке со скрипом, что не забыть. Кашель, шепот шагов на Невском. Мы отстоим, отстоим. Снег укрывал прохожих, что никуда не дойдут. Кто-то поверил в Бога, а кто-то вспомнил футбол. Крики, удары на поле и возглас. Мы победим, победим. Вдруг зазвучал Шостакович. Точно, ура, победим. Много сердец уж молчало. Но тут заревел металл. Марина, Шлиссельбург, Дубровка. Огненный шквал навал. Мы победим? Прорвали. Стало всем легче дышать. Слезы, рыдания в печали. Крики и смех не в попад. Имя бессмертия родилось. Наш Ленинград, Ленинград. Я представляю еще своих друзей. Андрея Митрошина Камикадзе и Сурю Севера. Они почитают стихотворение и споют немножко песен в память о нашем прекрасном завтрашнем празднике. 9 мая.
3: После этого вечера я долго размышляла об увиденном фильме, открыв книгу, которую мне подарил Михаил «Все дороги ведут в Ленинград». Я нашла рассказ «За кефиром». Он состоит всего из 11 страниц. Но какое же это глубокое, прекрасное размышление о том, что действительно наше будущее зависит от прошлого. Если приходит понимание и встреча потомков, то все ожидания ушедшего поколения были не напрасны, ведь все мысли и чувства материальны. И как же мы за них ответственны? Ведь ожидание главной героини этого фильма – это же молитва. И она вымаливает счастливое будущее для своих потомков. Вот как звучит окончание этого рассказа в книге. Это слова бармена, который выслушивает рассказ молодого воина. Я приклеился к стойке бара, готовый поверить и во все рассказанные парнем истории, и в его бескрайнее чувство юмора. Мне казалось, я слушал его широко раскрытыми глазами, но тут я раскрыл их еще раз и внезапно вышел из странного состояния, в котором пребывал, пока слушал гостя из прошлого. Зал был почти пуст, а мальчишка исчез. На табуретке лежал пожелтевший конверт. Адрес. Рыбонька жила в двух шагах отсюда. Теперь я точно знал, что делать. Я упросил менеджера отпустить меня с работы. Банальный кефир сделался редкостью. И все же мне удалось раздобыть его. Я точно знал, что сегодня, в день столетия Победы, произойдет чудо, и мое никчемное существование наполнится смыслом. Я припарковался возле дома, где век назад жил со своей женой таинственный гость из прошлого. У меня перед глазами стояла странная пара – древний призрак в обличии юного парня и его молодая супруга с кожей, подобной коре столетнего дерева. Мальчишки в военной форме, залиты кровью, и его древней старухе-жене со сломанной ногой было суждено изменить мою жизнь. Существовали ли они на самом деле? Мне некогда было разбираться. Четким шагом я вошел в подъезд, вызвал лифт. Вот я на последнем этаже. Воздух был пропитан электричеством. Старинное здание замерло в ожидании того, что не могло произойти, но обязательно должно было случиться. При каждом шаге меня подбрасывало. Такое чувствовал солдат, который дошел до Берлина и вот-вот водрузит знамя над обгоревшим рейхстагом. «Нах, Берлин!» Дрожащей рукой нажал кнопку старого звонка. Тишина. Я снова позвонил. За дверью раздались быстрые шаги. Звонкий женский голос вопросительно произнес: «Кто там?» И, не дожидаясь ответа, дверь распахнулась. Огромные голубые глаза, копна красных волос. «Вам кого?» – спросила она. И я понял, что встретил женщину моей жизни. Так заканчивается этот замечательный рассказ Михаила Грушевского «За кефиром», который он посвятил Богдану Ступке, блистательному украинскому актеру. И это не случайно. Ведь в его творчестве и звучала эта молитва. Молитва за правду, любовь, истину и за будущее. Я очень советую найти в интернете этот фильм и посмотреть его. Это притча, которая наталкивает на размышления и наполняет сердце благодарностью к тем людям, которые дали нам возможность жить здесь и сейчас. Вы прослушали передачу «Призвание», посвященную фильму «За кефиром», который был представлен на вечере в лавке писателей в преддверии праздника Победы. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Виктор Драгунский. «Мотогонки по отвесной стене». Еще когда я был маленький, мне подарили трехколесный велосипед. И я на нем выучился ездить. Сразу сел и поехал, нисколько не боясь, как будто я всю жизнь ездил на велосипедах. Мама сказала: «Смотри, какой он способный к спорту». А папа сказал: «Сидит довольно обезьяновато». А я здорово научился ездить и довольно скоро стал делать на велосипеде разные штуки, как веселые артисты в цирке. Например, я ездил задом наперед или лежа на седле и вертя педали какой угодно рукой, хочешь правой, хочешь левой. Ездил боком, растопыря ноги, ездил, сидя на руле, а то зажмурясь и без рук. Ездил со стаканом воды в руке, словом, наловчился по-всякому. А потом дядя Женя отвернул у моего велосипеда одно колесо, и он стал двухколесным. И я опять очень быстро все заучил. И ребята во дворе стали меня называть чемпионом мира и его окрестностей. И так я катался на своем велосипеде до тех пор, пока колени у меня не стали во время езды подниматься выше руля. Тогда я догадался, что я уже вырос из этого велосипеда и стал думать, когда же папа купит мне настоящую машину «Школьник». И вот однажды к нам во двор въезжает велосипед. И дяденька, который на нем сидит, не крутит ногами, а велосипед трещит себе под ним, как стрекоза, и едет сам. Я ужасно удивился. Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Мотоцикл — другое дело, автомобиль — тоже, ракета — ясно. А велосипед — сам. Я просто глазам своим не поверил. А этот дяденька, что на велосипеде, подъехал к Мишкиному парадному и остановился. И он оказался совсем не дяденькой, а молодым парнем. Потом он поставил велосипед около трубы и ушел. А я остался стоять тут с разинутым ртом. Вдруг выходит Мишка. Он говорит: «Ну,

полоборота. Один раз нажмешь на педаль, и готово, можешь ехать. А бензину в ней на 100 километров, а скорость 20 километров за полчаса. Ого! Вот это да, говорю я! Вот это машина! На такой бы покататься! Тут Мишка покачал головой. Влетит. Федьку убьет. Голову оторвет. Да, опасно, говорю я. Но Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет. Во дворе никого нет, а ты все-таки чемпион мира. Садись, я помогу разогнать машину, а ты один разок толкни педаль, и все пойдет как по маслу. Объедешь вокруг садика 2-3 круга, и мы тихонечко поставим машину на место. Федька у нас чай подолгу пьет. По 3 стакана дует. Давай. Давай, сказал я. И Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действительно доставала самым носком до края педали, зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я этой макарониной отпихнулся от трубы, а Мишка побежал рядом и кричит: «Жми педаль! Жми давай!» Я постарался, съехал чуть на бок седла. Да как? Нажму на педаль! Мишка чем-то щелкнул на руле, и вдруг машина затрещала. –

Я поехал сам. На педали не жму, не достаю, а только еду, соблюдаю равновесие. Это было чудесно! Ветерок засвистел у меня в ушах, и все вокруг понеслось быстро-быстро по кругу. Столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, дом управления. И опять столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, дом управления. И опять столбик, и все сначала. Я ехал, вцепившись в руль, а Мишка все бежал за мной. Но на третьем круге он крикнул: «Я устал!» и прислонился к столбику. А я поехал один. Мне было очень весело. Я все ездил и воображал, что участвую в мотогонках по отвесной стене. Я видел в парке культуры, так мчалась отважная артистка. И столбик, и Мишка, и качели, и домоуправление — все мелькало передо мной довольно долго. И все было очень хорошо. Только ногу, которая висела, как макаронина, стали немножко колоть мурашки. И еще мне вдруг стало как-то не по себе. И ладони сразу стали мокрыми. И очень захотелось остановиться. Я доехал до Мишки и крикнул: «Хватит! Останавливай!» Мишка побежал за мной и кричит: «Что? Говори громче!» Я кричу: «Ты что, оглох, что ли?» Но Мишка уже отстал. Тогда я поехал еще круг и закричал: «Останови машину, Мишка!» Тогда он схватился за руль, машину качнуло, он упал, а я опять поехал дальше. Гляжу, он снова встречает меня у столбика и...

0: орет: «Тормоз! Тормоз!» Я промчался мимо него и стал искать этот тормоз. Но ведь я же не знал, где он. Я стал крутить разные винтики и что-то нажимать на руле. Куда там? Никакого толку. Машина трещит себе, как ни в чем не бывало. А у меня в макаронную ногу уже тысячи иголок впиваются. Я кричу: «Мишка, а где этот тормоз?» А он: «Я забыл!» А я: «Ты вспомни!» «Ладно, вспомню! Ты пока покрутись еще немножко!» «Ты скорей вспоминай, Мишка!» Опять кричу я. И проехал дальше. И чувствую, что мне уже совсем не по себе. Тошно как-то. А на следующем кругу Мишка снова кричит: «Не могу вспомнить! Ты лучше попробуй, спрыгни!» А я ему: «Меня тошнит!» Если бы я знал, что так получится, ни за что бы не стал кататься. Лучше пешком ходить, честное слово. А тут опять впереди Мишка кричит: «Надо достать матрас, на котором спят, чтоб ты в него врезался и остановился. Ты на чем спишь?» Я кричу: «На раскладушке!» А Мишка: «Тогда езди, пока бензин не кончится!» Я чуть не переехал его за это. «Пока бензин не кончится!» Это может быть еще 2 недели так носиться вокруг садика. А у нас на вторник билеты в кукольный театр. И ногу колет. Я кричу этому дуралею: «Сбегай за вашим Федькой!» «Он чай пьет!» — кричит Мишка. «Потом допьет!» — ору я. А он не дослышал и соглашается со мной. «Убьет! Обязательно убьет!» И опять все завертелось передо мной. Столбик, ворота, скамеечка, качели, дом управления. Потом наоборот: дом управления, качели, скамеечка, столбик. А потом все пошло вперемешку. Домик, столбоуправление, гребеечка. Я понял, что дело плохо. Но в это время кто-то сильно схватил машину. Она перестала трещать, и меня довольно крепко хлопнули по затылку. Я сообразил, что это Мишкин Федька, наконец, по чай пил. Я тут же кинулся бежать, но не смог, потому что макаронная нога вонзилась в меня, как кинжал. Но я все-таки не растерялся и ускакал от Федьки на одной ноге. И он не стал догонять меня. А я на него и не рассердился за подзатыльник. Потому что без него я, наверное, кружил бы по двору до сих пор.
1: Дорогие друзья, рассказ Виктора Драгунского читала Елена Дельвер.

Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром фа-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: прямом эфире радио «Град Петров», подкаст «Попробуй напиши», сочинение ЕГЭ «Литература». Наталья Рыжова, Мария Багги.
1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели и зрители радио «Град Петров». Сегодня понедельник, 17 часов 10 минут, и сегодня мы продолжаем наш интенсив по подготовке к единому государственному экзамену по литературе. В нашем распоряжении целых 50 минут в помощь будущим выпускникам. Мы будем учиться думать, спорить, анализировать, ошибаться даже и стараться совместными силами добраться до истины. У микрофона, а вы думаете, сейчас я объявлю Наталью Андреевну? А нет, сегодня ведущей подкаста буду я, Иванова Лиза, студентка первого курса журфака СПбГУ. Сегодня мы работаем в таком сокращенном составе, молодежной редакции, и Мария Борисовна присоединится к нам чуть позже. И помогать мне вести сегодняшнюю передачу будет ученица 10 класса, будущая выпускница и абитуриент Лада Листопад. Лада, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: По традиции объявлять тему нашей сегодняшней передачи мы не будем и дадим это сделать чуть позже нашей сегодняшней гости. Но для начала поговорим о подготовке к экзамену. Лада, как продвигается все?
2: На самом деле очень тяжело, потому что экзамен достаточно объемный. Вот, нужно перечитать. То есть я специально поэтому начала подготовку именно в 10 классе, чтобы не нагружать себя дополнительно в 11, когда будет стресс при подготовке к основным экзаменам. Вот. Именно на литературу я выделила подготовку в 10 классе. Вот. Чтобы со спокойной душой засесть в глубины, погрузиться в текст и пересчитать все, что я 100% не смогла бы пересчитать в 11 классе.
1: А ты все успела прочитать или еще остались какие-то?
2: Пока, конечно, не все, потому что сейчас такой пласт большой передо мной — это «Война и мир», а дальше еще «Тихий Дон», вот, и лирика 20 века тоже пока я до нее не добралась. Я стараюсь охватить сейчас все, что могу, потому что все-таки есть еще школьная программа, которую нужно проходить одновременно со школой, но, конечно, приходится забегать вот немного вперед, потому что на некоторых пробниках, там, которые решаю или которые мне дают, есть уже то, что я пока не проходила в школе. Вот, это тоже какая-то такая дополнительная трудность.
1: А что больше всего помогает при подготовке к экзамену? Какая литература, какие материалы, может, видеоуроки? Переслушаешь ли ты наш подкаст?
2: Кстати, вот подкаст, особенно возможность лично прийти и пообщаться на вот эти темы. Это, наверное, главный такой для меня был буст, чтобы сесть, начать что-то делать, начать все перечитывать, потому что, конечно, погрузившись вот в эту атмосферу диалога с человеком, который очень хорошо понимает всю вот эту логику русской литературы, что, зачем и почему, вот, оно заряжает тебя самой пытаться что-то перечитывать, там, искать иронию, вот.
1: И сатиру.
2: И сатиру, и иронию, вообще все. Так что да, именно подкаст стал для меня, ну, шанс мне подарил такой очень. Я благодарна за этот шанс. А также, ну, просто какой-то дополнительной литературы, ну, я не пользуюсь. Мне помогает иногда, если мне не хватает чего-то, я могу обратиться только к какие-то открытые источники, но я не смогу сейчас назвать, какие именно. Вот, то есть это... Я не выработала еще этот алгоритм, я еще плаваю.
1: Ну, на самом деле, нам, как ведущим и соведущим этой передачи, очень приятно получать такие теплые слова. Наверное, ради этих слов эта программа и создавалась, и за счет них она до сих пор живет. Ну, я теперь предлагаю перейти непосредственно к нашей сегодняшней задаче. И я сейчас прочитаю себе пару отрывков, пару вырезок из кое-какого произведения, и после того, как я их прочитаю, ты мне должна будешь ответить на пару вопросов. Хорошо?
2: Да.
1: Представь себе человека, совершающего вот такие поступки, ведущего себя следующим образом. Приехав в незнакомый город, он послал жене телеграмму такого содержания. «Приземлились, ветка сирени упала на грудь. Милая груша, меня не забудь. Точка. Васятка». Телеграфистка, строгая, красивая женщина, прочитав телеграмму, что-то она испытала. Следующий. «Вечером выпили с братом, и он запел дрожащим голосом. «Тополя, тополя». Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло. «А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно?» И хлопнула дверью. Брату Дмитрию стало неловко. «Это там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая». Оказавшись в гостях у брата и заметив, что невестка, жена, брат — это все разные отрывки, но все из одного произведения. Оказавшись в гостях у брата и заметив, что невестка, жена, брата не слишком рада его приезду, он решил сделать ей приятное. Прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза попалась детская коляска. «Э-э-э», — подумал он, — «разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено. Коляску не узнать. Поверху колясочки он пустил журавликов, стайку уголком. По низу цветочки разные. Травку-муравку, пару петушков, цыпляток. Осмотрел коляску со всех сторон. Загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха. Усмехнулся. Ну, что можешь сказать об этом человеке? Как реагируют окружающие на его поведение?
2: Ну, мне представляется... Наверное, простой человек, какой-то такой душевный, который хочет, ну, понравиться. Uh-huh. Вот, наверное, за этим он коляску, ну, там так и сказано, что хочет разрисовать коляску, сделать приятное детям снохи, да, своей.
1: Ну, и ей, собственно, тоже,
2: и,
1: да.
2: Да, ну, и им тоже, вот. И мне показалось, что как-то, как будто с пренебрежением к нему отнеслась телеграфистка, потому что сообщение он послал такое искреннее, даже какое-то поэтичное. Вот, а она, ну, я думаю, там пропущено какое-нибудь слово вроде строгости или что-то такое.
1: Угу. Вот. Ну, то есть не очень радушно, и все принимающие к нему относятся
2: то окружающие. То есть он, радушно к ним, а они как-то нет, не отдают ему такой же энергетики. А он сам такой простой, мне кажется, глаза у него какие-нибудь такие добрые, грустные, и жалко мне его.
1: Да, это очень хорошее замечание. А как вот ты бы отнеслась к тому, что без спроса твою коляску взяли, да и измалевали, что она стала похожа на игрушку?
2: Ну, я просто... Наверное, мне бы было приятно, потому что я бы видела за поступком этого человека желание сделать мне хорошо. Вот. То есть... Как-то, ну, даже если бы мне не понравилось то, что он сделал, устраивать скандалы, выяснять отношения, я бы, ну, не стала. То есть как-то все равно нужно с пониманием, даже если мне не понравилось, вот. Выгонять бы я как-то, ну, кричать, мне кажется, нет. Вот даже, ну, как бы, а так, да, да, именно, неважно как, главное, что вот он сделал, он постарался, он захотел отдать мне что-то. Для меня это уже очень много значит, и я, наоборот, должна радоваться, что вот я вызываю, видимо, какие-то такие чувства, что мне хотят что-то как-то помочь, порадовать. Вот моих детей, меня, так что вот так, я думаю.
1: Вот каким бы одним словом ты назвала такого человека?
2: Ой, не знаю.
1: Характеризовать его одним словом. Ну вот как такие люди называются?
2: Да,
1: в глазах окружающих. Вот такого общества телеграфисток. Общество телеграфисток, которые не понимают истинных намерений.
2: Ну для меня он добряк, но именно, наверное, в обществе, где его не принимают, ну какой-то странный человек. Вот.
1: А вот по-простому, по-народному, как бы его назвать?
2: Чудак.
1: Чудак? Или чудик?
2: Ну, может, чудик.
1: Чудик, да. И тема сегодняшней нашей передачи — это чудик Шукшина. Именно так герой рассказа называет его жена. И вот, Лада, скажи мне, от какого вообще слова образовано слово «чудик»? От какого однокоренного?
2: Ну, мне почему-то кажется, что от глагола «чудить». Вот он чудик, потому что он чудит, что-то вытворяет, какую-то колесицу.
1: Ну, это вот в значении чего-то такого неожиданного, может, местами неприятного, не совсем принятого обществом.
2: Да.
1: А вот если поискать немножечко, взять другой вектор в однокоренных словах.
2: Чудик. Ну, чудной, чудо. Это
1: чудо,
2: наоборот, что-то такое.
1: Это уже совершенно
2: приятное.
1: Другая семантика, да?
2: Да.
1: То есть, с одной стороны, он какой?
2: С одной стороны, он странноватый, да, какой-то, ну, непредсказуемый, непонятный обществу, вот. А с другой стороны, в нем что-то есть такое прекрасное. Чудо — это как, не знаю, свершение, что-то великое, наверное, вот.
1: Ну и вот мы вместе с Марией Борисовной за кадром подобрали пару вопросов для успешного написания сочинения по теме чудика, странного и чудесного в прозе Шукшина. В чем именно заключается странность героев Шукшина? Почему он вызывает такую реакцию?
2: Наверное, потому что не вписывается вот в это общество. То есть он даже несмотря на постоянное к себе такое пренебрежительное отношение, он не отчаивается, а продолжает вот идти вот этим вот этой дорогой вечной отдачи, все равно продолжает быть то есть его чудо как раз в том, что вот в этом обществе он сохраняет все свои добрые качества. Вот. Наверное, поэтому. А какой вопрос был?
1: Чудики. Герои рассказов Шукшина больше чудаки или... Ой, нет. В чем их странность?
2: Ну вот, как раз странность в этом. Это странность, которая вызывает уважение. Вот, но именно странность, вот это противоречие. Что, как кажется, в таком мире человек должен отчаяться и там закрыться, уйти в себя, перестать вообще там говорить с людьми. Или наоборот, измениться, стать вот как они, тоже начать подражать им, чтобы не выбиваться. А вот этот чудик идет своей дорогой, и в него постоянно там камни могут кидать, так как-то насмехаться над ним или там зло смотреть, а он все равно продолжает. В этом его странность. То есть, а почему он такой?
1: А вот. Это больше странность? Ну, это для... чудаковатость или праведность?
2: Смотри, для людей, которые его окружают, конечно, это чудаковатость, странность. Вот, и они не понимают, что с ним такое. Наверное, с человеческой точки зрения это именно какая-то праведность, что верность истинному пути.
1: То есть телеграфистка не человек в приведённом
2: примере? Не-не-не, она человек. Все мы человеки, в смысле... Я не знаю, как это сказать.
1: Более таком нравственном, моральном.
2: Да.
1: Ну, ладно, смотри, вот зная теперь тему нашей сегодняшней передачи, я предлагаю тебе еще один фрагмент прочитать и уже из этого же рассказа, и уже на более глубоком аналитическом уровне попытаться дать какие-то ответы на вопросы сочинения, предлагаемого в контрольно-измерительных материалах. Почитаем?
2: Хорошо, если ты мне потом поможешь.
1: Конечно, помогу. А что ж, в стороне стоять будем.
2: Часов в 6 чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял. Да ну что тут? Да ладно. Сонь, ладно уж. Чтоб завтра же этого дурака не было здесь, кричала Софья Ивановна. Завтра же пусть уезжает. Да ладно тебе, Сонь. Неладно, пусть не дожидается. Выкину его чемодан к чертовой матери, и все. Чудик поспешил сойти с крыльца, а дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно и страшно. Казалось, теперь все, зачем же жить? И хотелось уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются. «Да почему же я такой есть-то?» — горько шептал он, сидя в сарайчике. «Надо было догадаться, не поймет ведь она, не поймет народного творчества». Он досидел в сарайчике дотемно, и сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился, как будто знал, что брат Василий давно уже сидит в сарайчике. «Вот», — сказал он, — «это опять расшумелось. Коляску-то не надо бы уж. Я думал, ей поглянется». «Поеду я, братка». Брат Дмитрий вздохнул и ничего не сказал. Домой чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле, в одной руке чемодан, в другой ботинке. Подпрыгивал и громко пел «Тополя! Тополя!». С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями и в лужи. В них вздувались и лопались пузыри. В одном месте чудик поскользнулся, чуть не упал. Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему 39 лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.
1: Так, сейчас Лада прочитала нам расширенную версию отрывка предлагаемого, и прямо сейчас к нам присоединилась Мария Борисовна. Мария Борисовна, передаю слово вам.
3: Да, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сказать, что вот горячая пора наступила для преподавателей. высшей школы, в первую очередь, ну, mm-hmm. для учителей, конечно, тоже, ну, и для студентов, аспирантов.
2: Да. Сессия.
3: Это не просто сессия. Наталья Андреевна сегодня сдает кандидатский экзамен, mm-hmm. и сдает она экзамен по методологии научного исследования. Это предмет самый тяжелый. Ну, экзамен, значит, самый непростой. Mm-hmm. Поэтому держим за нее кулачки.
2: Mm-hmm. Желаем успехов во многом числе.
3: Пожелаем успехов, да. Ну, а раз мы на православном радио, то Божьей помощи, конечно. Mm-hmm. Божьей помощи в этой трудной работе. Вот. Ну, что вы успели сделать, пока я шла?
2: Ну, самое главное, мы успели объявить тему, дойти до нее своим темпом.
3: А как вы тему объявили?
2: Прочитав отрывок, выявив некоторые особенности поведения главного героя, то, как реагируют окружающие на него, вообще, каким словом его можно назвать, человека такого необычного, на коренные слова попытались найти.
3: Угу.
2: И вот прочитали второй отрывок. Тоже для более глубокого анализа.
3: Мне интересно, какие на коренные слова вы нашли. То есть рассказ называется «Чудик».
2: Угу.
3: Мы к другому суффиксу привыкли. К какому?
2: «Чудак».
3: «Чудак», конечно. Угу. А здесь «Чудик». Разница есть?
2: Я думаю, что есть.
3: Так, а какая разница?
2: Ну, «Чудик» — это что-то более такое доброе.
3: Угу.
2: Приятное, чем
3: чудак.
2: Да, чудак, угу. Ну, это какой-то там вот обормот, ведет себя непонятно как. А чудик, ну, он как юродивый, к нему как-то можно более снисходительно относиться.
3: Отлично. Значит, к сочинению мы обязательно запишем это слово «юродивый».
2: Угу.
3: Поэтому, если у вас есть записные какие-то книжечки, Лада, к тебе в первую очередь относится. Ну, у вас же сейчас все в смартфонах. Я уже тоже постепенно привыкаю к этому. И вот многое записываю уже в блокноте в смартфоне. Это, в принципе, удобно, когда начинаешь быстро ориентироваться, а когда куча кнопок, этих не очень удобно. Вот, конечно. Но чудик и другой суффикс, да, здесь не суффикс «ик», и он смягчает. Так, чудик. Может быть, глагол какой-нибудь есть?
2: Чудить.
3: Чудить, да, совершенно верно.
2: Чудесный.
3: Так, а ты все-таки хочешь сказать, что это слово от слова «чудо».
2: Ну вот, не забегая в какие-то
3: чудеса.
2: Там этимологические дебри, вот просто мне кажется, что... Что чудак, что чудик, они корнями восходят к чему-то такому чудесному,
3: угу.
2: непонятному, непривычному, угу. чему-то свыше.
3: Ну, вообще, этимология говорит, что на самом деле слово «чудо» от древнееврейского слова, которое означает норму,
2: угу.
3: стандарт, правило, вот тот самый тип поведения, который должен быть. Вот.
2: Mm-hmm.
3: Но это этимология. Этимология – наука очень интересная. Она восходит к первозданным корням. А здесь идут такие очень серьезные фонетические преобразования. Мы об этом не будем говорить.
2: Mm-hmm.
3: Мы будем говорить, конечно, о поэтике. Вы поняли, кто написал рассказ? Это помните?
2: Шукшин.
3: Шукшин, конечно. Василий Макарович Шукшин. Он был кинематографистом.
2: Mm-hmm.
3: Помимо того, что был писателем, актером, режиссером, вы заметили ли какие-то кинематографические приемы в тех отрывках, которые прочитали?
2: Автобиографические?
3: Нет, может? Ни в коем случае. Кинематографические.
2: Да, может, сценизм какой-то? Вот он описывает какую-то конкретную сцену, все ее уголки, закоулки.
3: То есть это
2: детали.
3: Очень зримо.
2: Да, это можно увидеть.
3: Это очень зримо,
2: да.
3: Конечно. Вот. И через это, через какую-то деталь, минимальную, причем даже идеаль,
2: угу.
3: деталь, вы прочитали этот отрывок от телеграфистки, да, которая
2: да.
3: должна была послать телеграмму. И какая деталь там подчеркнута?
2: Ага. Кинематографическое?
3: Кинематографическое.
2: Ну, что он сам работал но киномехаником.
3: Он был киномехаником, это точно. Но без внешности кинематограф не обходится.
2: Угу.
3: Поэтому надо обратить внимание на портрет. И какой же это портрет? Женщина это была какой?
2: Строгая, красивая.
3: Строгая, красивая и...
2: Ну, чуть ли не чопорная, может.
3: Может, даже и чопорная, но это мы уже сами домысливаем,
2: угу.
3: что она была чопорная, она была немолодая. Красивая, немолодая женщина была.
2: Угу.
3: Вот. Поэтому что она сделала? Она ведет себя как то. Ну, если она ему поправила телеграмму.
2: Как учитель?
3: Как учитель, конечно, как учитель. Значит, еще один момент. Вот этих всех чудиков пытаются что сделать?
2: Ну, исправить.
3: Исправить.
2: Научить жить.
3: Научить жить. Научить жить. Значит, какую проблему мы с тобой можем поставить сразу? Вот, ну, когда мы говорим о сочинении, какую проблему мы сразу можем поставить?
2: Ну, выражаясь строгим,
3: научить
2: страшным,
3: жить.
2: Ну да, академическим языком, экзистенциальные вообще вопросы. Вопросы жизни, бытия.
3: Ну, вопросы бытия, попроще, по-школьному.
2: Как жить?
3: Как жить, конечно, а как жить? Как жить? Как вот, допустим, привыкла жить эта строгая, красивая женщина? Как привыкла жить сноха? Правда, кстати, сноха не очень привыкла еще жить. Она как раз сделала, что там есть такое, если вы помните этот рассказ, такая деталь есть, что он, чудик-то сам удивляется, что ведь она ведь сама из деревни, а ведет себя как?
2: Как городская.
3: Как городская. А как? Как городская?
2: С четким пониманием того, как должны жить окружающие, что ты сам делаешь. Но я не отрицаю, что это есть и у выходцев из деревни, но просто какая-то вот, ну, более обоснованная уверенность. Если вы понимаете.
3: Более обоснованная уверенность у деревенской жительницы, чем у кого? Чем у городской. Да? И в другом рассказе, в рассказе «Микроскоп», есть такой момент, что деревенские, переехавшие в город, начинают вести по городскому себя больше, чем коренные горожане. Вот. То есть она пытается какую-то, ну, так скажем, культурную норму или общепринятую норму
2: перенять,
3: в городе,
2: да,
3: найти, перенять. Вот. И она уже совсем не чувствует своего брата, своего мужа. Брат мужа – это ведь, в общем-то, близкий родственник.
2: Да.
3: Близкий родственник. Мужу как живется?
4: Тяжело.
3: Тяжело. Почему вы решили, что мужу тяжело живется?
2: Мне кажется, наоборот, ему хорошо.
4: Почему?
2: Ну, вот раз он такой чудик, он же не обращает внимания.
3: Нет, давайте-ка разберемся по поводу чудика. Как его зовут, чудика?
4: Василий.
3: Василий, фамилия у него?
4: Князев.
3: А отчество?
4: Ну, я не помню.
3: Во как?
2: Егорыч.
3: Егорыч. Это уже...
2: А брата звали Дмитрий.
3: Стоп. Это уже кинематографический или литературный прием? Имя героя Василий Егорович Князев. На чьей стороне автор? Василий Егорович Князев. Василий Егорович Князев. Мы когда говорим о литературном образе, о том, как создается литературный образ, мы обязательно говорим об этом, как зовут автора, героя, простите. То есть автор работает над именем героя очень серьезно. Здесь разные, не надо думать, что каждый раз это какие-то говорящие фамилии, или говорить так тоже будет неверно, что автор использует прием говорящих фамилий, это все-таки более относится к классицизму. Там это обязательно. Но ничто не бывает случайным. И если говорить о том, что это Василий, то Василий как переводится?
4: Царь.
3: Царь, конечно. А Егорович он... То есть Егорович это в народной транскрипте.
2: Егорович,
3: народной,
2: да.
3: А Егор это Георгий. Георгий. Побивающий змеи, да? Вот, а фамилия?
2: Князев.
3: Князев. Ну так что? Поняли, какая идея? А что имеет в виду? То есть вот этот чудик, над которым все смеются, и уродивый, что он на самом деле и есть, и Георгий, и царь, и князь. Или это может быть случайность, нет?
2: Я думаю, в произведении ничего не бывает случайно.
3: Да, ну да, надеемся так, что вы это поняли. Ни в кинематографе, ни в литературе не бывает ничего случайного.
2: Да, если там что-то есть, оно заслуживает
3: внимания.
2: Значит,
3: здесь уже что? Есть авторская
2: позиция,
3: авторская оценка. Итак, что значит он ценит все-таки Шукшин в человеке?
4: Чудаковатость.
3: Чудаковатости мы все сняли. Ну, вот все сняли. Чудаковатость, чудаковатый, это все-таки, ну, чудаковатый, ну, не знаю, может быть, что-то с головой не то, да. Вот. А этот чудик, а не чудаковатый. Вот. И Лиза такие замечательные слова сказала, что он напоминает ей.
2: Юродивого.
3: Юродивого, конечно, он и напоминает юродивого. Вот. Если он напоминает юродивого, то что вы можете сказать про русскую традицию изображения юродивых? Что знают юродивые? Пушкин это хорошо знал, и в Борисе Годунове важную роль играет юродивый.
2: Угу.
3: Потому что что он говорит царям?
2: Правду.
3: Правду, конечно, потому что юродивый говорит правду. Вот, и родствует, поэтому говорит правду. Вот, так вот эти чудики, только не путайте их с каким-то другим типом, потому что не надо так думать, что если юродивый, то тогда, значит, он и говорит правду. Нет, это все-таки литература, это сделано. Понятно? Это сделано. Вот. В чем он прав, как с вашей точки зрения? В чем его правда, вот так лучше скажем? В чем правда?
2: У Василия Егорыча?
3: У Василия Егорыча, да.
2: Ну, наверное, он прав в... Он имеет право на такой взгляд на жизнь. У него есть своя правда, свое видение. Всегда хочет сделать людям как можно лучше. Ну, добряк, с большой буквы.
3: Mm-hmm.
2: Доброй души человек.
3: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Мне кажется, вот право на искренность, на вот выражение всех своих эмоций, такие, какими они есть, вот если ему так хочется, и это никому не делает зла, то почему он должен себя подстраивать как-то, вот, быть кем-то исправленным?
3: Угу.
4: Вот у него есть, это правда его быть таким, каким он, какой он есть.
3: Угу.
4: Вот.
3: Телеграмму такую хотел бы получить? Ветка сирени упала на грудь, милая груша, меня не забудь.
4: Ну, не знаю.
3: Ну, есть же в этом. Правильно, в этом что-то есть. Для кого? Для них двоих, наверное.
2: Да.
3: Да? Для них двоих, для жены, которая получит эту телеграмму. Ну, вот это искреннее проявление его...
2: Любви
3: и чувства его. Вы помните, после какой ситуации-то он эту телеграмму-то ей еще посылает? А потом даже, когда телеграфистка не одобрила текст, он покороче написал,
2: mm-hmm.
3: как он написал, приземлились. Она опять не удовлетворилась. Почему? Вы кто, космонавт, что ли? Вот. Так ведь они-то сели ведь не на аэродром, они сели в картофельное поле. Вот. Промахнулись, как говорили пассажиры. Промахнулись, и там тоже было очень много всяких комических ситуаций, в которых он ведет опять себе очень естественно, потому что сосед его во время этой жесткой посадки теряет зубную челюсть. Вот. И естественно, что когда схлынул первый страх, то он ищет это, да, совершенно ситуация такая трагикомическая. Вот. И Василий находит эту деталь его старческого облика, а подает ему рукой грязной. Что делает этот дед? Ну, он не дед еще, но он такой же пожилой человек. Газету читал, с ним не захотел разговаривать. Он начинает его ругать. Почему? Потому что все микробы, которые были у тебя на руках, теперь у меня во рту. Где я ее теперь буду дезинфицировать?
2: Снова учат жить.
3: Да, снова учат жить. Да, учат жить. То есть все такое простое, естественное. Вот. И, конечно, финал очень грустный, с одной стороны. А с другой стороны, веселый. Почему? Что получает Василий, вернувшись?
4: Он возвращается туда, где ему хорошо.
3: Конечно. А где ему хорошо?
4: В деревне, вот где он дом себе там облагородил.
3: Да где хорошо-то? Там, где есть это сладкое слово.
2: Любовь.
4: Свобода.
3: Свобода.
2: А любовь,
3: конечно,
2: не сладкое слово.
3: Ну вот брат живет с любимой женщиной, а хорошая, говорит он. Она хорошая, только это что, не очень в глаза бросается, что она хорошая. Так она хорошая, да. Вот, нет, конечно, свобода. Где он сам может быть с собой.
2: Mm-hmm.
3: Ну и та, которая с ним живет, она тоже, она-то как раз у них-то все хорошо в их жизни. В отличие от жизни этой Сони и Дмитрия. Да? Вот. Ну, вот такой рассказ. Какие вы еще рассказы Шукшина знаете?
2: Ну, наверное, мой любимый рассказ Шукшина — это «Сыр».
3: Так, ну расскажи о нем. Я его не помню,
2: он
3: честно
2: такой,
3: скажу.
2: О целеполагании. В общем, там главный герой жил возле речки, там проплывала баржа с сыром, и она так затонула, и весь сыр оказался на дне. Ну, она, конечно, не про чудика, но просто так для себя. Он очень коротенький и заканчивается всего лишь парой слов. Значит, ребята доплывали до середины речки, ныряли на самую глубину, чтобы эти здоровые, нетронутые головки сыра забрать себе домой. Вот он доплыл, я не достал.
3: Угу. То есть рассказ...
2: Для меня он очень важный, да.
3: Почему?
2: Ну, ты мог достать, но ты не смог. Ты не нужно винить других в своей беде, искать виновных. Просто вот я это вижу так.
3: Так, ладно. Значит, мы же все-таки учимся писать сочинения.
2: Да.
3: И вот какие сочинения предлагал ФИПИ в предыдущие годы экзамена. Шукшин отдельно стоит, не только в строчке литературы второй половины XX века, но очень часто встречаются еще отдельные темы по творчеству Шукшина. Почему? Потому что программа 7 класса, 8 класса включает рассказы Шукшина. То есть вы, сдавая экзамен, должны по определению программу школьную знать, поэтому можно ориентироваться на эти темы. И вот такие темы предлагались в предыдущие годы. Я взяла только те темы, которые касаются образа чудиков, потому что на самом деле творчество Шукшина гораздо более разнообразно с точки зрения героев и жанра, и крупные у него произведения есть, и есть сценарии, то есть, конечно, он большой литератор, большой писатель. Так вот, почему мы взяли чудиков? А потому что с очень важными проблемами национальной жизни, национального характера, национальных ценностей связаны эти рассказы, вот с этими проблемами. В чем заключается странность героев Шукшина? Такая тема. Еще такая тема. Герои рассказов Шукшина – чудаки или праведники? Вот как бы вы ответили на этот вопрос, чудаки или праведники?
2: Ну, я думаю, что, если правильно обосновать свою точку зрения, они больше праведники, потому что они, как всегда, только они знают, как правильно жить, и они всегда бывают в стороне от общества.
3: Ага, отлично, отлично, отлично. Только я теперь один глагол тебе хочу уточнить. Они знают или они чувствуют?
2: Я думаю, чувствуют.
3: Вот именно, что они чувствуют.
2: Угу.
3: Откуда взялось это чувство тогда, скажите, пожалуйста? Их научили этому в школе?
2: Нет, они родились с ним.
3: Они родились с ним. Почему? Вдруг они родились с ним? И почему не все родились с этим чувством?
4: Потому что они по рождению были близко к природе, наверное, вот к деревне, к чему-то настоящему, к натуральному. Вот поэтому в них вот это натуральное чувство жизни и зародилось и существует.
3: Но ведь не все деревенские жители чудики. Я имею в виду сейчас чудики не чудаки, ведущие себя несколько не так, как все, да, а ведущие себя свободно, естественно, натурально, да. Вот. А не все ведь так себя ведут. Очень многие, возвращаясь из города в деревню, в отпуск к родителям, ведут себя уже как?
4: Как городские.
3: Как городские, ну вот Шукшин ведь смеется над этим даже. Не просто как городские, ведут себя на, ну не знаю, на какую-то там голову выше, чем деревенские, да? То есть ведут себя с пренебрежением, ведут себя высокомерно, ведут себя так, как будто бы забыли совсем родной дом, родителей, да? Вот. Так что же вот этим чудикам дают?

0: Что некоторые обороты псевдонародные или не очень естественно включены, но оказалось, что это все-таки не так. И я была поражена красотой этого рассказа. Это рассказ Алёши Бесконвойной. На самом деле главного героя там зовут Костя Валиков, а Алёша Бесконвойный – это его прозвище. А вот почему такое прозвище Алёша Бесконвойный?
1: Я не читала, честно признаюсь.
0: Не читала. Ну, так и по названию-то. Алёша бесконвойный. Без конвоя, без чего, значит?
1: Ну, без сослуживцев.
0: Конвой — это что?
1: Как-то ведут под конвоем.
0: Подведут под конвоем. То есть это что-то такое, можем сказать.
1: Ну, как лишение свободы.
0: Как охрана, когда лишается свободы. Угу. Человека лишается свободы. Ну, конечно, если мы не знаем некоторых реалий той жизни, то мы не очень поймем смысл этого прозвища, потому что не надо думать, что он был в заключении, не был он в заключении, под стражей никогда не был. Правда, он фронтовик, но это дело уже другое. А почему бесконвойный? Значит, если сейчас вы читаете и говорите, что Алёша ни под каким видом не выходил на работу в субботу, то вы этому удивитесь. Можно подумать, кто-то там выходит в субботу на работу. В то время была шестидневка рабочая неделя, и оставалось только воскресенье. Но Алёша не выходил на работу в субботу. Почему? Потому что он занимался, как вы думаете, чем? Он топил баню. Он топил баню. Он топил баню целый день. А почему он топил баню целый день? Потому что каждое действие он воспринимал как некую такую, я бы даже сказала, религиозную сущность. Вот он вставал уже, да, ну и как не заставляли его выйти на работу в субботу? Он свое право топить баню в субботу никому не отдавал. Он сам решил, что у него есть это право. А может быть, даже и некая обязанность. А почему некая обязанность? Это уже с точки зрения Шукшина. Потому что топить баню по субботам – это традиция, нет? Была такая традиция?
1: Была, да.
0: Была такая традиция. Видите, что происходит? Что чем больше мы живем, тем меньше мы о себе что-то знаем. Вот. И как он начинал? Ну, во-первых, он сам мыл эту баню, не доверяя жене, потому что вроде бы такая женская работа — вымыть баню. Вот, нет, он готовил себе баню, он мыл эту баню сам голиком, песком, потом обдавал это все чистой водой. Выполнял еще одну женскую работу, над которой все смеялись. Как вы думаете, какую? В баню надо натаскать.
1: Воды?
0: Воды надо натаскать. Он много носил воды, чтобы чувствовать себя там свободным, да? Вот. А носил на коромысле. И бабы смеялись, смотря как он со своей тощей фигурой сгибается под тяжестью коромысла, неся огромные ведра в баню. У него было 5 детишек. Он установил ванную в бане, в которой все его потомство в свое время искупалось, в свое время, когда были младенцами. Это был у него такой большой запас холодной воды, потому что парился он долго, очень горячим паром. Но самое главное, конечно, было для него истопить баню. Он не вносил того, чтобы добавить, допустим, бумажку для розжига, а только поленьями. Поэтому он тесал это полено, махрил его, и это было такое священное действие. Запахи описывает Шукшин, описывает состояние. Но самое главное, он описывает воспоминания. Вот за этот весь день Алёша как бы заново проходит свою жизнь. Он проходит свою жизнь на каждом этапе того, как он топит баню. Вот. И вот у нас есть такое, у нас у тех, кто готовит и готовится к экзамену, правило, да? Когда создается образ, мы смотрим на то, и как называют имя героя, да, и говорим о том, что это значимо. На его портретную характеристику смотрим с большим вниманием. Мы смотрим

0: не столько за его поступками, сколько за его внутренними переживаниями, мыслями его. И вот здесь эти внутренние мысли показывают всю жизнь этого простого, малограмотного человека, но человека очень тонкого, чувствующего, имеющего большой жизненный опыт. И одно из самых светлых его воспоминаний – это удивительное просто воспоминание, это воспоминание о любви. Так, когда я говорю «воспоминание о любви», у вас что, какая возникает ассоциация?
1: Первая любовь.
0: Первая любовь, значит, им лет поскольку?
1: Ну, там, 18 или так.
0: Да.
1: 16-18.
0: Так вот он был просто на фронт призван, когда ему было 17. И опыта общения с женщинами у него не было, когда он был призван на фронт. Он возвращается с фронта, в числе победителей возвращается с фронта. И на одной из станций к нему подходит женщина, молодая, миловидная, в крепдешиновом легком платьице, худенькая, и просит его взять с собой в эшелон, потому что ей нужно ехать в соседний город, не так далеко ей надо было ехать. Но она этого не может сделать, потому что идут воинские эшелоны, в воинские эшелоны ее не пускают. Скажи, что я твоя сестра. Вот. Алёша так и делает. И вот они едут, они недолго едут, они едут где-то там полдня. И за это время он чувствует какую-то совершенно необыкновенную близость к этой женщине. Он переживает это чувство первый раз, впервые. Переживает это чувство. Когда она подъезжает к этому городу, она говорит, что они уже подъезжают вечером. Она говорит, что страшновато идти одной. Он говорит, а кто тебя дома ждет? Да никого меня там, я одна живу. И он вызывается ее проводить. У него с собой были небольшие трофеи, которые он везет с войны. Сапоги, гимнастерка и ковер, который он везет в подарок домой. Вот. Он у нее проводит ночь. А когда утром просыпается, то нету ни ковра, ни гимнастерки, ни сапог. То есть таким образом эта женщина промышляет. Но дело не в этом, а дело в том, что он вспоминает это событие как единственную любовь его жизни. Потому что дело не в том, что они испытали, а дело в том, что он испытал. То есть человек, которому никакая грязь не пристает. Потому что его чувство к ней было возвышенным и чистым. Он думает о смерти, когда топит баню. И о смерти его мысли глубокие, опять же, тоже, казалось бы, очень, ну так скажем, приземленные, а с другой стороны, очень мудрые. Потому что вот он, когда ложится на полке, напарившись и отдыхает, он начинает себя представлять в гробу. А потом встрепенулся и подумал, что еще есть время до этой минуты, и репетировать ничего не надо. Что жизнь идет так, как она идет, и суетиться перед этой жизнью не надо, а надо каждую минуточку прожить. И он продолжает эту баню топить, да? Вспоминает своих детишек, как рождались. Он не очень боялся за их здоровье, потому что, опять же, тоже как-то миновали его эти беды. Может быть, миновали именно как раз за то, что он так прямо, тепло и чисто относился ко всему, что было в него. И вот, наконец, он распаренный, очищенный, так же, как и мысли его очищены. В чистом белье приходит домой. Ну, а тут начинаются разговоры о деньгах, о соседях, о том, чего нужно купить. Суббота кончилась. Вот. Значит, что он делает эту субботу? Он выделяет для чего? для мыслей о жизни. Этот простой человек, чудик, это еще написано очень красиво. Мне кажется, это лучший рассказ, такой же красивый рассказ, как рассказ Сапожки. Итак, рассказ Сапожки. Знаете его, Лиза,
1: да,
0: так
1: знаю.
0: Радостно кивнула. Угу. Почему ты знаешь этот рассказ?
1: Ну, тоже из-за такого светлого чувства сделать близкому человеку приятно, выразить свою любовь.
0: Так, вот обратите
1: любовь.
0: Внимание. Василий Князев, да, Василий Егорович даже Князев. Алёша Бесконвойный. Не Костя Валь.
1: А почему, кстати, Алёша Бесконвойный? Я так и не поняла.
0: Так свободный.
1: Ну,
0: конечно. То есть, смотрите, опять же, как ты говоришь, экзистенциальная вещь, да, то есть, что есть свобода? Да, это же философский вопрос, а что есть свобода? Шукшин показывает свободного человека, воистину свободного человека. У него остается любовь. Как рассказ заканчивается, что он чувствует, любовь к чему? К детям? И к степи.
1: К жизни, хотел сказать, не к жизни.
0: Не, у Шукшина непростые были отношения очень с женщинами, и они, он это все перенес на свое творчество. Вот. И поэтому нет, именно к детям и к степи. Еще одно святое, конечно, имя есть, это имя матери. Вот, это имя матери, рассказ такой, сердце матери у него. Вот. Но мы об этом сегодня не говорим, потому что мы говорим о чудиках. Mm-hmm. Вот Алёша Бесконвойный, он к этому типу относится. Так же, как Серёжа Духанин, Сергей Духанин. Опять говорящая фамилия? От какого слуха? Дух, конечно. Вот. Как он чудит? Он покупает сапожки за 65 рублей для жены Клавди, да, вот, продавщица смеется над ним, смеется, потому что он даже не умеет купить эти сапоги, вот, смеется над ним его водитель, кому-то купил. И вот он привозит эти сапожки, они открывают эти сапожки, они любуются, они, это его две дочки и жена.
1: Но они другого размера.
0: Нет, они того размера.
1: Того?
0: Она просто не может их надеть.
1: В смысле?
0: Да, они в голенищах ей не лезут. Не по размеру, 38-й размер
1: ступни. Все равно маловато.
0: Они не надеваются на эту крепкую ногу, потому что это женщина трудящаяся. Угу. Вот. Бессмысленная покупка. 65 рублей – это очень много. Даже по тем ценам. Но зато как по-молодому они ушли в тот вечер спать. Зато какое счастье было в семье, какое счастье было у девочки, Груши, по-моему, ее зовут, которые достались матери на сапожки. Почему? Потому что на ее юные ножки они налезли. Ну, вот такой вот писатель. Я думаю, что очень приятно, я не хочу сказать легко, но приятно очень писать о нем сочинение, поэтому перечитываете, успеваете еще за неделю. И мы вам желаем, конечно, больших успехов. У нас была заключительная сегодня передача этого сезона. Мы должны были поговорить о литературе 20 века. И если говорить о творчестве Шукшина, то что вы можете в эту последнюю минуту передачи сказать о его произведениях?
1: Ну, наверное, такая неподкупная близость к жизни, о том, что после череды исторических потрясений люди все-таки начали пытаться по-своему ценить жизнь.
0: Пытаться, или были люди, которые после этих всех исторических потрясений сумели сохранить национальный облик, национальное представление
1: и так, и
0: о жизни? Я думаю, что второе. Потому что еще впереди испытания. Самое страшное испытание, испытание богатством, деньгами, благополучием, комфортом, было впереди. Василий Макарович Шукшин до этого времени не дожил. Вот. Мы прощаемся с вами до следующего сезона. Желаем исключительно 100 баллов всем, но, по крайней мере, 90. Вот. До свидания.
1: Услышимся. До свидания.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости твоей я, явил ми иси, окропиша мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернени скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, Веру ей вовмя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки. Ощуба вера, я живтя, спасает отчаянная, се верою спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработати тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ангел вопияше благодатней, чистая

и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богосподня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 40-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 17 главы.
1: В те дни, взяв Павла, привели в Ареопаг и говорили: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем».
0: Послушайте 42-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 12 главы.
2: В то время совет сотворили фарисеи на Иисуса и говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, подходит уже время Вознесения. Уже завтра мы с вами окончим празднование Пасхи, и через день мы уже будем отмечать праздник Вознесения Господня. И вот в эти буквально последние пасхальные дни, когда мы продолжаем еще празднование Пасхи, мы слышим некую проповедь Спасителя. Ей предшествует следующее. Некие эллины, то есть греки, язычники, подошли к Филиппу и попросили его увидеть Иисуса. Филипп находит Андрея и вместе с Андреем рассказывает об этом Иисусу. И вот реакция Господа. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», так он говорит. Почему? Почему так это важно? Дело в том, что слово «завет» по-еврейски «берит» означает «договор». Договор между, в данном случае, Богом и людьми. Так вот, Ветхий Завет был заключен между Богом и только лишь одним народом на земле, израильским. Новый Завет заключен между Богом и всем человечеством, и все люди, всех языков, всех культур могут в него войти, он открыт для всех. А Ветхий — только для евреев. Если же человек другой культуры, другого народа, вдруг, по какой-то причине узнав о Боге Израилевом, хотел принять эту веру, он должен был буквально отречься от своего народа, от своей культуры и стать иудеем не только по языку, по месту поклонения молитвы, но и по образу жизни. Это было одно из требований. Но в чем суть? Почему Бог избрал этот народ? Мы знаем этот термин «богоизбранный народ», однако мы должны понимать, что он не совсем корректен. Это не Богом избранный народ, это Богом созданный народ. Бог от праведника по имени Авраам через его потомков Исаака, Иакова и потомков Иакова, создал этот народ для того, чтобы наступило время, когда остальные народы, отошедшие от Бога, забывшие Бога, в своих поисках, метаниях, исканиях, философиях, наконец-таки не поняли тщетность всего этого и не оказались бы способны и готовы принять, вернуться к вере в единого истинного Бога. И вот задача этого народа была сохранить веру в этого единого, единственного, истинного Бога. И вот факт того, что эллины ищут Иисуса, это некий знак того, что вот уже и другие народы, уже остальное человечество готово услышать благую весть Евангелия. А это означает, что пришло время прославиться Сыну Человеческому, дабы был заключен между Богом и человечеством Новый Завет. И Господь дальше, развивая эту мысль, говорит о том, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее. И что если пшеничное зерно упадет на землю, но не исчезнет, не умрет, то так и останется лежать на земле. А если исчезнет, умрет, то даст росток, то есть зерно исчезнет, его больше нет, но на месте этого зерна появляется росток с корнями, который вырастает в колос и дает много иных зерен. Так пришло время прославиться Сыну Человеческому. Не просто прославиться, но вознестись для того, чтобы посредством Его смерти, смерти Сына Человеческого, ибо вознестись на кресте, имеется в виду, другие народы смогли войти в общение, в завет с Богом. Смерть Сына Человеческого и пролитие им Его крови на кресте является той жертвой, на которой строится Новый Завет. И мы с вами, братья и сестры, читая этот отрывок, должны задумываться о глубинной сущности христианской веры. Бог отдал себя в жертву для того, чтобы нас, грешников, забывших Его, но ищущих Его, пытающихся найти Его, привести в общение с Собой, дабы заключить этот Новый Завет. И кровь Сына Человеческого теперь омывает грехи наши. Мы с вами причащаемся, но должны помнить, что эта возможность нам открылась благодаря жертве, смерти на кресте Сына Человеческого за нас. Будем же благодарны Господу за все, что Он сделал, помня Его любовь, и будем поэтому любить тех, кто рядом с нами, как и Он возлюбил нас. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: прозвучала стихира «Воскресный утренний» композитора Бориса Литковского в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 19 мая и 6 мая по старому стилю вспоминаются два святых Иова – ветхозаветный праведник Иов Многострадальный, живший за 2000 лет до Христа, и преподобный Иов Почаевский, великий русский игумен, просветитель, издатель, защитник православия. В этот день совершается память двух святых мучеников с именем Варвар. Один из них был прежде разбойником. Однажды его так поразил вид награбленного им имущества, что он возвал к Богу с просьбой о прощении. Он посчитал себя недостойным называться человеком и в раскаянии решил до конца дней не вставать в человеческий рост, а ходить, опираясь на колени и локти. Вначале он жил у священника, который отпустил ему грехи, а потом 12 лет провел в лесу и был убит проезжавшими мимо купцами. Другой варвар был воином и служил в войске императора Юлиана Отступника. Будучи тайным христианином, он дослужился до титула комита, царского телохранителя. После победы над франками он отказался принести жертву языческим богам, и его подвергли жестоким пыткам. Видя его мужество, еще трое римских военачальников Вакх, Калимах и Дионисий исповедали веру во Христа и приняли мученическую смерть вместе с мучеником-варваром. Также сегодня вспоминается преподобный Михей Радонежский, ученик и келейник преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Михей был свидетелем посещения преподобного Сергия Божьей Матерью. Скончался преподобный Михей еще при жизни своего духовного наставника в 1385 году. Наш церковный календарь продолжит житие Иова Многострадального. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой праведный Иов Многострадальный жил за 2000 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в земле Уц. Жизнь и страдания его описаны в Библии, в ветхозаветной книге Иова. Есть мнение, что Иов приходил соплемянником Аврааму и был сыном его брата Нахора. Иов был человеком богобоязненным и благочестивым. Всей душой он был предан Богу и во всем поступал согласно его воле, удаляясь от всего злого не только в делах, но и в мыслях. Господь благословил его и наделил большим богатством и 10 детьми. 7 сыновей его сходились вместе каждый день, делая пиры, каждый в своем доме по очереди, и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Раз в 7 дней праведный Иов посылал за всеми своими детьми и за каждого приносил жертву Богу, говоря, «Может быть, кто из них согрешил или похулил Бога в сердце своем?» На этого праведного мужа и указал Господь представшему перед ним сатане, то есть противнику, пришедшему обвинить и осудить человека в очах Божиих. Сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу, «Разве даром богобоязненен Иов? Не ты ли оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Сатана, то есть обвинитель, обвиняет не только Иова. Он вообще сомневается в человеке и в возможности подлинной праведности. Сатана говорит, что не даром, не бескорыстно богобоязненен Иов, а за то, что Бог бережет его и умножает его богатство. Но если лишить его этого благополучия, то он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение и веру Иова, сказал сатане, «Все, что есть у Иова, Я предаю в твои руки, только самого его не касайся. После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и всех своих детей. И праведный Иов сказал: «Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял». Да будет имя Господне благословенно. И в этом не согрешил Иов перед Богом, не произнес ни одного неразумного слова. Но сатана сказал Богу, что Иов праведен до тех пор, пока сам невредим, и что ни один человек не устоит пред страхом смерти. «За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него», — говорит сатана. Тогда Господь разрешил испытать Иова телесным страданием и близостью смерти. Праведника поразила страшная болезнь проказа. Когда тело человека покрывается язвами с ног до головы и начинает разлагаться. Страдалец вынужден был стать изгнанником. Сидя в безлюдном месте на куче пепла, Иов скоблил свои гнойные раны глиняным черепком. Велики были страдания праведного Иова, еще от того, что бедствия и болезни считались проклятием, немилостью Бога к человеку. Люди считали, что если Иов так страдает, значит, он погрешил пред Богом каким-то страшным грехом. А самым страшным грехом считалось богохульство, непочтение к Богу и его величию. Все вокруг осуждали Иова, не желающего назвать своего греха, поведать причину, по которой Бог попустил такие несчастья. А жена советовала Иову похулить Бога и умереть, то есть совершить самый страшный грех, за которым последует и самое страшное наказание – смерть. Сам Иов также не понимал смысла своих страданий, но при этом веры Богу не оставил. «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою», — говорит Иов. Вера Иова была так крепка, что он напрямую вопрошал Бога о смысле своих страданий, свидетельствуя, что для него грехом было бы солгать в очах Божиих, стремясь выглядеть правым в очах людских. Велико было и дерзновение веры ветхозаветного праведника, требующего Бога подтвердить правоту человека пред Создателем. «Я знаю, — говорил праведный Иов, пораженный проказом, — что Искупитель мой жив, и он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Так за 2000 лет до Христа один из самых несчастных и немощных людей на земле исповедал свои ожидания прихода Спасителя во плоти, ожидания прихода Бога видимого не умом и не в душе, а своими глазами. И это упование на только ожидаемое еще боговоплощение дало Иову силу и веру вынести все испытания и страдания. Какова же должна быть наша вера и упование на Бога, когда боговоплощение не ожидается нами, а уже совершилось, и не 2000 лет нам еще ожидать Христа, а 2000 лет Христос уже с нами? Святой Иоанн Златоуст говорит об Иове: «Нет несчастья человеческого, которое не перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав коварство от жены, оскорбление от друзей, нападение от рабов, во всем оказался тверже всякого камня, и притом до закона и благодати, то есть до Нового Завета. И вот когда телесные и душевные страдания стали невыносимы, Иов обратился к Богу со словами, исполненными своего подлинного чувства негодования и непонимания. Иов говорит Богу: «Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкую рукою враждуешь против меня». Бог не оставил Иова и ответил на его гневное обвинение о том, что Бог враждует против человека, а человеку нечем оправдаться в таком неравном споре. Но отвечает Господь не объяснением смысла страданий, попущенных Богом для праведника. Ответом Иову стало то, что Бог сам пришел к нему. И этого для Иова было достаточно. Все, что хотел знать Иов, что с нами Бог. Это для Иова гораздо реальнее, существеннее и важнее, чем какие-то объяснения происходящих событий, за стремление к которым Господь обличил друзей Иова. Жизнь Иова является прообразом Иисуса Христа, который был безгрешен и претерпел страдания. Как и Иов, Христос будет вызывать недовольство среди своего народа. Как и Иова, пришедшего в мир Спасителя, в момент крестных мук оставят близкие, друзья, и верующих в него будет ждать смерть, как и детей Иова. Но страдания Иова были к славе Божией, и смерть первых христианских мучеников станет славой Церкви, возвестившей воскресение Христово и победу над миром. Большой смысл имеет то, что в начале ветхозаветной книги Иова сам Бог указывает сатане на праведника, а в завершении книги уже нет диалога Бога и сатаны. Сатана посрамлен. Но не правотой Бога он посрамлен, а праведностью человека. Это также возвещает нам о Христе Бога-человеке, смертью и воскресением которого посрамлен дьявол. Бог возвращается.

смогла победить смерть, привести к спасению, но она сделала возможным Рождество Спасителя от Пречистой Девы. Книга Иова была особенно близка русским людям и значительно обогатила русскую культуру. Из нее происходит хорошо знакомое нам выражение «Бог дал, Бог взял», а также мысль о том, что болезнь – это посещение Божие. «На все воля Божия», – часто говорим мы. Это также сказал Иов. «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Но самым главным в житии этого святого праведника является то, что он не только словами возвещает о грядущем явлении в мире Мессии, как это было даровано от Бога многим ветхозаветным пророкам, но самой своей жизнью прообразует ожидаемого Спасителя.

прозвучал третий пасхальный антифон с тропарями по-гречески, арабски, славянски и английски в исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок. Запись архивная.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил всенощное бдение в Петропавловском храме Парголова. В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная акции «Неделя православного донора». Епископ Мстислав совершил перенесение Тихвинского чудотворного образа. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун недели 6 по Пасхе, слепом 16 мая, митрополит Санкт-Петербурга

0: Курский ладожский варсонофий совершил всенощное бдение в храме апостолов Петра и Павла в Парголове. Его высокопреосвященству сослужили епископ кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель игумен Силуан Туманов с клиром, благочинный Выборгского округа протоиерей Роман Ковальский и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви были награждены настоятель игумен Силуан Туманов и протоиерей Виктор Асташевский правом служения божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш», и романах Николай Ступников правом ношения креста с украшениями. Храму была подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. За усердные труды во славу Святой Церкви заместитель председателя епархиального издательского совета иерей Илья Петров был награжден медалью апостола Петра. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему наперстный крест и панагию. Верующим раздали иконки святых апостолов Петра и Павла. В неделю шестую по Пасхе о слепом 17 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа протоиерей Алексей Скляров, ключарь протоиерей Роман Ковальский с клиром и другие священнослужители. Пели хор собора под управлением Льва Дунаева, молодежный хор под руководством Ларисы Христич, любительский под управлением Анастасии Коздрень. Собору была подарена Федоровская икона Божьей Матери. Настоятелю преподнесено сувенирное пасхальное яйцо. Директору музея Исаакиевский собор Юрию Мудрову также вручено пасхальное яйцо. Ответным подарком стала Тихвинская икона Божьей Матери. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий 18 мая ознакомил председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополита Владимирского и Суздальского Никандра с ходом работ по реставрируемых объектах Александра Невской лавры. В беседе принимали участие наместник обители, епископ кронштадтский Вениамин, представители подрядных организаций. Гость из Москвы посетил строительную площадку. 18 мая в храме в честь святого благоверного великого князя Александра Невского состоялась церемония принесения присяги выпускниками военного университета имени святого князя. Наместник монастыря, епископ кронштадтский Вениамин, обратился к собравшимся с приветственным словом, которым поздравил с завершением обучения и пожелал помощи Божией в дальнейшем служении на благо Отечества, а также окропил выпускников святой водой. Участие в мероприятии также принял военный прокурор Ленинградского военного округа генерал-лейтенант юстиции Алексей Васильевич Найда. После церемонии для работников органов военной прокуратуры была проведена экскурсия по обители. Об акции «Неделя православного донора», впервые проходящей в Санкт-Петербурге, рассказали 18 мая на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. Акция организована радио «Град Петров» совместно с городской станцией переливания крови на грант президентского фонда культурных инициатив. Координатор проекта, редактор новостных программ «Радио Град Петров» Валентина Пас рассказала, что всего 18% жителей нашего города имеют опыт регулярного донорства. Причины – недостаточная вовлеченность, неосведомленность, медицинские мифы. Городской станции переливания крови был предложен совместный проект. Место Александра Невская лавра выбрано не случайно. До 2007 года в помещениях обители находилась станция переливания крови. Наместник лавры, епископ кронштадтский Вениамин, благословил проведение акции. Насельник лавры, иеромонах Алексей Степанов, отметил, что станция переливания крови в обители была в советское время, когда монастырь был закрыт. Помещение занимало множество организаций, среди них были и чуждые православию. Но станция переливания крови продолжала работать, даже когда лавра стала действующим монастырем. Между организациями сохраняются дружеские связи, и лавра рада принять неделю православного донора. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви донорство крови одобряется. Участие в сдаче крови – это исполнение заповеди «положить душу свою за друзей своих». Главный врач городской станции переливания крови Татьяна Засухина объявила о Дне православного донора 22 мая в Свято-Духовском центре и о неделе донора, которая пройдет на самой станции по адресу Московский проспект 104. Она отметила, что без доноров, без их маленького подвига нельзя спасти многие человеческие жизни. Кровь требуется всем, начиная с новорожденных и заканчивая старшими возрастными группами. Из одной дозы крови можно приготовить несколько компонентов и спасти несколько жизней. Валентина Пас рассказала, что в 19:15 по понедельникам на радио «Град Петров» в рамках проекта выходят передачи, посвященные донорству, и призвала регистрироваться на акцию. Все участники получат подарки от радио «Град Петров». Они будут вручены в Александро-Невской лавре или на станции переливания крови. Можно будет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. На акцию приглашают всех желающих. 17 мая, в неделю шестую по Пасхе о слепом, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Его преосвященству сослужили братья и гости монастыря в священном сане. Дьяконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебные песнопения исполнил праздничный хор монастыря. После сугубой иктини была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании литургии состоялось перенесение Тихвинской иконы Божией Матери из Покровского храма в Успенский собор Тихвинского монастыря на летний период. После богослужения епископ Мстислав обратился к молящимся с архипастырским словом. Владыка напомнил верующим об истории Тихвинского чудотворного образа, а также вручил епархиальные награды. Традиция переноса Тихвинской иконы существовала в Тихвинском Успенском монастыре на протяжении нескольких сотен лет и прервалась после закрытия обители в 20-е годы прошлого века. В 2017 году по благословению епископа Мстислава традиция была восстановлена. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, администрации Подпорожского района и всестороннем содействии администрации туристической базы «Удивительная деревня Мандраги», 17 мая в церкви пророка Елисея в Верхних Мандрагах прошел концерт хора мальчиков Санкт-Петербурга. Художественный руководитель и дирижер Вадим Пчелкин, заслуженный работник культуры России, учредитель и член Президиума Всероссийского хорового общества, член правления Межрегионального союза концертных деятелей. Гостям туристического комплекса предоставилась возможность услышать произведения духовной музыки композиторов Христова, Бортнянского, Чеснокова в исполнении хора мальчиков. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30.
2: Эта книга приоткрывает тайну вхождения человека, выросшего в мусульманской среде, в лоно православия. Пройдя через душевные страдания и мучительные поиски истины, автор, наконец, обретает веру во Христа. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, слушайте в нашем эфире чтение книги Хризостома Хусейна Селахварзи «Мы будем утешены. Наедине с Богом. Исход от ислама к православию». Читает Александр Крупинин. 20 мая исполняется год со дня кончины протоиерея Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, многолетнего друга и помощника радио «Град Петров». 19 и 20 мая в 17:10 слушайте беседы Людмилы Зотовой с отцом Владимиром из рубрики «Россия. Век 20». Беседы были записаны на нашем радио в 2015 году.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня я вас приглашаю в библиотеку. В библиотеку, которая до сих пор считается образцом для всех библиотек мира. Точнее, здание, которое было для нее построено. Это центральная библиотека Выборга, библиотека Алвара Аалто, которая была построена в 1935 году. Алвар Аалто – самый известный в мире финский архитектор. Он один из основоположников современной школы дизайна. Аалто создавал свои произведения, а иначе назвать его проекты сложно, это именно произведения, таким образом, что проектировалось не только само здание, но и придумывались все мелочи и детали. Материал и его цвет, изменение освещения, фурнитура, остекление, обстановка, в общем, все до самых мелочей. Он удивительным образом сочетал прагматичный стиль функционализма с плавными природными линиями и использовал для строительства много естественных материалов, особенно дерева. В 1927 году Алвару Аалто был сделан заказ на строительство в Выборге библиотеки, которую он закончил в 1935 году. И сразу же библиотека стала известна во всем мире как эталон библиотечного здания, а волнообразный акустический потолок лекционного зала вызвал настоящую сенсацию в мире архитектуры. В 2013 году библиотека была отреставрирована, и сегодня по шедевру функционализма, уникальному памятнику архитектуры 20 века, нас проведет заведующая отделом абонемент Ольга Всеволодовна Осмоловская.
2: Дорогие друзья, рада видеть вас в нашей библиотеке. Мы с вами находимся в лекционном зале библиотеки Аалто, и я хочу обратить ваше внимание на акустический потолок, который изготовлен из сосны. Это сосна из города Братска, здесь 9 километров сосновых реек. Дело в том, что мебель, на которой вы сидите, это мебель, которая была придумана Алвара Аалто в 1935 году специально для этой библиотеки. И в Финляндии существует фирма Artek, которая производит эту мебель. Вот такая же мебель, она стоит в резиденции президента Финляндии. Первые несколько рядов – это VIP-места, это VIP-места лекционного зала. Далее идут стулья. И далее идут банкетки. Банкетки вполне спокойно штабилируются, и зал можно приспособить для различных мероприятий. Вот в настоящий момент здесь у нас экспонируется выставка, но при необходимости раздвижные перегородки лекционного зала можно сдвинуть, да, и это проходит уже два каких-то занятия. И, соответственно, двери вестибюля раздвигаются, и получается огромное пространство, которое вмещает в себя огромное количество публики. До 400-500 человек вмещается в нашей библиотеке. Основными принципами реставрации это было сохранение библиотеки как культурного учреждения, а также применение технологий, которые применялись в 30-е годы. Это технологии, когда, например, делали штукатурные работы, то только песок, известь и цемент, и вода, то есть больше никаких других материалов. Реставрационные работы проходили под контролем Финского реставрационного комитета, российскими строительными фирмами, объединением спецпроект реставрации, субподрядчик фирма «Массив». Лекционный зал предназначен для лекций, для мероприятий. И вот это функциональное назначение помещения, оно полностью выдерживается именно таким образом, как и задумано архитектором. При этом из помещения лекционного зала можно легко выйти, да, если есть такая необходимость, для того, чтобы не мешать публике. Здесь используются полностью натуральные материалы, сосна, соответственно, дубовый паркет и огромные окна витражные, когда вы видите все, что происходит у вас за стеклом, и имеете возможность отвлечься от надоедливого лектора, посмотреть в окно и каким-то вот своим размышлениям предаться. Органичная, так скажем, архитектура и вот скандинавский стиль, они складывались именно в 30-е годы. Это здание, оно является, во-первых, образцом мировой архитектуры, и, конечно, это памятник библиотечной культуры. Здание ориентировано по сторонам света. Это центральный вход, северный вход. Детская библиотека находится с южной стороны. И также есть отдельное помещение, зал периодики, для того, чтобы читатели очень быстро могли получить доступную и важную для них информацию. Здесь очень интересная, волна авторская. Разнообразный элемент декора, элемент дизайна. Но вот некоторые видят здесь чайку. В основном это, конечно, авторская версия. Да? Алта говорил, что это поля моей шляпы. Дети видят здесь верблюда, здесь видят кита. То есть вот такой интересный элемент, когда волна, переходя, да, с потолка на пол, вот таким образом, так скажем, идет звуковая волна. Вот определенные звуковые волны, когда автор их рисовал, он пытался именно таким образом, чтобы это было. Очень красивый, интересный момент, элемент дизайна. Покрытие с натуральным каучуком заменили на французское покрытие современное, но обладающее соответствующими технологическими характеристиками, потому что большой объем проходимости для того, чтобы было удобно, да. И кроме того, вот в современных центрах часто заходишь, начинаешь как бы вот скользить. Здесь этого нет, и пожилые наши читатели, конечно, они удобно, комфортно себя чувствуют для того, чтобы спокойно проходить по библиотеке. Сейчас мы с вами пройдем в детскую библиотеку по переходу, который появился по завершению реставрационных работ в 2013 году. Первоначально этого перехода не было. Сейчас этот переход имеется. Почему? Потому что очень много родителей с детьми приходят в детскую библиотеку, когда нужно ребенка оставить в детской библиотеке, а самому пройти во взрослую. И, конечно, большое количество детей, которые приходят с классами, группами, с детскими садами. Пожалуйста, в детскую библиотеку. Мы находимся в детской библиотеке. Поскольку здание ориентировано по сторонам света, северный вход – это центральный вход, а южный вход – это вход в детскую библиотеку. Здесь тоже пространство, которое предусмотрено архитектором для чтения, для выбора литературы. И сюда, конечно, приходят и либо родителями с детьми, либо дети. Современная мебель, когда выполнены стеллажи под рост ребенка. И также используется покрытие фирмы «Армстронг», покрытие натуральным деревом. Первоначально это покрытие было в 1935 году в библиотеке. И следует сказать, что большинство строительных фирм, которые производили оборудование в том времени, и сейчас их производят. Это фирма «Армстронг», «Бейкер», фирма «Артек». И, кроме того, вот следует ответить, а интересное также освещение в этой библиотеке. Обратите внимание, что разные варианты освещения. И, конечно, самое интересное – это светильники читального зала. Они выполнены из бумаги, и это оригинальные авторские чертежи. Дело в том, что пространство абонемента плавно перетекает в пространство читального зала. Кафедра выдачи, она специально выполнена. Сейчас для нас это естественно. Для детей, да, небольшого роста, которые все-таки у нас в детскую библиотеку приходят. И вот эти волнообразные формы, которые характерны для творчества Алта, Алта в переводе с финского «волна», изогнутые линии, они характерны для творчества Алта. Вот, например, волнообразные формы, входы в библиотеку, а за ними вполне утилитарно скрытые туалеты. А также вот волнообразные формы, вот линии, да, и здесь тоже вход в детскую библиотеку. Читальный зал, он зонирован, и выделены зоны для детей более старшего возраста и для детей более младшего возраста, когда дети приходят, да, и выбирают литературу в читальном зале. Три ступеньки отделяют читальный зал от абонемента, и далее вы видите панораму хранилища. Мы с вами буквально на 2 минуты зайдем в хранилище, а затем вернемся в основные залы обслуживания. Механизм работает. Это стеллажи компактного хранения. Это современная система организации фонда. У нас более 300 тысяч книг находятся в хранилище. И само хранилище, оно у нас находится под всей библиотекой. Вот сейчас мы находимся под вестибюлем, а далее это лекционный зал, то есть огромное хранилище. Фонды сформированы, начиная с 1944 года. Специальным образом организованное хранилище, оно также имеет систему пожаротушения. Это водно-диспрессионная система пожаротушения. Кроме того, у нас есть своя серверная, своя АТС. И специально есть помещение для хранения редкой и ценной книги, так называемое вот стеклянное пространство, где представлена литература, наиболее редкая и интересная для нашей библиотеки. У нас есть издание «Басен Ла Фонтена», которое вышло в 1756-1755 годах. Это Париж. Издание очень большое. Это не самая большая книга в нашей библиотеке, но одна из наиболее интересных, потому что здесь золотой обрез, шелковое глиссе, бумага с добавлением шелка и золотой вот такой сафьяновый переплет. Одно также из наиболее интересных изданий – это «Экономический магазин», издание 1780 года, своеобразная энциклопедия домашнего хозяйства. Также есть издание Пушкина, посмертное издание Пушкина, и издание Евгения Онегина «Без года издания». Издания представлены по векам. 18-19. Кроме того, конечно, журнал «Нива», да, это уже издание 20 века, 1913 года. И современные издания, которые выполнены ярко, красиво. Это интересно, оригинальные переплеты, деревянные, либо книги-мундиры. И также «Домострой», который имеет отдельный номер. Это издание, которое вышло специальным образом, подбирали кожу. Но вот этот ценный редкий фонд, с которым, конечно, мы работаем, выдаем либо для выставок, либо для читального зала, а все остальные книги в хранилище, они как бы поднимаются наверх для того, чтобы свободно их можно было выдать читателю. А сейчас мы с вами проходим вестибюль и далее идем в основные залы обслуживания. Мы сейчас с вами находимся на центральной лестнице. Мы побывали с вами в лекционном зале, были в детской библиотеке и, конечно, посетили хранилище. Но обычно путь читателя у нас начинается либо с лекционного зала, либо с того места, где стою я. Здесь находится стойка регистрации, здесь очень быстрая запись читателя в библиотеку, а также экскурсионное обслуживание. И читатель у нас, записавшись в библиотеку, проходит либо в читальный зал, либо на абонемент. И в читальный зал мы с вами зайдем вместе. Но вот это то пространство, которое залито светом, это очень высокие потолки, глухие стены. Обратите внимание, пожалуйста, на потолок. Это знаменитый алтовский потолок, это система освещения, когда потолок является солнцем, а солнце у нас привносит и свет, и тепло. И вот сейчас, начиная с апреля месяца, заканчивая сентябрь, октябрь, мы практически не пользуемся электрическим освещением, потому что нам достаточно дневного освещения. Здесь 57 зенитных фонарей. Это плоское стекло, через которое угол преломления 52 градуса. И именно это, так скажем, освещение, оно весьма комфортно для зрения. 52 градуса, и нет никаких бликов, теней, вы очень хорошо, спокойно читаете. Кроме того, система отопления, она также находится в потолке. И, значит, вот это вот смешение тепловых слоев, причем у нас потолок находится в детской библиотеке внизу, это наш пол, и, соответственно, потолок, который тоже обогревается. Вот это вот ситуация, когда, ну, в библиотеке, конечно, много пыли, да, то есть много книг. Когда пыли практически нет, потому что и освещение, и отопление, они совмещены. Очень глухие стены, более 75 сантиметров. Мы находимся с вами в центре города, но практически не слышно ни движения транспорта, ни того, что происходит у нас за стенами библиотеки. И именно в данном случае это функция чтения. Когда вы направлены на занятия, на чтение, на размышления над страницами прочитанного. И вот именно этот читальный зал, он вам дает такую возможность. Это читальный зал открытого доступа. Обратите внимание, что фонд расположен по всему периметру читального зала. Здесь также зонирован читальный зал. С одной стороны, у нас зоны каталогов и выставочное пространство. А также библиотека вошла в проект навигации для слабовидящих совместно с Институтом проарте, который называется «Слушая пространство, сочиняя архитектуру». У нас есть тактильная карта вестибюля. И также наши читатели используют линзы, которые увеличивают текст, когда читатель имеет возможность наиболее комфортно для себя выбрать тот размер, когда ему удобно хорошо читать. Есть зоны для работы и зоны для отдыха. Также здесь находится отдел искусств, где литература по всем видам искусства представлена, живопись, скульптура, архитектура и большая коллекция грамм-пластинок на виниле также есть в нашей библиотеке. Здесь тоже покрытие фирмы «Армстронг» с добавлением дерева, это натуральный линолеум. И я хотела бы ваше внимание обратить на кафедру читального зала. Дело в том, что наверху у нас находится высшая точка доверия читателя. Это кафедра абонемента, когда литература выдается домой читателю. Кафедра читального зала, она сохранена в своем виде, в том, в котором она была в 60-е годы. В 30-е годы это было полностью закрытое фанерой пространство. И для библиотекаря была небольшая конторка вот на том месте, где я стою, вот в центре зала. Но кафедра, которая здесь находится, обратите внимание, мы видим, что у нас в детской библиотеке происходит. Вестибюль, абонемент, да, читальный зал. То есть это то гармоничное, интересное пространство, которое взаимопроникает в себя, взаимоперетекает. При необходимости пространство абонемента можно закрыть шторами, закрыть текстильными перегородками и очень много хромированного металла. То есть архитектор использовал наряду с деревом, наряду с материалами натуральными, также и хромированный металл. Давайте мы с вами пройдем на абонемент. Перед вами панорама читального зала. Пожалуйста, обратите внимание на это пространство. И также я хотела бы обратить ваше внимание на кафедру абонемента. Кафедра абонемента изготовлена из различных пород дерева. Это авторские чертежи. Внутри находится подъемник для книг и винтовая лестница, которая связывает отделы библиотеки. Это внутренняя лестница, по которой гуляет библиотека. Да. То есть вот это внутренняя лестница. Это подъемник, да. Это лифт, куда мы положили книгу, соответственно, ее опустили вниз. Кафедра изготовлена из сосны, сосна внутри, бук, тик и облицована линолеумом. Пространство абонемента, давайте мы поближе туда вернемся, пожалуйста. Обратите внимание, вот первоначально витринное пространство вообще у архитектора не было задумано, его не существовало, да. То есть здесь была рабочая поверхность, столешница. Но в настоящий момент вы увидели, что у нас много столов в читальном зале. То есть вот такой необходимости просто в обычной столешнице нет. В 60-е годы, после того, как библиотека в 61-м году была открыта вновь выборгской публике, здесь появилось витринное пространство. Это были витрины под зеленым сукном. То есть очень часто они использовались нами и в работе. Вообще-то известная достаточно, так скажем, тема. В настоящий момент здесь представлена тоже выставка. Это лауреаты литературных премий, в том числе Нобелевской, Пулитцеровской, Гонкуровской, издания на русском языке, все, что у нас есть в библиотеке. И вот это витринное пространство, оно позволяет, так скажем, тоже читателю свободно двигаться, свободно передвигаться и обращать внимание вот на какие-то вещи. Значит, у нас нет вот такой системы тяжелых, массивных шкафов. Это система легких навесных полок, которые уже были повешены после завершения реставрационных работ на оригинальные авторские закладные. То есть каждая полка висит на своем месте, именно на том, на котором она висела в 1935 году. Но поскольку фонды нашей библиотеки, они, конечно, росли, и следует сказать, что если Алта построила библиотеку на 200 тысяч книг, а было здесь приблизительно от 30 до 50, сейчас у нас 400 тысяч фонда. Поэтому это в два раза превышает то, вообще, что планировалось изначально архитектором. Поэтому у нас система компактного хранения, да, когда мы сдвигаем стеллажи. И также у нас появились дополнительные стеллажи на абонементе. Здесь также система, да, когда книги все выставлены, все для вас, для того, чтобы вы смогли выбрать наиболее интересное, наиболее важное. И затем уже, подойдя к кафедре, регистрируете литературу и возвращаетесь обратно. Вот эта волнообразная лестница, Алта вот эту волну повторяет в своем творчестве постоянно, когда форма перил, лестницы и форма кафедры, они совпадают. Вот эта волнообразная форма – это направление, определенное направление читателя, когда читателя, потоки читателей распределяются. Вот читатель, вот зайдя на абонемент, он приближается к кафедре, сдает литературу, далее он выбирает что-то во всем пространстве, снова приближается, регистрирует литературу и возвращается обратно. То есть в этом пространстве тоже определенная система контроля, она присутствует. Вот эта корзина, которая здесь есть, ну, я не знаю, спрашивать, как вы считаете, что это, для чего это, у вас есть варианты? Пожалуйста.
3: Книги складывать.
2: Книги складывать? Нет.
3: Это не поможет. Это оберточная бумага.
2: Да, это оберточная бумага.
3: Заворачивать.
2: Заворачивать книги, да. Значит, 30-е годы. Ну, давайте вспомним. Не было пластиковых пакетов, не было у нас системы, когда мы идем из супермаркета, накидали туда все, что считали нужным. Бумага, упаковочная бумага. Когда читатель, получая книгу у библиотекаря, заворачивал ее, и уже придя домой, развернув, прочитав, снова заворачивал и возвращал. Эта бумага складывалась в корзину, это корзина для мусора. Для использованной бумаги. Две корзины было первоначально. Одна корзина стоит на историческом месте, а другая бы стояла напротив стойки регистрации. Но когда библиотеку открыли, вот я была уверена, что будет она мешать. Ничего подобного. Читатели изящно ее огибают, идут к фонду, и действительно она стоит вот на том месте, на котором было бы логично и удобно, так скажем, эту корзину поставить.
4: Сейчас заворачивают кто-нибудь?
2: Заворачивают, потому что, во-первых, мы рассказываем о том, что такая культура чтения была, привлекаем внимание. Ну, у нас было два момента, когда мы, так скажем, обыгрывали эту корзину. Мы ее наполняли книгами, и это была корзина с сюрпризом. То есть мы оборачивали бумагой, и мы видели через ридер, что берет читатель. Да? А для читателя это было сюрпризом. То есть он брал что-то непонятное, неизвестное для себя, открывал дома, кому-то был хороший сюрприз, кто-то был очень признателен, что да, вот это та книга, которую бы я хотел почитать, кто-то был удивлен, озадачен. Но это вот был такой сюрприз, который мы обыграли для наших читателей. Я вам предлагаю еще пройти в отдел, это отдел краеведения. Я для чего вас сюда привела? Я хотела бы, чтобы вы также обратили внимание на вид из окна, потому что для архитектора очень важно было именно еще и в каких условиях работают сотрудники библиотеки, как с чего я начала. Это офисная зона, это зона внутренней работы. И вот деревянный переплет, когда мы смотрим в окно и смотрим вообще, что у нас происходит за стеклом, также естественная система вентиляции, тоже очень важны были для архитектора. И вообще вот эта вот современная городская среда, которая у нас сложилась вокруг библиотеки, когда библиотека стала центром города, ребенка записывая в детскую библиотеку, и он знает уже, где находится библиотека в Выборге. То есть в моменты своих жизненных перипетий он всегда сможет найти библиотеку и прийти сюда за литературой, просто отдохнуть, на какое-то мероприятие, потому что у нас огромное количество концертов проходит. И, конечно, это очень важно, в принципе, их культурная составляющая города в том числе. Повторюсь, здесь находится литература о Выборге, о Выборгском районе, Ленинградская область. И очень много интересных изданий, которые у нас со штампами старой Выборгской библиотеки. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то вопросы, потому что, в принципе, мы заканчиваем экскурсию.
5: Скажите, пожалуйста, когда в библиотеку, вывозили отсюда, экспонаты все были вывезены, да, все книги?
2: Какого периода?
5: Военного времени, да.
2: Когда? Знаете, это отдельный вопрос, и на самом деле он очень непростой, потому что, смотрите, Выборг, он в данной ситуации повторяет всю нашу историю. И библиотека, она тоже повторяет нашу историю. Почему? Потому что в 1935 году здание открыли. Оно сразу же попало во все учебники архитектуры. Фонда здесь было немного, здесь было от 30 до 50. И здания были практически финский, шведский, немецкий. Три вида из языков было. Причем это была литература по, мы сказали сейчас, физика, математика, медицина, техническая литература. Далее 39-й год, Советско-финская война. И Выборг на небольшое количество времени становится советским городом. Вся литература, которая была в этой библиотеке, она здесь и осталась. Но поскольку Выборг стал советским городом и заселялся он переселенцами северо-запада России, да, значит, соответственно, русский язык потребовался. И потребовалась литература, которая бы соответствовала духу той эпохи. Это классики марксизма-ленинизма, это русская классическая литература. Просто население, которое бы читало эти книги, в Выборге понятно, что не было. И организована была библиотека следующим образом. Вот те фонды, которые были здесь... Одно время библиотека была филиалом публичной библиотеки, и она была также центральной библиотекой Республики Карелия. То есть вот одно время Выборг входил также в состав вот этого территориального объединения. Дальше. Начинается у нас Великая Отечественная война, 41-45. Выборг становится советским в 44 году. Значит, в 41 году, когда была объявлена война, фонды эвакуировались. Судьба фондов до конца неизвестна, они разрознены. Частично фонды были переданы в Российскую национальную библиотеку, Российская государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, редкие фонды, ценные издания, они были переданы, там есть эти издания. И уже на тот момент они эвакуировались, часть была эвакуирована в Киров, а часть была эвакуирована в Ленинград. Вот когда из Ленинграда эвакуировали, есть информация о том, что были частично, так скажем, погибли они подо льдом Ладожского озера. Вообще, вот книги со штампами старой Выборгской библиотеки есть и у нас, это небольшое издание. Есть также в Хельсинки такой фонд «Славяника», по-моему, называется, да? И есть в Петербурге Российская национальная библиотека. Современные все книги, современные фонды, они 44-го года. Ну, это вот моя долгая такая вступительная, невозможно было это иначе рассказать. Сейчас мы с вами возвращаемся обратно по пути читателя. Мы огибаем корзину книгами и возвращаемся обратно. Огромным резонансом было открытие библиотеки, потому что мы выезжали, и 2 года мы были на временных площадках, то есть в этом помещении, в этой библиотеке нас не было. Мы были в 2 маленьких приспособленных помещениях, и самым главным для нас было то, чтобы не забыли нас вообще. Мы огромную работу проводили со школами, с учебными заведениями для того, чтобы мы сами ходили туда. Да? А когда открытие было, во-первых, оно было очень быстрым, практически в течение 2 недель мы расставили все 400 тысяч фондов, и все это было как бы вот этими вот женскими руками, не чем-то другим, понимаете? И когда у нас более 10 тысяч экскурсий было, это огромная, конечно, работа, это очень тяжело. Но вы знаете, то, что посещение библиотек падает, но вы же понимаете, что у нас не будет посещения, которое было в 90-е годы, когда это был студенческий был, когда это было массово. То есть мы с вами все живем в то время, которое меняется. Не будет у нас, например, там 10-15 тысяч в день. Нет, это естественно привлечение внимания книги и чтения. Это, конечно, работа с небольшими группами. То есть те же студенческие огромные конференции, они говорят, нет, нам бы было приятнее, если бы вы работали с группой 15-20 человек. Это более, так скажем, позитивно и более полезно. Вот я говорю уже на эту тему, наверное, 3-й раз, когда ребенка записывают в детскую библиотеку, он в течение всей жизни ходит в библиотеку.
1: Трудно что-либо добавить к последним словам Ольги Всеволодовны Осмоловской, заведующей отделом абонемент Центральной библиотеки города Выборга, библиотеки Алвара Аалто. Поэтому я просто попрощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В прошлой передаче мы рассказали вам о торжественном входе Христа в Иерусалим накануне страстей. Сегодня же будем говорить о содержании проповеди Христовой в последние дни земной жизни Спасителя. Придя в Иерусалим, Иисус вошел в храм и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12 апостолами. На другой день, пишет евангелист Марк, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали это его ученики. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города.
1: Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Проклятие смоковницы Господь изрек в присутствии одних учеников, и только они одни были свидетелями того, что она засохла. Изгнание же торгующих из храма было совершено явно. Это видели посетители храма, его наблюдали члены Синедриона, фарисеи и книжники. И тем не менее, оба события связаны не только внешне, но и внутренне. Мы должны понимать оба случая как символические акты, иначе говоря, как притчи в действии. Ключ к такому пониманию обоих событий дает именно проклятие смоковницы, совершенное в присутствии одних учеников. Символические действия, как таковые, нам известны еще из Ветхого Завета. Так, например, пророк Иеремия по повелению Господню возлагал себе на шею узы и ярмо перед лицом народа и посылал такие же узы и ярмо царям некоторых других народов в знак того, что все они будут завоеваны Вавилоном и будут служить Навуходоносору, царю Вавилонскому. Пророк Иезекииль также по повелению Господню брал кирпич, клал его перед собой и рисовал на нем очертания города Иерусалима, после чего он ввел осаду против этого кирпича, показывая тем самым, что Иерусалим будет осажден врагами. В другой раз тот же пророк Иезекииль снаряжался в путь перед лицом народа, а затем, сделав отверстие в стене, выносил через это отверстие весь свой сложенный скарб, давая тем самым понять израильтянам, что их ожидает плен и переселение.
0: Можно привести и много других подобных примеров. Каждый из них представляет собой притчу в действии. В таком смысле и только так следует понимать и проклятие смоковницы. В повествовании евангелиста Марка сохранена одна подробность, пропущенная в Евангелии от Матфея, также описывающего это событие. Евангелист Марк говорит, что смоковница была проклята, несмотря на то, что еще не было время собирания смоков. Из этого вытекает, что если бы мы стали понимать причины проклятия смоковницы в буквальном смысле, то получалось бы, что Господь действовал несправедливо, иссушив смоковницу за отсутствие смоков, которых она не могла еще иметь в это время года. Таково, конечно, быть не могло. Соблазн устраняется, если мы толкуем проклятие смоковницы как символический акт. Смоковница в Ветхом Завете была прообразом Израиля. Господь, поступая по примеру ветхозаветных пророков, в образе смоковницы произнес суд над представителями и руководителями иудейской ветхозаветной церкви, которые только внешне исполняли религиозные законы и служили Богу, но в действительности плодов не приносили. Поэтому в ответ на слова апостола Петра о том, что смоковница действительно засохла, Христос говорит ученикам о силе веры как таковой и о силе молитвы к Богу Отцу. Проклятие смоковницы проливает свет и на очищение храма. Господь совершил это очищение как власть имущий, точнее говоря, как Сын Божий, Мессия. Но мог ли Мессия Христос рассчитывать на то, что, изгоняя торговцев из храма, он положит конец злоупотреблениям, постоянно совершавшимся на этом святом месте? Конечно, нет. Очищение храма было опять всего лишь символическим актом, обличающим делающих беззаконие в доме Господнем. Означает ли проклятие смоковницы то, что не поверивший и не принявший Христа Израиль будет полностью уничтожен? Иссыхание смоковницы оправдывало бы такое толкование, но, придя в храм, Господь его не разрушил, а только очистил. При этом Христос прямо назвал Иерусалимский храм домом молитвы для всех народов и домом Отца Своего. Иначе говоря, Иерусалимский храм остается домом Божиим навсегда, и только руководители тогдашнего иудейства сделали его временно вертепом разбойников. В сознании учеников, очевидно правильно понявших мысль учителя, очищение храма в его символическом значении вносило корректив в тот урок, который вытекал из проклятия смоковницы. Осуждение жившего во времена Христа поколения иудеев оставляло незыблемым сокровище Ветхого Завета как основание для будущего христианства.

0: Как мы уже несколько раз упоминали раньше, духовные руководители иудейского народа, то есть первосвященники, книжники и фарисеи, опасались влияния Христа на народ и пытались противостоять этому влиянию. Они даже приняли решение убить Иисуса, но искали подходящего момента, так как боялись народа. До этого же времени они пытались всячески дискредитировать Господа в глазах окружающих его людей, вступая с ним в разные споры, во время которых они надеялись показать свое превосходство. Изгнание торговцев из храма, в котором именно они чувствовали себя хозяевами, особенно возмутило иудейских священников. И когда Господь вновь пришел в храм и начал учить, к нему, по словам евангелистов, подошли первосвященники и старейшины и стали его спрашивать, какой властью он это делает или кто дал ему эту власть. Члены Синедриона были уверены, что Господь не сможет им дать удовлетворительного ответа. Они хотели показать народу, что Иисус присвоил себе власть, ему не принадлежащую. Однако на вопрос первосвященников Иисус, пишет евангелист Марк, ответил вопросом, сказав: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой: если скажем «с небес», то он скажет, почему же вы не поверили ему, а сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Итак, Господь, не получив ответа на свой вопрос, сам не ответил на вопрос первосвященников и книжников. Тем самым он поставил себя в независимое положение по отношению к Синедриону и еще раз засвидетельствовал принадлежащую ему власть. Ссылкой на Иоанна Крестителя Господь показал, что между его служением и служением Предтечи существует внутренняя связь, и связью этой было небесное происхождение земного служения Предтечи и самого Христа.
1: Никто из иудеев не сомневался в том, что крещение Иоаннова было с небес. В глубине души так думали даже и сами члены Синедриона. Небесное происхождение имело и та власть, которую проявлял Иисус. На вопрос начальников иудейских, кто дал ему власть, Христос отвечал своим вопросом и этим самым ставил себя не наравне, а выше Синедриона. Отсюда и иносказательный ответ. Эту власть Иисусу дал Бог Отец. Не ответив на вопросы Иисуса, члены Синедриона поступили против совести. Они сказали не то, что думали, а то, что им казалось выгодным сказать в данный момент. Они одинаково боялись и возмущения народа, и неотвратимого укора из уст Господа. Поэтому они сказали «не знаем». Но по своему положению духовных руководителей народа они должны были знать. И их ответ был умышленной ложью. Последовавший за этим отказ Иисуса ответить на их вопрос имел значение осуждения. Встав на путь лжи, они потеряли моральное право считать себя духовными вождями народа. Этим Господь еще раз подтвердил тот суд, который он вынес в проклятии смоковницы и который разъяснил путем очищения храма. Но Христос не только подтвердил свой суд, он его затем обосновал в нескольких обличительных притчах, связанных внутренне со символическими актами проклятия смоковницы и изгнания торговцев из храма. В этих притчах Господь обличает виновных как власть имущей. Обличение относится к жившему в те времена Израилю, возглавляемому его духовными вождями. Послушайте эти притчи в изложении евангелиста Матфея. У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
0: Выслушайте другую притчу. Был некоторый

этого сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слушая притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Иисус же, продолжая, сказал другую притчу, уподобляя Царство Небесное человеку-царю, изготовившего брачный пир для сына своего. Но званые пренебрегли приглашением и убили рабов, пришедших звать их. Тогда царь посылает рабов звать на пир, кого только найдут, и злых, и добрых. Когда же наполнился пир, царь, войдя посмотреть, увидел человека, одетого не в брачную одежду, и приказал его выгнать, ибо много званых, а мало избранных. В только что прослушанных притчах Христос обличает современный ему Израиль, возглавляемый его духовными руководителями. Израиль – это второй сын в притче о двух сыновьях, который не исполнил своего обещания работать в винограднике отца и которому Иисус противополагает мытарей и блудниц, обращенных в веру служением Иоанна Крестителя. Израиль – это злые виноградари, которым был верен виноградник, и которые начали с того, что оскорбили и убили слуг хозяина, им посланных за плодами виноградника, и кончили убиением его единородного сына. Израиль – это также званые на брачный пир, которые отказались прийти, когда пир был готов, и тоже совершили насилие над слугами, посланными царем.

Во контексте Евангелия и в обстановке иерусалимских дней накануне страстей Господних ударение притч лежит, естественно, на обличении. Но значение притчи не исчерпывается обличением. Положительное учение притч сосредоточивается на теме учения Христа о Царстве Божьем. Это вытекает хотя бы из образа пира, и при этом брачного пира, в третьей притче. Образ пира часто встречается в притчах для обозначения Царства Божия. Далее

0: Обличительные притчи напоминают нам об субъективных условиях стяжания Царства Божия. К этим условиям относятся покаяние, на которое указывает поведение первого сына в притчу о двух сыновьях. В общей форме эта мысль выражена требованием отчета, с которым приходят к злым виноградарям слуги и сын хозяина виноградника. Эту же мысль выражает и символ брачной, то есть чистой и праздничной одежды, которую должны иметь на себе участники брачной трапезы. Человек, не очистивший себя, извергается вон. Как во время учения Христова по пути в Иерусалим, и тут выдвигается мысль об основных объективных условиях явления Царства Божия людям. Таким условием в притче о злых виноградарях является убиение сына. Только будучи отвергнут строителями, камень, то есть Христос, становится главой угла. Это слово псалмопевца Давида сделалось для первого христианского поколения одним из главных пророческих свидетельств Ветхого Завета о страдании и славе Мессии Христа. Обличительные притчи в устах Мессии Христа в Иерусалиме накануне страстей говорят о близости решительных свершений. В обличительных притчах Господь дает оценку настоящего в его связи с прошлым. Уже первую притчу о двух сыновьях Христос закончил ссылкой на Иоанна Крестителя. Пример мытарей и блудниц, которых обратила к покаянию праведность Иоанна, должен был быть поучительным и для духовных руководителей Израиля. Притча о злых виноградарях слуги господина один за другим посылаются за плодами виноградника. Если виноградари – духовные вожди Израиля, то посланные – это ветхозаветные пророки, глашатые воли Божией. Их служение подготовляет служение сына. Но отвергнувшие пророков отвергают и сына. В этой притче Господь говорит об убиении сына, которое еще не совершилось. С прошлым, уже совершившееся, связывается будущее, еще не совершившееся, но неизбежно предстоящее. Мало того, камень, отвергнутый строителями, становится главой угла. Господь предвидит не только свою смерть, но и свое прославление. Построение церкви на краеугольном камне, и этот камень – он сам. В ответ на эти обличения первосвященники и старейшины начали вести против Господа открытую и организованную борьбу. Синоптики, то есть евангелисты Матфей, Марк и Лука, передают в Евангелии три искусительных вопроса, которые были заданы Христу после сказанных им обличительных притч. Первый из них, о подати кесарю, был поставлен фарисеями и иродианами. Второй вопрос о семи мужьях одной жены – саддукеями, отвергающими воскресение. А третий – о большей заповеди в законе – законникам из среды фарисеев. Все три вопроса носили явно провокационный характер. Их целью было уличить Господа в слове. «Учитель, — сказали вопрошающие, — мы знаем, что ты правильно говоришь и учишь, и не допускаешь лицеприятия, но воистину пути Божьему учишь. Можно ли нам платить налог кесарю или нет?» Но Христос, уразумев лукавство их, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий. Че на нем изображение и надпись?» Они же сказали: «Кесарю». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали.
1: Своим ответом Христос отстранил политические соображения своих вопрошателей, которые, подчиняясь господствовавшим в те времена в Израиле сугубо земным и националистическим представлениям о жизни, неправильно толковали Священное Писание Ветхого Завета. Они думали, что предвозвещенный пророками Мессия придет на землю как мощный царь Израилев, чтобы освободить Израиль от подчинения Риму и превратить его в могущественную страну. Платить налог кесарю считалось унизительным для иудеев. Согласясь с тем, что иудеи обязаны платить подать кесарю, Иисус не мог бы быть Мессией и потерял бы всех своих последователей. Евангелисту Луке было ясно, что задававшие вопрос рассчитывали и на другое. Они хотели найти повод обвинить Иисуса в неповиновении законной власти. Если бы Христос заявил, что народ не должен платить подати римлянам, его ответ мог бы быть истолкован как призыв к неповиновению государственной власти, и римляне имели бы основание поступить с ним как с мятежником. Своим ответом Христос провел четкую грань между миром сим и Царством Божиим, не от мира сего. Его ответ имел то же значение, как его свидетельство несколько дней спустя на допросе Пилата: «Царство мое не от мира сего». Господь предоставлял людям исполнять то, что от них требует гражданская власть, постольку, поскольку это совместимо со служением Богу. О том, что происходит тогда, когда возникает неизбежность выбора между Божьим и Кесаревым, свидетельствует лучше всего история первых веков христианства, изобильная многими гонениями. В этих гонениях, проводимых государственной властью, ранние христиане мученическим подвигом запечатлели в истории свое служение Богу. Неизбежность этого выбора встала и перед многими христианами нашего времени.

0: Дорогие слушатели, мы продолжим в следующей передаче рассказ о трех вопросах, поставленных Христу, по преимуществу членами Синедриона, чтобы уличить его в слове. Говорит «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Хризостом Селахварзи. Мы будем утешены. Встреча с православной церковью в Греции. В Грецию я попал летом 1994 года вместе с полусотней университетских студентов, среди которых абсолютное большинство составляли норвежцы. Неевропейцев было всего двое – девушка-латиноамериканка и я. Неисповедимы пути Господни. Его проведением нас поселили в старом византийском монастыре на острове Лесбос у побережья Турции. Монастырь был недействующим, он относился к более крупному действующему монастырю в нескольких километрах от этого места. Впрочем, время от времени в маленький монастырь приходили группы паломников, и тогда иеромонах из большого монастыря совершал здесь службу. Митилена, столица острова, сама по себе является местом паломничества православных христиан. Она посвящена архангелу Михаилу. Нас поселили в кельях, где в давние времена православные монахи жили в тишине и молитве. При монастыре была церковка. Едва я переступил ее порог, меня потянуло внутрь, как магнитом. Притяжение исходило от множества древних икон Христа и святых на стенах церкви. Они окружили меня благодатью, привлекли мое внимание к новому, неведомому измерению. Я впервые увидел христианскую церковь с иконами. До тех пор я даже не знал, что у христиан бывают иконы. Церковка была сплошь украшена образами Христа и святых. Они составляли такое единство, что я не мог различить, где церковь, а где иконы. Я задумался, почему же икон нет в протестантских церквах? Понятно, почему ислам отвергает иконы. Если Бог, согласно исламу, безличен и не воплощен, то у него нет и лица, которое можно изображать. В таком случае иконы и впрямь кощунство. Однако я никогда прежде не задавался вопросом, почему икон нет в протестантизме. Если Бог и впрямь действительно воплотился, как теоретически верят протестанты, то у него есть лицо, которое мы видели, которое можно изобразить. Моя душа, ощущавшая себя чужой в самой красивой мечети, в самом великолепном протестантском или католическом храме, внезапно почувствовала, что попала домой. Дух мой взыграл от встречи с православной церковью. Церковь мгновенно стала для меня родной. Как-то я 3 ночи подряд молился в ней, пока другие студенты спали в своих комнатах. Мне было хорошо в обществе икон. Впервые в своей мучительной духовной жизни я обрел внутренний покой, как будто что-то во мне родилось. Иконы смотрели прямо в глубины моей души. Их безмолвный язык был даже понятнее, чем язык Святого Евангелия. Они говорили со мной в молчании, в тишине сообщали душе благую весть. Впервые в жизни я чувствовал, что меня видят свыше. Они знали о моих муках и сострадали мне, окутывали меня сочувствием, передаваемым без слов. Более того, они открывали мне путь в горний мир. Они были как окна в безначальный мир божества. Я никогда не забуду этих ночей. Иногда я преклонял колени и молился перед алтарем. Иногда обходил церковь, целуя все иконы по очереди. Я плакал перед ними, плакал от любви, боли и тоски. Я прикладывался лбом ко лбу Христа и плакал. Прикладывался к плечу Богоматери и плакал. Прикладывался к ногам Христа и плакал. Я целовал его руки, ноги, лицо и плакал. Плакал, не понимая от чего. Просто не мог сдержать слез. В сердце моем были тоска и боль, но плакал я не столько от тоски, сколько от радости. То, что не мог сказать мне ни один человек и ни один язык, говорили теперь иконы. Они заглянули мне в душу, я ощутил их кроткое и сочувственное прикосновение. Я исцелился, сам не ведая как. Мое сердце, усталое, ожесточенное злом и болью, наполнилось светом и смирением, хотя я не понимал, каким образом. Знал только, что это исходит от икон. Они коснулись меня на такой глубине, на которую не проникали даже слова Евангелия. Они начали действовать во мне там, где остановились слова Писания. Через прикосновение икон я увидел Евангелие в новом свете. Они растолковывали и дополняли таинственные слова Нового Завета формами и красками. Благодаря иконам я воочию услышал голос Христа.

не могу описать эти ночи, ставшие поворотными в моей жизни. Я, поклявшийся навсегда оставить христианство, был теперь охвачен любовью к нему. Я, считавший христианство выдумкой, ощутил в нем жизнь и мощь. В тишине церковки я почувствовал силу, которую не нашел на шумных собраниях пятидесятников. Я понял нечто очень важное. Эта заброшенная православная церковка на краю света гораздо мощнее так называемых христианских церквей, которые я видел на Западе. Была в ней неуловимая подлинность. Ее стены, иконы, атмосфера и таинственная тишина убеждали меня в ее истинности и полноте. Церковь переполняла меня любовью, радостью, но в то же время страхом и трепетом. Я впервые понял, что Бог воистину жив, что Он ощутимо действует в этом мире. Я, так отчаянно тянувшийся к Богу, испугался, когда Он меня коснулся. Его прикосновение было исполнено любви, но повергало в страх. Это не было страхом в негативном смысле. Я не боялся, что Он сделает мне дурное. Скорее, я остро ощутил Его непостижимость и мощь. В некотором смысле гораздо проще смотреть на Него издалека. Верить в него абстрактно или догматически. Легче справляться с ним, когда он где-то там. Православная церковь приблизила его, отразила его лик непосредственно перед моими глазами, и я испугался. Наши глаза не привыкли смотреть на слепящее солнце в такой близи. Подступая к нему, чувствуя, что он жив и властвует, наполняешься священным трепетом. Православная церковь, в отличие от западных, реально подвела меня к Богу. Ее таинственная деятельная живость завораживала и в то же время пугало. Я понимал, что в этой церкви содержится тайна Бога, что я увижу Его, если сделаю шаг в Его сторону, но боялся в тот момент приближаться к Нему. Говоря словами Библии, в мою первую встречу с православной церковью я встретил Бога во тьме и побоялся подойти к Нему ближе, чтобы не увидеть Его лицом к лицу и не умереть. В монастыре жил со своей семьей один грек по имени Александр, который присматривал за хозяйством, и в том числе за церковь. Убирал там и время от времени зажигал свечи. Нас сблизило то, что я с Ближнего Востока, а он некоторое время жил в Египте и сохранил о египтянах много хороших воспоминаний, которые с жаром мне пересказывал. Однажды после блаженных ночей, проведенных в церкви, я увидел, что мой знакомый входит в монастырь вместе с православным монахом, видимо, гостем издалека. Александр подозвал меня и познакомил с ним. Оказалось, что монах живет в старом монастыре на Синае, а в Митилену приехал на празднование Дня Архангела Михаила. С Александром они познакомились в Египте. В тот день Александр поехал в Митилену по монастырским делам, случайно, в кавычках, встретил монаха на улице, пригласил его к нам в монастырь, и тот согласился. Монах прожил у нас 3 дня и вернулся на Синай. Наши с ним беседы в некотором смысле укрепили мое впечатление от православной церкви. Он не походил на тех христиан, которых я встречал раньше. Во всем его существе, в словах и поведении сквозило христианство, в корне отличное от западного. Он без моих слов видел, как я страдаю и от чего. Подобно иконам, он выказал безмолвное, но глубокое сострадание. Его слова ко мне были исполнены любви, и они проникали в сердце и умиротворяли душу. Когда по моей просьбе он заговорил о Христе и христианстве, я почувствовал, он знает, что говорит. Я дивился его словам, потому что еще ни один знакомый мне христианин не говорил, как он. Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Подобно иконам, монах словно видел мою душу насквозь. Я с жаром принимал его слова. Они были конкретными, личными и по делу. В них была простота и духовность, а не философия и мораль. Он явил мне дух традиции, который я не встречал на Западе. Он был чист и крепок в вере. Его Бог оказался не таким, как в исламе, а его христианство не таким, как западное. Иногда он отвечал на мои вопросы раньше, чем я их задавал. Сердце мое с готовностью впитывало речи этого бедного простого монаха. В них были жизнь и дух, сообщавшие им действенность и убедительность. В нескольких словах он научил меня тому, чему протестанты не могли научить за 4 года. Помню, я сказал ему, что почти 10 лет искал Бога, не получая ответа, и он ответил: «Значит, ответ может прийти через 10 лет». Я рассказал о своих трудностях на пути к христианству. В ответ он процитировал афонского старца Паисия: «Почему ты ждешь дел Божьих от людей?» Его мудрость, укорененная в глубокой духовно уникальной традиции, оказалась на удивление действенной. Этот безвестный и бедный монах стал в моих глазах великим человеком, ибо до тех пор никто не говорил мне о Боге, как он. Я был счастлив, ибо собственными глазами увидел того, кто больше Хафиза, Руми, Аттара и Халаджа.
Его простые слова и манеры заворожили меня своей глубиной. Монах не был ученым, не был университетски образованным человеком, однако он обладал знанием, которое больше учености. Еще больше привлекали черты его лица, обожженного пустынным солнцем, пыль Синая на поношенном монашеском одеянии. Глядя в его черные живые глаза, я вспоминал сияющие звезды летних ночей в Персии. Через 3 дня монах вернулся в Синайский монастырь. В знак дружбы он подарил мне кольцо из своей обители. Я попросил адрес на тот случай, если когда-нибудь соберусь навестить его, и он ответил пророчески: «Вот приедешь и найдешь меня».

0: снова в Норвегию.
1: «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, и если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Вернувшись в Норвегию, я понял, что встреча с православной церковью по-настоящему перевернула мне душу. Боль ушла, и в душе наступил покой. Я чувствовал себя живым и хотел жить. Вернулась радость бытия, я был счастлив, что существую. Отрицательная энергия вышла из моего тела или утратила активность. Я не ощущал ее. Моя душа полностью избавилась от негативного влияния. Вместо того, чтобы оставить христианство, я принял его всей своей душой. Я знал, что по воле провидения действительно соприкоснулся с истинным христианством. Путешествие в Грецию казалось дивным приключением, сладким сном. Еще более сладостным от того, что я знал, это не сон, а самая настоящая явь. Я прикоснулся к Богу. Я чувствовал, что в Греции и сам Бог прикоснулся ко мне, и прикосновение это было прекрасно. Ничто в мире не сравнится с прикосновением любви Божией. Оно лечит худший недуг, исцеляет смертельные раны, воскрешает омертвевшую душу. Я понял, что Господь поотечески приглядывает за мной, и уже одно это стало лекарством для моей истомленной души. У меня появилась сила, чтобы идти дальше. Я мучительно тянулся к Нему из глубины сердца. Теперь я ощутил умиротворение, ибо Господь подал мне знак жизни и милости. Господь, зная мои возможности, давал мне испытания по силам. Если бы не пережитое в Греции, моя жизнь закончилась бы трагически. Не знаю, что именно могло произойти, но уверен, что стоял на краю. У меня не осталось ни надежды, ни силы. Я больше не мог выносить страдания. Мне не хотелось жить такой жизнью. Я измучился и устал. Я ничего не хотел, кроме Бога. Не найди я его следов. Не знаю, чем и как бы это закончилось. Возможно, я бы сломался и попал в психиатрическую клинику, или же добровольно наложил на себя руки. Господь смилостивился надо мной. Через Грецию Он все обратил мне во благо. Он показал, что жив, любит и сострадает. И сердце мое исполнилось надеждой. У меня появились силы, чтобы жить дальше. Я не утратил стремление, но это стремление, ставшее после Греции еще более сильным, причиняло теперь иную, сладкую боль. Она несла в себе надежду, не опустошала меня, а наполняла энергией. Я по-прежнему стремился к неведомому. Но теперь яснее это неведомое представлял. И знал путь. Мое стремление к Богу выражалось в тяге к монаху. Монах стал связующим звеном. Когда мне было плохо без Бога, я вспоминал монаха. Во мне пробуждалось все более сильное желание увидеть этого человека. Я плохо его знал, мы общались всего 3 дня, и тем не менее я скучал по нему, как ни по кому прежде. Будучи беженцем, я постоянно ощущал разлуку с близкими, отчаянно скучал по родителям, братьям, сестрам и друзьям. Богу ведомо, как много и тяжело я страдал вдали от любимых. Однако ни по кому из них я не тосковал так, как по этому малознакомому монаху. Я сам дивился, как такое возможно. Мы едва знакомы, но я тоскую по нему всем сердцем. Почему? Что это? Откуда эта тяга? Не сошел ли я с ума? Что со мной не так? Тоска по монаху мучила меня. Но боль была иная, чем прежде. В ней я видел выход из тьмы к свету. Она давала надежду и направление. Ведь это была тяга к конкретному человеку, которого я видел своими глазами. Все это представлялось очень странным. Обретя радость в жизни, я не мог радоваться, потому что был постоянно занят воспоминаниями о греческом монастыре и монахе. Через год я решил отправиться в Египет и разыскать монаха, хотя я не знал, где именно он живет на Синае. В то время я успешно учился в университете. Я понимал, что в Египте могу сделаться монахом и не вернуться в Норвегию, но был готов на риск. Я должен был найти монаха и понять, что со мной происходит, откуда это стремление и куда оно меня ведет. Почему я люблю этого незнакомого человека с такой силой и постоянством, и почему мое сердце трепещет от желания снова его увидеть. В Египет я поехать не смог, так как был беженцем, и мне не дали визу. Обычно египетское посольство в Норвегии не дает туристическую визу тем жителям страны, у которых нет норвежского гражданства. Мне предстояло целых 3 года дожидаться гражданства. Я был в отчаянии. Мое сердце разбилось. Кольцо, подарок монаха, стало в моих глазах зримым знаком Божьей любви. Я без него не мог. Оно убеждало меня в любви Божьей и стало для меня самой большой драгоценностью, лучшей частью моего существа. Однажды я заметил, что кольца на пальце нет, и едва не лишился чувств при мысли, что оно потерялось. Когда я отыскал его, душа словно вернулась в тело. Кольцо давало силы, наполняло миром и надеждой, уверяло в Божьей любви. Я так им дорожил, что скорее расстался бы с пальцем, чем с кольцом, которое стало для меня осязаемым символом Божьей любви, связующим звеном между мной и возлюбленным. На кольце было выгравировано имя святой Екатерины. В библиотеке я прочел про Синайский монастырь святой Екатерины, узнал, что он стоит у подножия горы Синай, на которой Моисей получил 10 заповедей. Кроме того, я прочел все, что возможно, о самой святой Екатерине. Я знал, что подаренное мне кольцо из этого монастыря. Меня тянуло поехать туда и снова увидеть монаха. Шло время. Я старался, как и большинство людей, приспособиться к обыденной жизни. Годы исканий, казавшихся бесплодными, утомили меня. Я прекрасно учился в университете, хорошо вписался в норвежское общество. В 1997 году я с головой окунулся в учебу, настолько, что почти перестал думать о Боге и духовных исканиях. Постепенно я искал его все меньше и меньше. Бог, столько лет остававшийся моим единственным и главным стремлением, отступил на второй или даже на третий план. Я преуспевал, будущее сулило еще больший успех. Мне льстило то признание, которое я получил в Норвегии. Мои чувства к Богу остыли. Я время от времени почитывал Евангелие, по-прежнему считая, что протестантизм имеет мало общего с Богом, я постепенно убедил себя, что Церковь Божия включает все христианские церкви, вне зависимости от деноминации, смирившись с тем, что все мы, православные, католики, протестанты, равноценные и единомысленные последователи Христа. Я заглушал голос совести, явственно велевший мне идти в православную церковь, и пытался обмануть самого себя. Я ходил на воскресные службы в норвежскую церковь, считая ее частью Вселенской Церкви. Так все было просто, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Я пытался служить двум господам, жить в двух мирах, угождать и Богу, и Мамоне. Еще больше мир затянул меня после того, как я получил престижную работу и сделался обычным нормальным человеком, говорил о пустяках, не думал о существенном, получал удовольствие от вкусной еды, хорошего вина и комфортабельной жизни, вел научные дискуссии в средствах массовой информации или на встречах с такими же высоколобыми интеллектуалами. Однако Господь не оставил меня, даже когда я отвернулся от Него. Глубокое духовное стремление не уходило. Чем сильнее я пытался закрыть на это глаза, тем больше чувствовал себя оставленным и преданным злу. Покой оставил меня, и душа снова пришла в смятение. Злая энергия, мучившая меня несколько лет назад, вернулась и проявилась вновь еще сильнее. Моя греховность стала для меня осязаемой и очевидной, как никогда прежде. Я понял, что греховен и умру. Именно конкретная личная направленность этого знания приводила меня в трепет. Я согрешил и умру. Грех, который я совершил и от которого умру, ощутимо проявлялся во мне. Я был напуган до смерти. Временами я ощущал себя абсолютно беспомощным перед этой злой силой, не мог ей противостоять и действовал согласно ее воле. Я продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Отступив от меня, Святой Дух показал, как я мерзок и бессилен перед лукавым. Он предал меня в руки врага, чтобы пробудить от гибельного неведения. Господь исправил меня, предоставив дьяволу большую власть надо мной. Я понял, как мелок и бессилен перед врагом, если Господь не защитит меня, и что без Господа не могу творить ни часо же. Иногда я бродил по Осло для того только, чтобы сбежать от себя, перенести внимание с внутреннего на внешнее. Я чувствовал томительное беспокойство и легче ощущал себя в толпе. Однако со временем и это перестало помогать. Помню, Как-то летним субботним вечером я шел по центру Осло, как всегда в смятении и расстройстве, и оказался возле протестантского собора. Я зашел внутрь. В соборе были люди. Кажется, они тихо разговаривали между собой. Органист играл церковную музыку. Я встал перед скульптурным изображением Тайной вечери в алтаре и так громко закричал, обращаясь к кресту, что все смолкло. Люди застыли, перестали разговаривать. Музыка оборвалась. Все в изумлении смотрели на меня. В полном отчаянии я видел только Бога и гневался на него. Мне было все равно, что подумают другие. Все мое внимание было направлено на Бога, но он молчал и не говорил. Я отчаянно нуждался в Боге, в его неотложной помощи. Я должен был найти его, чтобы остаться в живых, потому что переживал страшный кризис. Без его благодати я бы погиб. Я терял власть над собственной душой. Мне необходимо было разыскать монаха на Синае. В 1997 году я подал прошение о норвежском гражданстве и через несколько месяцев получил. Теперь можно было собирать вещи и ехать.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Хризостома «Силахварзи. Мы будем утешены». Читал Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: прозвучал фрагмент воскресной утренней стихи и стихиры первого гласа киевского распева в гармонизации Александра Костальского и Сергея Осоргина в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

В мае 2026 года исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа из рубрики «Перечитывая заново» посвящена творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. Для вас прозвучит передача по страницам статьи Ольги Борисовны Сокуровой к вопросу о соотношении света и тьмы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

Напомню, что в православной богословской традиции светом преображения был признан нетварный божественный свет, исходящий от Христа на горе Фавор. Его увидели, насколько могли, Петр, Иоанн и Иаков. Перед этими самыми близкими своими учениками Христос впервые явился в славе. Той славе, которая была ему присуща всегда, потому что, согласно Писанию, Бог есть свет. Но до времени этот невещественный свет был скрыт от людей. В момент преображения изменение произошло не в Христе, а в учениках. По благодатному воздействию светоносных энергий, сообщенных им Духом Святым, они преобразились в свете и тогда сумели воспринять свет славы Учителя. Подобное познается подобным. Чистые сердцем Бога узрят. Только очищенный покаянием, просветленный человек может встретиться с Творцом. Здесь тайна восьмого дня, то есть будущего века. Обо всем этом свидетельствовали многие святые отцы – Григорий Богослов, Кирилл Александрийский, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. О светоносных энергиях, как о лучах божества, как о творческих силах, пронизывающих мир и изменяющих природу человека путем обожения, писали Дионисий Ареопагит и Григорий Палама. Итак, человек призван к обожению, к преображению в свете. Но, как говорит Симеон Новый Богослов, те, кто не сподобились вкусить фаворский свет, какого бы они ни были звания, пусть даже самого высокого, еще во тьме сидят и во тьме ходят, и не хотят, как должно, покаяться. Покаяние есть дверь, которая выводит человека из тьмы и вводит в свет. Творящий же грех, раб есть греха и ненавидит свет, чтобы не обнаружились дела его. В романе Булгакова из всех основных персонажей глубокие покаянные муки испытывает только Понтий Пилат. Вот почему его образ вышел наиболее близким евангельскому прототипу, наиболее тонко и глубоко психологически разработанным, внутренне интересным, неоднозначным. В романе он кается и мстит Иуде за Христа, кается и мучится уготованным ему бессмертием. Его покаяние, однако, было смешано с жалостью к себе – и потому не могло быть полным. Не случайно в конце романа, уходя по лунной дорожке с бродячим философом, прокуратор не просит прощения, а лишь умоляет подтвердить, что ничего не было, не было этой пошлой казни. Поэтому преображение Пилата так и не смогло произойти. Другие важнейшие персонажи романа переживают преображение в полной мере, но оно осуществляется не в свете, а имеет обратный знак. Посмотрим, как это происходит. Иван Бездомный. Он сначала был, несомненно, Иваном-дураком, ничего не знал и писал плохие стихи. Однако чувствовалось в нем и что-то очень привлекательное — прямодушие, простодушие, непримиримость к злу. Но, с другой стороны, как смехотворно выглядела эта самая непримиримость. Иван истово, упорно, но совершенно безрезультатно гонялся за темной силой с бумажной иконкой и свечкой в одних подштанниках. Ну и добегался, угодил в психиатрическую клинику профессора Стравинского. Начал было по лукавому совету профессора писать объяснительную записку, смешно запутался. И вот при свете полной луны начинает потихоньку успокаиваться Иван и умнеть. В голову ему приходят неожиданные мысли. «Почему, собственно, я так взволновалась из-за того, что Берлиоз попал под трамвай?» — рассуждал поэт. «В конечном счете, ну его в болото». Кто я в самом деле, кум ему или сват? Далее Иван сожалеет о том, что зачем-то взбесился на этого иностранца, загадочного консультанта и мага. И вместо того, чтобы поднимать глупейшую бузу на патриарших, не умнее ли было бы вежливо расспросить о том, что было далее с Пилатом и этим арестованным Ганоцри? После этого родившийся в его раздвоенном сознании новый Иван ехидно спросил старого Ивана. «Да кто же я выхожу в этом случае?» «Дурак», — отчетливо сказал чей-то бас, не принадлежавший ни одному из Иванов и чрезвычайно похожий на бас консультанта. Поумневший Иван этой обидной вроде бы реплики почему-то приятно изумился. Духовная борьба, происходившая в нем, была недолгой. Сострадание смертным мукам знакомого человека сменилось полным равнодушием. Стремление бороться с нечистой силой уступило место благоразумному желанию контактировать с нею. Новый Иван победил таким образом ветхого Ивана. Слова «ветхий» и «новый» взяты из Евангелия, но использованы в романе опять же с обратным знаком. В
тексте Священного Писания призываемся мы отрешиться от ветхого греховного человека в себе и преобразиться в новую чистую и светлую личность, достойную вечности. В романе Булгакова ветхим является как раз христианский атавизм в душе Ивана. Преображение Ивана в нового человека имеет противоположный смысл. Так при свете полной луны происходит преображение Иванушки-дурачка в умного Ивана, будущего профессора философии Ивана Николаевича Панарева, ученика-мастера и поклонника Маргариты. Поговорим о Маргарите. С ней происходит нечто подобное тому, что случилось с Иваном Панаревым. Перед встречей с темной силой она, проснувшись, торжественно повторяет: я верую, что-то произойдет». Она предчувствует свое обращение. Но, встретившись на скамейке с неизвестным рыжим гражданином, изо рта которого торчал клык, она поначалу отнеслась к нему подозрительно. Получив от него приглашение пожаловать к знатному иностранцу, сочла, что он сводник. «Дура!» — проворчал он вслед уходившей Маргарите. И остановил ее, внезапно процитировав строки из романа «Мастера». Во время последней в своей земной жизни встречи с милым Азазелло Маргарита признает, что тогда в Александровском саду едва не совершила своим уходом роковую ошибку. «Ах, не напоминайте мне Азазелло. Я была глупа тогда. Да, впрочем, меня и нельзя строго винить за это, ведь не каждый же день встречаешься с нечистой силой». Вступив в сделку с этой самой силой ради того, чтобы что-то узнать о мастере, Маргарита пережила полное преображение своей природы. И уже в образе ведьмы она была охарактеризована автором как великого ума и непомерной красоты женщина. Из всех земных персонажей романа она оказалась наиболее способной к решительным действиям. Это деятельное фаустовское начало, готовность на любой самый рискованный эксперимент достались в романе Булгакова женщине, а не мужчине. Чешская исследовательница Алонова имела немало оснований назвать этот роман антифаустом. Образ булгаковской Маргариты действительно оказался кардинально противоположным образу ее тезки в Фаусте. Юная Маргарита в трагедии Гёте глубоко религиозна. С самого начала своего знакомства с героем она подозрительно относится к Мефистофелю и предупреждает Фауста, что его спутник опасен. Она совершает преступление, но не идет на сделку с Мефистофелем, который обещает ей избавление от тюремных уз и земное счастье с любимым человеком. Гретхен предпочитает претерпеть все отпущенные ей страдания и тем самым хотя бы отчасти искупить ими свою вину. Она не ищет избавления от мучений, не ищет покоя в забвении, как это делают герои булгаковского романа, и Маргарита, и Мастер, и Пилат, и близкая по вине и судьбе Фрида. Но, пройдя свой тяжкий путь до конца, не изменив Богу и не изменившись своей нравственной природе, эта первородная Маргарита получает уже в ином мире возможность ходатайствовать перед Божьей Матерью за душу возлюбленного. Благодаря верной Гретхен, Фауст, душа которого уже находилась во власти Мефистофеля, был спасен для вечности. Ее образ оказывается связанным с таинственной темой вечной женственности. Маргарита в романе Булгакова — ее антипод. В известном смысле она является антиподом и пушкинской Татьяны Лариной, которая не пожелала переступить через таинство брака, через любовь мужа, достойного преданного ей человека. Своим отказом Татьяна спасала опустошенную душу Онегина и одновременно не давала погубить свою душу. Булгаковская Маргарита не озабочена спасением ни души своего возлюбленного, ни своей собственной. О внезапной любви, настигшей ее и мастера, сказано так: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих». Здесь просматривается достаточно прозрачная отсылка к Анне Карениной Толстого. Впервые овладев Анной, Вронский чувствовал себя как убийца, склонившийся над жертвой. Маргарита в романе Булгакова является антиподом не только своей тезки Фаусте, но и своей небесной покровительницы, святой мученицы Маргариты. По свидетельству философа Татьяны Горичевой, эту святую особенно почитают в Греции. Во многих греческих церквах есть иконы, где святая изображается властно держащей бесов. Она победительница темной силы. Ее имя переводится как «жемчужина». В Евангелии есть притча о драгоценной жемчужине, найдя которую, купец пошел и продал все, что у него было, чтобы приобрести ее одну.
Царство Небесное подобно такой жемчужине. Маргарита в романе Булгакова об этой жемчужине, похоже, совсем не думает и, разрывая мистическую связь со своей небесной покровительницей, безоглядно вступает с бесами в союз. Во время бала у Воланда она проходит через ряд тяжких испытаний, своего рода инициацию. Достойно выдержав экзамен, она единственная вместе с Воландом пьет кровь из чаши главы Берлиоза. Мы присутствуем таким образом на антилитургии и наблюдаем антиевхаристию. Хотелось бы обратить внимание на то, чьей крови причащается Маргарита. Это кровь барона Майгеля, стукача и предателя, прототипом которого был барон Борис Сергеевич Штегер, действительно происходивший из немецких баронов. Он работал в наркомпросе, легко втирался в доверие к тем, кого в то время называли «бывшими», и был тайным осведомителем НКВД. Со своим начальником Янукидзе он впоследствии пошел под расстрел. Так вот, Маргарита причастилась предательской крови барона Майгеля, которая вошла в ее собственную плоть и кровь, соединилась с ее природой. В финале романа она признается мастеру, что стала ведьмой, и восклицает: «Как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку». Троекратно повторенные слова наводят на мысль о том, что перед нами формула наоборот, пародирующая таинство крещения. Во время этого таинства крещаемый трижды отрекается от сатаны и трижды выражает согласие соединиться со Христом. Крестившийся человек называется новопросвещенным. Обращение Маргариты, подтвержденное троекратной формулой, направлено в противоположную сторону – от света к князю тьмы, пообещавшему ей и мастеру не свет, но покой. О качестве этого покоя можно судить по тому преображению, которое испытал в конце романа возлюбленный Маргариты. Мастер с высоты Воробьевых гор в последний раз смотрит на город. В первое мгновение к сердцу подкатилась щемящая грусть, но очень быстро она сменилась сладковатой тревогой, цыганским волнением. Волнение перешло в чувство глубокой кровной обиды, но та, в свою очередь, сменилась горделивым равнодушием, а оно — предчувствием постоянного покоя. Мастер начал жестикулировать, поднимать руки к небу, как бы грозя городу. Так вот, оказывается, каково качество обещанного покоя. Это горделивое равнодушие. Состояние демоническое по своей сути. Здесь уместно поставить еще один важный вопрос, имеющий самое непосредственное отношение к проблематике настоящего исследования. Возможен ли покой без света? В конце православной панихиды с особенным чувством поются слова «Со святыми упокой». Покой после смерти, согласно христианскому мировоззрению, обретается только среди святых, в царстве нисходимого света. Здесь уже шла речь о метафизике и мистике света в православном вероучении. В этом учении покой и свет связаны между собой глубочайше и неразрывно. Например, исихазм, духовная практика стяжания нетварного света в умном делании, в переводе означает «покой молчания». Великий святой Серафим Саровский, преобразившийся перед своим учеником Мотовиловым в непередаваемо прекрасном дивном свете, повторял вновь и вновь: «Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи людей спасутся возле тебя». Дух мирен и есть высший покой человеческого сердца, его внутренний свет. Отсутствие же света вносит в сердце не покой, а тревогу. И тот, кто обещает любовникам благополучное посмертное существование, тихое счастье с домиком, садиком и колбой с гомункулом, но вне царства света, не занимался ли опять столь свойственным ему надувательством? Все призрачно, все виртуально в этом завораживающем романе. Все состоит из странных превращений и преображений. Виртуальное пространство романа имеет прямую связь с поистине блестящим иллюзионизмом автора и его центрального персонажа, великого мага и фокусника. Здесь много

Наоборот, она была явлена во всех своих феерических возможностях. Класс, вот это класс! Восхищались потрясенные зрители. Им казалось, что они стали свидетелями невероятных фокусов и чудес, что на них сыплются с неба настоящие червонцы, что они облечены в королевские одежды и стали счастливыми обладателями превосходных, элитных, эксклюзивных вещей. Как выяснилось потом, короли и королевы в прямом и переносном смысле оказались голыми, и сокровища от нечистой силы рассыпались в прах. Но не является ли неким аналогом сеанса Варьете весь этот восхитительный, феерический, блистательный роман? Не находим ли мы в указанной главе ключ к основному художественному приему, примененному Булгаковым в «Мастере и Маргарите»? В самом деле, в романе создана потрясающая иллюзия достоверности. Она осуществляется благодаря множеству узнаваемых реалий жизни Москвы 30-х годов и массе точных топографических деталей, достоверных примет, места и исторического времени в главах о Пилате. Мастерство писателя таково, что читатель словно бы вводится внутрь событий, вживую воспринимает и то, что творится в Москве, и то, что происходило в древнем Иерусалиме. Все кажется потрясающе всамделишным, настоящим, совсем как придирчиво просмотренные на свет водяные знаки денежных купюр, сыпавшихся, как манна небесная, на зрителей в театре Варьете. И, подобно очарованной публике этого театра, читатель романа представляет себя свидетелем какого-то упоительного праздника, обладателем доставшихся ему несметных духовных сокровищ и великих тайн, драгоценных мыслей и чувств. Если читатель обманываться рад и полученное от чтения удовольствие дороже правды, то он останется в блаженном неведении. И вместе с Маргаритой и свитой Воланда будет повторять: «Я в восхищении, мы в восхищении». Более внимательный и более свободный от гипнотических воздействий читатель может заподозрить в романе зияющую внутреннюю пустоту, подобную пустому глазу мессира, опытного иллюзиониста с многотысячелетним стажем. Кстати, эта пустота отчетливо обнаружилась в телесериале «Мастер и Маргарита» в постановке Владимира Бортко. Талантливый режиссер и актеры с огромным пиететом старались воссоздать кинематографическими средствами и художественную плоть, и внутреннюю суть романа. Тем знаменательней, что на поверку эта суть оказалась никакой. А ведь предыдущие работы Бортко и «Собачье сердце», и телесериал «Идиот» были очень успешными. Литературный материал обладал иным, подлинным содержанием. Но есть все же в романе что-то настоящее. Не случайно же он так непритворно трогает и волнует сердца людей. Действительно, нечто подлинно настоящее, неподдельное в романе есть. Это страдание героев романа и самого автора, а также их способность к состраданию. По-настоящему страдает мастер, который прошел через неистовую травлю коллег-писателей, через нервную болезнь и ночные кошмары, через арест и одинокое существование в психиатрической больнице. Он лишился имени, он потерял из-за доноса стукача соседа крышу над головой, и память его была исколота иглами и измучена до предела. Страдает Маргарита от тоски, безвестности и тревоги. Страдает отчаянно и исступленно, пока участь мастера остается сокрыта от нее. Страдает она и тогда, когда видит, наконец, своего возлюбленного, видит, что сотворили с ним, каким он стал в результате перенесенных мук. Страдает пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат, страдает от непоправимости своего малодушного решения, от бесконечного одиночества, страдает от своей бессмертной славы и бессмертной памяти о том, что произошло 14 числа весеннего месяца Нисана. Перенесенные страдания делают героя способными к сердечному состраданию. Маргарита во время погрома, учиненного ею в доме Драмлита, видит испуганного ребенка и торопится успокоить его. На балу у Воланда она готова поступить со своей заветной просьбой о мастере ради избавления от мук несчастной преступной Фриды. Мастер из сострадания готов расстаться со своей возлюбленной и отсылает ее прочь, подальше от себя и своей безвыходной участи. Разумеется, она никуда не уходит и остается с мастером. В итоговой главе романа Маргарита жалеет Пилата, который сидит в тяжелом каменном кресле на безрадостной плоской вершине одинокой скалы вот уже около 2000 лет.

Она пронзительно кричит: «Отпустите его!» И тогда, с разрешения Воланда, мастер сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесным горам. «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Тогда рухнули скалистые стены, над черной бездной появился город и сад, к саду протянулась лунная дорога, и человек в белом плаще с красным подбоем бросился бежать по ней, что-то хрипло крича и то ли смеясь, то ли плача, а впереди него бежал верный пес. Все это не может не вызывать сердечного отклика. Но дело в том, что герои не только жалеют друг друга. Им свойственна и жалость к самим себе, саможаление, как называл этот распространенный духовный недуг святитель Феофан Затворник. А жалость к себе очень часто порождает самооправдание и самообман. Когда Маргарита рассказывает маленькому мальчику сказку об одной тете, у которой не было детей, не было счастья, и потому эта тетя в конце концов стала злая, она в тот момент жалеет себя и оправдывает свой уход в ведьмы. Когда мастер с чувством глубокой кровной обиды смотрит на покидаемый город, где были у него все же не одни же страдания, но и радость творчества, радость любви, он жалеет себя и оправдывает свое горделивое равнодушие. Когда Пилат идет по лунной дороге рядом с Иешуа и с умоляющим выражением лица просит подтвердить, что не было этой пошлой казни, он жалеет себя и хочет избежать покаяния. А его спутник из сострадания идет на утешительную ложь, если вдуматься, страшную ложь, поскольку отменяет главное событие человеческой истории. Он даже дает клятву в том, что Пилату все это померещилось. Обманный лунный свет вторгается и сюда, скрывая правду человеческого покаяния и правду божественного милосердия. Для покаяния нужно не жалеть себя. Нужна великая отвага, как говорил Гоголь. Покаяние — это внутренний крест человека. Кающийся человек стоит перед милосердным Богом. Милость — это благодать любви, превосходящая закон справедливого возмездия. Высший акт милосердия — это смерть Христа на кресте за каждого из нас. И об этом в романе Булгакова предлагается забыть, как о причудившейся пошлой казни. Милосердие, хоть и тщательно скрываемое, но тем более выразительное, приписывается в романе Воланду. И это обстоятельство представляет наивысшую духовную опасность, подстерегающую читателя романа. Ибо именно Воланд — выступает как устроитель посмертной, якобы вполне благополучной, участи героев. Он стремится уверить не только их, но и всех нас, что те, кто служили ему в земной жизни или заключали с ним договор о мире и сотрудничестве, или хотя бы соблюдали плюрализм, гарантированы от всяких неприятных неожиданностей и в мире ином. Голос этого могущественного покровителя и благодетеля звучит перед прощанием, по определению автора, особенно убедительно и мягко. Князь тьмы предстает в обличье ангела света. Подобные случаи нередко описываются в житийной литературе, но они малоизвестны светскому читателю, всей обстановкой своей жизни, не приученному не то что читать жития святых, даже просто помнить, что они составляют огромный исторический пласт мировой литературы и входят в ее золотой фонд. Святые праведники умели различать духов, выявляли подмену и отражали происки лукавого. Способны ли мы учесть их опыт и последовать их примеру? Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Дети, храните себя от идолов. Читаем мы в послании апостола Иоанна. В заключение сделаю одно признание. В далекие 60-е годы я, так же, как и многие мои современники, находилась под большим впечатлением от последнего романа Михаила Афанасьевича Булгакова. С тех пор многое изменилось. Блеск и в людях, и в книгах уже не привлекает душу. Ей дорог тихий свет Христовой правды. Возвращаться к мастеру и Маргарите по этой причине долгое время не хотелось. Но мне приходилось когда-то внимательно размышлять о романе, и этими размышлениями, никому не навязывая их, я считаю небесполезным поделиться.
Я не стала бы писать эту статью, если бы у меня было сколько-нибудь предвзятое отношение к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Признавая его большое, яркое, уникальное художественное дарование, высоко ценю «Белую гвардию» и «Собачье сердце». Писала о постановках «Дни Турбиных». А за предлагаемую читателю статью о «Мастере и Маргарите» взялась не столько из-за самого романа, сколько от того, что меня серьезно заботит судьба России. Если она перестанет бороться с силами тьмы и согласится на толерантное отношение к ним, то такой выбор не будет соответствовать образу святого Георгия, попирающего змея, который находится в сердцевине ее герба. Тогда наша страна потеряет смысл своего существования в мире. Сделка с тьмою и попустительство духом тьмы, духом злобы поднебесным, губительно и для каждого из нас. Будем же бдительны, собраны, мужественны и тверды перед лицом нынешних и грядущих испытаний.

Дорогие друзья, закончилась программа из рубрики «Перечитывая заново», посвященная творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. Для вас прозвучала передача по страницам статьи Ольги Борисовны Сокуровой к вопросу о соотношении света и тьмы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Читала Ольга Суровикина.

0: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.
1: Уважаемые радиослушатели! В связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжим свое вещание по расписанию.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: быть донором – значит дарить жизнь. Неделя православного донора. Цикл программ на радио «Град Петров».
1: Добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Дорогие друзья, у нас сегодня, я сразу гостя представлю, кто у нас сегодня в гостях. У нас в гостях студент Морского технического университета, активист донорского движения Максим Кравцов. Добрый вечер, Максим.
2: Добрый вечер.
1: Дорогие друзья, наша передача выходит в режиме прямого эфира. Наш телефон 328-29-32. И у нас включена видеотрансляция ВКонтакте. Как всегда, вы можете нашего гостя не только слушать, но и видеть. И писать нам вопросы также ВКонтакте. По телефону ВКонтакте мы будем рады вашим сообщениям и общению с вами в этот вечер, в этот хороший, теплый летний вечер. Но начну я нашу передачу не с вопроса к нашему гостю, а я хочу напомнить, что наше радио ведет неделю, акцию, которая называется «Неделя православного донора в Санкт-Петербурге». И я хочу сказать, что такая подобная акция проводится впервые, не только в нашем городе, судя по всему. Бывают дни донора, а у нас целая неделя этому отводится. Эта неделя начнется 22 июня. Это уже вот в эту пятницу, так, Максим, правильно я понимаю?
2: Меньше недели.
1: Меньше недели. Вот уже несколько дней осталось до начала самого главного, к чему мы вас призывали в течение долгих передач. Сегодня у нас предпоследняя передача на эту тему. Первый день у нас будет, первый день акции на территории Александра Невской лавры. И мы с вами говорили, что, во-первых, почему там? Во-первых, там когда-то была станция, городская станция переливания крови. И вот мы как бы возобновляем, напоминаем о том времени. И вторая причина – все-таки неделя православного донора, и мы этим подчеркиваем связь этого милосердного акта с нашим христианством, с нашим православием. И мы очень надеемся увидеть вас 22 июня вот там, как раз на территории Александра Невской лавры. Там будут стоять указатели, которые помогут вам сориентироваться и прийти в то место, где специально для нас, специально для нашего радио и для наших гостей, туда приезжает выездная бригада с городской станции переливания крови. Нас очень будут ждать в это время. Мы предлагаем встречаться в 9 часов утра, но вот реальный забор крови начинается уже, наверное, в 10, и продлится он всего 2 часа до 12 часов. Поэтому вот если у вас будет возможность, желание начать этот день вот с такого акта милосердия, пожалуйста, приходите. Мы, сотрудники радиостанции, тоже туда придем. Но мы не гарантируем, что все мы сможем стать донорами, потому что врач-гематолог будет нас проверять, задавать вопросы, пробы клинического, клинический анализ крови возьмут, и кто-то допустится, кто-то, может быть, и не допустится. Но иногда вот нам кажется, да нет, ну я не смогу, я не пройду вот эту вот комиссию, меня не возьмут. Но это такое ложное, мне кажется, ощущения, надо прийти и попробовать. И, значит, какие могут быть плюсы в этом? Ну, во-первых, нам врач скажет о нашем состоянии здоровья, вот без всяких там вот хождений по поликлиникам, нам скажут, вам надо обратить внимание на это, а вы отлично здоровы, и вы готовы даже вот поделиться своей кровью. Во-вторых, что-то еще там мне какой-то плюс был. Во-вторых, даже если вы не пройдете как донор крови, у вас есть возможность вступить в регистр доноров костного мозга. Для этого вот вас возьмут такой ваточкой мазок во рту, и вы сможете вот числиться в регистре, и если найдется человек, которому вы сможете помочь, жизненно необходимая такая вот у вас возникнет у кого-то такая потребность, а вы как раз тот человек, кто можете стать помощником и вернуть этому человеку жизнь, вот вы можете вступить в регистр, а может быть, такой человек и не найдется. Но вот об этом мы сейчас еще и Максима спросим, нашего гостя, человека очень опытного. Но я еще такие несколько моментов организационных хочу сказать. Во-первых, вам нужно при себе иметь паспорт и СНИЛС. Это два документа, которые позволят вам стать донором, попробовать стать донором и войти в регистр костного мозга. И мы, наше радио, приготовило для всех, кто придет, подарки. Так что, пожалуйста, не пропустите этот день. 22 мая, пятница, с 9 часов мы ждем вас на территории Александра Невской лавры. А с 25 по 29 мая уже мы вас ждем на Московском проспекте 104. Там городская станция переливания крови. Но лучше всего все-таки прийти в первый день в лавру. И последний момент, который я хотела бы вам напомнить. ВКонтакте, если вы ВКонтакте подключитесь, радио «Град Петров», там вы такой наш пост, вы вот сейчас он на экране, если вы нас видите, «Неделя православного донора», и там же вы сможете зарегистрироваться. Для нас будет очень важно, если мы будем понимать, сколько человек уже выразили свое желание, зарегистрировались ВКонтакте на страничке «Радио Град Петров», и тогда мы можем, ну, это нам поможет. Так что, дорогие друзья, если вас смущают какие-то проблемы в собственном здоровье или вне здоровья, вы можете не только сами прийти, но привести своих, допустим, молодых родственников, друзей, которые, вот вы знаете, крепкие, спортивные. Но это, наверное, не обязательно вот такая спортивность. Максим, вот к вам сразу начинаю обращаться я теперь. Как вы стали донором? Почему вы стали донором? С чего началось?
2: Это достаточно смешная история. Это было несколько лет назад. Я вообще не собирался становиться донором. Я просто жил свою жизнь, работа.
1: Вы не слышали никогда о том, что есть донорское движение?
2: Нет, я об этом слышал. Но оно было как-то далеко, непонятно, очень много каких-то нюансов, и вообще там иглы – это страшно. Я так думал. Я занимался своей жизнью, работа, учеба. Еще 2 месяца и больше не буду студентом. Буду человеком с 2 высшими, счастливым, наверное. В общем, я занимался своей жизнью, все шло своим чередом. Хочу отметить, что, как и в любом деле, у молодого человека, ну, по-хорошему, должен быть наставник. И мне повезло, он у меня был, есть, надеюсь, и будет. Ее зовут Ольга. Кстати, передаю тебе, Оль, привет. Я 2 людям передам привет. И как-то раз Ольга мне пишет: «Максим, а ты хочешь сдать кровь? Там вот очень нужны люди». А для меня это человек авторитетный, уважаемый. И я такой, как бы, ну давай. А что сделать нужно? И она говорит: «Ну вот, напиши девушке, она работает в отделении переливания крови первого медицинского. Она тебе все расскажет. Зовут Таня». Это второй человек, которому я передам привет. Привет тебе, Таня. Она все еще там работает, очень приветливая, очень многим людям помогла, очень многих людей привела в донорство. Ну, я же такой думаю, так, ну ладно, надо написать. Я ей пишу, как бы: «Здравствуйте, вот я там от такого-то человека, что нужно сделать?» Таня мне все достаточно наглядно объяснила. Нужно вот 2 дня воздержаться от жирного, никаких шоколадок, это меня сначала расстроило. Но она пообещала за свой счет купить мне шоколадку сразу после донации. Собственно, сдача крови – донация. Вот, объяснила, какие там нужны документы с собой, куда приходить, к чему готовиться, как это будет выглядеть. Ну, прям подробно, прям разжевала все в индивидуальном порядке. Я думаю, ну ладно, вроде понятно, вроде не страшно, приду. Выдержал диету 2 дня. Что мне особенно понравилось, бутерброд с маслом и бабушкиным, не соврал, просто бутерброд с бабушкиным вареньем, это лучшая еда для донора. И сладкий чай. Мне очень нравилась такая диета, вот, я ее соблюдал. Прихожу в день, когда назначен.
1: То есть 2 дня это надо было, да?
2: 2 дня плюс утро донации. Ну, там еще другие продукты есть, не только сладенькое, но об этом может позже. В день донации я прихожу и вижу картину. Светлое такое помещение, коридорчик. Сидят довольные люди, И культурненько идут по очереди, проходят процедуру. Я удивляюсь. Я думал, будет поликлиника, где все друг с другом, ой, а я там занимал, а там место уступите, мне там еще что-то где-то. В общем, как обычно, в поликлинике бывает не очень.
1: Да.
2: Нет, здесь было вообще не так. Здесь было все красиво, чистенько, уютненько. У всех довольные, счастливые лица. Ну, кто-то на работу торопился, единственный момент. И я как бы первый раз такой, а кто крайний? Мне говорят, да, вот как бы... И такой-то человек в очереди, вы за мной будете. Ну, я сел, дошла до меня очередь, меня принял врач. Я думал, что-то будет из разряда «давайте то, давайте это, третье, пятое, десятое». Но нет. Мне вежливо объяснили, что сейчас будут делать. Попросили дать палец на укольчик, взять капельку крови, чтобы определить, собственно, группу крови и уровень гемоглобина. Как бы я прошел успешно, у меня все в порядке. Дальше мне померили давление, дали чокопай, ну, шоколадку или пирожок, это, ну, в общем, сладости. И отправили пить чай. Сказали, пока два стакана сладкого чая не выпьешь, вот ты это. На донорство не пойдешь. Они это говорят всем. Ага. Это такая мера предосторожности. Сладкий чай очень перед донацией нужен. Ну, кто я такой, чтобы спорить с врачом? Я пошел, выпил два стакана чая, заел этой самой сладостью и иду на донацию. Ну, тут я думаю, ну, что-то страшное будет. Опять ошибся. Все было хорошо.
1: Волновался немножечко?
2: Ну, не сильно, но как бы, ну, что-то новое еще медицинское. Да. Ну, было как-то, ну, так, немножко неуверенно.
1: Да.
2: Первый раз тем более.
1: Да.
2: Я пришел, ну, мне говорят, вот, ложитесь, вам кушеточка. Ну, там такая очень удобная кушеточка, ты ложишься, и сразу хочется заснуть, потому что она мягкая. Вот, ну, подходит врач или медбрат, скорее, по-моему, медбрат. Ну, они спросили, какая рука, а я говорю, ну, давайте левую. Ну, как бы правая пишет, ну, нужно та, которая не пишет, наверное. Я даю левую руку. Ну, они подготовили руку, там обработали все, аккуратненько ввели иглу и дали мне такой забавный мячик в форме сердечка, красненький такой. Он мягкий, и чтобы тебе не просто кулак сжимать, разжимать, а ты сжимаешь и разжимаешь этот самый мячик. Это нужно, чтобы кровь быстрее шла. И вот уже как бы вот процесс идет, я думаю, а где все то, чем меня пугали, а этого нет. Я просто сижу, приборчик потихонечку наполняет пакет с донорской кровью. Я работаю кулачком. Проходит буквально 5 минут, даже меньше. Мне говорят, все, конец, слезай. Вот, мне перемотали руку, ну, дали ватку, ну, как обычно бывает, когда кровь берут. И говорят, все хорошо. Я говорю, да. Они говорят, ну, пойди еще чай попей. Ну, такой заботы я никогда в жизни не видел в медучреждении. В общем, я еще пошел попил чай. И что примечательно, у них не просто там какой-то вот чай, у них он вкусный, а что самое главное, там сахар особенный. Я нигде такого не встречал, он очень хорошо растворяется, он очень вкусный, сладкий, его много. Ну, вот прям под донорство специальный сахар. Я как бы попил, мне хорошо, и где-то минут через 20-30 мне на карту еще и деньги упали. Вот, и я такой сижу и думаю, а почему я не делал этого раньше? Мне, как для студента, лишние 1500 – это вообще не лишние 1500. Да для любого человека это не лишние деньги, почему бы нет. И я пошел прямо на них, вкусно отобедал в соседней, там какая-то кафешка была, и все было хорошо. Вот так прошла моя первая донация.
1: Справку вам дали, что вы стали кровью?
2: Да, мне дали две справки на сегодня и на завтра.
1: Освобождение от учебы, от работы?
2: Там, от учебы нет.
1: Нет?
2: А от работы – да.
1: А какие-то меры нужно было соблюдать после донации? Вот что-то есть, чего-то не есть? Или уже можно было все?
2: Ну, в целом, про еду можно было все. Другой вопрос, мне сказали, ну, сегодня-завтра – не напрягайся физически. Ну, то есть спортзал, например, не надо. Таскать что-то не надо. Копать картошку на даче не надо. Побереги себя, лишний раз отдохни.
1: А так вот...
2: А так обычное, обычное состояние. Может, чуть-чуть сонливость первый день появляется. Но у всех организмы по-разному реагируют. Абсолютно индивидуально. Надо смотреть.
1: Итак, это был первый раз. Вы решили продолжать это?
2: Ну, судя по тому, что я у вас на радиостанции, наверное, да.
1: А какой мотив был? Опять, чтобы с вами так вот хорошо чайком вас попоили, 1500 опять бы там на карточку перечислено, или у вас уже другие мотивы стали появляться? Ну, вот честно, как, что у вас дальше?
2: А мне просто понравилось. Ну, то есть, да, во-первых, приятно, ноль негатива,
1: да.
2: И еще ты делаешь доброе дело. А у меня как раз в тот период в жизни было все как-то однообразно. Ну, у меня была учеба, у кого-то это работа, работа-дом. С друзьями вижусь редко. Так как я из другого города, большая часть друзей еще и в другом городе на тот момент была. И как бы ты такой сидишь и думаешь, какая-то очень скучная, однообразная жизнь. А тут раз... И с людьми новыми можешь познакомиться. Или наоборот, спокойненько, тихонько сдать себе кровь и получить сплошные плюсы от этого. Мне очень понравился формат, мне очень понравился смысл, потому что это помощь людям, это спасает жизни.
1: Вот, Максим, извините, вот первый раз, когда вы шли сдавать, вы меньше всего, наверное, думали о том, что это помощь? Или все-таки была такая мысль? И стало это как-то проявляться с последующими донациями?
2: Первый раз, как я уже говорил, мне просто человек, которого я уважаю, сказал: «Максим, помоги».
1: То есть вы знали, что все-таки это помощь.
2: Да. Но я тогда больше шел по мотивам какого-то авторитета моей наставницы.
1: Да.
2: Я еще тогда просто не представлял, насколько это важное дело.
1: Да.
2: Потом, из раза в раз, общаясь с другими донорами, общаясь на отделении, ну, как-то интересуюсь в интернете, что вообще происходит, что это такое, зачем нужно, я понял, что обычная сдача крови решает очень много проблем. Причем проблем, казалось бы, которые ты думаешь, да, со мной не будет.
1: Да.
2: Вообще, ну как это может случиться? Да нет. Но все думают, ну зачем нужно переливание крови? Ну там кто-то в аварию, например, попал.
1: Да.
2: Чаще всего люди так отвечают, непосвященные. Ну да, аварии у нас случаются, периодически нужно, ну как обычно человек рассуждает. Я, по крайней мере, думал бы так. Но я же аккуратно езжу. Не попаду я в аварию. Да, со мной не будет. Вот. И с моими близкими не будет. Никто ж не хочет думать о плохом. Вот. А я решил посмотреть статистику. Не помню, какие там данные, но, скажем так, часто нужно. Достаточно часто. Плюс мне еще рассказали, что авария – это не самая распространенная, куда идет эта самая донорская кровь. Вот вы знали, например, что она идет онкобольным детям? Есть определенные виды рака, когда портится кровь, и нужно постоянно переливать, иначе человек просто не выживет. И одно дело, когда взрослый, этот человек уже отнесет сам за себя ответственность, как бы привык уже там и по жизни, а тут ребенок. И вот, например, в Первом Меде есть профильное отделение, где лежат именно такие онкобольные дети, и достаточно приличная часть крови идет им. Именно поэтому я сдаю там. Ну, это из личного опыта.
1: Да.
2: Идем дальше. Что меня вообще шокировало? Я мужчина, для меня это неочевидная мысль. Но оказывается, во время родов бывают кровотечения. И то есть, вот представим ситуацию. Вот у тебя жена, она рожает. Ты там в лучшем случае за дверкой. Или если ты там супергерой и муж-отец, ты присутствуешь. Вот, а может быть, ты стоишь в пробке и вообще не успеваешь. А в этот момент твоя ненаглядная может и умереть. Страшно. Очень страшно, как по мне. А если это чья-то сестра, чья-то мать, если ребенок не первый, чья-то дочь. И ты такой сидишь и думаешь, да как, это же обычный процесс. Но он обычный. Но раньше, когда не было донорства, там несколько веков назад, во время родов очень много умирали. И в частности от потери крови. А сейчас, во время родов, заранее определяется, какая группа у роженицы, и заранее готовится донорская кровь на всякий случай. И как бы узнав эти факты, я просто для себя понял, что ничего себе, точнее, ничего себе и все туда.
1: Да.
2: Оказывается, это так полезно, это так нужно, это помогает людям. И после этого я уже как-то, откровенно говоря, подсел на этот процесс. Уже
1: а
2: очень
1: сколько,
2: полезно.
1: Сколько у вас уже донаций?
2: Сейчас у меня их то ли 6, то ли 7. Я точно не помню, потому что несколько раз мне отвод давали. И у меня как-то в памяти оно наложилось.
1: По состоянию здоровья,
2: да? Нет, не по состоянию здоровья. Я неправильно дни посчитал и раньше пришел.
1: То есть надо соблюсти определенный период между донациями.
2: Да, 60 дней, начиная со следующего дня после сдачи, и на 61-й ты можешь прийти и сдать повторно.
1: Максим, а вот среди ваших близких есть ли люди, которым делали переливание, и вы можете сказать, ну вот, и моим кто-то помог, или Бог миловал?
2: Если мы говорим про близких прям вот по крови, то... А знаете, я сейчас задумался, наверное, во время операции у моей бабушки такое было. У нее как раз была онкология, не связанная с раком крови, но операция была очень долгой. Она человек пожилой уже тогда была, и 100% переливания было нужно. А если нужен пример поближе, я надеюсь, как бы мне позволено такое сказать, идем к примеру моей наставницы, которая меня привела в донорство. Я ж не единственный, кто по ее наводке пришел. Она и сама кадровый донор часто сдает. И в чем суть? Ну, так сложились обстоятельства, что во время плановой операции, в которой была подготовка, серьезная клиника, все хорошо. А вот кровотечение открылось. И вот сколько в человеке, в среднем 5-5,5 литров крови. Вот пока успели остановить, через нее прогнали что-то в районе 10. А у нее еще очень редкая группа.
1: Четвертая, наверное.
2: Нет, первая отрицательная.
1: А.
2: Вот. И как бы. А вот не сдай. Столько доноров в свою редкую группу крови, а вот а что бы было?
1: Да.
2: А не хочется об этом задумываться. А вот врачи, которые собирают эту кровь, у них работа такая об этом думать. Они это как бы они планируют, они представляют, сколько этой крови нужно, сколько у людей операций, сколько каких-то случаев, когда она необходима. И спасибо, конечно, донорам, которые приходят ее сдают. Потому что если бы этого не было. Ну, страшно представить, что бы у нас было.
1: Да, спасибо вам. Вот, как вы говорите, спасибо донору, мы вас благодарим.
2: Спасибо.
1: А какая у вас группа крови?
2: Очень распространенная, 2+.
1: Ну, несмотря на такую распространенность, потребность в ней ровно такая же, как и для других, наверное, групп.
2: Это правда. Не бывает больше или меньше. Бывает нужна и очень нужна.
1: Нужна всегда любая группа. Дорогие друзья, давайте об этом подумаем, что нашим близким, нашим знакомым, нашим друзьям тоже может пригодиться или уже когда-то была сделана вот эта операция переливания крови. И, может быть, мы кому-то должны, а может быть, мы сами когда-то пользовались услугами доноров, и у нас есть шанс вот отдать дань благодарности такую... свой долг отдать. Да, Максим?
2: Да, я даже пример вспомнил, если позволите. Он, возможно, немного узкий. У меня есть некоторое знакомство с сообществом, сейчас, внимание, мотоциклистов нашего города.
1: Да.
2: Это люди, которых свое сообщество, они держатся достаточно особняком. Но среди них очень много тех, кто приходят и сдают кровь.
1: Да.
2: И как я общался с одним из руководителей одного из движений, она говорит так. Мы все ездим по дороге на достаточно опасном виде транспорта. И никогда не знаешь, что с тобой может случиться. Ну, это дорога, там может случиться все что угодно. И как бы сегодня ты сдашь кровь, отдашь такую своеобразную дань этой самой дороге. Ну, они мотоциклисты, для них дорога – это важная часть жизни. А завтра, может быть, и тебе эта кровь пригодится. Потому что кто-то другой ее также сдал. И как бы это достаточно метафоричное понятие, потому что все мы так иначе ездим. И эта дорога может быть не просто асфальтовым покрытием, а нашей дорогой жизни, например, по которой мы все идем. И никогда не знаешь, чего тебя ждет за поворотом.
1: Да. Максим, вы сказали, что у вас была наставница Ольга. Ну,
2: всё
1: была
2: ещё
1: и есть.
2: Есть.
1: Была и есть, да. Ну, то есть первый шаг вы сделали с ее помощью.
2: Да.
1: Стали ли вы кому-то наставником? И последовал ли кто-нибудь вашему примеру из ваших друзей, знакомых, родственников?
2: Вы очень удачно задаете вопрос. У меня появляется место, где можно чуть-чуть рассказать о собственных достижениях. Где-то с год назад... Ко мне обратилась Таня, девушка, которая из отделения переливания крови, рассказала мне первый раз, что нужно делать, и сказала: «Слушай, а приходи сдавать кровь, у нас дефицит». Это было перед майскими праздниками. Ну, такая особенность, отделение переливания, они работают в праздники. И у них, соответственно, дефицит. Майские достаточно большие. И она говорит: «Приходи и типа друзей приводи. Ну, может, кто-то у тебя есть». И я так задумался стоять. Я студент, у меня в ВУЗе этих студентов 5000 человек, если поискать. А я активно занимаюсь общественной деятельностью в городе, там тоже много человек. Они все молодые, здоровые. А если посмотреть на свою работу, то там есть коллеги как и там 25-30, так и 40-50-60. И как бы я просто пошел предлагать всем. Ну, вот есть у меня такая особенность, я люблю что-то с друзьями делать, одному мне скучно. И я пошел, начал я с вуза, потом на работе, потом по каким-то еще более дальним знакомым. И такой: пойдем на донорскую акцию. Мне ответили: ну, пойдем. Собрал где-то, я не помню, там даже 20 человек не набралось.
1: О, боже, это большая группа.
2: Вот, ну, тогда мне показалось, что это мало, в отделении переливания может и 100 прийти, если сильно захотеть. И я просто такой: ну, пойдем. И они пришли. Ну, кто-то сдал, кто-то не сдал. И мне так понравилось. И с того раза я подумал, а почему бы не делать такое каждый месяц? И вот в течение года я реализую свой проект. Он называется «Донорство для всех», где любой человек, независимо от пола, возраста, профессии, даже гражданства, у нас несколько вьетнамцев сдают, может прийти и сдать кровь на донорство. Акция проводится каждый месяц. От человека нужно, ну, собственно, как и у вас, просто написать фамилию, имя, отчество и прийти. И больше ничего не надо. И вот так, шаг за шагом, в нашем донорском кружке по интересам собралось около 150 человек. Одновременно их собрать нереально, но человек по 30 на акцию иногда доходит. Один месяц одни, другой месяц другие, третий месяц третьи. И как-то так они все друг друга сменяют, приходят и делают добрые дела.
1: То есть вы раз в месяц проводите такую акцию, да, приглашаете?
2: Да, за редкими исключениями иногда месяц приходится пропускать.
1: А вот чем вы мотивируете? Вот вы знаете, наше радио впервые проводит такую акцию, у нас опыта еще очень мало, и я не знаю, сможем ли мы заинтересовать наших слушателей и их там родных и близких. Вот чем вы мотивируете? Почему за вами идут? Как нам? Вот, что нам сказать?
2: Честно говоря, мне кажется, я просто достаточно настырный человек, который может навязаться и уже не отвязаться, пока не получу то, что мне нужно. Понятно, заставить я никого не могу, да и не буду. Если задуматься о том, почему же люди все-таки соглашаются, они просто говорят: ну, давай как-нибудь потом. Ну, два варианта. Если человек помоложе, ну вот, студент какой-нибудь, например, то обычно тут два варианта. Это, ну, каких-то денег дадут. Первый раз обычно идут за какой-то больше материальной выгодой. Да. А второе, ну, вроде что-то прикольное, вроде какая-то польза, что-то необычное, надо попробовать. Если мы говорим про людей постарше, ну, например, 40+, иногда это и 50+. Таких на отделении переливания тоже очень много. Они уже, скорее всего, почетные доноры. Очень много донаций у них. Они обычно говорят так: я либо начал в молодости, либо наоборот, всю жизнь занимался чем-то, жил достаточно однообразно. Как-то вот вошел в колею, и, ну, дальше как-то шло. А куда идет, зачем? И так задумываешься. А вот что я сделал такого, о чем хочется вспомнить с теплотой, может быть, кому-то рассказать, что вот, ну, как бы я не просто существую, а что-то еще и хорошее делаю и для себя, и для других. И обычно они находят смысл в том, чтобы кому-то помогать. А донорство – это достаточно простой способ помочь. Тебе особо не нужно куда-то непонятно куда ехать, непонятно что делать. Вот. Это простой вариант. Ты записался, ты пришел по адресу, ты сдал кровь, тебе все рассказали, показали. И это уже колоссальный вклад. одна, есть такая поговорка, одна донация – это три спасенных жизни. Потому что одну дозу крови разделяют на три компонента. И эти три компонента можно перелить по отдельности. Одному нужно одно, другому другое. И для людей это становится таким, ну, нельзя сказать досугом, это все-таки ну, не такой интересный процесс, особенно после нескольких раз. Для них это такой своеобразный ритуал, своеобразное полезное хобби.
1: Mm-hmm.
2: Вот
1: да.
2: Там подсказывают, как я понял, что QR-код для записи на
1: экране.
2: Да,
1: у нас сейчас для тех, кто смотрит видеотрансляцию, обратите внимание, у нас вот на экране QR-код высветился, и вы можете по этому коду записаться на донацию, которая состоится, напоминаем, 22 мая в эту пятницу. Так что вот пользуйтесь, пожалуйста, всеми возможными условиями, чтобы записаться на донацию. Продолжайте, Максим.
2: Спасибо.
1: Итак, вот вы сказали, что у всех мотивы разные, и для разного возраста разные могут быть мотивы. Для молодежи, скорее всего, это первый такой вот и материальный, и интерес острый. Что же будет? Из тех друзей, которых вы приводили, вы водите всех в Первый медицинский институт, так? Или по разным
2: иногда
1: станциям.
2: Мы ходили еще в Алмазово, но это неудобно, потому что первый мед он в центре более-менее,
1: да,
2: а Алмазово достаточно севернее,
1: да,
2: и плюс Удельная долгое время была закрыта,
1: да.
2: Поэтому мы остановились все-таки на более удобном для всех.
1: Вы сказали, что не все смогли стать донорами. Вы приводите, кто-то смог сдать кровь, кто-то нет. А какие отводы чаще всего было? Из-за чего отказывались принимать кровь у ваших знакомых?
2: У наших знакомых не брали кровь. На самом деле причина одна. Это сохранить здоровье донору. Потому что ты можешь хоть с двух рук захотеть сдать эту кровь, тебе это просто не дадут сделать. И если у тебя есть противопоказания, тебе скажут, давай-ка ты свое здоровье побереги и возвращайся, когда у тебя все будет в порядке. Самые частые отводы. Первое. Это низкий гемоглобин. Ну вот, там я не медик, скажем так, когда железа не хватает, вот это еще как-то не очень видно, они не берут этот анализ. Но если его прям сильно не хватает, это, по-моему, называется анемия, то начинает падать еще и гемоглобин. Боюсь ошибиться, как мне объясняли, что-то вроде того. И вот когда у вас из пальца в самом начале берут эту капельку, они сразу определяют уровень гемоглобина. И если он ниже определенного значения, вот для мужчин это, например, 120, а для женщин чуть выше, по-моему, то у вас просто эту кровь не возьмут. Потому что, во-первых, и кровь будет не очень подходящая, во-вторых, и вам от этого станет еще хуже. Вам нужно восстановить сначала уровень этого самого гемоглобина, ну и железа тоже.
1: То есть это основной показатель, по которому может не пройти потенциальный донор, да?
2: Чаще всего, да. На самом деле многие люди живут с пониженным гемоглобином, низким железом и не знают об этом. А вот когда они приходят на акцию, они могут об этом узнать. Попить витаминов, как я сейчас делаю, потому что у меня тоже низкое железо. Оно у меня упало. Так бывает, особенно зимой. И как бы восстановить здоровье и самое главное – самочувствие. Ты начинаешь чувствовать себя лучше. А вторая причина, она, ну, такая, очень ее легко определить. Это вес. Есть девушки особо стройные, у которых нет 51 килограмма живого веса. Вот они на весы встают, и там 48. Таких, к сожалению, не примут. Потому что тот объем крови, который у них возьмут, для их организма уже очень много для их организма. У них просто столько может, ну не столько есть, но в процентном соотношении это будет очень много для них. Есть третья еще причина. Она как граната, взрывается только один раз. У нас в крови очень много белков. Не пугайтесь, сейчас без подробностей будет. Есть один, называется кел. К-Е-Л-Л. И вот если он положительный, вашу кровь не получится перелить. Не спрашивайте, как это работает, я не знаю. Я не медик. Я вообще кораблестроитель по образованию. Не медик. Но если он есть, кровь перелить нельзя. Никогда. Это особенность вашего организма. Никак. Вообще. Цельную кровь у вас не возьмут. Если у вас он отрицательный, как, собственно, у всех людей, кто может быть донорами, у вас эту кровь возьмут. Человек, ну, обычный человек, да откуда ему знать, какой у него этот белок? Он вообще даже не знает о его существовании, зачем оно ему надо?
1: То есть на здоровье это никак не отличается,
2: нет,
1: не
2: это
1: отражается?
2: Нет, это просто вот у кого-то там, не знаю, пальцы длинные, у кого-то покороче. Вот как бы особенность организма такая. А если он отрицательный, ходи, сдавай спокойно. Об этом обычно узнают самый первый раз, когда приходят. Чаще всего это грустно. Но просто вот такая история. Скел плюс дать нельзя. Но еще бывают разные временные отводы. Это недавно болел, больше месяца был в экзотической стране, татуировка, пирсинг, операция. По-моему, когда тебе переливают кровь, еще нельзя какое-то время. Ну, там еще есть разные точечные отводы.
1: Простудные заболевания, если...
2: Ну, это к болезням, если недавно болел. Если недавно болел, две недельки полечись, минимум. Точнее, с момента выздоровления две недели должно пройти. Иначе кровь будет содержать просто вещества, которые не нужны. Есть еще такой постоянный отвод. Он достаточно редко встречается. Но чем дальше в лес, тем толще партизаны. О чем я? Если в вашей жизни случилась какая-то операция, и особенно если вам что-то удаляли, например, аппендицит, гланды, не дай бог что-то еще больше, то у вас кровь не возьмут.
1: То есть вообще?
2: Вообще не возьмут.
1: Несмотря на то, что большое количество времени уже прошло, да?
2: Да, потому что организм после этой операции становится достаточно индивидуален и отходит от нормы. Ну, то есть у человека в норме аппендикс есть. Гланды есть. Ну, все остальное, что у него там было, есть, есть. А как бы, а как поведет себя именно тот или иной человеческий организм, если у него нет этого органа, предсказать сложно. И никто не хочет брать на себя риск, во-первых, за здоровье и жизнь, а во-вторых, да и человеку самому, но зачем? Потому что он может там сдать эти сколько-то миллилитров, 450 миллилитров крови, а как отреагирует его организм, непонятно. Поэтому, если была такая операция, то вот, к сожалению, нет.
1: Максим, ну вот как видно, вы вошли очень так плотно в донорское движение, вот такую активность проявляете, сколько людей вы уже привели, сколько жизней, можно сказать, вы с вашей помощью было спасено. Это тоже так, знаете, одно дело самому сдать, другое дело еще и других заинтересовать.
2: Мы собрали 97 литров крови за тот год.
1: То есть вы ведете статистику 97?
2: Конечно.
1: Ну это невероятно, спасибо вам действительно за это. Но как вы вообще считаете донорское движение в Санкт-Петербурге? Вот как вы его можете оценить? Его плюсы, его минусы? Какие сложности, какие радости для доноров?
2: Ну, для обычного человека на самом деле все выглядит очень... Да и не то, что выглядит, является очень даже хорошо. Как-то не по-русски сказал, но думаю, суть ясна. Если вы обычный человек, хотите сдать кровь или уже сдаете, для вас все просто. Два варианта. Либо вы записываетесь в отделение переливания, там, как в поликлинике, талончики, они часто заканчиваются. Либо вы приходите на донорские акции. Достаточно много кто их делает. Например, некоторые работодатели для своих сотрудников делают. У вас прекрасный пример на неделе православного донора. Целую неделю можно приходить и сдавать кровь. Ну, лучше в первый день, конечно.
1: Да.
2: А у нас на акциях тоже каждый месяц люди приходят, достаточно указать ФИО и... Все, приходи, сдавай.
1: Это удобства такие.
2: Да, это удобство. И как бы ничего больше от человека не требуется вообще. То есть он пришел, сдал. Точка. И возвращается через 2 месяца, в идеале. А если мы говорим про то, ну, например, сравнить, как это было лет 20 назад. Лет 20 назад я там ходил под стол пешком, но как мне рассказывали старшие опытные коллеги, которые у вас, кстати, на эфире были, было все плохо. Ключевое слово «было». Сейчас намного лучше, благодаря их усилиям. То есть изначально была история с тем, что донорами были еще в Советском Союзе. Но за 90-е, вот я их как бы не застал, но мне очень красочно рассказывали. Ну, какое донорство? Ну, вот ни в какую калитку, mm-hmm. ни в одни ворота. Это mm-hmm. донорство тогда не было нужно. У людей ставил более насущный вопрос, yeah. а где бы взять деньги, где бы взять еду? А что вообще в стране происходит? А, ну, как бы нашим mm-hmm. слушателям, наверное, виднее, как это было, они это прожили. А, и потом это все нужно было как бы восстанавливать с нуля.
1: Yeah.
2: Потому что это донорство, даже если у кого-то и было в жизни, оно было, ну, там. Лет 15 назад, как бы в другой стране.
1: Да.
2: И как бы, а что сейчас, непонятно. И старшие коллеги начали активно развивать эту тему. Как они это делали? Ну, во-первых, они, насколько я знаю, нарастили количество мест, где можно сдать эту кровь. Отделение переливания. Во-вторых, они занялись, как бы это страшно не звучало, пропагандой. Донорского движения. Они его, по сути, воскресили. И сейчас много кто является донором. И не просто там я пришел раз в пару лет, что-то сдал, ну, до свидания. Вернусь через пару лет. А кадровым донором. Что это такое? Человек каждые там, 2-3 месяца ходит и сдает кровь. Для него это уже образ жизни. Как вот многие люди, не знаю, выезжают на дачу, и для них это привычка. Mm-hmm. И вот и для доноров это тоже привычка. Она очень легко
1: хорошая
2: заводится.
1: Хорошая привычка.
2: Хорошая, хорошая. На дачу тоже можно. Но можно и в отделение пойти сдать. Потому что дача в выходные, а отделение работает только по будням. Не пересекается, значит, можно и то, и то. И как бы сейчас все достаточно хорошо. Многие какие-то студенческие объединения занимаются донорством. Многие, как я уже говорю, работодатели занимаются донорством. Там, не знаю, «Газпром» какой-нибудь, то, что mm-hmm. сходу вспоминается. Многие заводы, конструкторские бюро mm-hmm. для своих сотрудников организуют акции. Сейчас для донорства лучшее время.
1: Да.
2: Нужно ходить и сдавать, я считаю.
1: Знаете, это очень оптимистично, то, что вы рассказали. Действительно, у нас была какая-то потеря, вот вообще даже и мысли об этом не было, и поэтому то, что сейчас возрождается с помощью таких вот активных людей, как вы, молодых, активных, есть надежда, что все-таки у нас это будет не хуже, чем в других странах, потому что гости наши говорили, что именно у нас в России как-то это отстает. И почему-то тоже среди православных это тоже не очень развито. Поэтому, дорогие друзья, мы вам напоминаем, что 22 мая в пятницу прием крови будет на территории Александра Невской лавры. Наше радио вот взялось за это дело, и мы надеемся, что вы нас не подведете и тоже присоединитесь к нам. Вот почему еще хорошо на территории Лавры. Ну, у нас наши слушатели, в основном люди православные, перед донацией можно зайти в храм, помолиться, и то есть с Божьей помощью уже потом идти на сдачу вот этой крови. Максим, наша передача подходит к концу, я хочу вас спросить, а вы придете, будете участвовать в этой акции «Недели православного донора», которую мы организовали?
2: Я аж к микрофону пододвинусь. Однозначно да. Я еще людей с собой приведу.
1: Ой, как хорошо. Дорогие друзья, вот с Максимом вы можете встретиться в пятницу 22-го и с Максимом, с его друзьями. Максим Кравцов, активист донорского движения, был у нас в гостях. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и за то, что вы так интересно рассказали нам все.
2: Спасибо и вам, что позвали.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Неделя православного донора. Программа выходит при поддержке фонда президентских грантов.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до мажор из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

0: Маленький концерт.
1: Среди богатого и разнообразного творческого наследия Михаила Ивановича Глинки его фортепианные сочинения известны меньше остальных, но их достоинство и значение для русской музыки поистине неоценимы. Жизнь аристократических салонов и поместья в России начала XIX века была богата музыкальными впечатлениями. В этой среде и рождались фортепианные вальсы, польки, мазурки, контрдансы, ноктюрны, Глинки. Однако, в отличие от салонных сочинений его современников, миниатюры Глинки — это шедевры, подобные фортепианным миниатюрам Шуберта. Стиль фортепианной музыки Глинки, радостно легкий, прозрачный, пленяющий мелодическим богатством, неотделим от его собственного исполнительского стиля и от его взглядов на фортепианное искусство. Учителями Глинки были музыканты, приверженные традициям классического пианизма конца XVIII – начала XIX века. Прежде всего, знаменитый ирландский музыкант Джон Филд, у которого Глинка взял, правда, всего 3 урока, но сумел уловить и перенести на русскую почву лучшие качества филдовского стиля – лирическую мечтательность, задушевность и тонкое изящество музыкального высказывания. Джон Филд, кроме того, был известен как основоположник жанра ноктюрна, ставшего одним из главных жанров романтической музыки. Ноктюрн ми бемоль мажор, созданный Глинкой в 1800 году,

Видно, звучание арфы в наилучшей степени могло передать манеру игры Джона Филда, которую так ценил Глинка. «До сих пор помню его сильную, мягкую и отчетливую игру», — писал Глинка о Филде. «Казалось, что он не ударял по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату».

«Русский романс без слов». Так называли, пожалуй, самый известный ноктюрн Михаила Ивановича Глинки, которому сам композитор дал название «Разлука». Этот ноктюрн фа минор 1839 года композитор посвятил своей сестре Елизавете Ивановне, которая готовилась к отъезду из Петербурга. Ноктюрн «Разлука» по праву называют первым классическим образцом русского ноктюрна. Его проникновенная лирика оказала влияние на последующее развитие русской фортепианной музыки. Музыкальная поэтика русской элегии, создателем которой стал Глинка, прокладывает путь к лирическому стилю фортепианных шедевров Чайковского и Рахманинова. Фортепиано с детских лет было для Глинки инструментом родным и близким, за которым, по его словам, он любил мечтать по вечерам и в сумерки. Пианистическое искусство Глинки поражало современников. Сохранились воспоминания Анны Петровны Керн, слышавшей игру совсем еще молодого, 22-летнего музыканта. «Можно себе представить, но описать мудрено мое удивление и мой восторг. Я никогда ничего подобного не слыхала, хотя и удавалось мне бывать на концертах Фильда и других замечательных музыкантов. Такой мягкости и плавности, такой души в звуках, совершенного отсутствия клавишей я ни у кого из них не встречала». У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки, и издаваемые ими звуки непрерывно лились один за другим, как будто их связывала симпатия. Мы слушали, боясь пошевелиться, а по окончании оставались долго в чудном забытии.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали ноктюрны Михаила Ивановича Глинки, ноктюрн ми-бемоль-мажор в исполнении Ольги Эрдели и ноктюрн фа-минор «Разлука» в исполнении Виктора Рябчикова. В передаче были использованы материалы статьи Ольги Евгеньевны Левашовой и Елены Михайловны Орловой. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Уважаемые радиослушатели! В связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей святейший патриарх Кирилл призвал помнить историю и не допускать критического разрыва между богатыми и бедными. В Твери состоялось погребение останков архиепископа Саввы Тихомирова. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил в Зачатьевском ставропигиальном монастыре торжества в честь основательниц обители. Теперь об этих новостях подробнее. 17 мая в ходе визита в Оренбургскую митрополию святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял участие в трапезе, где обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул важность справедливости как нравственной основы общественной жизни. Представитель Русской Православной Церкви заявил, что настоящее время открывает для нашей страны особые возможности, поскольку преодолены очень многие противоречия, которые были в нашем обществе. В этом контексте святейший владыка призвал помнить о социальной справедливости как о важном факторе стабильности нашей национальной жизни. По словам его святейшества, нормализация отношений между теми, кто управляет предприятиями, и простыми тружениками крайне важна. Есть очень простая истина – нужно с уважением относиться к тем, кто трудится, обеспечивать достойный уровень их жизни, с тем, чтобы никогда в сердцах и в умах тех, кто трудится, не возникало желания свергнуть тех, кто является хозяином того или другого производства или той или иной организации, отметил предстоятель. «Мы не можем больше повторять ошибок прошлого, мы должны сделать правильные выводы», заявил патриарх, добавив, что наше общество должно быть процветающим, но должно быть непременно справедливым. В завершение своего слова святейший патриарх Кирилл призвал не допускать критического разрыва между богатыми и бедными, власть имущими и теми, кто власти не имеет. 16 мая в Твери прошли заупокойные богослужения, посвященные памяти одного из выдающихся иерархов Русской Православной Церкви XIX века, архиепископа Саввы Тихомирова. Утром в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Твери была совершена божественная литургия, по окончании которой у гроба с останками архиепископа Саввы Тихомирова была отслужена панихида. Богослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. На сугубо Иктини были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси. Затем была произнесена заупокойная Иктинья, на которой был помянут архиепископ Савва Тихомиров. По запричастном стихе иерей Вячеслав Завальный прочел жизнеописание и историю обретения останков архиепископа Саввы Тихомирова. По окончанию божественной литургии митрополит Амвросий обратился к молящимся со словом. «Сегодня мы совершаем погребение останков архиепископа Тверского и Кашинского Саввы Тихомирова, которые были найдены при воссоздании этого святого собора. Несколько лет мы не знали, кому принадлежат эти останки, они находились в Москве. Затем были проведены необходимые дополнительные исследования в Твери. И вот совсем недавно епархиальный совет, выслушав научные доклады, определил, что эти останки принадлежат архиепископу Савве Тихомирову, выдающемуся архипастырю нашей церкви, бывшему архиерею Тверской земли, а также до этого ректору Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. Сегодня мы участвуем в поистине историческом дне». Затем была совершена панихида по архиепископу Савве Тихомирову. По окончании панихиды останки были накрыты архиерейской мантией, гроб был закрыт крышкой. После этого гроб с останками архиерея был перевезен в Успенский Желтиков монастырь. в храме преподобных Антония Феодосия Киево-Печерских Успенского Желтикова монастыря митрополит Амвросий совершил заупокойную литию в присутствии сослужившего в божественной литургии духовенства и братья обители, после которой гроб с останками архиепископа Саввы при пении тропаря Пасхи был перенесен на алтарь храма для захоронения, пение стихир. Пасхи останки архиепископа Саввы были преданы земле. Затем у места перезахоронения останков людей, найденных в 2012-2014 годах при раскопках перед возведением кафедрального Спасо-Преображенского собора города Твери и захороненных в обители 19 октября 2024 года, была пропета «Вечная память». 16 мая, в день 25-летия прославления преподобных Юлиании и Евпраксии Московских, в лике местночтимых святых Русской Православной Церкви, основательниц первой в Москве женской обители, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы Зачатевского Ставропигиального женского монастыря города Москвы. Перед началом богослужения заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатевского монастыря игуменя Юлиания Коляда, поздравила председателя синодального отдела по монастырям и монашеству с годовщиной возведения в сан митрополита. По окончании литургии были совершены крестный ход и славление преподобным Юлиании и Евпраксии Московским. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13:30, слушайте в нашем эфире передачи протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
4: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка, и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страница книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Пушкин также свободен и парадоксален, как сама поэзия, сама человеческая природа. Как можно одновременно быть певцом империи и мастером частной жизни? Как можно восхищаться имперским блеском и военной мощью и утверждать красоту скромного личного жития? Ответы на эти вопросы вы узнаете, послушав лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника», которые выйдут в эфир 18 и 25 мая в 21:40. Повторение по вторникам в 15:10. Лекции были записаны в лектории «Щедрая среда» в 2023 году. 20 мая исполняется год со дня кончины протоиерея Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, многолетнего друга и помощника радио «Град Петров». 19 и 20 мая в 17:10 слушайте беседы Людмилы Зотовой с отцом Владимиром из рубрики «Россия. Век 20». Беседы были записаны на нашем радио в 2015 году.
4: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
1: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова. Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22:30 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 40-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 17 главы.
1: В те дни, взяв Павла, привели в Ареопаг и говорили: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем».
0: Послушайте 42-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 12 главы.
2: В то время совет сотворили фарисеи на Иисуса и говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, подходит уже время Вознесения. Уже завтра мы с вами окончим празднование Пасхи, и через день мы уже будем отмечать праздник Вознесения Господня. И вот в эти буквально последние пасхальные дни, когда мы продолжаем еще празднование Пасхи, мы слышим некую проповедь Спасителя. Ей предшествует следующее. Некие эллины, то есть греки, язычники, подошли к Филиппу и попросили его увидеть Иисуса. Филипп находит Андрея и вместе с Андреем рассказывает об этом Иисусу. И вот реакция Господа. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», так он говорит. Почему? Почему так это важно? Дело в том, что слово «завет» по-еврейски «берит» означает «договор». Договор между, в данном случае, Богом и людьми. Так вот, Ветхий Завет был заключен между Богом и только лишь одним народом на земле, израильским. Новый Завет заключен между Богом и всем человечеством, и все люди, всех языков, всех культур могут в него войти, он открыт для всех. А Ветхий — только для евреев. Если же человек другой культуры, другого народа, вдруг, по какой-то причине узнав о Боге Израилевом, хотел принять эту веру, он должен был буквально отречься от своего народа, от своей культуры и стать иудеем не только по языку, по месту поклонения молитвы, но и по образу жизни. Это было одно из требований. Но в чем суть? Почему Бог избрал этот народ? Мы знаем этот термин «богоизбранный народ», однако мы должны понимать, что он не совсем корректен. Это не Богом избранный народ, это Богом созданный народ. Бог от праведника по имени Авраам через его потомков Исаака и Иакова и потомков Иакова создал этот народ для того, чтобы наступило время, когда остальные народы, отошедшие от Бога, забывшие Бога, в своих поисках, метаниях, исканиях, философиях, наконец-таки не поняли тщетность всего этого и не оказались бы способны и готовы принять, вернуться к вере в единого истинного Бога. И вот задача этого народа была сохранить веру в этого единого, единственного, истинного Бога. И вот факт того, что эллины ищут Иисуса, это некий знак того, что вот уже и другие народы, уже остальное человечество готово услышать благую весть Евангелия. А это означает, что пришло время прославиться Сыну Человеческому, дабы был заключен между Богом и человечеством Новый Завет. И Господь дальше, развивая эту мысль, говорит о том, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее. И что если пшеничное зерно упадет на землю, но не исчезнет, не умрет, то так и останется лежать на земле. А если исчезнет, умрет, то даст росток, то есть зерно исчезнет, его больше нет, но на месте этого зерна появляется росток с корнями, который вырастает в колос и дает много иных зерен. Так пришло время прославиться Сыну Человеческому. Не просто прославиться, но вознестись для того, чтобы посредством Его смерти, смерти Сына Человеческого, ибо вознестись на кресте, имеется в виду, другие народы смогли войти в общение, в завет с Богом. Смерть Сына Человеческого и пролитие им Его крови на кресте является той жертвой, на которой строится Новый Завет. И мы с вами, братья и сестры, читая этот отрывок, должны задумываться о глубинной сущности христианской веры. Бог отдал себя в жертву для того, чтобы нас, грешников, забывших Его, но ищущих Его, пытающихся найти Его, привести в общение с Собой, дабы заключить этот Новый Завет. И кровь Сына Человеческого теперь омывает грехи наши. Мы с вами причащаемся, но должны помнить, что эта возможность нам открылась благодаря жертве, смерти на кресте Сына Человеческого за нас. Будем же благодарны Господу за все, что Он сделал, помня Его любовь, и будем поэтому любить тех, кто рядом с нами, как и Он возлюбил нас. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 19 мая и 6 мая по старому стилю вспоминаются два святых Иова — ветхозаветный праведник Иов Многострадальный, живший за 2000 лет до Христа, и преподобный Иов Почаевский, великий русский игумен, просветитель, издатель, защитник православия. В этот день совершается память двух святых мучеников с именем Варвар. Один из них был прежде разбойником. Однажды его так поразил вид награбленного им имущества, что он воззвал к Богу с просьбой о прощении. Он посчитал себя недостойным называться человеком и в раскаянии решил до конца дней не вставать в человеческий рост, а ходить, опираясь на колени и локти. Вначале он жил у священника, который отпустил ему грехи, а потом 12 лет провел в лесу и был убит проезжавшими мимо купцами. Другой варвар был воином и служил в войске императора Юлиана Отступника. Будучи тайным христианином, он дослужился до титула комита, царского телохранителя. После победы над франками он отказался принести жертву языческим богам, и его подвергли жестоким пыткам. Видя его мужество, еще трое римских военачальников Вакх, Калимах и Дионисий исповедали веру во Христа и приняли мученическую смерть вместе с мучеником-варваром. Также сегодня вспоминается преподобный Михей Радонежский, ученик и келейник преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Михей был свидетелем посещения преподобного Сергия Божьей Матерью. Скончался преподобный Михей еще при жизни своего духовного наставника в 1385 году. В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Иова Почаевского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Те, кто пришел к православной вере в годы советской власти или вскоре после нее, наверняка держали в руках книги о православной вере, изданные в Америке, в типографии преподобного Иова Почаевского в Свято-Троицком монастыре в Джордан-Вилле. Многим поэтому особенно дорого имя этого святого и его лик, и изображение Почаевской обители, которые печатались на титульном листе. Имя преподобного Иова Почаевского еще в начале XX века стало освещением такого значимого дела, как издание православных книг. Не случайно. Преподобный Иов Почаевский родился в 1550 году в Галиции, в местности, расположенной между Карпатами и Днестром. Семья его, носившая фамилию Железо, принадлежала к дворянскому роду, хранившему верность православию. Десятилетним отроком мальчик поступил в Угорницкий монастырь и так преуспевал в иноческих подвигах, что в 12 лет был уже пострижен в мантию с именем Иова, а по достижении совершенного возраста был возведен в священнический сан. 30 лет он был удостоен и великой схимы с наречением ему имени, данным в крещении Иоанн. Время жизни преподобному Иову выпало очень сложное. На западных окраинах России православный народ подвергался церковным и политическим притеснениям со стороны польско-литовских властей. На территории Галиции и Волыни с конца XV века активно насаждалась Брестская уния, то есть соглашение с католиками, по которому православные могли сохранить богослужение восточного обряда, но должны были перейти в каноническое подчинение к римскому епископу. Для коренного русского православного населения наступили тяжкие времена угнетения православной веры и насильственного принуждения к принятию унии. В таких условиях преподобный Иов был не только строгим аскетом, но и выступал активным защитником православия. Особое доверие и покровительство преподобному Иову оказал известный защитник православия на Волыни князь Константин Острожский. Князь Константин обратился к игумену Угорницкого монастыря с просьбой отпустить преподобного Иова в его княжеский Дубенский крестный монастырь. Игумен согласился, и через некоторое время преподобный Иов был поставлен во главе Дубенской братии. В сане игумена он пробыл более 20 лет. Как раз к этому времени относится заключение Брестской унии и последовавшее притеснение православных. Князь Константин, под защитой которого находился преподобный Иов, имел огромное влияние на Волыни, пользовался уважением польского короля Сигизмунда III и папы римского Климента VIII. Поэтому униаты не решались препятствовать деятельности преподобного игумена. Во время пребывания в Дубне святой Иов приступил к распространению православных книг. С этой целью он организовал переводческую деятельность и переписку книг. Преподобный Иов и сам участвовал в этом труде. По его благословению в 1582 году князь Константин издал в городе Остроге первопечатную славянскую Библию, названную впоследствии Острожской. Заботы и волнения, связанные с издательскими трудами, а также неприязнь латинин отвлекали святого Иова от монашеского делания. Поэтому он решил оставить Дубенский монастырь и около 1604 года поселился неподалеку от него в скромной Почаевской обители. Но и здесь Иову пришлось уступить просьбам братьев и стать настоятелем. Почаевская гора стала местом подвижничества православных монахов еще во времена татарского нашествия в XIII веке. Это место было освящено явлением Пресвятой Богородицы, бывшим в 1340 году святыней обители стал след стопы Божией Матери, оставленный ею на камне, как свидетельство посещения этого места. С тех пор на этой горе стали подвизаться отшельники. На ней нашли убежище монахи разрушенного Киево-Печерского монастыря. До конца XVI века обитель была пустынной. Иноки жили в отдельных пещерах и собирались для молитвы в небольшом храме в честь Успения Божией Матери. В Почаевском монастыре преподобный Иов ввел общежитный устав. Обитель он окружил оградой и с помощью благочестивых помещиков Домашевских воздвиг Свято-Троицкий собор, а потом и еще 6 меньших церквей. Особенно важной для укрепления православия на Волыни была книгоиздательская и литературная деятельность преподобного Иова. В начале XVII века в этом крае осталась всего одна славянская типография Почаевская. Ее-то и использовал преподобный в целях борьбы с иноверием. Здесь печатались книги обличительного и догматического характера, православные молитвы и послания. Святой игумен был не только ревностным подвижником, проповедником, апологетом, церковным строителем и наставником братьев, но и добрым пастырем для заблудших. Однажды, придя ночью на монастырское гумно, преподобный Иов увидел вора, который хотел взвалить себе на спину куль зерна. Преподобный помог ему поднять этот куль, но напомнил ему об ответе на страшном суде Христовом. Потрясенный этим грешник упал в ноги святому с мольбой о прощении. Вместе с этими трудами проходила и незримая молитвенная жизнь святого. В Почаевской лавре до сих пор сохранилась пещера, где в течение нескольких суток простаивал на молитве преподобный Иов. В одну из ночей во время молитвы святого свидетели видели необычайный свет, озаривший пещеру. Кроме молитвы и богомыслия, преподобный занимался физическим трудом. Он работал в монастырском саду. При его участии были вырыты 2 пруда вблизи обители. В период военных действий Богдана Хмельницкого против Речи Посполитой преподобный Иов давал многим людям убежище в своем монастыре. 1620 году преподобный Иов принимал участие в Киевском соборе, осудившем унию и постановившем твердо стоять за православие. Скончался преподобный 28 октября 1651 года. Честные мощи святаго были обретены через 8 лет после трехкратного явления святого киевскому митрополиту Дионисию в 1675 году. По молитве преподобного Иова Матерь Божия спасла Почаевскую обитель от осаждавших ее татар и турок. Пресвятая Богородица явилась над Почаевской горой вместе со святым Иовом. Стрелы, направляемые в нее врагами, возвращались назад и поражали тех, кто их пускал. От ужаса перед этим чудом мусульмане бежали. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты. Только через 110 лет, в 1831 году, произошло воссоединение униатов с православной церковью. Тогда мощи преподобного Иова Почаевского были вновь торжественно открыты для поклонения, а Почаевский монастырь был объявлен лаврой. Память преподобного Иова празднуется в Русской Православной Церкви трижды в году. В день кончины 10 ноября, в день обретения его честных мощей 10 сентября и совместно с Днем памяти Иова Многострадального.

В исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок прозвучали стихиры праздника Пасхи знаменного распева. Запись архивная.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. «24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий.
0: «6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня. «20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
0: С 22 по 29 июня приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обители Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца, метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах, у главы святого апостола Андрея Первозванного, на острове Эвия, у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 22 по 29 июня. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Светогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.

Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности – комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу – 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: прозвучал романс для виолончели и фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Якова Слободкина и Наума Вальтера.
1: Уважаемые радиослушатели! В связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение фрагментов книги известного православного богослова XX века Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера». Мы читаем главу из этой книги, которая называется «Воскресение и воскресение». И мы остановились на том месте, где Веселин Кесич рассматривает различия между христианским воскресением и воскресением в мистериальных культах языческих религий. Среди наиболее важных мистериальных религий были религии Великой Матери Богов и Атиса. Определенную ночь, когда Атис лежал на переносных похоронных носилках и горевал, священник помазывал горло всех присутствовавших и шептал им: «Ободрись, Бог спасен, поэтому спасение будет и нашим». Были также сирийский Ваал и греческий Адонис, египетская царица Изида и владыка Серапис. Все они были средоточием примитивных ритуалов, основанных на природном цикле, который под влиянием эллинизма был истолкован, разработан и изменен в мистериальной религии личного спасения. Ясно, что именно личность Христа отделяет христианство от мистериальных религий. Мистерии не представляли человека, который жил человеческой жизнью, умер и снова воскрес. Такие божества, как Адонис, Атис и Азирис, не посылались подобно Христу, они никогда не становились плотью и обитали среди нас. Они никогда не испытывали человеческих эмоций, голода и усталости, как их испытывал Иисус. И они никогда в действительности не умирали и не были похоронены в гробнице. Они были растительными божествами, к которым в поздней античности стали относиться как к человеческим существам примитивного мифического периода. Существует множество различий между воплощенным Сыном Божиим, которого и ученики-оппоненты признавали живым историческим человеком, и этими богами мистерий. Ряд ученых также поднимал вопрос параллелизма между христианством и гностической идеей Сына Божия, небесного Спасителя, ставшего человеком. Но действительно ли гностики учили о Сыне Божьем, посланном в мир и принявшем человеческую природу до того, как об этом стали учить христиане? Несколько ведущих исследователей в области Нового Завета и гностицизма указывают на отсутствие бесспорных доказательств существования гностического мифа о Спасителе до возникновения христианства. Мартин Хенгель категорически утверждает, что в источниках, которые могут быть представлены хронологически как бывшие до появления христианства, не существует гностических мифов о Спасителе, тогда как Артур Нок подчеркивает, что само раннее христианство было катализатором роста гностических систем, и что вера воплощенного Христа низвергла элементы, которые до этого приводились для решения этого вопроса. Для нас более не представляется значимой постановка вопроса относительно того, насколько гностицизм влиял на христианство. Вопрос теперь стоит о христианском влиянии на гностическое движение, в какой степени и каким образом гностицизм воспринял идеи христианства в создании своего мифа о Спасителе. Признанный авторитет и специалист в сфере жизни и практики римского язычества Кьюмон исследовал влияние христианских идей на врагов христианства, как на членов мистериальных культов, так и на гностиков. Исследователи мистериальных культов в целом полагали, что христианское влияние вместе с углублением интереса к аллегорическому толкованию мифов вело к спиритуализации их содержания и практики. Таким образом, окончательная причина подобия между христианством и культами, по словам Хуго Раннера, заключается в растущем влиянии христианства, объектом которого в период поздней античности стали сами культы, тенденция к которой не так давно в научных кругах стали относиться со все большим интересом. Использование определенных основополагающих терминов в ранней церкви и в мистериальных религиях еще более подтверждает нашу точку зрения, что они возникли из разных источников. Чтобы привести лишь два примера, давайте исследуем, как термины «поднимать», «подниматься» и «мистерия», «тайна», «секрет» используется в Новом Завете и в писаниях мистериальных религий. Глагол «поднимать», «подниматься» – одно из ключевых слов, которое мы находим в евангельских и апостольских отрывках о воскресении. Также мы находим его в греческом переводе Ветхого Завета в двух важных пророчествах относительно воскресения. Это и в книге Исаии, и в книге Даниила. Однако в обыденном греческом в ссылках на воскресение оно встречается редко. С другой стороны, хотя существительное повышение, поднятие действительно распространено в древнегреческом, авторы Нового Завета избегают его, используя только однажды, в 27 главе, 53 стихе Евангелия от Матфея. Другими словами, писатели Нового Завета предпочитали именно глагол, как бы для акцентирования реальности и уникальности воскресения Христа. В противоположность этому, глагол «поднимать», «подниматься» едва ли вообще используется в описаниях восстания богов-спасителей в мистериальных культах. В их писаниях скорее говорится, что Бог освободился, или что Он живет, а не то, что Он восстал.
Второй термин – «мистерион» нередко встречается как в Новом Завете, так и в мистериальных культах, но в различных контекстах и с принципиально разным значением. Нашим главным источником для определения значения христианской тайны в Новом Завете является апостол Павел, который использует этот термин в своих посланиях более 20 раз. Ниже мы приводим три характерных отрывка. «Могущему же утвердить вас по Евангелию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, мистерион, о которой от вечных времен было умолчено, но которая была явлена теперь, и через Писания пророческие по повелению вечного Бога была объявлена всем народам к послушанию веры». Послание к римлянам. Тайну, то мистерион, сокровенную на протяжении веков и родов, теперь же была она явлена святым его. Послание к Колоссянам. Поведав нам тайну воли своей, то мистерион, по благоволению своему, которое он предустановил в нем для осуществления полноты времен, чтобы соединить все небесное и земное под главою Христом в нем. Послание к Ефесянам. Во всех этих текстах присутствуют две общие черты. Слово «мистерион» всегда используется в единственном числе, и оно связано со словами, означающими откровение, явление, возвещение, сообщение или произнесение. Другими словами, тайна открыта, обнаружена, явлена. Но хотя теперь тайна открытая должна возвещаться, она все же имеет элемент, превосходящий человеческое восприятие и разум. Существует несказанная особенность тайны. Слово «тайна» в Новом Завете выражает, по словам Климента Александрийского, драму человеческого спасения, драму истины. Для апостола Павла тайной Божией является Христос распятый. И этот распятый Мессия является воплощенным Словом Божьим, целью всего творения. Термин «мистерион» прочно связан с христианской керигмой и никогда не используется апостолом Павлом по отношению к какому-либо обряду, эллинистическому или христианскому. Христианский мистерион не имеет ничего общего с мистерия эллинистических культов. Эллинистические мистерия, множественное число слова, которое наиболее часто упоминается в писаниях мистериальных культов, но не встречается в Новом Завете, не открытые и явленные, а скрытые и неявленные секреты. Откровение тайны, на которое ссылается Новый Завет, остается неведомым в мистериальных культах. Существенной чертой мистерия является именно то, что они никогда не раскрываются. Таким образом, различные формы и применение термина «мистерион» в контексте этих двух религиозных движений определяют существенное различие между ними. Использование «мистерион» в христианских текстах подчеркивает скорее отделение и различие от мистериальных культов, чем какое-либо подобие им, и не может быть обусловлено влиянием последнего на христианские источники. Рассматривая концепции или образы, содержащиеся как в христианстве, так и в мистериальных культах, необходимо быть осторожными в объяснении их как заимствований. Некоторые авторитетные комментаторы приписывают каждое подобие между верой Нового Завета и культами исключительно влиянию культов, которые они рассматривают как богатый источник важных концепций и практик для этой новой религии. В то же время другие увидели эти подобия в иной перспективе, который преодолевается вопрос заимствования, и заключали, что имеются определенные общие элементы в христианстве и мистериях, которые никто из них не перенимал у другого. Эти подобия появились в ответ на более глубокий уровень человеческой природы и ее потребностей. Общее в этом случае принадлежит жизни, как таковой, человеческому существованию. В некоторых религиозных традициях эти элементы или практики трансформируются в символы, содержание и значение которых в христианстве и мистериальных культах абсолютно различны. Смерть и душа в христианстве и мистериях. Несомненное подобие между умиранием и восстанием Христа с одной стороны и Атиса, Адониса и Осириса с другой не определяет их существенного совпадения при рассмотрении их содержания. В культах дух природы или растительности умирает и появляется каждый год. Осирис, Атис и Адонис оплакиваются как смертные, а радость следует за печалью. Богу было благоудобно, чтобы во Христе обитала вся его полнота, и через него примирилось все то, что на земле, и то, что на небесах. Христос является исторической личностью, а не силой природы. Если в мистериальных культах смерть означает поражение, то смерть Христа в Новом Завете становится победой, триумфом, явлением славы Божией. В мистериях смерть навязывается нежелающему этого Богу, и его последователи оплакивают его. В Новом Завете смерть Христа является добровольной. В мистериях восстание отменяет поражение смерти. В Евангелиях воскресение являет то, что было совершено победоносной смертью. Смерть на кресте была смертью к воскресению. Как возглашается в пасхальном гимне православной церкви, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав.
Совсем вскоре после его смерти и воскресения Христа церковь выразила эти события в форме утверждения веры Керигмы в 15 главе 3 стих 1 послания к Коринфянам и следующих. Это и другие ранние формулы веры происходили из конкретного исторического опыта смерти и воскресения Христа и сочетаются как с историческими данными, так и с богословским значением. Такие формулы учения не использовались мистериальными культами или языческими религиями. Лишь в конце IV века Салюстий, римский языческий философ, попытался создать официальный систематический катехизис в ответ на вопросы, поднимавшиеся в философских движениях и мистериальных культах того времени. Все же это далеко от параллели с апостольской керигмой, в которой нет попыток обеспечить историческую основу или предложить исторические доказательства для языческих верований, тогда как некоторые из ее учений или позиций ясно указывают на разделение христианской и языческой традиции. Трактат Салюстия, к примеру, дает объяснение языческого отношения к душе и ее посмертному бытию. В четвертой части этого трактата душа рассматривается как бессмертная, так как она знает богов, а ничто смертное не знает бессмертного. Душа и тело – это две раздельные сущности. Душа пользуется телом как средством, но не заключена в нем, так же, как мастер не заключен в орудии. Пятая статья веры продолжает утверждать веру в переселение душ, которая исходит из посылки, что души, которые по природе призваны действовать в теле, не должны однажды его оставить, оставаться все время в бездействии. Однако, в отличие от индуистской традиции, разумная душа никогда не может стать душой неразумного создания. Эта вера в бессмертную душу, которая переходит в смертные тела, радикально отличается от библейского и христианского учения. Христиане относятся к душе не как к бессмертной самой по себе. Она не является независимым или самоуправляющимся существом, но именно творением, самим своим бытием, обязанным Богу, Творцу, который может сделать бессмертным по своей милости, подчеркивает Георгий Флоровский. Из этого христианского учения о душе мы ясно видим, что любая теория переселения душ чужда вере Нового Завета и Церкви Отцов. Тело не отделено от души. Человек был создан для вечного предназначения, которое есть воскресение тела и души. Святоотеческая позиция удачно резюмируется выражением Флоровского о том, что христиане не привержены никакому философскому учению о бессмертии, но они привержены вере в общее воскресение. Мы можем заключить, что христианская идея воскресения Христа не согласовывается ни с чем из иудейской или эллинистической религиозных традиций и не могла бы из них выводиться. Сообщения о воскресении Христа в Новом Завете представляются нам новый материал и новые образы для выражения новых случаев и нового опыта. Новизна происходит из самого факта откровения. Слава воскресшего Христа уже явлена в истории. Христианская надежда на будущее спасение теперь отлична от иудейских ожиданий. Спасение приходит через смерть и воскресение Иисуса и через индивидуальное объединение в тело воскресшего Мессии. Здесь также нет параллелей в мистериальных религиях, в которых спасение верующих не зависит от смерти и возрождения богов. Где нет действительной смерти, там нет и действительного воскресения, и потому в мистериальных культах нет действительных параллелей воскресению Христа и его последствиям. Каковы бы ни были внешние сходства между религиями римского мира, христианство стоит обособленно, а его идея воскресения не сформировалась под внешними влияниями. В нашей передаче прозвучали фрагменты книги Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера». Эта книга была выпущена в 2006 году в издательстве «Пролог» в городе Киеве. Мы читали главу, которая называется «Воскресение и воскресение» в кавычках. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: В исполнении хора донских казаков под управлением Сергея Жарова прозвучал экзопастеларий «Пасхи». Архивная запись 50-х годов. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю о слепом. «Вем, яко слеп бых, ныне же вижу». Ответ фарисеям слепца, прозревшего велением Христа Бога. Нынешнее воскресенье, возлюбленные братья и сестры, называется в церковном порядке «неделю о слепом», потому что сегодня положено читать из Евангелия от Иоанна священную повесть о чудесном исцелении Иисусом Христом слепого от рождения человека. Чудо исцеления совершилось так. Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Одни из очевидцев этого преславного чуда прославили Господа и уверовали в Него. В числе уверовавших был прежде всего сам бывший слепец, а другие, особенно фарисеи, еще больше возненавидели Иисуса Христа, клевеща на Него, будто Он силою бесовскую творит чудеса, хотя бес еще никогда ни одного человека не мог исцелить от слепоты, да и не может, ибо его держава есть до времени держава смерти и зла, а не держава живота и милости. По поводу этой фарисейской слепоты душевной, этой ненависти и зависти их, Господь сказал мудрое изречение всем людям: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это значит, чтобы люди простые, нелукавые, бесхитростные, уверовали в Него, света истинного, просвещающего всякого человека и в спасителя грешных. А люди лукавые, гордые, самомнительные, завистливые, корыстолюбивые остались в жалком неверии и к злобе приложили большую злобу, к зависти – зависть, к лицемерию – лицемерие, к лести – лесть, к тьме – тьму, к безумию – безумие, к убийству – убийство. И в самом деле, люди искренние, простые, добрые, как рыбари, впоследствии апостолы, как сотник римский, как Иаир, как Лазарь, как Иосиф Аримафейский, как мироносицы и многие другие, уверовали в Него, прозрели душевно, изменились на лучшее. А лукавые, гордые, корыстолюбивые, как фарисеи, как Иуда, как первосвященники и старейшины иудейские, и при своей учености, при кажущемся ясном зрении, стали слепы, темнее самых темных невежд из народа, ибо не хотели видеть солнце правды, Христа, Сына Божия, и сочли Его за простого человека, за бесноватого, а учение Его не стоящим внимания, и стали еще хуже, злее, лукавее. Что было причиной их столь ужасной слепоты душевной? Их страсти, их пороки. Зрячи они были только телесно, но слепы были душевно, слепы вольную свою волю. Из-за этого ослепления, из-за этих страстей, из-за нераскаянности своей, из-за неверия, навеки вечные погубили души свои. Ибо нет иного имени под небесами, которым бы можно было спастись человеку, кроме имени Иисуса Христа. А в Него-то они и не уверовали. Неверующий, говорит Господь, уже осужден есть, яко неверова во имя Единородного Сына Божия. А все ли мы зрячие, братья и сестры, или все слепые душевно? Нельзя назвать нас слепыми совершенно. Мы немного видим, поскольку веруем в Иисуса Христа и имеем смиренный образ мыслей и упражняемся в молитве и добрых делах, но и зрячими совершенно нас тоже нельзя назвать. так как грехи и страсти непрестанно каждый день ослепляют нас. Что не грех, то у нас слепота и слепота душевная, и гнев ослепляет душу гневливого, и зависть душу завистливого, и деньги душу сребролюбивого, и вино пьяницу, и чревоугодие алчного до пищи, и гордость гордеца, и сласть сладострастного, и лицо полагающего достоинство человека во внешней красоте, а не во внутренней. Словом, всякого ослепляет всячески живущий в его сердце грех. И оттого слепых между нами, слепых душевно, бесчисленное множество. Слепота телесная временна, как и тело временно, а слепота душевная вечна, как и душа. Если в этой жизни человек слепой душевно не позаботится сам прозреть покаянием и добродетелью, особенно милостынью и смирением, ослепший душевными очами, то есть нераскаянный грешник, не узрит Бога, отвержен будет от Бога и пойдет в муку вечную, во тьму кромешную. Итак, поспешите прозреть все сердечными очами через покаяние и милостыню. Слепые душевными очами, братья и сестры, попечемся несколько о слепых братьях и сестрах телесно. Вы знаете, что есть много слепых наших собратьев и сестер в нашем Отечестве, и в соседней нам столице есть благотворительные учреждения, где безвозмездно лечат слепых или учат их рукоделием, чтению, пению и разным искусствам, возможным для слепых. Оно содержится на добровольные приношения соотечественников. Помогайте же, братья и сестры, по силе своей, вашими приношениями этому учреждению. Вот доверено от этого учреждения лицо обратиться к вам за вашими жертвами. Во имя Христа Спасителя, врача слепых, и во имя христианского братства не откажитесь от доброго дела, каждый по силе своей, вложив какую-либо лепту. Да положит вам Господь на сердце послушание и милость, и да благословит Он ваши жертвы свыше, да будет с вами благодать Его. Аминь.
2: Поучение в неделю о слепом святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Тропарь Святой Пасхи композитора Степана Дегтярева в обработке архиепископа Никанора прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159-85-09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В прошлой нашей передаче мы с вами говорили о том, что такое крещение для христианина, и остановились, в общем-то, на обряде экзорцизма, то есть изгнания нечистой силы из крещаемого. Мы говорили о том, что, заканчивая это отрицание дьявола, извержение дьявола из своей жизни, христианин, то есть тот, кто готовится стать христианином, дует на сатану и плюет, выказывая полное пренебрежение к сатане. Мы с вами даже упомянули о скепсисе, то есть о сомнении, которое испытывает современный человек, думая о сатане. Ведь нам, людям 20 и 21 века, тяжело поверить, что есть какие-то еще потусторонние силы, неизученные, не препарированные, на молекулярном уровне, не рассмотренные в микроскопы и не разрезанные специальными скальпелями. Тем не менее, церковь верит, что действительно есть потусторонний мир, потусторонние силы, и есть не просто некое зло, абстрактное зло, но есть некая личность, темная личность, стоящая за всяким злом, иррациональная личность, хаотическая, которую православное предание и писание называет сатаной, сатан или шайтан, да, по-древнееврейски означает противящийся, или дьяволом называет его. Дьяволус — это разбрасывающий, разрушающий творение Божие. Так вот, православная церковь всегда имела опыт существования зла, существования демонизма. Современному человеку порой непонятно, от чего его призывают отрекаться вот в этом чине отречения, чине экзорцизма. Тем более, зачем нужно отрекаться от дьявола? Однако для древнего человека ничего непонятного в этом чине не было. Древний христианин понимал, что новая жизнь, к которой он приходит, это жизнь неконформистская. Жизнь, определяемая не ценностями века сего, но Царством Небесным. Жизнь в церкви воспринималась не как средство для достижения успешной и комфортной мирской жизни, не как духовная терапия, как часто понимают, а как путь духовного роста, как серьезная работа по очищению и освобождению человека, себя самого, от греховной зависимости души. Страшная правда состоит в том, что подавляющее большинство христиан попросту не видит присутствия действия сатаны в мире и поэтому не испытывает нужды в отречении от, как говорит церковная молитва, от дел сатаны и служения сатаны. Христиане не замечают явного идолопоклонства, пронизывающего идеи и ценности сегодняшней жизни и формирующего, определяющего и порабощающего их жизнь в гораздо большей степени, чем открытое идолопоклонство древнего язычества. Христиане, бывает, закрывают глаза на тот факт, что демоническое состоит главным образом в фальсификации, в подделке, в отклонении даже положительных ценностей от их истинного смысла, в представлении черного белым и наоборот, в тонкой и порочной лжи и смешении. Христиане не понимают, что такие, по видимости, положительные, даже христианские понятия, как свобода, освобождение, любовь, счастье, успех, достижение, рост, самосовершенствование, то есть понятия, формирующие современного человека и современное общество, могут на самом деле не соответствовать их действительному значению и быть орудиями зла. Так пишет современный богослов отец Александр Шмеман в своей книге «Водой и духом», разбирающий подробно этот аспект отречения христианина от сатаны. «Отречься от сатаны, — пишет отец Александр, — не значит отвергнуть мифическое существо, в чье существование даже многие не верят. Это значит отвергнуть целое мировоззрение, сотканное из гордыни и самоутверждения, из той гордыни, которая похитила человека у Бога и погрузила его во тьму, в смерть, в ад. И можно не сомневаться, что сатана не забудет этого отречения, этого вызова. Дунь и плюнь на него. Война объявлена. Начинается битва, исход которой либо вечная жизнь, либо вечная гибель. Именно в этом и состоит христианство. Именно это в конечном счете и означает наш выбор».

непосредственно за чином отречения от сатаны, крещаемый выражает желание соединиться, сочетаться по-славянски со Христом. Выражение веры при крещении – факт, восходящий к апостольскому времени. О важности торжественного исповедания веры сообщают и все древние авторы. Мы при крещении пользуемся никео-константинопольским символом веры. В католической церкви употребляется так называемый апостольский символ веры, имеющий латинское происхождение. По обычаю, исповедуя символ веры, следует держать, как говорит славянский требник, «руце доле», то есть опущенными, что выражает смирение перед Богом. Одним из важных элементов крещального чина, собственно, не крещального даже, а предкрещального, всегда было помазание крещаемого освященным маслом, елеем. Но это помазание следует отличать от другого помазания, которое совершается после крещения, от помазания новокрещенного святым миром, от таинства миропомазания. Помазание освященным елеем существовало, начиная с III века. Если в Западной Церкви помазанию елеем не усваивалось важного значения, то на Востоке оно было обязательным, и его установление возводили к апостольским временам. Исторически оно было связано с укреплением человека в перспективе грядущего крещения, а также являло печать принадлежности ко Христу и свидетельствовало об окончательном разрыве с сатаной. В IV-V веках крещаемые совершенно свлекались одежды, то есть обнажались, их помазывали маслом, как говорилось, от верхних волосов на голове до ног, причем у женщин священник помазывал лишь голову, остальные части тела помазывали диаконисы, женщины, помогавшие при совершении богослужений. Позже, по греческой практике, например, в XVI веке, в связи с упразднением института диаконис, помазание обнаженного тела женщины совершали женщины, восприемницы или специальные женщины, помогающие при храме. Помазывать же все тело младенца могли восприемники, то есть крестные. Как раз сейчас и появился повод перейти к этой теме восприемников или крестных по современному словоупотреблению. Повеление церкви требует, чтобы при крещаемом были и его восприемники. Кстати сказать, само слово «восприемник» напоминает нам основную задачу крестных – воспринимать крещаемого от купели в день крещения, выводить его из купели, дать ему руку, чтобы он вышел по ступенькам из этого бассейна, баптистерия, в котором крестили древних христиан. Так вот, повеление церкви требует, чтобы при крещаемом были его восприемники, сегодня воспринимается многими анахронизмом. Восприемники превратились в друзей семьи, в крестных, маму и папу, а подлинный смысл восприемничества из сознания современного человека почти выветрился. Однако смысл и значение восприемничества не только не устарели, но именно сейчас приобретают ту актуальность, какой были лишены столетия назад. Ведь задача восприемника – поручительство за веру новокрещаемого, в каком бы возрасте он ни был. Необходимость в восприемниках появилась примерно с IV века, когда креститься приходило такое множество людей, что епископы не знали ни о вере пришедшего, ни о нем самом. Тогда стали требовать, чтобы пришедший предоставил свидетеля о своей вере и решимости жить жизнью члена церкви. Федор Мопсуэцкий писал: «Что ж касается до вас, приходящих к крещению, то в должное время ваше имя вписывается в книгу церкви, а также туда вписывается имя вашего крестного отца, который отвечает за вас и становится вашим проводником в ограде и с поспешником вашего гражданства в нем. Сие же совершается для того, чтобы вы знали, что еще находясь на земле, вы заранее приписываетесь к небесам, что ваш крестный, который уже там, должен усердно учить вас, странников и пришельцев, в тот великий град, всему, что сему граду и гражданству в нем подобает, дабы вы хорошо ознакомились с его жизнью, без особого труда и беспокойства». Свидетельствуя перед христианской общиной за своего подопечного, восприемник руководил его духовной жизнью, побуждал его вести церковную жизнь и знакомил с правилами этой жизни. Однако постепенно институт восприемников вырождается. Восприемники берут знакомых, родственников, и сама суть этого действия забывается. Но если раньше крещаемый младенец оказывался в среде верующих людей, он с детства узнавал основу веры и получал приобщение к церковной жизни, то сегодня, когда мы живем в безрелигиозном мире, когда младенец не может рассчитывать на то, что его непременно приобщат к церкви,
Думается, что институт восприемчества должен вновь возродиться и занять свое важное место в церковной жизни. Напомним всем читателям о серьезности в выборе восприемника для вашего чада, а также о великой ответственности за душу крещаемого, которую выбранные вами крестные будут нести. В день великого окончательного суда Господь спросит прежде всего с крестных, как они соблюли веру своих посомых, помогали ли им в христианской жизни. Если же, дорогие радиослушатели, вас самих позовут быть восприемниками у близких или знакомых, помните сами о великой ответственности. Каноны церкви однозначно утверждают, что восприемниками при крещении человека в православной церкви могут быть только верующие, лица православного исповедания, причем достигшие сознательного возраста. Запрещено брать себе восприемники лиц психически больных, глухонемых, тех, кто не был у исповеди и причастия несколько лет, то есть лиц нецерковных. А вот теперь и появилась возможность, пройдя все, скажем так, предварительные чины приобщения человека к церкви, поговорить о самом крещении. В ранней древности крещение совершалось в различных водоемах, реках, озерах, колодцах и прочее. Однако около середины II века крестильни устраиваются либо при богатых домах, в которых совершалось богослужение, либо в катакомбах. Археологи нашли в последних немало подобных крещальных помещений. Одна из них — крещальня в усыпальнице Пантеана. Здесь совершал крещение папа святой Стефан в III веке во время гонения Валериана. Крещальня эта представляет из себя четырехугольную комнату с углублением, бассейном посередине. Фреска, находящаяся здесь же, изображающая крещение Христова, подтверждает, что эта комната использовалась как крестильня, по-гречески «баптистерий». Даже когда гонения стихли и можно было открыто крестить при храмах, иногда продолжали крестить в катакомбах. Позже крестильни стали строить в непосредственной близости от храма, и продолжалось это в IV-V веках, а с этого времени крещение переносится уже вовнутрь храма, так как с этого времени крестили почти исключительно детей. Многие из крестилин, расположенных вне храма, были присоединены к храму пристройками. Крестильни часто делались из драгоценных камней, делились на притвор, в котором происходило оглашение, и само крестильное помещение. Иногда крестильни делились на мужское и женское отделение. В центре крестильни устраивалась купель, причем вода обычно подавалась в купель через водопроводные трубы, а края купели находились вровень с самим полом. Так что в такую купель, как в гроб, как в яму, сходили и из нее выходили. Обычно сходили в купель и выходили с разных сторон. Причем в купель вело 3 ступеней в честь Троицы, и из купели 3. Посередине, между сходом и выходом, была площадка для священника. Появление купели на возвышенности, типа бассейна, было обусловлено распространившимся обычаем крестить младенцев, чтобы было удобно крестить младенца, так что прежняя форма купели вровень с полом исчезает. Формы купели были различными. Купели были круглыми, восьмиугольными, крестообразными. Материал, как я уже сказал, был обычно драгоценным, полированный мрамор, изнутри гладкий, снаружи украсенный резьбой, лепкой и прочее, прочее. Купели отличались изяществом и красотой. Денег на них уж на что, но на них не жалели. Посередине купели делался обычно столбик с кувшином наверху или изваянием какого-либо животного, символически изображавшего Господа, например, агнца, оленя и так далее. Этот кувшин, этот сосуд в виде оленя, агнца извергал воду для наполнения купели. Иногда фонтанчик помещался сбоку, а сверху помещалась курильница для ладана. Над купелью на цепочках привешивался золотой или серебряный голубь, символ Святого Духа, заключавший в себе или освященный елей для оглашенных, или святое мира для новокрещенных. Все это делалось тщательно, из дорогих материалов, имело большую цену, что становится тем более понятным, если вспомнить, что практически всегда крещальни устраивались не в простых храмах, а в епископских храмах, соборах. В крестильных помещениях на стенах были разнообразные мозаики, сцены из Священного Писания, символические знаки, изображавшие Господа Иисуса Христа. Отсюда становится понятным, что как целый комплекс символических атрибутов баптистерия, так и его тесная связь с Евхаристией и зависимость от епископского служения, все это способствовало законодательному утверждению обязательности совершения крещения
именно в подобных помещениях. Итак, современные церковные каноны настоятельно указывают на важность совершения крещения либо в храме, либо в крестильне баптистерии. Совершать крещение дома можно лишь в крайнем случае. Крещение совершается в чистой воде. Температура воды не регламентируется. Во всяком случае, чтобы не было вреда младенцу, воду обычно разбавляют теплой водой или подогревают. Если существует опасность смерти новорожденного, таинство крещения может совершить и всякий верный христианин. Такое крещение заключается в троекратном погружении крещаемого в воду с произнесением обычной формулы «Крещается раб Божий» или «Раба Божия». Во имя Отца – аминь, и Сына – аминь, и Святаго Духа – аминь. Естественно, надо при словах «крещается раб Божий» или «раба Божия» упомянуть имя крещаемого. В будущем вот такое мирянское крещение священник должен восполнить, то есть совершить все обряды и таинство миропомазания.

Крещение происходит в воде. Почему? Что стоит за этим обычаем? Как часто материнское сердце сжимается от страдания за любимого?

одна семья, семья праведного Ноя. Здесь налицо логическая цепочка. Вода — это смерть. Спасение от воды несет жизнь. Далее исторический ряд, относящийся к священно-ветхозаветной истории. Помните, прохождение через воды Черного моря израильского народа при бегстве из Египта. Освобождение из плена здесь символически знаменует переход от смерти к жизни. И далее следующий логический ряд. Смерть Христа, погружение в смерть, Шеол, в бездну, и его воскресение, восстание из бездны небытия. Естественно, что жизнь христианина, как человека, желающего всецело жить жизнью Христовой, также должна пройти через этот ряд символических, весьма значительных и значимых действий: погружение и умирание, и восстание, возрождение. Это одна грань символики крещальной воды. Второй момент – это то, что и вода первозданного мира, и вода потопа, и даже бездна ада является той стихией, из которой появляется, которую побеждает и над которой торжествует новая жизнь. Таким образом, погружение крещаемого означает и его умирание для прежней жизни, и воскресение для жизни со Христом через выход из купели. Об этом настойчиво говорит современный богослов. Греческое слово «баптизо» главным образом и прежде всего выражает мысль о полном погружении человека или какого-то предмета в воду и извлечении из воды. Изначально, пишет богослов, крещение совершалось именно так, как и обрезание в Ветхом Завете. За прямой угрозой жизни непосредственно следовало освобождение и сохранение, исходящее из крещения. Можно ли такие соображения, как простота совершения обряда, забота о здоровье и соблюдение приличий, считать последним словом и поступать иначе, то есть совершать крещение не в его изначальной форме? Обычно в православной церкви крещение совершается через троекратное погружение крещаемого. Но в крайнем случае разрешено крестить через обливание или окропление водой. Крещается человек через произнесение сакраментальной формулы. Крещается раб Божий или раба Божия во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Обычай крестить через троекратное погружение, скорее всего, появился не в первом и не во втором веке, а в третьем. На Западе, например, даже в VII веке практиковалось крещение с единократным погружением. Если неизвестно, крещен человек или нет, то каждый раз, когда не обретаются достоверные свидетели, несомненно утверждающие, цитирую постановление собора, «яко таковые младенцы крещены», и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их, да таковое недоумение не лишит их очищения таликую святыней. Отдельным вопросом может быть вопрос о крещении младенцев, но останавливаться сегодня подробно мы на этом не будем, потому что о крещении младенцев мы говорили в одной из наших предыдущих передач. Напомню лишь вам одно из правил Карфагенского собора. Кто отвергает нужду крещения малых, новорожденных от матерней утробы детей, или кто говорит, что хотя они и крещаются в отпущении грехов, но от прародительского Адамова греха ничего не заимствуют, что надлежало бы омыть бани и паки бытия, тот да будет анафема. И младенцы, никаких грехов сами собой соделать еще не могущие, крещаются истинно в отпущение грехов, да через паки рождения очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения. Смысл крещения детей в том, что ребенок очищается в крещении от первородного греха, которое в принципе характеризует человеческую природу, природу первого ветхого Адама. Через крещение мы соединяемся с богочеловеческой природой Христовой, принимаем в себя природу нового Адама. Поэтому человек, сколько бы ему лет ни было, в любом случае нуждается в этом крещальном очищении. А сейчас несколько слов скажем о таинстве миропомазания в заключении нашей передачи. По современному обычаю Восточной Церкви непосредственно после крещения совершается таинство миропомазания. «После того, как вы вышли из купели священных вод, — говорит святой Кирилл Иерусалимский, — вам дано было помазание. Не думай, что это простое мира. Нет, видимым миром помазуется тело, а душа освящается святым и животворящим духом». Ветхий Завет предсказывал, что грядет новая эра, когда Дух Господень почиет на Мессии.

0: Мессии через Него на всем мессианском народе. Христос неоднократно обещал это излияние Духа, и это обещание сбылось в день Пасхи, а затем самым полным образом в день Пятидесятницы. Помните книгу Деяний, 2 глава. Исполненные Духа Святого апостолы начали говорить о великих делах Божьих, и апостол Петр провозгласил, что наступает мессианское время. Деяния, 2 глава, 17-18 стихи. С тех пор видимым знаком приобщения к мессианскому народу и сообщения Святого Духа является возложение на христиан рук и помазание христиан священным маслом миром. Это возложение рук и помазание миром осуществляли апостолы или их преемники, епископы. Важно добавить, что сообщение благодати Святого Духа совершалось непосредственно за крещением. Однако умножение христианских общин, в том числе в отдаленных селах, привело к тому, что епископы не могли участвовать в крещении и возлагать руки на всех крещаемых. Слишком много стало этих крещаемых. На Востоке тогда епископы стали освящать специальное благовонное масло, миро, и рассылать его пресвитерам христианских общин, чтобы те сами миропомазывали крещаемых. В миропомазании на нас изливается благодать Духа Святого, помазующая нас и как бы делающая Христами, по-гречески «Христос помазанник». Цитирую. «Воистину Бог, предопределивший нас во усыновление, соделал нас сообразными славному телу Христа. Будучи же причастниками Христа, вы по праву именуетесь Христами», пишет святитель Кирилл Иерусалимский. Миропомазание совершается освященным епископским чином, по современной традиции освящается миро предстоятелем поместной церкви, в России патриархом. Миряне никогда не могут совершать миропомазание. Миропомазание в Восточной Церкви совершается с произнесением слов «печать дара Духа Святого», причем святым миром крестообразно помазуются члены тела. В католической церкви принята следующая формула. Имя, там, допустим, Татьяна, прими знамение Святого Духа. Святым миром помазывались, начиная с древности, все входы души, глаза, уши, уста и все члены, как сообщает святой Ефрем Сирин. А Святой Вселенский Собор седьмым правилом указывает, что помазываться должны, во-первых, чело, потом очи и ноздри, и уста, и уши. Кроме того, помазываются основные части тела, грудь, руки, ноги и прочее. После миропомазания следует чтение Священного Писания, послание апостольское, послание к римлянам, 6 глава, 3-11 стихи, и евангельское, последние стихи 28 главы Евангелия от Матфея, где Господь, посылая учеников, в мир говорит им: «Идите и крестите всякого приходящего во имя Отца и Сына и Святого Духа». А затем в чине крещения, которому, скажем так, сопричисляется каждый верующий, каждый принимающий крещение, в чине крещения практикуются еще два элемента. Это чин пострижения волос и обряд воцерковления. Но об этом мы поговорим в следующий раз. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни всех Господь!
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985 49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Уважаемые радиослушатели! В связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжим свое вещание по расписанию.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача 9. Я давно знал, что мы в начале августа поедем в Чурасово к Прасковье Иванне, которая непременно хотела, чтоб мать увидела в полном блеске великолепный семидесятинный чурасовский сад, заключавший в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов — вишен, груш и даже бергамот. Отцу моему очень не хотелось уезжать из Багрова в самую деловую пору. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила: «Проказница, право, Прасковья Ивановна, приезжай смотреть ее сады, а свое хозяйство брось. На меня, Алеша, не надейся, я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить-то не стану, больно речист». Все это мой отец понимал очень хорошо, но ослушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещание было невозможно. Бабушка очень неохотно отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к Покрову воротимся домой. Прасковья Ивановна давно ожидала нас и чрезвычайно нам обрадовалась. Особенно она ласкала мою мать и говорила ей: «Я знаю, Софья Николаевна, что если б не ты, то Алексей не собрался бы подняться из Багрова в деловую пору. Да чай и Ирина Васильевна не пускала. Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а иные еще поспевают. Как нарочно выражает личный, посмотрю я, какая ты охотница до яблок». Прасковья Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле, сад был великолепен. Яблони в бесчисленном количестве, обремененные всеми возможными породами спелых и поспевающих яблок, блиставших яркими красками, гнулись под их тяжестью. Под многие ветви были подставлены подпорки, а некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Сильные родники били из горы по всему скату и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность. Прасковья Ивановна была неутомимый ходок. Она водила нас до самого обеда, то к любимым родникам, то к любимым яблоням, с которых сама снимала какую-то длинную рогулькую лучшие спелые яблоки и потчевала нас. Мать в самом деле была большая охотница до яблок и ела их так много, что хозяйка наконец перестала потчевать, говоря: «Ты так, пожалуй, обедать не станешь». Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанье простынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были воротиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось, что и нас с сестрицей в Чурасове посадили за один стол с большими. С этих пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Между тем опять начали наезжать гости в Чурасово, и опять началась та же жизнь, как и в прошлом году. Через два месяца, в конце сентября, отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к Покрову он обещался воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба. «Но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. Все пустое», — говорила она. «Матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучок ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к знамению». Отец мой докладывал, что до знамения, то есть до 27 ноября, еще слишком два месяца, и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню». Пришел Покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтобы не разбудить мою мать, подошел ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Сережа. Верно, матушка очень больна». Слезы покатились у него из глаз. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидев, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я. Но отец рассказал ей, в чем состоит дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слыхал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не дурной, и что праздничный сон до обеда. Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать, как же эта маменька всегда говорила, что глупо верить снам, и что все толкования их — совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон. Стало, бывают сны дурные, стало, праздничный сон сбывается до обеда. Сегодня большой праздник, вот увидим, что случится до обеда. Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние. Началась служба. Священник и диакон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе со своими певчими. По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весело возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидали чай и кофе. Вдруг вошел человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привез нарочный из Багрова. Отец мой побледнел. Руки у него затряслись. Он с трудом распечатал конверт, прочел первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал: «Матушка чайно больна». Все очень встревожились. Но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твердым голосом сказал: «Как вам угодно, тетушка, а мы сегодня же едем. Если вы не пустите Софью Николаевну, то я поеду один на перекладных в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала отцу: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец ту же минуту вышел, чтобы распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали. Тетушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день, и ночь ехать на переменных. Матушка, как опомнится на минутку, так все спрашивает вас». В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил запасными дарами, и говорит, что она очень трудна. Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало, огорчило это известие. Она не пустила моего отца к покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было ее лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала, молчали и все. Потом, сказав: «Боже, сохрани и помилуй, если он не застанет матери», встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К Покрову отец обещал приехать. В Покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов, до обеда, сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не Бог ли их посылает? И я долго верил им, хотя, правду сказать, мои сны никогда не сбывались. Мать пошла укладываться, и к обеду было все уложено. Подали кушать. Прасковья Ивановна наперед зашла к нам в кабинет, она была уже спокойна и твердым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всем на милость Божию. «Я надеюсь, между прочим, сказала она, что Господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину. Надеюсь, что ты застанешь Арину Васильевну живою, и что в день покрова Божией Матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни. Прощайте, друзья мои. Благодарю Алексея Степановича за исполнение моего желания и за послушание, а тебя, Софья Николаевна, за твою родственную любовь и дружбу. Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне. Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне показалось, гораздо ранее обыкновенного обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина, никто не говорил ни одного слова. На другой день, часов в 10 утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная. По временам шел мелкий осенний дождь, и постоянно дул страшный ветер. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее. Гора слизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга! Страшно вообразить, что такое была Волга. Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые, бурые, около песчаных отмелей, и черные посредине реки. Она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала. Волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли беляки, так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет, и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков. Сейчас явилось несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет, и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону. Приготовили для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных 6 гребцов, но предложил подождать еще с полчасика. Слава Богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга. И сами перевозчики сказали, что оно, конечно, доставить можно, да будет маленько страховито. Лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются. Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я дрянь, трусишка. «Но посмотри на сестру», — продолжал он, — «ведь тебе стыдно, она девочка, а не плачет, не просит, чтобы остались». Сестрица моя точно не плакала. Но когда спросили ее, ты не боишься, хочешь ехать? Она отвечала, что боится, ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец все не соглашался, перевозчики молча смотрели на нас несколько времени. Наконец хозяин сказал, али до утра, ваше благородие, на заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась. Эти слова порешили дело. Чуть брезжилось, когда нас разбудили. Даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать из теплого гнездушка, идти на сырой и холодный осенний воздух на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань. Красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтобы было тихо. Резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах. Мы недолго возводились вверх и скоро пошли наперебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела. Но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подниматься носом кверху, то опускаться кормою вниз. Я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берега недалеко. Точно берег был уже совсем близок, но в лодке происходила суматоха, которую я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один каким-то длинным ковшом и другой шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было ее очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ты разбойник», — говорил мой отец, — «как ты мог подать нам худую лодку, ведь ты нас едва не утопил». Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему? Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие, разве я этому делу рад? Разве мне свой живот надоел? Ведь я и потонул бы вместе с вами, грех такой вышел. Но хотелось поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал, новую. Только большим господам ее дают, всего раз 10 в деле была. С успеннего дня ее и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я вестимо без вины виноват. Помилосердствуйте, простите. Заставьте за себя век Богу молить». И он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают его вину и жаловаться не будут. Но нас ожидала новая остановка и потеря времени. Надо было заехать в деревню Часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели. Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать и успокоивать, что всегда бывало делал отец с нею. Я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как в книжках не пишут. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней, и в две пряжки, то есть в два переезда, проехали почти 90 верст, и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв 4 часа, мы опять пустились в дорогу. Судьба захотела испытать терпение моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово, к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Все путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. Езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колесам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только 30 верст. Тут явилась новая беда. Мать захворала. И так сильно, что, отъехав 25 верст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице. Мы жили в грязной чувашской избе, мать лежала под пологом, отец с парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, а мы, сидя в другом углу, перешептывались в полголоса между собой и молились Богу, чтобы он послал маменьке облегчение. Только на 7-й день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в 20 верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, да и теперь бы отец не заехал, но так пришлось, что надо было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом, а отец высадил меня и сестру из кареты и повел за руку. В зале встретил нас Кальпинский. Отец, здороваясь с ним, поспешно спросил: «А что, матушка?» «Разве вы не знаете?» — возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем», — отвечал отец. «Приказала долго жить», — преспокойно сказал Кальпинский. «Скончалась в самый Покров». Боже мой, что сделалось с моим отцом? Он всплеснул руками, тихо промолвил: «В Покров», побледнел, весь задрожал и, конечно, бы упал, если бы Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки, она выбежала к нам навстречу и, увидев моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову. Отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тетушки, на ее душе лежит этот грех. Зачем она меня не пустила? Из каприза». Мать прервала его и начала просить, чтобы он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастья. «Правда, правда», — сказал мой отец, — «видно уж так угодно Богу». Снова залился слезами и обнял мою мать. В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу. Он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо. Но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках и был поражен изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано. В нем заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушений моего отца, но в то же время все было рассказано с такой нежной пощадой и мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горесть Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было сильно поразить.
0: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

прозвучала вторая часть четвертой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

Никола Богоявленский морской собор, памятник архитектуры XVIII века и один из символов нашего города, хорошо известен многим петербуржцам и гостям нашего города. В сегодняшней передаче мы постараемся рассказать о той забытой странице его истории, которая связана с деятельностью приходского благотворительного общества, действовавшего при соборе в течение почти полувека, с 1870 по 1917 год. Никольский собор не только памятник морской славы России, но для людей, живущих поблизости, это приходской храм. Вместе с моряками тут молились обыватели, богатые и бедные. И для них в 1870 году было открыто морское Богоявленское Николаевское соборное приходское общество вспоможения бедным. Церковь всегда оказывала помощь нуждающимся, но в 60-е годы XIX века, после отмены крепостного права, стала развиваться новая форма помощи бедным. При приходских храмах стали открываться благотворительные общества. Это были добровольные объединения людей, желающих безвозмездно помогать сиротам, старикам, инвалидам, проживающим на территории данного прихода, ведь помочь сразу всем невозможно, и в первую очередь нужно помогать ближним, тем, кто рядом, с кем молишься в одном храме. Общество, открытое при Никольском соборе, не было первым в Петербурге. Первое было основано в 1863 году священником Александром Гумилевским при храме Рождества Христова на Песках. Второе – при Благовещенском храме на Васильевском острове. Третьим – при Знаменском храме на Знаменской площади, ныне площадь Восстания. А при Никольском соборе приходское общество было уже 12-м по счету в столице. Устав благотворительного общества Никольского собора был утвержден министром внутренних дел в сентябре 1870 года. А днем открытия общества стал праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. При основании общества был избран приходской совет, в состав которого вошли священнослужители и несколько прихожан-благотворителей. Первым председателем общества стал настоятель, протоиерей Сила Стефанович Топильский, автор книги по истории собора. Но эту должность могли занимать и миряне. Доход общества составляли членские взносы, частные пожертвования. Также в соборе были установлены кружки с надписью «На бедных Николаевского прихода». В наше время собор чаще называют Никольским либо Никола-Богоявленским. В дореволюционной литературе он Николаевский. Общество Никольского собора, как и другие уже существовавшие благотворительные общества, начало свою деятельность с раздачи денежных пособий бедным прихожанам. Людям трудоспособным помогали в поисках работы. Тем же, кто получал пособие от общества, запрещалось просить милостыню. Все благотворительные общества стремились искоренить профессиональное нищенство на территории своих приходов. Но в отчете соседнего благотворительного общества при храме Успения Божьей Матери на Сенной площади было записано: «Совет не может не высказать своего глубокого сожаления, что все меры к удалению нищих с церковной паперти оказались безуспешными». Уже через полгода после основания общества при Никольском соборе открылся небольшой приют для 15 девочек-сирот в наемной квартире на Торговой улице, ныне это улица Союза Печатников. Этот приют неоднократно переезжал, меняя адреса на территории своего прихода. В конце XIX века он размещался на Офицерской улице, ныне улице Декабристов. Число детей в приюте в разные годы было от 12 до 30 человек. Были приходящие воспитанницы, дети бедных родителей. День они проводили в приюте, а на ночь уходили домой. Большое внимание воспитанию девочек уделялось рукоделию и труду. Их приучали к черным работам – стирка, мытье полов и посуду. Старшие шили одежду для себя, для младших детей и для старушек из богадельни. Бывали платные заказы на вышивку и метку белья. На личных вещах вышивали инициалы владельцев. Заработанные деньги сдавали на хранение. Их выдавали воспитанницам при выходе из приюта. Девочки приюта обучались по программе церковных приходских школ. Обучением их бесплатно занимались образованные прихожане. И чаще всего это были жены и взрослые дочери священников собора. Некоторые девочки из приюта пели в народном церковном хоре, поющем в соборе ранние литургии. Летом за счет благотворителей детям из приюта снимали дачу, а некоторые прихожане приглашали девочек на свои дачи. Детей из малообеспеченных семей приходское благотворительное общество помещало в различные учебные заведения и вносило плату за них.
уже через 2 года после основания общества была открыта приходская богадельня на 15 старушек в церковном доме на территории собора. Этот дом и сейчас сохранился. Он до сих пор не передан церкви, он находится на углу при пересечении Крюкова и Екатерининского каналов. В отчетах общества сохранились имена старушек, презреваемых в богадельне, их возраст, семейное и социальное положение. И чаще всего это солдатка, вдова, одинокая. Богадельню принимали пожертвования, и обычно это были лампадное масло, платки, одежды, обувь, продукты, но были и лакомства. К празднику – пирожные для старушек. В деятельности благотворительного общества принимали участие многие люди, жившие на территории прихода. Их пожертвования тщательно записывались в отчеты общества, даже самые небольшие – по рублю, по 50 копеек. Как бы ни было мало участия каждого прихожанина в этом деле, но все собранное вместе давало возможность помочь беднякам презреть престарелых и осиротевших детей своего прихода. Самое большое пожертвование поступило в 1890 году. Действительно, тайный советник Семен Семенович Раменский пожертвовал 8 тысяч. Это был известный благотворитель Петербурга. На его деньги в Петербурге был основан храм при Санкт-Петербургской консерватории и православный храм в городе Дрездене. Один раз в год в Великом посту общество обращалось в письменной форме к домовладельцам прихода, как к людям заведомо состоятельным, с просьбой о пожертвовании для бедных. Это называлось «сбор по подписным листам». Большинство из них делали пожертвования для бедных, но далеко не все. Были подписные листы, которые оставались без ответа и без пожертвования. В отчетах общества тщательно записывали, сколько было отправлено подписных листов, сколько домовладельцев откликнулись, а сколько нет. Так, например, в 1895 году было разослано 89 писем, отозвалось 69 домовладельцев, 20 писем остались без ответа. Отчеты общества сохранили для нас имена многих жертвователей. Среди них немало известных фамилий. Например, Петр Францевич Лесгофт, основатель Института физической культуры, барон Владимир Борисович Фредерикс, министр императорского двора. Напротив собора, на углу нынешней улицы Глинки, сохранился дом, мемориальная доска на котором напоминает о том, что здесь жила семья известного архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. И хотя члены этой семьи были католиками, но их пожертвования в пользу бедных Никольского собора ежегодно отмечены в ответах общества. А доктор Леонтьевич Бенуа, двоюродный брат знаменитого архитектора, был врачом приходской богадельни и бедных лечил бесплатно, как, впрочем, и другие врачи, состоящие членами приходского благотворительного общества. И владелец аптеки Гольдберг делал 50% скидку, когда продавал лекарства по рецептам с печатью благотворительного общества. Деньги на бедных прихожан Никольского собора жертвовали не только православные, но и люди разных вероисповеданий, проживавшие на территории прихода. И не все жертвователи были прихожанами собора. Так, например, купцы Елисеевы, отец Иоанн Кронштадтский, непременные участники многих благотворительных обществ. В деятельности общества принимали участие учреждения, находящиеся на территории прихода. Групповые пожертвования поступали от Императорского Мариинского театра. Напротив театра, на другой стороне Крюкова канала, находился Литовский рынок, получивший свое название от Литовского замка, знаменитой петербургской тюрьмы, не сохранившейся до наших дней. Торговые ряды Литовского рынка выходили на ближайшую улицу, и поэтому она стала называться Торговая, на ней улица Союза Печатников. От Литовского рынка поступали пожертвования на нужды бедных прихожан Никольского собора. На Садовой улице напротив Никольского собора находился Никольский рынок, который сохранился до наших дней. И купцы этого рынка делали значительную скидку, продавая продукты для богадельни и для приюта. Интересно, что староста рынка, купец второй гильдии Николай Пузырев, был одновременно и председателем приходского общества Никольского собора. Поступали пожертвования и от пожарной команды этой части города, пожарная каланча которой до сих пор сохранилась на углу Садовой и Большой Подъяческих улиц. Были пожертвования от гвардейского флотского экипажа, морской части императорской гвардии. Казармы этого экипажа также находились на территории прихода на набережной Екатерининского канала. Принимались пожертвования также вещами и безвозмездным трудом. Например, полотер
Тимофей Александров в течение многих лет бесплатно натирал паркетные полы богадельни, а сантехник Кудряшов бесплатно ремонтировал водопровод. Владелец бань на углу набережной Мойки Фонарного переулка купец Воронин бесплатно пускал мыться в свои знаменитые бани, признанные ныне памятником архитектуры, презреваемых в приюте и богадельне. Эти бани, построенные по проекту архитектора Сюзора, сохранились до наших дней, но находятся они сейчас в полуразрушенном состоянии. Их и сейчас называют воронинскими или фонарными. Кстати, владелец бань, купец второй гильдии Михаил Степанович Воронин, был одновременно известным биологом, профессором и членом-корреспондентом Российской академии наук. Все доходы общества записывались в особую книгу, которая хранилась в свечной лавке собора и была доступна каждому, желающему с ней ознакомиться. Чтобы полностью не зависеть от пожертвований, постепенно сложилось три вида капитала. Основной, который использовался для помощи бедным, запасной – для непредвиденных расходов, и неприкосновенный капитал, который хранился в банке, никогда не тратился, а использовались только проценты с него. Приходское общество выпускало ежегодный отчет о своей деятельности, который сейчас является самым достоверным источником сведений по его истории. Отчеты общества написаны со всей строгостью бухгалтерской отчетности. Таблицы приходов, расходов, процентных начислений с рублями и копейками. Приведены фамилии жертвователей, но некоторые указывали лишь свое имя или инициалы. Были и такие, которые предпочли оставаться неизвестными. День основания общества, 4 декабря, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, стал еще одним приходским праздником Никольского собора. В этот день ежегодно, после литургии, священник Самвон зачитывал прихожанам доклад о деятельности общества за истекший год. Потом служили благодарственный молебен, а также панихиду по усопшим благотворителям. В этот же день обычно проходило собрание членов приходского общества и праздничный обед. В петербургских газетах печатался репортаж об этом событии. По повелению императора Николая II в 1900 году Николо-Богоявленский собор был переведен из епархиального ведомства в военно-морское и приписан гвардейскому экипажу. Приходское общество перешло в ведение протопресвитера военного и морского духовенства. В состав благотворительного общества вошли офицеры гвардейского экипажа, состоявшего под покровительством императрицы Марии Федоровны, вдовы Александра III. В ноябре 1903 года в Петербурге произошло сильное наводнение, и водой затопило помещение приходской богадельни, которая находилась на набережной при пересечении Крюкова и Екатерининских каналов. На время просушки и ремонта, которое длилось более месяца, 30 старушек из богадельни взяли в свои квартиры священнослужители и прихожане собора. В 1905 году на Никольской площади для приюта и богадельни был построен двухэтажный дом в одном стиле с собором. Архитектором его стал Семен Иванович Андреев, а деньги на строительство пожертвовали его почившие родители. В память о них он не только бесплатно составил проект, руководил строительством, но и стал щедрым жертвователем и попечителем этой богадельни, а также председателем Совета приходского общества Никольского собора. Все эти обязанности он исполнял безвозмездно. При этом Семен Иванович Андреев был практикующим архитектором. По его проекту построено в Петербурге подворье Кашинского монастыря, ныне введено Аятское, Воронцовское Благовещенское подворье, убежище для инвалидов имени великой княгини Елизаветы Федоровны на Гатчинской улице и ряд других построек. В новом здании на территории Никольского собора на первом этаже разместилась богадельня с 6 комнатами для 40 старушек, по 6-7 человек в комнате, и различные служебные помещения. На втором этаже приют для 20 девочек, спальни, классы, актовый зал, который использовался также для собрания Совета приходского общества. Соединение приюта и богадельни в одном доме было давним желанием общества. В новом здании была одна кухня. Для подъема пищи с первого этажа на второй сконструирована ручная подъемная машина. Но главное преимущество состояло в том, что совместное проживание девочек и старушек вносило в их жизнь взаимопомощь и семейное начало. Старушки становились бабушками, а девочки – внучками. Освящение нового дома причтом собора состоялось 15 сентября 1905 года.
Пилхур, певчих гвардейского экипажа. Архитектору, строителю, жертвователю и попечителю приюта Семену Ивановичу Андрееву был преподнесен образ святителя Николая Чудотворца.

Вскоре после начала Первой мировой войны обитателям приюта и богадельни пришлось потесниться. Спальня девочек перевели на первый этаж, а на втором этаже разместили лазарет для 20 солдат с нетяжелыми ранениями. Лазарет открыли на средства из запасного капитала общества и деньги, собранные прихожанами собора. Кровати и тумбочки пожертвовали из казарм гвардейского экипажа. Лазарет был приписан городской Александровской больнице, из которой были присланы перевязочные материалы и медикаменты, а также направлены сестры милосердия. В уходе за ранеными им помогали прихожанки собора. Врач гвардейского экипажа Александр Александрович Любинский предложил безвозмездно свои труды по лечению раненых. Прихожанки собора и старшие девочки из приюта шили для раненых белье, а старушки из богадельни вязали им носки. 8 декабря 1914 года лазарет при Никольском соборе посетила императрица Мария Федоровна. Она подробно осмотрела лазарет, удостоив каждого раненого своим вниманием, а также посетила приют и богадельню. Деятельность приходского благотворительного общества при Никольском соборе продолжалась до самой революции. Последний отчет

паркетные полы в приходской богадельне. До 1917 год отчет уже не вышел. После Октябрьского переворота приходское общество прекратило свою работу на 48-м году своей деятельности. После революции прекратили свою деятельность все приходские общества при храмах, которых в нашем городе было более 40. В здании богадельни Никольского собора разместилось управление социального обслуживания города Ленинграда, которое сложно уже было назвать благотворительной организацией, хотя в его обязанности входила забота о престарелых и инвалидах. Это был Ленгорсобес на площади Коммунаров, так называлась в годы советской власти Никольская площадь. В середине 80-х годов, прошлого уже столетия, мне довелось неоднократно посещать это здание. В то время я работала в детском доме для детей инвалидов города Павловска, и наш детский дом подчинялся Ленгорсобесу. Почти что в пустом конференц-зале, где, как обычно, висел портрет Ленина, проходили собрания молодых специалистов. У нас было буквально 3 человека. Молодежь в собесе не работала. И мы слушали скучные доклады, не трогающие наши сердца. Тогда я, конечно, понимала, что это знание имеет отношение к Никольскому собору, но какое — не знала. Об истории этого дома и о традициях церковной благотворительности никто не рассказывал молодым специалистам собеса, хотя именно им и необходимо было это знать. В конце 20 века здание приходской благодельни передали Николо-Богоявленскому собору. Сейчас в этом здании размещается воскресная школа. И очень было бы хорошо, чтобы учащиеся этой школе узнали историю здания и историю приходского благотворительного общества, которое действовало при Никольском соборе с 1870 по 1917 год.

0: прозвучали стихиры праздника Пасхи, знаменного распева в гармонизации архиепископа Гавриила Чепуры в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: слушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Валентина Пас. Вице-губернатор Борис Петровский поздравил с юбилеем губернатора Петербурга Александра Беглова и пожелал ему здоровья, вдохновения и благополучия. Ранее губернатора поздравили вице-губернаторы Николай Линченко, Алексей Корабельников и Игорь Потапенко. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил фармацевтов нашего города с профессиональным праздником. День работников этой сферы отмечается 19 мая. Губернатор также назвал Петербург одним из лидеров фармацевтической отрасли. В городе работают крупные предприятия, которые производят четверть оригинальной фармпродукции России. Губернатор также напомнил, что наш город занимает одно из лидирующих мест по количеству аптек. Их в городе почти 3000. Из них 112 изготавливают препараты по индивидуальным рецептам. В Калининском, Приморском и Петродворцовом районах открываются новые социальные объекты. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. На лабораторном проспекте открылась новая поликлиника, первая в Калининском районе за многие годы, получившая отдельное здание. Здесь есть оптический когерентный томограф, мощный компьютерный томограф на 64 среза и еще более 1000 единиц современной медицинской техники. Еще одну современную поликлинику построили в микрорайоне Юнталово. Она рассчитана на 600 посещений в смену и откроется в сентябре. В составе учреждения предусмотрены 3 рентген-кабинета, дневной стационар, отделение неотложной помощи и раздельные входные группы для взрослых и детей. В Петергофе появится Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Его разместят в доме командира Уланского полка в Петергофе, где сейчас идет капитальный ремонт. Также в ближайшие годы Петродворцовый район получит еще 3 школы и 3 детских сада. Также планируется строительство школы искусств и дома молодежи. Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства о присвоении наименований безымянным территориям зеленых насаждений общего пользования. Документ подтверждает решения, принятые топонимической комиссией в ноябре прошлого года. Зеленая зона на пересечении улиц Некрасова и Маяковского получила название «Сад Владимира Маяковского». Скверу у дома номер 6 на Смольном проспекте присвоено наименование «Ливенский сквер» в честь княжны Елены Ливен. Сквер, который находится на Рузовской улице, теперь носит имя Мирониевский. Скверу между Пискаревским проспектом и домами номер 31 и 32 по ключевой улице присвоено наименование «Сквер Полюстровские воды». 2 сквера от ключевой улицы до Полюстровского проспекта стали 2 участками Тепловодской аллеи. Свято-Георгиевский сад на шоссе Революции у дома номер 87 также назван в честь несохранившихся исторических объектов. Бульвару между Рыбацким проспектом и Невой присвоено наименование «Парк Рыбачья Слобода». Глазовским стал сквер в границах исторической деревни Глазово, между домами по Круговой улице в Тярлево. Сквер Полярников в Комарово назван в честь проживавших здесь советских и российских участников арктических и антарктических экспедиций. Скверу к югу от дома номер 261А по Приморскому шоссе присвоено наименование «Сквер Чернобыльцев». С января по апрель текущего года сотрудники управления Ленобл.Лес обнаружили 7 несанкционированных свалок на землях лесного фонда. 4 из них находятся на территории, свободной от аренды, еще 3 на участках, переданных в аренду, сообщает пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Ликвидировать свалки на арендованных землях будут сами лесопользователи. Остальные территории приведут в порядок в рамках последующих государственных контрактов на проведение данного вида работ. Всего с начала текущего года на территории региона было ликвидировано 22 свалки. Из них 17 на арендованных участках, еще 5 были убраны во время субботников, организованных лесничествами. В Петербурге проходит акция «Прием эндокринологов», приуроченная к неделе профилактики заболеваний эндокринной системы. До 22 мая горожане могут бесплатно и без предварительной записи проверить щитовидную железу. Врачи принимают с 16 до 20 часов на территории здоровья в торгово-развлекательном комплексе «Рио». Петербуржцы от 18 до 55 лет могут рассчитывать на УЗИ и консультацию эндокринолога. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Также в рамках недели запланированы просветительские мероприятия на тему эндокринологии. 26 мая в Петербурге пройдет ярмарка вакансий в сфере туризма и гостеприимства. Более 20 ведущих работодателей города представят сотни вакансий для студентов и профильных специалистов. Официальное открытие запланировано на 11 часов. Затем состоится деловая лекция о перспективах отрасли в нынешнем году. Для молодежной аудитории в программу войдет деловая игра «Игра кандидатов. Бункер по рынку труда». Также участники смогут посетить лекцию Российского общества знания, затрагивающую правовые аспекты трудовых отношений. На протяжении дня эксперты кадровых центров помогут с аудитом резюме, самопрезентации и поиском работы, проконсультируют по вопросам переобучения и открытия своего дела. Ярмарка пройдет по адресу улица Краснопутиловская, дом 109. Вход свободный. За минувшие выходные фонд друзей Балтийской нерпы за 2 дня принял 5 ладожских кольчатых нерп. Детеныши поступили в пункт реабилитации в Репино. Специалисты круглосуточно следят за их состоянием. Одним из самых тяжелых пациентов фонда стал 2-месячный нерпенок, найденный возле яхт-клуба на Васильевском острове. Дефицит массы тела детеныша превышает 60% от нормы для этого возраста. Еще одного малыша нашли в Шлиссельбурге. Ему около 2 месяцев, а весит он как новорожденный, всего 4,5 килограмма. Оставшиеся 3 нерпы поступили из Приозерского района Ленинградской области. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 30 градусов. В среду, 20 мая, переменная облачность, небольшой дождь, местами умеренный, возможно, гроза. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 73%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 21 мая, переменная облачность, без существенных осадков, возможно, гроза. Температура плюс 24, плюс 26 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 48%, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите староладожские и новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию запись лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Лекция была записана в рамках проекта «Щедрая среда».
1: Я сегодня хочу с вами поделиться и, может быть, с вашей помощью собрать как-то вместе то, что я, честно вам скажу, до конца не понимаю и думаю, что этого толком не понимает никто. Потому что вот наша сегодняшняя тема, она была как-то так обозначена под сенью или под копытом медного всадника. Пушкин, империя и частная жизнь. Жить в великой стране – это иногда очень энергозатратное и трудное дело. Лучше жить в маленькой стране, где ничего не происходит, которая всегда нейтральна, где, так сказать, самое большое событие – это то, что у Ивана Ивановича потерялась корова. Но нам не дана такая участь. Мы вот живем там, где живем. И поэтому, так же как Пушкин когда-то решал этот вопрос, так же и мы тоже должны для себя вот это все время решать, как нам жить в Великой империи, и как нам сохранить свое право на личную свободу, на частную жизнь. И для меня это один из таких парадоксов Пушкина. Вообще Пушкин – это невероятно парадоксальный автор. Он никогда не дает простых решений. У него всегда одна и та же мысль, она поворачивается разными гранями, и она всегда мерцает, горит, множится. То есть у Пушкина нет никаких простеньких прописных истин, понимаете? И поэтому, ну, поверьте мне, что я когда готовилась к нашей встрече, я там немало просмотрела, прочитала работ про медного всадника прежде всего. И вот всякий раз я вижу, что, ну, как бы все хорошо, но в какой-то момент, когда исследователь переходит к выводам, и эти выводы становятся простыми, я понимаю, что я дальше не могу согласиться, да, потому что Пушкина ни в какой, даже самый умный, но простой вывод не вложить. Он всегда взламывает вот эту нашу простую логику. И мне хотелось бы, наверное, вот с самого начала процитировать Льва Исааковича Шестого, великого русского философа, экзистенциалиста, у которого есть такая книжица «Апофеоз беспочвенности». Она состоит из таких коротеньких главок, каждая из которых, ну, такое размышление по какому-то вопросу. И там есть такая главка коротенькая, которая называется «Тайна внутренней гармонии Пушкина». Слова «внутренняя гармония» он берет в кавычки, потому что это такое общее место пушкинистики конца 19-го, начала 20 века, когда, ну, может быть, после Достоевского, который сказал там о всемирной отзывчивости Пушкина. Вот все стали дружно говорить про внутреннюю гармонию Пушкина, которая как бы покрывает и включает все. И это очень справедливая мысль. Важно только понять, откуда она происходит, эта внутренняя гармония. Некоторые считают, что от цинизма и равнодушия, от такого пустого эстетства. Потому что Пушкину все равно чем наслаждаться. Хоть потопом, который сносит дома бедных людей, хоть военной бранью, в которой там сложила голову куча народа, что вот все равно бушующее море или там военная схватка, лишь бы было красиво. Такая тоже есть точка зрения. Так вот, Шестов-то что пишет? Для Пушкина не было ничего безнадежно дурного, даже больше. Все было для него пригодным. Хорошо согрешить, хорошо и раскаяться. Хорошо сомневаться, а еще лучше верить. Весело, обув железом ноги, мчаться по льду, уйти побродить с цыганами, помолиться в храме, поссориться с другом, помириться с врагом, упиться гармонией, облиться слезами над вымыслом, вспомнить о прошлом, заглянуть в будущее. Пушкин умел плакать, а кто умеет плакать, тот умеет и надеяться. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», — говорит он. И кажется, что слово «страдать», так украсившее стихотворение, появилось случайно, ввиду того, что не нашлось более подходящей рифмы к слову «умирать». Дальнейшие стихи, предназначенные объяснить слова «мыслить и страдать», служат тому доказательством. Пушкин мог бы повторить за древним героем: «Опасность опасна для других, а не для меня». В этом тайна его гармонических настроений. Вот мы потом к этой цитате еще вернемся. Да? Пушкин говорит: «Опасность опасна для других, а не для меня». Почему это так? Подумаем об этом. И вот эта удивительная мысль. Для Пушкина ничего не было безнадежно дурного. Все было для него пригодным. Вот мы в прошлый раз, когда с вами здесь говорили о прощении, мы говорили о заповеди солнца и дождя, да, вот об этой великой евангельской заповеди, которая построена на принятии. Господь льет потоки солнечного света и дождя на поля добрых и злых, праведных и неправедных. То есть нам Бог показывает пример какого-то чудесного божественного равнодушия. Это не значит, что плохой хорош, плохой плох. И именно божественный закон, он позволяет нам отделять хорошее от дурного и определять нравственную ценность и поступков, и мыслей. Но при этом никто не исключен из божественной любви. Да? Солнце светит на всех, пока люди живы. Они наслаждаются светом солнца и дождем. И вот у Пушкина было вот это свойство, какое-то совершенно божественное, да, христианское глубоко. Для него не было ничего безнадежно дурного, говорит Шестов, и он совершенно прав. Так вот, поскольку для Пушкина не было ничего безнадежно дурного, то и его отношение к империи, оно тоже было каким-то вот бесконечно объемным. Конечно, прежде всего, ну, нам надо поговорить о «Медном всаднике», которого я как-то вынесла так в заглавие нашей встречи. Да? Но не только. Нам придется еще сегодня вспоминать «Капитанскую дочку». Потому что то, что Пушкин начал в петербургской повести, вот заметьте, он, ну, формально мы можем сказать, это поэма «Медный всадник». Да, повествовательное сочинение, протяженное в стихах. Это что, поэма? Но нет. Он говорит «петербургская повесть». Точно так же, как он настаивает на том, что Евгений Онегин – это роман в стихах. Это не поэма, ни в коем случае. Так вот, за петербургской повестью последует роман. Роман, о котором Пушкин задумывался давным-давно. Еще в Онегине он говорит, что тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. И вообще он постоянно стремится написать большую прозу. Лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифму гонят, говорит он в конце какой там уже 6-й главы Онегина. Да? То есть Пушкин хочет написать прозу. И эту прозу он пишет. Это «Капитанская дочка». Вот это единственный большой пушкинский роман в прозе. Достаточно большой. Лаконичный, конечно, с 4 томами «Войны и мира», которыми пугают детей, это не сравнить, но тем не менее, это все-таки полноценный роман. Да? И в этом романе на материале вот тех самых преданий русского семейства. Вот когда Пушкин еще в юности задумывает свой роман, он говорит, что тогда роман на старый лад займет веселый мой закат, не муки мрачные, злодейства, я как-то забыла, в нем изображу, а просто вам перескажу предания русского семейства, любви, мечтательные сны и нравы нашей старины. И действительно, он просто пересказывает предания русского семейства, потому что формально «Капитанская дочка» построена как записки Петра Андреевича Гринева, которую он на старости лет обращает к своему внуку, да, и рассказывает там о бурных событиях своей молодости. И, собственно говоря, это та история, которую внуки хотят всегда услышать. Как познакомились, полюбили друг друга и поженились дедушка и бабушка. Вот что интересно внукам, да, по большому счету. И он, собственно говоря, про это и рассказывает. Как он познакомился с Марией Ивановной и как она стала его женой. Другое дело, что эта история, вполне себе такая частная семейная история, она оказывается вплетена в самые жесткие, кровавые и судьбоносные события русской истории XVIII века. Да, в повествовании о крестьянской войне, о Пугачевском бунте, о там, Екатерине II. И оказывается, что и Пугачев, и Екатерина, и другие исторические лица — это просто участники семейной истории вот этого самого Петра Андреевича Гринева. И в этом романе продолжается вот та самая тема «Человек, империя и частная жизнь». Потому что как-то нам надо в этой замечательной стране не просто выжить, а жить, быть счастливыми, любить друг друга, родить детей, там, написать книжки, сделать какие-то нормальные человеческие дела. Ну и вот Пушкин, собственно говоря, про это и говорит. Как строить личную стратегию не выживания, а именно жизни, вот в самом благородном смысле слова, находясь внутри исторических событий, которые мы, во-первых, не выбирали, потому что этот мальчик, он, конечно, не замышлял сделаться героем. Вы же помните, с чего начинает этот самый Петруша Гринев. Он мечтает о том, что он сейчас поедет в Петербург, он будет гвардейским офицером, он будет там блистать, ходить на балы, в театр и вести, ну, самую прекрасную светскую жизнь. Вместо этого он попадает в какую-то оренбургскую степь, в крепость, которая больше похожа на, не знаю, какой-то амбар посреди этой пустынной степи. Да? Он, помните, он приближается, смотрит по сторонам. «А где же крепость?» — стал я спрашивать. Мне говорят, да вот же она. И он увидел какой-то убогий частокол, какие-то деревянные неказистые строения, которые там из-за этого частокола виднеются. Это была вот та самая Белогорская крепость. То есть вопрос в том, что человек оказывается внутри жизни, которую он не выбирал, не планировал, но ему надо как-то внутри этой жизни совершать выборы и поступки. И этот мальчик, а он мальчик, ему же на момент событий, там начинается с чего? Когда матушка варила варенье, помните? На веранде медовое варенье варит матушка, а отец читает календарь придворный и спрашивает в конце концов: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?» «Да вот пошел 17-й годок», — отвечала матушка. Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна. «И когда еще добро», — перебил батюшка, — «пора ему в службу». То есть Петруша отправляется в крепость, когда ему 16, а все эти события бурные его настигают, когда ему 17. Он туда приезжает зимой, и через год тоже зимой, да, совершается вся эта удивительная история. То есть совсем молодой человек, ничему особенно не учившийся, домашнее воспитание, домашнее образование, да? Никто там ему никаких особенных не преподавал морали. Но отец ему сказал хорошие слова на прощание. Он сказал ему: «Береги честь с молоду», да? Это эпиграф пушкинский. Но он там и даже немножечко расширенно это произносит. «Батюшка сказал мне: прощай, Петр, служи верно, кому присягнешь, слушайся начальников, за их лаской не гоняйся, на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся». Вот я это всегда себе говорю, когда к внукам меня зовут: да? «На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся». И помни пословицу: береги платье с нового, а честь с молоду. Вот это все наставление, которое ему говорит отец. И этого, оказывается, достаточно. Да? Служи верно, кому присягнешь. Слушайся начальников, но на ласку их не напрашивайся. За лаской их не гоняйся. На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся. И береги платье с нового, а честь с молоду. Так вот, вот эти две вещи — «Медный всадник» и «Капитанская дочка». Вот они нас сегодня с вами будут интересовать. Во-первых, что касается «Медного всадника». Вы прекрасно помните сюжет «Медного всадника». Эта поэма состоит из обширного вступления, которое построено как воспоминание о Петре Великом, который назван «Он» таинственно. Ну, конечно, мы все понимаем, кто такой этот «Он». И дальше говорится о том, что вот словом Петра был создан чудесный город. Прошло 100 лет, юный град, полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из топи глад, вознесся пышно горделиво. И дальше Пушкин признается в любви к великому городу. Люблю тебя, Петротворение, люблю твой стройный, строгий вид. И дальше вот это многократно повторенное «люблю, люблю». Это вступление к «Медному всаднику». Дальше там следует глава номер 1, в которой рассказывается о петербургском наводнении, в ходе которого главный герой Евгений теряет все, что он любит, и все, что его держит на этом свете. И, наконец, 3 глава – это, ну, условно говоря, бунт Евгения и месть Медного всадника, которого Евгений вывел из состояния такого оцепенения кумирного. Всадник ожил и поскакал за ним по улице. И дальше все это дело заканчивается тем, что Евгений умирает на пороге дома Параши, и хладный труп его похоронили ради Бога, когда его нашли. И все, точка. Ну, казалось бы, все очень просто и внятно. Но вокруг Медного всадника существует огромная литература. И немалая тема в пушкинистике, посвященной Медному всаднику, это тема взаимоотношений и такого внутреннего диалога Пушкина и Адама Мицкевича. Потому что «Медный всадник» — это 33-й год. И Пушкин пишет «Медного всадника» в Болдине. Пишет, кстати, очень быстро. Начинает его там 6 октября, переписывает все набело. Там 1 ноября, что ли. Ну, то есть очень быстро. Параллельно с «Медным всадником» он очень много там чего делает. И в частности, он пытается собирается переводить 2 стихотворения Мицкевича. Потому что, когда Пушкин уезжал вот в деревню в 33-м году, ну, не только в деревню, но там у него было еще путешествие, связанное с историей Пугачева. Так что история Пугачева тоже на фоне «Медного всадника» как-то существует, да, в его уме. То, когда он уезжал, его друг Сергей Александрович Соболевский ему подарил 4-й том собрания сочинений Мицкевича, где были самые последние, самые свежие стихи Мицкевича. И, конечно, эта книжка могла быть куплена только в Париже, потому что, ну, в результате там сложных отношений России и Польши, да, подавления польского восстания, очень радикальные позиции Мицкевича, эту книжку в Петербурге, наверное, купить было нельзя. И Соболевский, ну, он был человек вообще с большим чувством юмора, он пишет Пушкину, Александру Сергеевичу Пушкину за чего-то там успеваемость и прилежание. Как вот на наградных книжках в школе, да, пишут, так и он ему говорит, что ну тебе, брат Пушкин, типа за хорошее поведение, вот книжечка, будешь читать. И Пушкин ее читает. И там он находит в составе такой большой поэмы Мицкевича «Дзяды», то есть «Поминки», находит несколько стихотворений, которые прямо его задевают лично. Потому что это стихи, которые посвящены пребыванию Мицкевича в России, его отношениям с русскими друзьями, с друзьями-москалями, как он там пишет, и всяким разным сюжетом, просто вот конкретно связанным с Пушкиным. Ну, например, там есть история про то, как и вот два друга, два поэта, один там занесенный бурей судьбы с запада, а второй самый великий поэт севера, которого все знают, то есть Пушкин. И вот они гуляют, и Пушкин говорит. Дальше двоеточие. И Пушкин пишет, Мицкевич, пишет много всего замечательного, чего Пушкин никогда не говорил. И что отчасти говорил Вяземский, а отчасти просто Мицкевич это как-то создал. Вот с этим связано, между прочим, примечание в «Медном всаднике». Потому что Пушкин же любил снабдить свои тексты, начиная с ранних поэм, примечаниями. И он пишет примечание, ну, на первый взгляд, довольно невинное, примечание номер 3. Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений Алешкевич. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было, Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем нет ярких красок польского поэта. Вот здесь ключевая фраза. Жаль только, что описание его не точно. Потому что, во-первых, Мицкевич приехал в Петербург на следующий день после петербургского наводнения. То есть он его не видел. И поэтому он написал его так, как оно, ну, в его уме, в его сознании сложилось. Это во-первых. Во-вторых, конечно, когда Пушкин говорит вот эти слова, жаль только, что описание его не точно, он же не про погоду говорит. Не стал бы он так сильно надрываться по поводу метеорологических неточностей. Он говорит про другое. Он говорит, ты, Мицкевич, приписал мне слова, о которых я не говорила, и мысли, о которых я не думаю. И вот дальше очень интересно. Я прочитала сегодня блистательную статью человека по фамилии Ивинский. Этот Ивинский, судя по всему, поляк, потому что он прекрасно знает польский язык. Он там цитирует Мицкевича, дает очень точные подстрочники, очень все красиво. И он там говорит о том, и меня это как-то очень вдохновило, что первая часть «Медного всадника», вот этот гимн и признание в любви к городу, это скрытая полемика с Мицкевичем. Потому что, когда Мицкевич вот в этих самых стихотворениях, входящих в поэму Дзяды, в Олешкевиче, в других стихах, рассказывает про Петербург, то у него возникает такой образ страшного инфернального города. Это такой город, который, ну, как бы преддверие ада. И это город, который похож на Новый Вавилон и на какую-нибудь Ассирийскую империю. А что такое Ассирийская империя? Это такой дух тяжести. Это вот то, что подавляет. И понятно, что Адам Мицкевич имеет полное право чувствовать так, как он чувствует, и видеть то, что он видит. Это вполне понятно, да? И Пушкин вот берет все подробности петербургского пейзажа, которые в этих стихотворениях звучат у Мицкевича, и он их наполняет противоположным содержанием. Ну, например, Мицкевич там говорит: огромные дома, заключенные в кованые решетки, как в клетке. А Пушкин говорит: твоих оград узор чугунный. Или там, ну, то, что меня больше всего рассмешило, там Мицкевич говорит: а у петербургских дам лица белы, как снег, и красны, как раки. Хорошенькое дело, да? Ну ладно, я все остальное готова ему простить. Но про то, что у нас щеки зимой как раки, это я вот никогда не забуду Мицкевичу. А что Пушкин говорит? Девичьи лица ярче роз, да? И тем самым он нам напоминает, это вот все чудесно Ивинский там показывает, большую традицию XVIII века, потому что сравнивать вот этот девичий румянец зимний с розами, с цветением роз, это такая традиция русской поэзии 18 столетия, которую Пушкин потом поддерживает. То есть, смотрите, что он делает. Это, ну, на самом деле, уже Ивинский про это не говорит, но это уже я говорю. Я вдруг поняла такую вещь, что единственный способ выжить внутри вот этой самой тяжкой империи заключается в том, чтобы вступить с ней в отношения личного одухотворения. Это скажет потом, через много-много лет, другой иностранец, прибывший в Петербург, был такой поэт уже в начале 20 века, Ганс фон Гюнтер. Он был символист и дружил с нашими символистами, бывал там у Вячеслава Иванова на башне, еще где-то. И он написал удивительные такие воспоминания о Петербурге, в которых он говорит: «Петербург, ты создан не из камня, а из человеческого духа». И вот это уже какая-то очень важная вещь. Когда мы что-то не любим и отвергаем, то тогда мы действительно видим в этом ужас, тяжесть, угрозу и все остальное прочее. Но поскольку Пушкин этот город любит, то он видит в нем радость, красоту, легкость, свет и всякие разные другие прекрасные вещи. Он говорит: «Люблю тебя». И вот именно потому, что он Петербург любит, это его любовь делает город прекрасным. И это очень, мне кажется, очень значительно. Мы потом, вот, когда сейчас будем говорить с вами о капитанской дочке, мы к этому вернемся. Теперь дальше. Смотрите, какая еще проблема. А что за конфликт, собственно говоря, в «Медном всаднике»? Ну, есть такая интерпретация, что во всем виноват Петр I, потому что он построил город, где не надо. Но Пушкин такую, на самом деле, в общем, дурацкую мысль думать не мог. Дело в том, что была такая комедия Как там она называлась? «Арзамасские гуси», по-моему. Это комедия начала 19 века. Пушкин ее знал. Где один из героев говорит: «Во всех наводнениях Петр виноват, потому что город построен, где не нужно». На это там следует другая реплика. То есть я это к чему говорю? Потому что это мысль, достойная комического изложения. Потому что, ну, это же то же самое, как вот ребеночек ударится о стул, и его мамушка или нянюшка, она говорит: «Ой, какой стульчик плохой, давай мы с тобой ему сделаем а-та-та». И вот они, значит, наказывают стульчик. Ну, ровно с таким же успехом можно обижаться на чуму. Или же на то, что наступает ночь, а я еще хочу там повеселиться. Или на то, что вот мне уже так много лет, а мне бы хотелось, чтобы мне было 16. Ну, мало ли, что тебе хотелось бы. Ну, есть течение жизни. И у Пушкина, у него всегда присутствует вот эта мысль какая-то очень плодотворная о принятии жизни. Потому что, смотрите, какова бы ни была наша жизнь, мы всегда можем к ней отнестись критически и выставить большой такой список вопросов к Богу, что он мог бы сделать получше для нас, но не сделал. А можем мы написать другой список: «За что я тебя, Господи, благодарю?» И Пушкин, вот для него это с юности как-то очень важно. Например, меня всегда совершенно очаровывает финал второй главы «Онегина», где он показывает нам, как Ленский приходит на кладбище, он видит там могилу старика Ларина, и он говорит: «Да, вот я там в детстве сидел у него на руках, как часто в детстве я играл его очаковской медалью». Потом он смотрит на могилу своих родителей. И дальше Пушкин, уже забыв про своего героя, который предан вот этим элегическим поэтическим упражнениям, Пушкин говорит о том, что так тайной жатвой поколения по тайной воле проведения восходят, зреют и падут, другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, шумит и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час, заметьте, из мира вытеснят и нас. Покамест упивайтесь ею, всей легкой жизнью, о друзья». Ну и дальше там всякие размышления про то, как хорошо будет, если кто-то будет меня читать, говорит Пушкин, если там невежда посмотрит на мой портрет и молвит: «Кто-то был поэт», и так дальше. Но смотрите, Пушкин, которому в это время еще нет 25, то есть это еще, ну, совсем юноша, он вдруг говорит: «Как это прекрасно, что мы бываем молоды, а потом мы бываем стары, а потом мы уходим из этого мира и оставляем место своим внукам». И вот точно та же самая, ну, такая, можно сказать, фаталистическая, но на самом деле очень достойная и благородная позиция у Ленского. Помните этот стишок, который Ленский пишет накануне дуэли? Он говорит про то, что «Паду ли я стрелой пронзенной, или мимо пролетит она, все благо. Бдение и сна приходит день определенный. Благословенно день забот, благословенно тьмы приходит». То есть вот этот юноша-поэт и философ, между прочим, да, который учился там в Германии, из Германии туманной привез учености плоды, он говорит то же самое. Он говорит: «Прекрасна моя судьба, какова бы она ни была». И к чему я вот это длинное предисловие? А к тому, что, смотрите, принять жизнь и принять мир вот таким, какой он есть, это на самом деле серьезная вещь. Потому что вот не зря в «Медном всаднике» есть некоторые следы книги Иова. Ведь вы же помните, что говорит Иов, когда жена ему говорит: «Ну, похули Господне имя, умри». Он говорит: «Нет, потому что если мы принимаем доброе из руки Божьей, почему мы не должны принимать злое?» И вот у Пушкина та же самая история, потому что, смотрите, вот у нас есть в Петербурге две страшные стихии, которые угрожают этой самой частной жизни маленького Евгения. Причем, опять же, заметьте, Евгений — это любимое пушкинское имя. Параллельно с «Медным всадником», ну, чуть раньше, он там замышляет поэму «Езерский», в которой есть даже эти самые прям цитаты. Как начинается «Езерский»? «Над омраченным Петроградом осенний ветер тучи гнал, дышало небо влажным хладом, Нева шумела, бился вал о пристань набережной стройной, как человечек беспокойный об дверь судейской. Дождь в окно стучал печально, уж темно все становилось. В это время Иван Езерский, мой сосед, вошел в свой тесный кабинет. Он потом все вот эти слова использует в «Медном всаднике». Он их по-другому там расставит, но он это возьмет. И в Езерской, это же такая тоже история про потомка древних родов, которые сейчас обеднели. А Пушкин про себя скажет, да, что на каждой странице Карамзина я встречаю имена своих предков. И в моей родословной он про это будет тоже говорить. Про то, как старое дворянство беднеет, там, угасает, а на его место приходят совершенно другие люди. То есть этот Евгений, в нем есть какие-то... Это Пушкин без поэзии, как бы, да? Вот если у Пушкина убрать великое поэтическое вдохновение, то тогда получится вот такой Евгений, который мечтает о маленьком счастье. И даже Параша и Наташа — это, в общем, почти одно и то же имя. В приюте скромном и простом свою Наташу успокоит. Да это Пушкин так может сказать, правда, про свою Наталью Николаевну, про которую он тоже все время думает. И он там припоручил Параше «Я воспитание ребят». Когда он пишет жене, он все время детей называет «ребята», вот этим крестьянским словечком. Дворяне говорили «дети», а в деревне говорили «ребята». И вот там так он говорит. То есть Пушкин здесь немножечко и о себе думает. Выбрав этого бедного Евгения, он говорит и про себя, и про каждого из нас. Потому что мы же тоже располагаем жить, а там как раз умрем. Так вот, две страшные стихии угрожают маленькому человеку, то есть каждому из нас. Потому что Пушкин все-таки он говорит вот про нас. И эти две стихии каковы? Это, во-первых, стихия природы, которая по-разному, то чумой, то потопом, то еще чем-то вторгается в нашу жизнь. И вторая — это стихия русской государственности. Вот этот самый кумир на бронзовом коне. И обе эти стихии, вот это очень, мне кажется, важно. И вот как-то я про это все время думаю, и пока еще нигде не читала, что обе эти стихии, они ведь в пушкинском творчестве поворачиваются то одной гранью, то другой. Потому что стихия не имеет морального измерения. К сожалению, это так. Потому что про Неву замечательную, сколько он пишет прекрасных, вдохновенных слов. Когда прозрачное и светло ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы, вот они стоят с Онегиным, да, на берегу Невы. И тут же он говорит, Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь в медном всаднике, и вдруг, как зверь, стервенясь, на город кинулась. То есть Нева, она может являть нам свой прекрасный лик, как сегодня. Вот мы все шли сейчас по набережной, да? Что может быть прекраснее этой большой реки? Ну, просто это дар Божий. Но она может быть вот этой страшной стихией, которая все сносит, все уничтожает, и ей в каком-то смысле все равно. И точно такой же стихией может оказываться российская государственность. Помните стихотворение прекрасное Пушкина «Пир Петра Великого»? «Пир Петра Первого» называется оно. Ведь там же он сначала задает нам массу вопросов. А что это такое там прекрасное празднуем в Петербурге? Может быть, это новая победа, может быть, это там спустили очередной корабль, может быть, это какое-то такое достижение, может быть, царица родила прекрасного ребеночка, может, еще что-то. И он перечисляет 1000 каких-то торжественных поводов Пушкину, ну, не 1000, но десяточек. А потом говорит, нет, это Петр мирится со своим врагом, и прощение торжествует, как победу над врагом. То есть ровно такие же торжества, какие могли быть по поводу Полтавской какой-нибудь победы, он устраивает потому, что простил какого-нибудь вора Алексашку Меншикова, да, и с ним устраивает пир. То есть Пушкин, вот он подчеркивает, что вот в этой стихии, в этой мощи может быть прекрасный лик прощения и милости. Вот Федотов, который написал чудную статью, Георгий Петрович Федотов, певец империи и свободы, он подчеркивает очень важную вещь. Вот мне это как-то так прям сильно понравилось. Вот он что говорит о Пушкине. И хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он имеет в виду, конечно, ну вот такие слова, например, из истории Петра, что многие его указы были писаны кнутом, говорит Пушкин. То есть у Пушкина же не было никаких иллюзий, да, по поводу русской жизни. И хотя изучение архивов скрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он не допускает этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра, подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа великой жены в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии, включая и прозаическую поэзию, Пушкин чтит в венценосцах XVIII века творцов русской славы и русской культуры. И вот это, мне кажется, очень важная вещь, да? Потому что Пушкин не имел иллюзий ни по поводу русской власти, ни по поводу русского народа. Но вот тоже история «Леденящая кровь», как он путешествует там по этим степям и встречает заключенных. Ну, это когда он собирал материалы для истории Пугачева. И там молодая красивая женщина, которая вместо шляпки прикрыла голову капустным лицом. И Пушкин так игриво у нее спрашивает: «Ну, а ты, красавица, за что, типа, в каторгу ты попала?» А она им говорит: «Да я незаконную дочь 5 лет убила и мать мою, чтобы на нервы не действовала». И у Пушкина после этого начинается сложное состояние, да? Потому что по поводу русского народа, богоносца, у него тоже ни одной иллюзии нету. Он слишком хорошо знает этот народ, чтобы что-то такое испытывать. Но он понимает, что стихия, я вот сейчас уже перехожу к «Капитанской дочке», она поворачивается к нам тем своим ликом, который мы хотим в ней видеть. Вот тут я не могу не вспомнить пир во время чумы. Помните, как он там воспевает царицу чуму? Ну, понятно, что не прямо Пушкин, а Вальсингам. Но тем не менее. Вальсингам говорит: «Восславим царствие чумы, хвала тебе, чума, царица грозная чума». То есть мы можем сколько угодно обижаться на смерть, но она все равно наступит. А когда мы говорим: «Приходи, сестра моя смерть, я готов взглянуть в твое лицо», то тогда мы оказываемся немножко ближе к Царству Небесному, потому что в конечном счете, и это мысль, которую Пушкин очень хорошо понимал, миром управляют не императоры, не полководцы, не банкиры, не политики. Вообще-то миром управляют какие-то тайные и огромные силы, которые в конечном счете описать можно только в категориях богословия. И действительно есть вот эта великая борьба Бога с силами хаоса, которые постоянно стремятся вырваться из-под контроля Божия. И в этом смысле, между прочим, Федотов очень тонко пишет о том, что для Пушкина русская жизнь и русская государственность – это непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. То есть нам иногда говорят: империя – это не свобода, империя – это там гнет, тяжесть и еще что-то. Нет. Для Пушкина империя – это сила, которая приводит хаос в космос, которая дает импульс порядка. Если вы представите себе на секундочку, что обнулилась вся государственность, она исчезла, ни милиционера, ни никого нету, трудно представить себе, что начнется здесь на завтра. Конечно, для меня это какой-то невероятный парадокс. Как можно быть абсолютно имперским человеком и в то же время человеком абсолютно свободным? Вот сейчас считается, что это невозможно, но Пушкин был именно таким. Так вот, «Капитанская дочка». Смотрите, что там происходит в «Капитанской дочке». Во-первых, там нет ничтожных и никчемных людей. Вот этот старый хрыч, как его зовет Петруша Гринёв, Савелий.

вот этого остановить. То есть Пушкин вообще-то говорит нам о том, что иногда наша жизнь и наша судьба зависит от каких-то совершенно, казалось бы, ничтожных сплетений простых событий. Это то, что невозможно просчитать и, ну, как-то застраховать. А мы находимся внутри такого живого потока, сплетения вот этого кружева нашей судьбы, где все может иметь значение. И Савельич — это спаситель самый настоящий. Дальше Пугачев, да он же его видит во сне, как собственного отца. Хорошо, Пугачев, ладно. А вот эти все разбойники страшные, с рваными ноздрями, какие-то страшные негодяи, которым Пушкин, еще раз повторю, цену знает. Он собрал все материалы по истории Пугачева. Что творили эти разбойнички, он прекрасно знает. Но как он о них говорит? Он их сначала заставляет песню спеть, не шуми мати, зеленая дубравушка, не мешай мне молодцу думу думать. Это русская песня дивной красоты. А потом он говорит, невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылые выражения, которые придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Это не значит, что они хорошие. Это значит, что они достойны и восхищения, и сострадания. И вот, между прочим, в этом еще один аргумент в пользу империи и стихии, вот этих двух страшных сил, которые всегда угрожают разрушить нашу жизнь. И то, и другое прекрасно. И в «Пире во время чумы» Пушкин же тоже говорит, что есть упоение в бою, и бездна мрачная на краю, да, и там в разъяренном океане. А там, где красота, там за вот этой бурей и мощью является лик Божий. То есть в конечном счете вот эта мысль Пушкина, она заключается в том, что нет в мире ничего абсолютно пропащего, потому что Бог обо всем знает. Ну как-то вот я так могу это для себя сформулировать. А наша задача со всем с этим постараться вступить в человеческие отношения, отдать тулупчик, сказать доброе слово и, между прочим, говорить правду. Вот помните, меня это совершенно завораживает место в «Капитанской дочке», где Пугачев говорит Гриневу, он говорит, давай ко мне, я тебя фельдмаршалом сделаю, я буду тебе как отец родной, процветешь. А мальчик этот ему говорит, нет, я природный дворянин, я присягал государыне императрице, тебе служить не могу. Заметьте, он ему не говорит, ты хороший или ты плохой, или там императрица права, ты не прав. Он просто говорит, я слово дал, нарушить его не могу. Этот ему говорит, ну ладно, а коли отпущу, так обещаешься или, по крайней мере, против меня не служить? И этот Петруша, опять же, как дурак последний, ведь посмотрите, как они себя ведут, эти дети, и Петруша, и Маша. Они все время говорят правду, как маленькие. Ну что это такое? Ну вот именно этой своей детской, какой-то такой вот дурацкой простотой они достигают своего счастья. И можно сказать, ну это Пушкин придумал сказку. Может быть и сказка, но сказка ложь, а в ней намек добрый молодец урок. То есть он нам говорит, если вы хотите быть счастливыми, будьте просты, будьте честны, будьте верны себе самим и слову, которое вы дали. И все у вас будет в конечном счете хорошо. Я не знаю как, но будет. И он говорит, как я могу тебе в этом обещаться? Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду, делать нечего. Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня, спасибо. Казнишь, Бог тебе судья. А я сказал тебе правду. И дальше он говорит, моя искренность поразила Пугачева. И после этого еще чудный момент, когда он выходит на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. Вот это те самые звезды, которые Татьяна видит над собой в «Евгении Онегине». То есть это вот неподвижные звезды, которые как очи Божьи все время смотрят на нас. И для Пушкина вот совершенно очевидно, что самое верное место, где осуществляется встреча человека с Богом, это его маленькая, очень простенькая частная жизнь. И вот таким образом, смотрите, можно предположить, что для Пушкина

0: частная жизнь с ее нравственным каким-то вот нравственно ориентированностью и такими простыми выборами, это как раз возможность находиться внутри мира, который полон великих сил. И эти великие силы постоянно действительно угрожают нас смести и уничтожить. Но при этом не терять ни простой радости, ни простой надежды. В конечном счете принять все как волю Божью. Вот это единственное, что можно порекомендовать самим себе, когда мы оказываемся внутри сложных, непонятных и угрожающих обстоятельств. Если обстоятельства таковы, это еще не повод впасть в уныние и больше никогда не радоваться. Ну вот, на этой оптимистической ноте я закончу.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала лекция Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Лекция была записана в рамках проекта «Щедрая среда».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала четвертая часть концерта Гросса опус 6 номер 6 Георга Фридриха Генделя.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Дирижеру Алексею Пузакову вручена награда Синодального отдела по благотворительности. В Орловской области открыли памятник схиархимандриту Илию Ноздрину. Об этих и других событиях более подробно. 16 мая в поселке Вятский Посад Орловской области открыли памятник известному старцу, духовнику патриарха Кирилла и братьи Оптиной пустыни схиархимандриту Илию Ноздрину. Скульптура открыта на территории духовно-православного центра «Вятский Посад» в рамках Международного фестиваля православной культуры и народного искусства традиции Святой Руси, сообщает сайт Орловской митрополии. В сослужении духовенства памятника светил митрополит Орловский и Болховский Тихон. В Орловской митрополии отметили, что отец Илий внес значительный вклад в духовное возрождение Орловского края, поддерживал восстановление храмов, укрепление православной веры и сохранение традиционных ценностей. Также благодаря благословению и участию старца был создан духовно-православный центр «Вятский Посад» и положено начало ежегодному международному фестивалю православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси», который проходит уже в 9-й раз. За участие в создании и установке памятника митрополит Тихон вручил учредителю компании «Мир Габра» Константину Щепелину медаль священномученика Иоанна Кукши первой степени. 19 мая в Патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл встретился с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры Русланом Хукаруком и главой Ханты-Мансийской митрополии митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом. Открывая беседу, предстоятель Русской Церкви поблагодарил главу региона за несомненное улучшение церковно-государственных отношений в регионе. Святейший патриарх отметил, что ранее в регионе имели место трудности в церковно-государственных отношениях, но теперь ситуация изменилась к лучшему. Обращаясь к главе субъекта Федерации, патриарх Кирилл подчеркнул стратегическое значение региона и необходимость задействовать все факторы, способствующие сплочению народа. В свою очередь, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Руслан Хукарук поблагодарил святейшего патриарха за возможность встречи и рассказал о положении дел в регионе. В Москве состоялось награждение главного дирижера и художественного руководителя Московского синодального хора Алексея Пузакова медалью святого праведного Филарета Милостивого второй степени. Награду синодального отдела по благотворительности вручил председатель отдела протоиерей Михаил Потокин. Награждение заслуженного артиста России Алексея Пузакова, отмечающего в этом году свое 60-летие, состоялось перед началом благотворительного концерта «Остров Пасхи» на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Концерт был посвящен современной духовной музыке отечественных композиторов. Мероприятие объединило выдающиеся произведения российских авторов. В концерте приняли участие Московский синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, детское отделение Московского синодального хора под руководством Натальи Асмус, оркестр «Воче Анима» и ансамбль «Колокола России». Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы. Все вырученные от концерта средства направлены в синодальный отдел по благотворительности. 16 мая в Иосифо-Волоцком мужском монастыре состоялось торжественное мероприятие, посвященное отмечаемому в текущем году столетию со дня рождения митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. Иосифо-Волоцкий монастырь участвует в программе «Наука, духовность, патриотизм» по взаимодействию ставропигиальных монастырей с научными центрами овощеводства и садоводства. Программа осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В память о митрополите Петериме на территории монастыря было посажено яблоневое дерево, привезенное с родины владыки из города Мичуринска Тамбовской области. Перед посадкой яблони наместник монастыря архимандрит Сергий Воронков отслужил молебен. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». Микрофона Соня Ванесова и Соня Антипова. В гостях у нас сегодня Полина Михайловна Познева. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо, что вы пригласили меня еще раз. Спасибо за то, что доверили мне, обсуждая с вами такой непростой вопрос. Вопрос, который сформулирован просто, но который тревожный для всех искусствоведов, поскольку искусствоведы задаются этим вопросом, что может быть искусством на протяжении всей своей жизни. Это вопросы, которые особенно тревожат искусствоведов на первом-втором курсе. Потом они немножко забывают этот вопрос, думая, что «я все равно не найду на него ответ». Ладно, пусть лежит где-нибудь там на верхней полке сознания. Потом иногда достают, вертят, крутят в руках, пытаются на него ответить, а потом опять кладут обратно на эту верхнюю полочку сознания. Мы с вами попробуем сегодня в очередной раз достать этот вопрос, покрутить в руках, рассмотреть его с разных точек зрения, и, возможно, мы чуть ближе станем к истине. Ответить на этот вопрос, что может быть искусством, как-то окончательно и бесповоротно, наверное, невозможно, потому что для каждого человека ответ на этот вопрос с течением жизни он меняется. То, что для нас было искусством, ну, скажем, в 10 лет, может быть искусством для нас в 20 лет, а в 30, может, скажем, наверное, это немножко не то. И наоборот, то, что мы расценили в 10 лет как ерунду, а могли сказать, да я могу сделать лучше, там нарисовать черный квадрат на белом фоне гениальнее, чем Малевич, к 20, к 30 годам мы начинаем на эту тему как-то иначе смотреть и задумываться как-то, а почему это все называют искусством, почему это вообще может быть искусством. То есть, опять-таки, это вопрос, на который можно искать ответ всю свою жизнь, и в зависимости от вашего возраста, вашего состояния, ответ на этот вопрос может быть разным. Это нормально абсолютно. И если сегодня наши точки зрения, наши ответы индивидуальные, которые будут у нас на данный вопрос, они не совпадут, это хорошо. Итак, что может быть искусством? С одной стороны, ответить на этот вопрос достаточно просто. Можно переадресовать сразу этот вопрос специалистам, сказать, вот, искусство — это то, что есть в музее, например, да? Очень простой такой ход, потому что искусствоведы и сегодняшние, и искусствоведы прошлого, и коллекционеры уже дали нам какое-то направление мыслей. Искусство — это то, что кем-то, знатоками, было названо искусством. Здесь очень простой абсолютно ход, потому что уже есть статус произведения искусства, как у нас с вами. У вас уже есть паспорта?
3: Да.
4: Да, и в этом паспорте обозначен ваш статус. Вас признали гражданами Российской Федерации. А если вы встречаете кого-то без документов, то что может сказать вам этот человек? Вот усы, лапы и хвост, вот мои документы, да? Также и с произведением искусства. Есть произведения искусства, статус которых уже признан давно, и они там изучаются, ими восхищаются много лет или веков и так далее. А есть произведения искусства, некие даже предметы, которые еще не получили этот статус. И глядя на них, мы задаем себе вопрос, а это искусство или нет? Когда мы находимся вот в таком вот немножко безвоздушном пространстве, где отсутствует мнение знатоков. То есть отвечать на вопрос, что может быть искусством, мы, с одной стороны, можем сказать, все то, что названо какими-то умными людьми искусством, или же, вот когда мы попадаем в это пространство без каких-то мнений, мы можем ориентироваться на себя, на свой собственный опыт. И я бы хотела, чтобы мы с вами как раз попытались бы смоделировать ситуацию отсутствия вот этого мнения авторитетного. Да? Вот вы приходите в галерею, или не в галерее, просто вас зовут друзья в гости, и вы видите некое произведение. Имеет оно статус произведения искусства или нет, вы не знаете. На что вы ориентируетесь? Вот я смотрю на произведение некое, а что у этого произведения должно быть, чтобы я назвала его произведением искусства?
3: Ну, произведение может быть любое.
4: Абсолютно. Вот абсолютно любое, да. Произведение искусства.
5: Ну, мне кажется, именно свое ощущение. То есть ты, пусть эта книга, ты ее прочел, и эта картина, ты посмотрел на нее. Если тебе нравится она, вот она тебя затронула за живое, ты хочешь ее перечитывать или смотреть, на нее приходить, то для тебя это будет искусство. Для кого-то придет, прочтет, услышит и скажет фу, да фи. Мне кажется, что для каждого искусство это разное совершенно.
4: Ты ориентируешься, как ты уже сказала, смотришь на какое-то произведение и оцениваешь свою эмоциональную реакцию, да? Понравилось, не понравилось. А затронуло ли в тебе это какие-то ощущения, чувства? И еще, мне кажется, важным, ты сказала, захотелось ли тебе вернуться к этому еще раз? То есть произведения искусства, они нас как-то эмоционально вовлекают. Они создают поле отсутствия равнодушия. Они выводят нас из состояния какой-то вот эмоциональной прохлады. Причем не всегда они выводят это в сторону плюса. Да? Они могут у нас вызвать и эмоции сложные, эмоции, может быть, и негативного плана. Итак, произведение искусства — это то, что нас как-то эмоционально задевает, да? То, что выводит нас из состояния эмоционального равнодушия. А еще что?
3: Я вот сейчас подумала, например, если взять книги. Книги бывают разные. Бывают книги великих писателей, которые уже признали давно, что они о великом, о прекрасном. А можно взять книгу, сюжет которой, может быть, просто недостоин того, чтобы ее называли книгой, например. Или с фильмом то же самое. Некоторые картины, они тоже... На картине может быть изображено такие вещи, которые искусством назвать будет сложно. И поэтому мне кажется, что у искусства должна быть какая-то такая очень важная содержательная, которая обязательно затронет человека и которая будет иметь определенное философское заключение, мне так кажется.
4: А вот если бы ты попыталась все это как-то резюмировать и сформулировать тезис, но очень кратко. Ты очень все правильно и интересно говорила, просто вот как-то сведи это к одному предложению.
3: Мне кажется, важно то, о чем будет то или иное произведение.
4: То есть содержательность, да? Содержание. Каким оно должно быть, чтобы это произведение имело статус искусства?
3: Оно должно быть...
4: Вот лично для тебя. Для тебя только.
3: Оно должно быть наполнено чем-то очень важным. Я не знаю, чем. Вот для каждого это что-то свое.
4: Произведение искусства — это то, что расширяет твой жизненный опыт. Да?
3: Ну, да.
4: То есть это то, что влияет на повышение твоих знаний, развивает твой эмоциональный интеллект, то есть умение сопереживать. То есть должно быть определенное содержание. Сказала еще очень важную такую вещь, что для кого-то определенное произведение искусства может расширить опыт, как бы оно может быть и полезно, и интересно, и так далее. А для кого-то то же самое произведение, оно будет или бесполезно, или, ну, скажем так, оно будет непонятно. Вот как быть с этим? То есть для тебя что-то является произведением искусства, потому что оно содержательно для тебя дает какую-то пищу для размышлений и так далее. А для кого-то оно не будет произведением искусства.
3: Я думаю, у каждого в жизни какие-то свои есть проблемы и задачи. По своим каким-то определенным критериям он может решить, что это для него является произведением искусства.
4: Так где же объективный критерий? Субъективно мы отдельные предметы называем искусством, не искусством, да? А как же быть вот с объективностью? Соня, как ты думаешь?
5: Для всех это разное, то есть...
4: А как быть вот с произведениями искусства, которые один человек говорит, да, шедевр, нужно срочно изучать во всех школах страны, а другой скажет, да ты что вообще, это же, ну, на помойку отнести,
5: ну,
4: и
5: если ты про школу...
4: Ну, вообще,
5: да,
4: в принципе...
5: Ну да, но мне кажется, нужно просто разделяться насильно как-то какое-то произведение искусства, даже ту же самую картину или музыку, не надо вот это, типа, вот это искусство ты должен. Ты сам должен выбрать. Если для тебя это искусство, то хорошо, прекрасно, ты должен в этом углубиться, ты должен послушать, разобраться, посмотреть, почитать. Ну, а если ты не читаешь, ну, ты посмотри, послушай, но если тебе не понравится, то...
4: Вот зафиксируй эту мысль, смотри, ты говоришь о том, что если мне кто-то говорит, что это искусство, и я с ним соглашаюсь, это здорово, это хорошо. А если я с кем-то не соглашаюсь, да, как нужно относиться вот к мнению другого человека? Это тоже очень важный вопрос.
5: Ну, я считаю, что ну, это не должно испортить, во-первых, отношения этих людей. Во-вторых, ну, это хорошо, что он считает по-другому. Потому что если бы все считали одинаково, это было бы ужасно.
4: Да. Это такой, знаешь, это вопрос арт-толерантности. То есть, да, мне это нравится, это здорово, но я понимаю, что это может кому-то не нравиться или не вызывает в буре чувств и эмоций, которые есть у меня. И об этом всегда нужно помнить. То есть, когда вам говорят, это искусство, помните о том, что у вас есть право сказать, ну, извини, это как-то вот не задело меня, во всяком случае, на вот данном моем жизненном этапе. Может быть, я не созрела, может быть, у меня как-то не то эмоциональное состояние, не могу это воспринимать сейчас. То есть нужно всегда, как-то говоря об искусстве, о том, что является или не является искусством, помнить о том, что это вообще, говоря, вопрос какой? субъективный, да? А теперь все-таки попробуем найти какие-то объективные моменты, которые могут нам давать возможность анализировать произведение некие и отвечать на вопрос, это искусство в большей степени, да, или это не искусство. Когда мы встречаем на дороге какое-то существо, мы на него смотрим, и мы говорим себе, ага, вот это есть хвост у этого существа, у него есть когти, усы, уши какие-то характерные. Скорее всего, это кот. Да? Вы ориентируетесь на свой собственный опыт, на свои собственные догадки, какие-то иногда даже просто ощущения. К тому же еще и бегает и мяучит, ну точно кот. Какие маркеры произведения искусства, не произведения искусства, могут быть у вас? Помимо того, что они должны быть, как вот для одной Сони, наполнены неким определенным содержанием, которое расширяет наш жизненный опыт, или как для другой Сони, должны иметь некое вот такое свойство эмоционально нас вовлекать, заставлять нас переживать некие состояния, эмоции, выходить из состояния эмоционального равнодушия. Что еще должно быть у этого предмета, чтобы мы сказали, о, да это же произведение искусства? Как оно должно быть сделано с точки зрения создания?
5: Чтобы чувствовалось, что с душой сделано, mm-hmm. что не так тяп-ляп.
4: Должен ощущаться такой вот момент, что это произведение, оно является результатом эмоционального порыва, вдохновения.
5: Даже эмоционального так, каких-то размышлений долгих. То есть это какая-то точка в каком-то долгом пути человека. Он шел, что-то узнавал, например, тоже как-то расширял себя, mm-hmm. и он решил все это соединить, и вот получилось. Например, картина.
4: Смотри, всем известное произведение искусства «Черный квадрат Малевича». Вот как ты думаешь, как долго он это создавал? Вообще чувствуется ли в этом произведении искусства вот этот вот долгий тернистый путь Малевича? «Черный квадрат» на белом фоне, ну.
6: Для меня нет.
4: Так, хорошо. Да,
6: мне кажется, нет. Просто квадрат.
4: Просто квадрат, просто да. На белом фоне.
6: Какие-то, может быть, мысли он заключил в этом произведении.
4: Угу.
6: Может, он нарисовал и вот. Подумал, вот сюда все свои плохие мысли положу, и пусть вот остальные думают, что я тут нарисовал. Может быть, это было так.
5: Угу. Я с тобой согласна. Мне кажется, что искусство так не получается. Ну вот, тут что-то у меня накопилось, и я вот сейчас сброшу все сюда, и пусть остальные с этим разбираются. Нет, это не так.
4: То есть мастерская — это не баня, она не очищает, да?
5: Да, нет. Когда-то, лет в 10, я, может быть, смотрела на «Квадрат Малевича», думала, сейчас я сама тут забацаю такое же, mm-hmm. вот. Но сейчас, когда я смотрела недавно, вот, я видела что-то в этом.
4: Так, что же ты ощутила, что ты увидела?
5: Я бесконечность увидела.
4: Бесконечность, да? Вот смотри, это очень интересный момент, когда ты просто на своем собственном опыте ощутила, как твое восприятие одного и того же произведения искусства, оно эволюционирует. Я думаю, что следующий виток эволюции в твоих взаимоотношениях с «Черным квадратом», возможно, наступит, когда ты прочитаешь произведение литературное Казимира Малевича, которое описывает, что же он подразумевал, в чем заключался этот долгий путь и вот эти вот размышления, которые в результате привели его к созданию этого «Черного квадрата». Но это вот к вопросу о том, для чего нам нужны художественные знания, для того, чтобы определять, что искусство, что не искусство, и художественные знания, которые дают нам возможность не проходить мимо каких-то произведений искусства, отмахиваясь и говоря, а, это не искусство, вот, я тоже так могу. Хорошо, то есть в произведении должно ощущаться, что человек, который его создавал, он вложил массу сил и каких-то вот эмоций и проделал некий путь. Но это можно почувствовать ведь не всегда. Вот этот долгий путь и вот эти все усилия, потому что все эти усилия, этот долгий путь, художник или скульптор может проделать мысленно, да? На примере «Черного квадрата Малевича» это не всегда очевидно. С первого взгляда, с первого знакомства оно вообще не очевидно. Вы смотрите и думаете, ну, в общем, я могу, и моя сестренка, которая там в детский сад бегает, может. Вот, да и, в общем, любой человек способен, прямо скажем. Это не всегда может быть очевидно.
5: Ну, смотрите, если вы упорный человек, вы действительно любите искусство, и вы хотите понять, вы будете ходить, например, в музей или в интернете сидеть и смотреть, вы тоже будете какую-то работу проделать для того, чтобы понять, ну, вот зачем.
4: Угу. Вот я хотела бы еще вернуться к вопросу о том, как это должно быть сделано. Тогда, я помню, еще говорила, когда только-только начинала размышлять на эту тему, что не должно быть сделано тяп-ляп, да? Если художник абсолютно сознательно, или скульптор, вообще мастер, отказывается от того, чтобы руками своими что-то создавать. То есть он берет какие-то вещи, покупает их в магазине, разложив их на столе или выстроив какую-то композицию в пространстве зала музейного, создает некое произведение, наделяет его статусом произведения искусства. То есть обязательно ли художнику что-то слепить самому, отлить из бронзы, или же как-то, взяв кисточки в руки, и в конце концов что-то нарисовать? Нужно ли художнику обязательно все элементы своего произведения искусства создавать своими руками? Вот это является обязательным для того, чтобы вы сказали, да, это искусство, потому что это вот руками художника создано?
6: Человек же может создавать произведение искусства не только своими руками, но и головой.
4: Угу.
6: Он может придумать, например, великие архитекторы сами ничего не строили. Угу. Они только создавали чертежи, предлагали строителям, а строители уже их создавали. Зато при помощи их очень хорошего ума, очень бурной фантазии, мы получили такой великолепный результат, например, как ансамбль Дворцовой площади.
4: Угу.
6: Но они ведь не строили их сами,
4: да.
6: Они создавали их головой. Например.
4: Да, то есть, если немножко так перефразировать, то архитектор в данной ситуации создал некую концепцию. Вот у него в голове рождается идея того, как должны складываться в композицию какие-то определенные элементы, какую функциональную нагрузку они в определенной своей композиции, сочетании должны нести и так далее. То есть он человек, который создал концепцию. Художник, мастер — это прежде всего тот, кто создает идею. И не всегда эту идею он воплощает своими собственными руками. То есть ценностью данного произведения искусства является какая-то определенная идея, какой-то замысел, концепция.
6: Да.
4: Вот, это очень важно. И как вы думаете, вот если мы обратимся к концепциям, к идеям, к замыслам, как вы думаете, вот чем они, эти концепции, идеи, замыслы, ценнее, чем они интереснее? Как вы думаете, от чего это зависит?
6: От близости этих идей к тому, кто будет воспринимать потом.
4: То есть важно, чтобы концепция, которая родилась в голове у мастера, она была близка и понятна большому количеству людей. То есть чтобы это было ощущение сопереживания, да? Ух ты, здорово, интересно, а я тоже так чувствую, или же мне тоже это кажется красивым или интересно. Вот это вот сопереживание, да, близость к большому количеству людей. А еще что? Если я повторяю одну и ту же идею, если я транслирую какую-то концепцию, которую до меня уже 25 человек разработали, рассказали и так далее, это будет вызывать такой вау-эффект? Ты скажешь, о, здорово, интересно.
5: Если он будет копировать прямо...
4: Ну, прямо вот ксерокопия. Ctrl-C, Ctrl-V, все. Тебя это впечатлит?
6: Думаю, нет.
4: Нет. То есть у этой концепции должно быть какое-то определенное свойство. Свойство не только близости и, может быть, понятности многим, но еще и какое важное качество?
6: Индивидуальность.
4: Индивидуальность, да, она должна быть неповторима. А еще очень важно, что она должна быть чем-то таким, что до этого нам было незнакомо. Качество новизны, да? Вот. Это должно быть что-то новенькое, чтобы нас удивило, поразило и опять-таки расширило какие-то вот границы нашего опыта. Хорошо. Еще вы сказали слово «красиво». Все-таки мне кажется, что, говоря об искусстве, не использовать этот термин, хотя он не очень любим искусствоведами, честно вам скажу, слово «красиво» не используют искусствоведы, которые пишут какие-то, вот знаете, научные труды. Для искусствоведа некорректно написать в своей статье или там в своей монографии: эта картина, она очень красивая. Вот, ну вот нельзя. Вот эта категория «красиво», она вообще актуальна при оценивании произведения искусства, не искусства, отнесли к искусству, не отнесли к искусству?
6: Не всегда.
4: Не всегда. Вообще, что нам дает это чувство красоты? Всегда ли оно у нас возникает, когда мы смотрим только на произведение искусства? Или оно какое-то вот такое... Не обязательно связано с этой сферой.
6: Не обязательно.
4: Угу.
5: А мне кажется, если мы что-то называем красивым, мы подразумеваем, что это произведение искусства. Но мы смотрим куда-то, и кажется, да, даже на небо, мы можем сказать, что это так красиво, и это произведение искусства. Мне кажется, это слова-синонимы.
4: Но здесь мы тоже из этого можем вывести некие критерии произведения искусства. А вот смотри, ты говоришь о том, что, в принципе, можно назвать все красивое искусством, и отчасти это синонимично, да? И приводишь пример неба. То есть небо — это произведение искусства?
5: Да.
4: Да. Это произведение искусства, которое создано человеком?
5: Нет.
4: Нет. Все-таки для меня искусство — это нечто, созданное человеком. В целом все, что человеком создано, — это культура. А вот какие-то определенные вещи, в которых есть или какая-то вот такая эстетическая нагрузка, или вот весь тот комплекс вещей, о которых мы с вами только что говорили, это относится к искусству. Природа и искусство — немножко разные вещи. У природы есть определенный творец, да, такой с большой буквы. У произведения искусства есть тоже творец, но творец с маленькой буквы. Не от того, что он мелкий и неважный, а просто вот они как бы немножко разные, да, у них разные сферы деятельности. Но они в этом в чем-то друг на друга, и творец с большой буквы, и множество творцов с не такой большой буквы, они чем-то похожи. К вопросу о том, как должно быть создано произведение искусства, мне бы хотелось вам такую вещь сказать. Вот смотрите, мы очень часто говорим об оппозиции. Я зритель, и какой-то он художник-мастер. Он создает, я там вот как-то воспринимаю. Мы наблюдатели, да, мы смотрим на произведение искусства, и мы отделены не то чтобы стеной, но как-то мы все-таки разделены чем-то, да. Мне бы хотелось поговорить вот о том, обязательно ли это разделение или нет. Может ли человек, зритель, не человек мастер, а человек зритель, стать частью произведения искусства и стать творцом произведения искусства, которое уже кто-то создал или кто-то начал создавать и так далее. Это к вопросу о сотворчестве. Или же произведение искусства, оно должно быть создано одним или группой людей, вот его завершили, закончили, хоп, положили там на полку или там повесили на стену.
5: А в смысле, имеете в виду, что какое-то созданное произведение может ли как-то дальше преобразовываться?
4: Преобразовываться, существовать.
6: Я хочу сказать вот такую одну вещь. В музыке есть такой жанр, как импровизация.
4: Да.
6: Берут какую-то определенную тему и развивают ее. Можно взять всем известный собачий вальс, но тем не менее на него придумать какую-то новую, другую музыку, и это будет являться продолжением и дополнением того собачьего вальса, который когда-то сочинил Шопен.
4: Угу. То есть не обязательно в данной ситуации для произведения искусства такое свойство, как завершенность, во-первых, и отсутствие участия зрителей в акте творения, да? То есть, в принципе, если мы рассматриваем произведение искусства, для нас не обязательно говорить, да, оно является произведением искусства, потому что вот оно создано творцом и никем больше другим. То есть его могут дополнять и концепцию могут развивать, как вот в случае с собачьим вальсом, эти аранжировки какие-то оригинальные, интересные. Это может быть каким-то таким вот продолжением. И вообще есть в современном искусстве такие направления, которые без сотворчества зрителя невозможны вообще, потому что они, эти произведения искусства, рождаются зрителями. То есть мастер, он в этой ситуации играет роль человека, который создает некий импульс творческий. А дальше этот творческий импульс зрители развивают, воспринимают и так далее. В одной из галерей была устроена такая акция. Это можно назвать хэппенингом, когда все посетители отмечали на стене свой рост. То есть они становились спиной к стене. Концепция художника была просто элементарно дать возможность всем посетителям музея с помощью там фломастера или еще чего-то ставить такое, вы знаете, как в детстве вас иногда отмечают, как вы выросли. Вот. И то же самое было с посетителем музея. Очень интересный такой хэппенинг, очень интересное произведение, собственно, искусства, которое давало нам возможность эмоционально вовлечься в это, подумать, о, сколько людей-то пришло, посмотрите, сколько людей отметилось. Это дало нам возможность и пищу для ума. Мы как-то посчитали, сколько было детей, эти маленькие, низкие такие вот отметины, сколько было великанов и так далее. Это все создало определенные узоры, это могло быть и для кого-то красивым. И это было создано зрителями. Это было создано зрителями. Это такой очень тоже интересный момент, когда для современного искусства не является таким вот важным ограничением то, что искусство — это только то, что создано неким человеком, желательно, чтобы у него было прям профессиональное образование. Хорошо. Давайте еще раз к концу уже программы попытаемся сформулировать ответ на тот наш глобальный и абсолютно вечный вопрос, что может быть искусством. Мы столько всего наговорили, так что же может быть искусством?
6: То, что передает какую-то определенную эмоцию.
4: Угу. Оно должно нас как-то эмоционально выводить из состояния равнодушия. Иногда говорят, что оно должно меня зацепить, да? Оно как-то вот должно заставить остановить свой бег по времени, да, по жизни, и как-то вот замереть и насладиться. Еще что?
6: То, что содержит какую-то определенную мысль.
5: Угу. Может быть, то самое необходимое, что нужно человеку.
4: Должно это содержание нас как-то обогащать, тоже наш индивидуальный опыт расширять.
6: То, что будет актуально для многих.
4: Угу. По поводу там как-то вот создания у тебя было, чтобы в этом что чувствовалось, Соня, ты как-то говорила об этом?
5: Душа, проделанный путь.
4: Угу. Какой-то порыв должен ощущаться, какое-то вдохновение или еще что-то.
5: Ну, вдохновение.
4: Какая-то работа, да? Хорошо. То есть ты должна ощущать и эмоции отчасти, которые испытывал художник, который все это создает. Это как раз к вопросу о том, что это должно быть близко тебе, да?
5: Угу.
4: А еще мы пришли к выводу, что это должно быть чем-то, что большое количество людей трогает, это должно быть что-то такое новенькое, да? Это должно быть что-то неизвестное до этого. То есть критерий новизны концепции, он очень важен. И еще мы с вами поняли, что произведением искусства, некое произведение делает не то, как оно создано руками, именно из чего оно там слеплено и так далее, а здесь во главе угла стоит что? Какая-то идея, какая-то концепция, да? Хорошо. Я думаю, что на этой победной ноте мы сегодня закончим. Большое вам спасибо за участие в этой непростой дискуссии. Я надеюсь, что вы будете к этому вопросу возвращаться. Я к нему тоже буду возвращаться. Он такой из разряда вечных, который мы периодически достаем из сундучка или с верхней полки сознания и постоянно его как-то так вертим в руках. Спасибо вам еще раз большое, что позвали.
6: Спасибо вам. До скорых встреч. До свидания.
4: До свидания.

В исполнении Альфреда Брендели и оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концертного рунда «Ре мажор» для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Невил Маринер.

0: то лето, когда я еще не ходил в школу, у нас во дворе был ремонт. Повсюду валялись кирпичи и доски, а посреди двора высилась огромная куча песку. И мы играли на этом песке в разгром фашистов под Москвой. Или делали куличики. Или просто так играли, ни во что. Нам было очень весело. И мы подружились с рабочими. И даже помогали им ремонтировать дом. Один раз я принес слесарю дяде Грише полный чайник кипятку. А второй раз Аленка показала монтерам, где у нас черный ход. И мы еще много помогали. Только я сейчас уже не помню всего. А потом, как-то незаметно, ремонт стал заканчиваться. Рабочие уходили один за другим. Дядя Гриша попрощался с нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже ушел. И вместо дяди Гриши во двор пришли три девушки. Они все были очень красиво одеты, носили мужские длинные штаны, измазанные разными красками и совершенно твердые. Когда эти девушки ходили, штаны на них гремели, как железо на крыше, а на головах девушки носили шапки из газет. Эти девушки были маляры и назывались «Бригада». Они были очень веселые и ловкие, любили смеяться и всегда пели песню «Ландыши, ландыши». Но я эту песню не люблю. И Аленка, и Мишка тоже не любит. Зато мы все любили смотреть, как работают девушки-маляры, как у них все получается складно и аккуратно. Мы знали по именам всю бригаду. Их звали Санька, Раечка и Нелли. И однажды мы к ним подошли, и тетя Саня сказала: «Ребятки, сбегайте кто-нибудь и узнайте, который час». Я сбегал, узнал и сказал: «Без 5:12, тетя Саня». «Шабаш, девчата! Я в столовую». И она пошла со двора. И тетя Раечка, и тетя Нелли пошли за ней обедать. А бочонок с краской оставили. И резиновый шланг тоже. Мы сразу подошли ближе и стали смотреть на этот кусочек дома, где они только сейчас красили. Было очень здорово. Ровно и коричнево, с небольшой краснотой. Мишка смотрел, потом говорит: «Интересно. А если я покачаю насос, краска пойдет?» Аленка говорит: «Спорим, не пойдет». Тогда я говорю: «А вот спорим, пойдет». Тут Мишка говорит: «Не надо спорить. Сейчас я попробую. Держи, Дениска, шланг, а я покачаю». И давай качать. Раза два-три качнул, и вдруг из шланга побежала краска. Она шипела, как змея, потому что на конце шланга была нахлобучка с дырочками, как у лейки. Только дырки были совсем маленькие, и краска шла, как одеколон в парикмахерской. Чуть-чуть видно. Мишка обрадовался и как закричит: «Крась давай! Скорей что-нибудь крась!» Я сразу же взял и направил шланг на чистую стенку. Краска стала брызгаться, и там сейчас же получилось светло-коричневое пятно, похожее на паука.
1: «Ура!» — закричала Аленка. «Пошло! Пошло, поехало!»
0: И подставила ногу под краску. Я сразу покрасил ей ногу от колена до пальцев. Тут же, прямо у нас на глазах, на ноге не стало видно ни синяков, ни царапин. Наоборот, Аленкина нога стала гладкая, коричневая, с блеском, как новенькая кегля. Мишка кричит: «Здорово получается! Подставляй вторую, скорей!» И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасил ее сверху донизу два раза. Тогда Мишка говорит: «Люди добрые, как красиво! Ноги совсем как у настоящего индейца! Крась же ее скорей!» «Всю? Всю красить? С головы до пят?» Тут Аленка прямо завизжала от восторга: «Давайте, люди добрые, красьте с головы до пят! Я буду настоящая индейка!» Тогда Мишка приналег на насос и стал качать во всю Ивановскую, а я стал Аленку поливать краской. Я замечательно ее покрасил. И спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот. И стала она вся коричневая. Только волосы белые торчат. Я спрашиваю: «Мишка, как думаешь, а волосы красить?» Мишка отвечает: «Ну, конечно, крась скорей, быстрей давай!» И Аленка торопит: «Давай, давай, и волосы давай, и уши!» Я быстро закончил ее красить и говорю: «Иди, Аленка, на солнце, пообсохни!» «Эх, чтобы еще покрасить!» «А Мишка, вон, видишь, наше белье сушится! Скорей давай крась!» Ну, с этим делом я быстро справился. Два полотенца и Мишкину рубашку я за какую-нибудь минуту так отделал, что любо-дорого смотреть было. А Мишка прямо вошел в азарт, качает насос, как заводной, и только покрикивает: «Крась давай, скорее давай! Вон и дверь новая на парадном! Давай, давай, быстрей крась!» И я перешел на дверь.

отвести в сторону шланг, а только размахиваю сверху вниз, снизу вверх. А у него глаза расширились, и ему в голову не приходит отойти хоть на шаг вправо или влево. А Мишка качает и, знай себе, ладит свое: «Крась давай, быстрее давай!» И Аленка сбоку вытанцовывает: «Я индейка, я индейка!» Ужас! Да, здорово нам тогда влетело. Мишка 2 недели белье стирал, а Аленку мыли в 7 водах со скипидаром. Алексею Акимычу купили новый костюм. А меня мама вовсе не хотела во двор пускать. Но я все-таки вышел. И тетя Саня, Раечка и Нелли сказали: «Вырастай, Дениска, побыстрей. Мы тебя к себе в бригаду возьмем. Будешь маляром». И с тех пор я стараюсь расти побыстрее.

в исполнении Мстислава Ростроповича и оркестра Академии Святого Мартина под управлением Йона Брауна прозвучала вторая часть концерта для виолончели с оркестром «Ре-мажор» Йозефа Гайдна. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. На площади у западного фасада манежа открылась художественная инсталляция «Цветущий сад». В инсталляции более 60 живых растений, зеркальные стелы и зоны отдыха. Также есть панели с изображением картин. Авторы опирались на образ русской усадебной традиции и на темы гармонии и связи человека с природой, рассказали в Комитете по культуре. Инсталляция «Цветущий сад» стала частью специального проекта в рамках Года петербургской культуры. В Смольном подвели итоги выполнения государственной программы развития сферы культуры в Петербурге за 2025 год. Обсуждение приурочили к Международному дню музеев, который отмечался 18 мая. По словам губернатора Александра Беглова, на Петербурге лежит особая ответственность за сохранение исторического наследия и развитие культуры. Потенциал города служит всей России и миру. В прошлом году бюджет программы составил около 55 миллиардов рублей. В этом году запланировано 62 миллиарда рублей. Продолжается закупка новейшего оборудования для учреждений культуры и художественных школ. В Государственном институте кино и телевидения прошел 12-й международный кинофестиваль студенческих работ звукорежиссеров «Интонации». Это единственный в мире конкурс, на котором оценивают труд начинающих звукорежиссеров. За 5 дней на фестивале представили 56 игровых, неигровых и анимационных фильмов из 23 стран. Участники посетили мастер-классы и творческие встречи с известными звукорежиссерами, кинокомпозиторами и кинематографистами. В этом году фестиваль «Интонации» установил новый рекорд, получив 569 заявок из 70 стран. Учредитель фестиваля Марина Шейнман подчеркнула расширение масштаба и большое количество студенческих делегаций. Участники выразили благодарность за возможность общения с профессионалами и налаживание новых контактов. Фестиваль ежегодно поддерживается ведущими студиями и киностудией «Ленфильм». 23 мая в Петербурге пройдет ретро-парад транспорта. Колонны раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей традиционно проследуют по центральным улицам Петербурга. В честь столетия со дня начала регулярного автобусного движения будет сформирована специальная колонна из 15 легендарных автобусов. После пробега раритеты распахнут свои двери для всех желающих на Инженерной, Караванной, Кленовой и Замковой улицах, а также на площади Белинского и набережной реки Фонтанки, где к ним присоединятся ретро-трамваи и ретро-троллейбусы. Впервые мероприятие состоялось 24 мая 2015 года. Тогда в нем приняли участие 50 раритетов. Сегодня их уже 323, ровно столько, сколько лет исполняется Санкт-Петербургу. В Петербурге около 3000 экскурсоводов и гидов прошли официальную аттестацию, которая гарантирует туристам достоверную информацию и безопасность во время экскурсии. Комитет по развитию туризма регулярно проводит рейды для выявления нелегальных гидов. В начале мая было возбуждено 2 административных правонарушения. Чтобы быть уверенными в компетенции своего гида или экскурсовода, а также проверить наличие аттестации, необходимо отсканировать QR-код на специальном бейдже. В Петербурге в рамках фестиваля «Петербургские сезоны» откроется выставка, посвященная утраченной фреске Леонардо да Винчи «Битва при Ангьяре». Выставка будет работать с 5 июня по 4 октября в Музее христианской культуры по адресу переулок Ладыгина, дом 5. Проект реализуется при участии Государственного Эрмитажа и поддержке фонда «Росконгресс». В основе экспозиции исследование знаменитой битвы при Ангьяре, роспись начала XVI века во флорентийском Палаццо Веккьо. Работа не сохранилась из-за смелого эксперимента Леонардо с техникой. При создании выставки использовали технологии искусственного интеллекта. Главный экспонат – доска, на которой да Винчи отрабатывал композицию и цвет. В 2024 году экспозиция была представлена в Эрмитаже на выставке «Новые загадки картин Леонардо да Винчи». Также в экспозиции трехмерная модель сражающихся всадников, позволяющая увидеть центральную группу композиции в необычном ракурсе. В Санкт-Петербургском художественном училище имени Репина открывается персональная выставка художницы Анжелы Блинковой «Где жизнь, там живопись». На выставке будут представлены 90 произведений, созданных в Тибете и на Алтае, а также серия «Русский север». С 2011 года мастер преподает рисунок и живопись в Санкт-Петербургском художественном училище имени Рериха. Ее ученики неоднократно становились призерами российских и международных конкурсов, демонстрируя увлеченность живописью и яркую творческую индивидуальность. Анжела Блинкова занималась реставрацией и росписью храма Успения Пресвятой Богородицы в Петербурге, участвовала в создании картонов для Кафедрального собора Успения Богородицы в Смоленске, создала серию картонов и ростовых изображений святителей для храма в честь воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Каменке. Выставка продлится до сентября. В Петербурге начался прием заявок на участие в городской программе «Сертификат на пошив». Данная мера поддержки призвана помочь местным дизайнерам выпускать новые коллекции, а швейным предприятиям получать стабильные заказы и загрузку. За 2024-2025 год в программе приняли участие 76 дизайнеров и 25 петербургских производств. Совместными усилиями было выпущено более 23 тысяч швейных изделий. Общий объем производства превысил 44 миллиона рублей. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 30 градусов. В среду, 20 мая, переменная облачность, небольшой дождь, местами умеренный, возможно, гроза. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 21 мая, переменная облачность, без существенных осадков, возможно, гроза. Температура плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Итак, в среду ожидается небольшой дождь, возможно, гроза. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. В четверг также возможна гроза, без существенных осадков. Плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление будет в норме. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78. Двадцатого мая годовщина со дня смерти протоиерея Владимира Сорокина.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Тот, кто не помнит своего прошлого, осужден на то, чтобы пережить его вновь. Так когда-то говорил американский философ и писатель Джордж Сантаяма. В наших передачах мы возвращаемся к истории России века 20-го. Наше прошлое исследуется главным образом для того, чтобы лучше понимать настоящее и будущее. В передачах «Россия. Век 20-й» мы вспоминаем о выдающихся людях 20 века, вспоминаем события истории, слушаем мнения участников по поводу спорных вопросов. Сегодня гость нашей передачи – протоиерей Владимир Сорокин, настоятель князь Владимирского собора. Здравствуйте, отец Владимир.
2: Добрый день.
1: Отец Владимир, мы попробуем вместе с вами взглянуть на некоторые события века минувшего вашими глазами, встретиться с теми людьми, которые оказались на вашем пути, которые оказали влияние на ваш выбор, на вашу судьбу. И первый вопрос я предлагаю такой. Начало вашего пути. Вот из какой семьи вы происходите? Кто ваши родители? Почему вы выбрали путь христианского служения?
2: Родился я в 1939 году, перед войной еще. Помню войну. Родители у меня простые крестьяне. Родился я в такой, скажем так, глухой деревне, где не было ни электричества, ни радио. Появилось только после войны. Я уже в школу начал ходить где-то, наверное, часа в 46-м или в 47-м году. Родители такие простые труженики. Семья у нас была большая. Четверо детей. У нас в семье бабушка, папина мама Евдокия, жила до 106 лет. Долго очень, она нас всех нянчила. Жили в деревне. Время было как раз... Я уже помню войну. Я родился 5 марта 1939 года, а немцы у нас стояли. Это же на Украине, там, в восточной части. Там у нас немцы стояли, даже в хате у нас они жили. Во дворе танк, я помню, стоял. До 43-го года они где-то у нас стояли, видимо. Я уже помню. 4 немца у нас жили. 2 из них были более-менее приличные, а 2 такие пьяницы горькие. Такие буйные были люди.
1: Это солдаты немецкие,
2: Солдаты немецкие. Поэтому у меня разное представление. Ну, конечно, самое ужасное, это когда вот эта война подходила. Их стали выбивать от нас. И потом были вот эти самые украинские всякие такие бандеровцы и все прочее. Это страшные все-таки такие люди с такой чувством мести, ненависти. Я это с детства запомнил, хотя маленький был.
1: Отец Владимир, а ваши родители русские или украинцы?
2: Русские. Угу. Деревня очень большая была. Городок. Почти 14 тысяч дворов было. Угу. Она такая длинная, вытянутая. У нас 2 церкви было. Одна церковь старообрядческая. И даже третья есть единоверческая, и церковь Тихоновская называлась, Московского патриархата. Так вот, единоверческая и Московская патриархия, церковь, это русская называлась, а та называлась украинская, потому что деревня делилась пополам. У нас даже было 2 десятилетки. Одна десятилетка была для русских, с русским языком, а вторая с украинским языком. Потому что деревня действительно была большая, детей было много. Вот я после войны уже пошел в школу. У нас было, наверное, 6 начальных школ, и все классы были полны, по 40 человек детей было. Mm-hmm. Я помню, очень много было детей. Сейчас вот, к сожалению, я приезжаю, каждый год езжу к себе на родину на поминку родителей. У меня такое правило. И уже очень мало детей практически в деревне нет. Молодых людей очень мало, и народу очень мало осталось.
1: Пожилые
2: 14 тысяч дворов осталось где-то 3 или 4 тысячи, и то... А сейчас вот после вот этих событий, какие мы сейчас вот слышим, я и в этом году в сентябре туда ездил.
1: Это какая область?
2: Это Кировоградская область. Uh-huh. Это Николаев, Одесса, вот сюда Херсон, Киеву поближе, к Полтаве. И такая была дружная все-таки, хоть у нас были разные, две школы было, с украинским языком и с русским, а никогда мы не чувствовали, что там есть какая-нибудь разница или что.
1: Правда, не было никаких конфликтов?
2: Не было никаких никогда ни конфликтов. Ну, знали, что там украинский, они говорят даже по-украински, по-своему. Для нас русский язык, так сказать, и церкви также делились. Вот русская церковь, здесь в основном старообрядцы, и вот единоверцы, такие у них длинные бороды, всегда такие солидные старики. Дисциплина была у нас такая, очень жесткая дисциплина. Так что я вырос в такой традиционной, вот я как сейчас уже смотрю, знаете, старинный такой уклад жизни был. Дисциплина была у нас довольно серьезная.
1: В доме? Если,
2: не в доме, а в деревне даже. Это как-то все это было... Я после войны уже ходил в школу, и все знали, хотя дети же все равно баловаться любят, но все равно на уроке у нас Зинаида Николаевна была такая учительница в первом классе, помню, она приходила в класс такой длинной указкой, такая строгая очень. Все должны были сидеть, и руки на стол, так сказать, и все. И если вдруг какие-нибудь там провинности или шалости, она этой указкой могла тебе по лбу, так сказать, и так серьезно побеспокоить. Вот. На перемене, когда уже перерыв, когда, то тогда уже, конечно, там у нас, чего обычно в деревне, стоит солома во дворе, потому что скот же держали везде, и тогда уже кувыркались. Но по звонку... И если вдруг ребенок плохо учился там, или плохо вел, то это имело свои, так сказать, воспитательные воздействия. Зинаида Николаевна много раз не делала замечания. Один раз сделает, второй раз. На третий раз она скажет: «Скажи, чтобы пришел ко мне твой отец или твоя мама». Ну и все, это было понятно. Приходил домой со слезами, все. И когда говорили, что вызывает вас Зинаида Николаевна, очень жестко: «Ага, ты, значит, что-то там набедокурил?» Так первым делом преподавали урок до домашней, шли в школу и извинялись перед Зинаидой Николаевной, просили прощения, что вот наш там сын, там или дочка, вот так и все. Это было, знаете ли, жесткое правило. Никаких там каких-то перетолкований. Вот учитель всегда прав.
1: Авторитет был.
2: Авторитет был непререкаемый. Вот маленький еще, и в школу не ходят. И, ну, всегда же дети, они и есть дети, всегда говорили: ну вот пойдешь к Зинаиде Николаевне, она тебе научит. Вот побалуйся сейчас, а там она тебе, так сказать, приведет к порядку. И не только Зинаида Николаевна, Дмитрий Данилович был такой у нас директор школы. Вот, я много из них помню. И кроме того, это все-таки, знаете ли, среда как-то дисциплинировала. Вот если я шел со школы, и мы все, мальчишки же, много же нас было, все шумно же возвращались и шли тоже туда же. Если навстречу шел старик, если мы с ним не поздоровались и не сняли при этом шапку, так сказать, фуражку там или что, здрасте, дедушка там или что.
1: Не даже незнакомый, если...
2: Ну, вот, ну, как, ну, там в деревне, там все-таки более-менее... Хотя и не знаешь так, ну, с бородой человек идет, солидный. То он обязательно, отец узнавал об этом и сразу говорил: а чего это ты не здороваешься с дедом Иваном? Он тебе что-нибудь сделал такое? Ты мне смотри. Вы знаете, это так подтягивало. Да. И вы знаете, я благодарен, что я вырос в такой, какой-то такой дисциплинированной семье. Я бы не сказал, вот с точки зрения сегодняшнего дня, это как-то звучит, ну, что-то строго, там, к детям несправедливо, что ли. Вы знаете, тогда как-то с этих категорий не смотрели. Вот ты должен вести себя вот таким образом. Родителей на «вы». Никогда на «ты» у нас понятия не имели. У нас, если я бы назвал мама там «ты» или папа, так это означало, что я делаю какой-то вызов, потому что, ну, вся культура построена на том, что «вы». И любой старший человек старше меня – это «вы». Учительница – это «вы». Родители – это «вы». Вот я вырос в таком вот окружении, что ли. Хотя ведь я уже осознанно стал себя вести, ну, уже война закончилась, я помню этот День Победы такой солнечный, светлый и радостный. Дальше уже я пошел в школу, это же уже все-таки время было же сложное. для страны, и все, и в деревне очень много погибло людей. Но вот эта вот традиция и дисциплина, и кроме того, у нас семья была большая, а жить было все-таки сложно. В основном же это же деревня, там же никаких притоков из города нет, и хлеб пекли всегда сами у вас. Мама всегда пекла сама и хлеб, и все делали свое. Все жили на своем, все что там было.
1: На своем, да.
2: И у меня с детства отложилось в памяти, что если мы хотим что-то иметь, то надо это добыть, заработать. Вот, например, у нас была после войны сразу была коза, вот ее кормить нужно было, а потом корову, потому что корова называлась кормилица. Вот каждый в семье имел свои обязанности. Мама с папой, мама на поле уходила, папа обычно был за фермой, ведал этими всеми фермами. Там были и коровники, и телятники, и свинарники, и куры там. Потому что большой очень был. У нас было 4 больших колхоза такие. Сначала было 12 колхозов, потом 4. Ну и все время работали. А мы по дому... Вот я, в частности, с братом, у меня был старший брат Николай еще, мы обязаны были, это у нас просто закон был такой, к вечеру корове приготовить траву. 2 мешка больших травы нужно было, и причем знать нужно было, какую траву. Корова же не все подряд ест. Нужно было поехать на поле, там среди кукурузы, не повредить кукурузу, иначе могли с колхоза там претензии иметь. На братья повелика, там, я помню, это все травку, которую корова любит. И не брать ту, которую ей нельзя есть. Потому что есть такие травы, которые корову есть нельзя. Например, если она, не дай бог, наестся, такая есть трава люцерна. Если дать корове, у нее раздувается живот, и корова может помереть. Это очень опасно. Корову кормить – это тоже искусство. Я вспомню с детства. И вот наша задача была обязательно привезти 2 мешка больших этой травы. Бабушка дома у нас была, она сторожила дом и готовила еду для нас. Сестра у меня еще была, она по дому, так сказать. Но вот я привык, что у каждого свои обязанности. И если мы не смогли бы подготовить, например, травы, ну вот воскресенье, праздник же все-таки, все праздновали, нельзя было работать. Поэтому в субботу нужно было заготовить на 2 дня. И я знал, что если корова траву не поест, она после поля придет, а на поле там они паслись, но не, там немного было у них еды, она, главное, здесь ела, и всю ночь потом она же живет, то не будет молока. Вот такое правило очень простое. И всегда все знали. Вот трава, молоко. Знаете, как потом говорят, с вечера день, и утром стуль, или как наоборот. И вот эти вот жизненные правила, которые мне в детстве пришлось получить, без всяких там гипотез и теорий. Вот есть обстоятельства, в которых ты должен уважать старших. Учитель для тебя авторитет непререкаемый. Родители тоже. И вопрос в том, что нужно трудиться, чтобы что-то получить. Но были еще огородные работы. Нужно было... У нас там беда в том, что картошка – это колорадский жук обязательно разводится, он съедает. Надо, значит, его бутылку собрать с участка. А поскольку у нас чернозем, маме всегда давали норму – гектар свеклы, сахарная свекла. Вы знаете, это до конца жизни буду помнить. Это же вот посеют ее, она маленькая такая, знаете ли, вот растет, наверное, сантиметр или полтора, тоненькая. Вот она только взошла, а есть такое... Куска называлась, долгоносик, такой маленькие жучки, серенькие, прокусывают. И вот их надо было собирать. Нужно было кочечку отодвинуть, они сидят обычно там, и бутылку собрать. А вы знаете, как спина болит? Это же ужас один. И еще прорывать называлось эти рядки. Их посеют сеялкой, они взойдут, а нужно оставить на 10 сантиметров, 15 или 10 сантиметров один от одного. Потому что если они будут все подряд расти, свекла не вырастет. Ее надо прополоть и оставить одну. И чтобы она росла, потому что нельзя было подрывать. Я вам скажу, я прошел такую школу. Я вот когда читаю или слышу, как японцы сейчас воспитывают своих детей, говорят, у них до 5-летнего возраста ребенок делает все, что хочет. У них там свобода. Но после пяти бутылка тебе этих самых проса там или какого-то зерна в разный цвет. И вот он сидит и раскладывает все там по 10, по 15. Вырабатывается терпение. Вот у меня, я такую школу прошел на свекле, на вот этой куске, называли ее куска, и колорадский жук. Потому что он съест вам всю картошку. А они почему-то появлялись, вот сегодня соберешь, вроде собрали. Завтра или послезавтра смотришь, они опять сидят, едят уже.
1: И каждый день приходилось.
2: Каждый день. И вот примерно... Пока картошка уже не окрепнет и, так сказать, уже не возьмется там все. Да. Но это, вы знаете, это вот сельский труд. Я вот вырос вот в этой среде, и почему-то для меня это считалось естественным. Вот с точки зрения сегодняшнего дня, сейчас бы можно было всякие теории, эксплуатация там, и всякое, знаете, неуважение, и там нарушение прав человека. Какие там права человека? Господи помилуй.
1: Есть реальность.
2: Хочешь да, есть, да. И хочешь, чтобы другие имели молоко, дай корове траву. И никаких проблем. Или иди на норму. Нас даже и со школы снимали с уроков, потому что если долгоносик нападал на плантацию свеклы, то это грозило тем, что вся свекла погибнет и не будет сахару. А расплачивался колхоз сахаром. Они везли на завод, там ее перерабатывали, и затем уже на трудодни выдавали там по полкило сахара, или не деньгами, тогда как-то меньше было. А это означает, что вы не получите сахару. Вы знаете, там настолько все было, цепь такая связана, что в школу ходить надо было, потому что это правило, такой закон, и все должны ходить в школу. Если кто-то не ходил в школу, у нас был... на всю такую большую деревню один милиционер, он обязательно знал. Если ребенок не ходит в школу, сразу приходил. А почему? Ага, родители не могут. Все, забираем в город. Были тогда ФЗО, ПТУ, вот эти все. И учили его специальности. Кормили, одевали и учили там на заводе там, или на тракториста. Но обязательно давали человеку специальность. Не было таких, знаете ли, свободных детей. Вот как я сейчас в электричке еду, смотрю, дети продают, ходят в учебное время. Они газеты, там еще что-то продают, там бегают. Я удивляюсь, как они не могут. Говорят, они свободны. Но я не знаю. У нас и обязательно забирали, да. Ну, если там родители как-то или спивались там, я не знаю. Или
1: бывало такое?
2: Бывали, тоже. Но их обязательно родители забирали в отрезвители тогда были, лечили, а детей учили. Потом они возвращались, некоторые трактористами, потому что у нас большой очень чернозем великолепный, растет все. Все растет. Причем удивительно. Весной, вот какую-то там, я не знаю, как в вербное воскресенье, всегда перед Пасхой освящают вербу, и придут и в землю там потыкают эти все. И оно все уже растет. Через каких-то 3-4 недели все это попринималось, растет. Если влага где-нибудь там, то все. Чернозем у нас удивительный. Удивительный чернозем. Такой плодородный. Но нужна вода и труд. Вот этот труд меня как-то, я бы сказал, зарядил, что ли, вдохновил. Что я до сих пор, вот я и сейчас, я не в городе живу, я в пригороде живу. Я вот не могу без земли, чтобы как-то не работать. Я стал трудоголиком в результате этого.
1: Да.
2: Для меня, я не знаю, я никогда не был на юге, например. Я никогда не отдыхал. Я даже не представляю, как это можно поехать на месяц и ничего не делать. Но это невозможно. Для меня это конец всего. Мне интересно заниматься. Вот такое мое детство.
1: Отец Владимир, вот в вашем детстве интересные такие моменты, которые сейчас мы утратили, утеряли. Вот эта традиция воспитания, к сожалению, сейчас отсутствует. Но вот первый момент, который очень удивит, наверное, современного слушателя, обращение к родителям на «вы». А вот как вы считаете, это хорошая была традиция? И что она давала ребенку?
2: Нет, ну вы знаете, у нас так было принято, и мне кажется, что это все-таки создает какую-то дистанцию, наверное.
1: И не она позволяет, нужна все-таки, да?
2: И не позволяет за панибрат. Да. Она, понимаете, она чем полезна? Вы не панибрат. Вы родные. У меня, мама, папа, это для меня все, и мы для них дети. Но вот это понятие «вы», это сейчас как-то, вот я когда слышу, что вот рассуждение, ну как это вроде «вы», это официально, ну это сменилась какая-то психологическая, что ли, атмосфера, или люди так привыкли. Но у нас это носило настолько такой характер. Ну вот вы знаете, так же, как мы, не знаю, обращаемся к Господу все-таки с чувством умиления, ну, правда, ты, Господи, да. Ты в молитвах сказано, но все-таки подразумевается, что Господь для нас вы, так сказать, высокое, это что-то такое. Ну и в детстве это было правило, над которым просто не задумываешься. Вот сейчас, по прошествии стольких лет, под влиянием стольких, так сказать, ну, я слышу, вижу, мне кажется, что это все-таки держало нас в такой какой-то традиции.
1: И авторитет родителей, наверное, все-таки был уже.
2: И учитель для нас был вы. И это, понимаете, они были для нас авторитет, вот родители и учителя.
1: Вот. А это, сейчас мы это утратили, к сожалению.
2: А это утратили. Да. Сейчас я смотрю, вот у меня же и внуки ходят в школу. Мы никогда не позволяем, у нас в семье такой традиции нет, там учителей обсуждать или осуждать. Но сейчас слышишь, что вот там учительница такая-то, и слышишь, а вот родители приходили, на учительницу жаловались, написали. У меня дочка в школе учителем, поэтому она все это знает. Вот жалуется Руно, что вот такая-то плохая учительница, и она там, как может такое быть? Ну, вы разберитесь сами, посмотрите. И все-таки ребенок, он всегда ребенок. Он, конечно, у него свои представления, он хочет себя всегда, так сказать, в лучшем свете. Да. Но все-таки учитель тоже руководствуется и какими-то целями. У него свои какие-то методы. Во всяком случае, я считаю, что здесь не надо опускаться до уровня вседозволенности. У ребенка в результате вырабатывается чувство, что ему все позволено. Потом ведь он пожинает плоды, он же ошибается потом. Потом он оказывается в каких-то ситуациях очень таких непростых.
1: И вместе с этим и родители тоже потом пожинают эти плоды.
2: И родители. Вот это... Я считаю, что система воспитания, вот которую сейчас то так, то эдак, то одна программа, то другая программа. Строгость в детстве, ну, это библейская основа. Чем строже к своим будете относиться детям, тем легче вам будет во взрослой жизни и им, и вам.
1: Конечно.
2: И в старости. Потому что, ну, человеку Господь дает при рождении все, свобода. Вот он пришел в мир, у него столько прав, столько свободы, возможностей. Но ему надо еще подсказать об обязанностях. Вот чем страдает нынешняя система воспитания? Все говорят о правах. Вот право, право ребенка, право там животных, право... У всех права. А где обязанности?
1: Да.
2: Подождите. Первым делом Господь сказал, вот сотворил, сказал, вот тебе рай, храни и возделывай. Это вот твоя обязанность. И от этого зависит твое благополучие. Избери жизнь, сказано. Хочешь жить, согласовывай свои действия с волей Божией. Ну и все. А почему считают, что сам по себе человек, как говорят, сам по себе научится? Но зачем же вы его подвергаете таким испытаниям, когда он столько ошибок, столько шишек себе набьет? Зачем нам изобретать азбуку, когда она уже изобретена? Вы ее усвоите, идите дальше. Вот в этом отношении я считаю, что все-таки строгости должны быть.
1: Отец Владимир.
2: Я в этом убежден просто.
1: Отец Владимир, а вот в детстве, если мы говорим о строгости, наказания в вашей семье были? Четверо детей. Вот как родители вас наказывали за проступки?
2: Наказания боялись. Иногда, так сказать, могли. Папа иногда мог ремень снять. Но сильно нас все-таки не наказывали. У нас, ну, как семья была такая, у нас какие-то все-таки чувства меры было. Тем более деревенские мальчишки. У меня брат постарше меня на 3 года. Он был такой хулиганистый, я бы сказал, смелее меня. Но ему попадало иногда. Мне тоже попадало, когда я в какие-нибудь истории попадал. Ну, кто же в деревне, скажите, не попадает в какие-то истории? Да. А что будет отец разбираться? Он не любил у меня, папа не любил. Там Ванька виноват, там или Петька. Раз ты попался, и на тебя пришли жаловаться, значит, получай свое. И, вот. У нас в основном, так сказать, отец был таким строгим. А мама была, ну, такая она, ну, как всегда, мамы же, они же милосердные. Но у нас как-то было, понимаете, чувство какого-то такого традиционного. Страх был, но не такой вот, знаете, животный какой-то страх. Mm-hmm. Знали, что отец накажет. Но я при этом никогда не помышлял, и мысли такой не было, что так уж будет до унижения. Не унижали.
1: Не было этого.
2: Наказывали, mm-hmm. предостерегали, но не унижали. Вот самое опасное, когда начинают mm-hmm. унижать вас, так сказать. Вот вы такой, да вы всякой. Да. Mm-hmm. Вот такого не было. И в деревне вообще не было. И в школе не было такого.
1: Вот удивительно, я... простые люди в деревне понимали,
2: знаете,
1: вот это.
2: Не было радио, mm-hmm. не было, я говорю, электричества. Я yeah. помню, при лампе мы сидели, у нас керосиновые лампы такие были. Трудились все-таки, очень тяжело было. Время ж после войны было. Вот сейчас я уже читаю. А я тогда помню, а еще в 47-м году у нас была засуха жуткая. Раз в наших местах, когда на огороде ничего не уродило. Картошки даже не было, ничего. Я помню, как мама говорила, что же мы теперь будем зимой есть. Всегда же запасали на зиму и картошку, там, и бочки эти самые, капусты, там, помидоры. Ну, все, все же. Магазина у нас практически не было магазинов. Все пекли сами. Зерно надо было там тоже хранить, чтобы там мыши не съели, и все. И коровье же надо было запасти. Так, не знаю, как-то жизнь была заполнена. Ну, конечно, были всякие, наверное, и драки там были, и все, в деревне, и все. Но зато я помню, как песни пели. Какая-то другая жизнь была.
1: А вот игры детские, были у вас какие-то игры?
2: Играли мы, ну, у нас в основном игры проходили, вот когда мы ехали на поле траву летом, у нас же, надо же ее везти, на плечах же большой мешок травы, она же тяжелая. У нас были такие повозки, такие тачки, мы сами делали два колеса, приделаешь так, и вот длинная такая палка, дышла. Вот. И мы их скрещивали, вот один вперед, вдруг. Здесь, конечно, все наваливались, садились, и у нас там такие овраги, и вот кататься, вот это наше любимое дело было. Этим управляешь, вот когда их вот так две скрестишь, то это у вас впереди будет как рулевое управление, а остальное будет тащиться, как машина. Но это вот...
1: И сами дети делали.
2: Это же, мы же целый день, мы с утра уходили на поле. Потому что насобирать мешок травы, это, извините,
1: целый день, наверное,
2: это уходим, надо, да. брат, потрудиться. Мы с собой иногда брали хлеба, вот, и там еды какой-то, и к вечеру возвращались где-нибудь. Вот. А зимой мы в основном играли, назывались ледянки. Вот то, что сейчас придумали, вот в эту зиму, я смотрю, даже многие потерпели много, так сказать, проблем. Такие круглые, знаете ли,
1: из пластика,
2: да. когда они несутся бесконтрольно. Да. А мы в деревне это делали сами. Солома, у нас что, коровы, солома, навоз. Вот размешивается все, это замораживается, и каждый день наращиваешь. А за счет соломы и льда оно скрепляется, и очень прочное такое, его потом не расколешь. И дырочка для веревочки, чтобы тащить. И вот... Это для нас, так сказать, главное. Ну, и самодельные коньки. Не было, понимаете, сейчас, вот я смотрю, даже иногда говорю, сейчас я удивляюсь, мужчины, они ничего не умеют делать. Они гвоздь не могут забить. А уж там что-то, какую-то батарею себе поправить, все надо вызывать. Выключатель там испортился, вот надо вызывать электрика. У нас все делали сами. У нас гвоздей не было. Мы должны были после войны, вот нужно было что-то делать, нужно было наделать себе гвоздей. Это проволоку искали, рубили ее, шляпку набивали, остренькое делали, гвоздь сам делаешь. Но все делали сами, нужда заставляла. И вынуждены, вот я с детства, я сейчас никогда к себе домой никого не приглашаю, потому что я с детства привык, что-то надо делать, надо соображать, как это сделать. Ну, отец там помогал, там подсказывал, когда чего, но вообще-то сами должны были делать все. И вот это составляло, ну, конечно, играли, баловались, что там говорить. Но каких-то таких грубых каких-то игр, что ли, ну, в основном что барахтались там то в сене, то в соломе, то в снегу, в чем дело. Это природа, она есть природа. Но это, понимаете ли, это не то, что идиллия, это вот та система, в которой я вырос, обстановка, и в которой у меня как-то от того времени уцелели и отношения к старшим, какое-то обязательное. Я не могу там сказать, думать, надо как-то относиться по-другому. Есть учителя, школа, вот. Вот власть, ну, в сельском совете была власть, но она сама по себе. Для нас вот самое главное было школа и жизнь. Церковь занимала какое-то место. У нас был храм, ходили в церковь не так часто. Меня в основном соседка приучила ходить в храм, рассказывала мне, я как-то слушал. И как-то с детства у меня появилось чувство такой жажды справедливости. Вот оно как-то сидит во мне, и я так и до сих пор. Мне так всегда, так сказать, обидно, когда церковь, ну, сами люди, которые называют себя верующие, там, особенно священнослужители, когда они что-то делают не то, ну, как-то у меня настолько это обидно до слез. Потому что с детства я привык, что есть авторитеты, вот родители, учителя. Когда уже церковь стал ходить, там я узнал о том, что вот здесь Господь, там иконы. И потихоньку это как-то вошло у меня. И так я с ним и живу. Mm-hmm. Вот это чувство справедливости, жажда какого-то желания, чтобы человек стал лучше. Я помню, у нас был сосед, коммунист, после войны пришел, такой пьяница жуткий, и ругался просто постоянно через каждое слово у него такое матерное слово. А все это было, говорили, что это же плохо все-таки. И вот с того времени у меня такая аллергия на вот этих людей, коммунисты там или по-другому там себя называл, на людей, которые злоупотребляют и как-то ругаются. Mm-hmm. Вот как-то в детстве меня это отравило. Знаете, как человек объестся что-нибудь такое в детстве, чего ничем потом долго не хочется. Я помню, на Пасху, если человек объедался яичками, то он их потом целый год не...
1: До следующей Пасхи.
2: До следующей Пасхи. И вот это у меня как-то вызывало чувство отторжения. А я вот в церкви уже потом почувствовал, что здесь есть возможность в какой-то другой, что ли, атмосфере быть. И вот это меня как раз и помогло, и как-то я выбрал себе путь. Угу. У меня, конечно, я не скажу, что у меня родители так уж сильно были верующие, но по маминой линии дедушка был священником. Ага. Его расстреляли в 37-м году. И другой был еще священник. Я потом уже узнал, а сначала же не говорили. Это уже когда я пошел по церковной линии. Ага. Очень удивлялись все родители, деревни все.
1: А вы даже не знали, что священником будет?
2: А я даже не знал. Но всегда говорили. Вот, когда узнали, что я уже пошел в семинарии по этому пути, то сказали, ну надо ж такое. Вот, это же в деревне была такая поговорка. Кровь просыпается. Кровь.
1: Зов крови.
2: Зов крови. Вот это правильно. Зов крови. Вот смотрите. Это ж надо. Вот. У него же дед был когда еще?
1: Да.
2: Вот. Я ведь еще не родился, его уже расстреляли. Вот. И не говорили мне, мама не говорила, боялись же все, что-то гонения были, вообще нечего было. Уже когда я стал в семинарии учиться, там потихоньку уже стал, я вот потом уже я стал спрашивать, а у тебя вот дедушка был, там дедушка Иван, дедушка Ефим, там вот они священники. А потом мне и рассказали, что в деревне как раз было все это, они служили у нас, и все. Я теперь узнал. А сначала я этого не знал. И вот... Наверное, все-таки Господь какими-то генами. Думаю, что что-то тут все-таки Господь какой-то передает.
1: Это точно.
2: Что, и молитвами. Вот я, насколько помню себя, мне всегда хотелось как-то поближе к чему-то светлому, такому духовному, божественному. И когда я его услышал, во мне как-то начало какое-то чувство такого приятного, так сказать, что ли, ощущения, что вот здесь можно себя почувствовать в другой атмосфере. Mm-hmm. Потому что вокруг, я говорю, вот этот сосед очень сильно ругался, а потом это же послевоенное время. Те, кто пришел с войны, тоже ведь не отличались высокими такими моральными качествами. А вот эти старики, которые в деревне оставались, а их было тогда еще много, слава Богу, они составляли еще такой, знаете ли, фундамент, что ли, стропила такие, вот структуру деревни. А вот когда уже не начали отходить, все, стало меняться поколение, и дошли мы до того, что сейчас деревня практически у нас вымирает.
1: Дорогие слушатели, на этом мы прервем беседу с протоиереем Владимиром Сорокиным. В рубрике «Россия. Век 20» мы сегодня говорили о быте, традициях, воспитании детей в простых крестьянских семьях на примере семьи отца Владимира. В наши дни вряд ли можно встретить семью, похожую на семьи деревенской России середины века 20-го. В чем-то мы стали образованнее и, как нам кажется, умнее. Но что-то из утраченного нами вспоминается с грустью. Наша беседа с отцом Владимиром Сорокиным, настоятелем князь Владимирского собора, будет продолжена в следующем выпуске передачи «Россия. Век 20-й». Я, Людмила Зотова, прощаюсь с вами. До новой встречи.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.
4: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святитель Иннокентий Херсонский. Слово на отдание Пасхи. Христос воскресе! Святой псалмопевец, изображая в псалмах различные состояния души благочестивой, заметил между ними одно такое, в коем самый остаток побуждает человека радоваться и прославлять торжественно имя Господне. «И останок помышления, — говорит он, —

торжествовать в честь воскресшего. Без сомнения, останок сей различен, смотря по состоянию каждого, ибо один более способен размышлять о предметах духовных, другой менее. Тот прилежнее размышлял прошедшие дни о празднестве, другой проводил их без особенного размышления. Обращавшийся с молитвой в духе к воскресшему принимал от него самого тайное созерцание, а не обращавшийся по тому самому лишен сия благодати. Я могу сказать только о том, что ныне осталось в уме моем от собственных моих размышлений о празднике. Может быть, всем случае я сойдусь в мыслях с некоторыми из вас. В таком случае от общего останка будет общее и потому большее празднество. А если и не сойдемся в одних мыслях, то не будет вреда, ибо, во-первых, чувство благоговения и любви к воскресшему останется у всех одно, а во-вторых, разнообразие мыслей благочестивых подаст новую пищу душам благочестивым. При обращении последнего взора на празднество воскресения Христова мысль моя, братья, остановилась на времени, докоего продолжается у нас это празднование. Не прежде, как по прошествии 40 дней, мы пристаем праздновать воскресение Господне. И это потому, что воскресший пробыл на земле по воскресенье 40 дней. Почему же и для чего пробыл он на земле именно столько дней, не более и не менее? В такой жизни, какова жизнь Господа нашего, должно быть все строго расчислено, и не может быть ничего случайного. Кроме того, поилику земная жизнь Господа есть образец нашей жизни, так что по апостолу в нас тоже должно мудрствоваться, что и во Христе Иисусе, то причина, почему Господь оставался по воскресенье на земле 40 дней, должна иметь отношение и к нашей жизни. Где же она и в чем? В ответ на сие должно сказать, во-первых, что 40-дневное продолжение времени издревле было важно и встречается в Священном Писании токмо при особенных случаях. Так израильтяне по исходе из Египта до вступления в Ханаан странствуют в пустыне 40 лет. И Моисей приуготовляется на Синае к принятию закона 40 дней. Столько же дней Илья идет в Хариф, где ожидал его явления славы Божией. Столько же дней сам Господь проводит в пустыне пред вступлением в должность всемирного ходатая и учителя. Таким образом, число 40 можно назвать числом приуготовления к чему-либо великому. Господу по воскресенье предстояла величайшая высота, престол славы, сидение одесной Бога Отца, управление Церковью и всем миром. Посему не составляло ли 40-дневное пребывание Его по воскресенье на земле и для Него, то есть для Его человечества, некоего приуготовления ко вмещению полноты божественной славы? Правда, что божество в нем соединено ипостасно с человечеством, но оно соединено и действует без нарушения законов человечества. Посему и обнаруживало себя на земле постепенно, а иногда и вовсе закрывалось. Так говорится о нем, что он возрастал премудростью и благодатью у Бога и человеков. Так он сам говорил во время земной жизни своей, что «одни о часе последнем никто же весть, ни ангели, ни сын, токмо отец». Посему нет ничего несообразного с достоинством Бога человека, что он по человечеству своему в продолжение 40 дней по воскресенье постепенно приближался к той высоте божественной славы, на которую должен он был взойти по вознесении своем на небо. Но какое же, спросишь, отношение сего события в жизни Господа к нашей жизни? Весьма немалое. Вспомни о 40-м дне по смерти. Святая Церковь издревле обыкла продолжать поминовение усопших, особенно до сего дня. Почему? Не потому ли, что и с нашими душами в продолжении сего времени происходит нечто подобное тому, что было с Господом до Его вознесения на небо? Но какое же, спросишь, отношение сего события в жизни Господа к нашей жизни? Весьма немалое. Вспомни о 40-м дне по смерти.

0: Святая Церковь издревле обыкла продолжать поминовение усопших, особенно до сего дня. Почему? Не потому ли, что и с нашими душами в продолжение сего времени происходит нечто подобное тому, что было с Господом до его вознесения на небо? То есть, что они, хотя отрешенные от земли, но еще не восходят на небо и находятся в состоянии некого приуготовления. Ему, яко безгрешному, не от чего было очищаться в продолжение сего времени. И надлежало только, если можно так сказать, постепенно возвыситься человечеством до беспредельного величия божества, в нем обитающего телеснее. А нам, без сомнения, от многого надобно будет очиститься, оставляя мир сей. Ибо как бы мы ни старались быть свободными от того, что в мире, но прах сует земных неприметно налегает здесь на самую чистую душу. Имея в виду сей великий и трудный подвиг, предлежащий душе по смерти, и желая оказать ей помощь в столь важное время, когда решается, куда идти ей, горе ли к престолу Божию, подобно своему Спасителю, или долу во глубины ада, подобно врагу-искупителю, Святая Церковь молится за умерших, особенно в продолжении 40 дней по смерти. И многие явления из другого мира свидетельствуют, как нужны молитвы сии для усопших, и как действительны они, когда совершаются в духе живой веры в Искупителя и живой христианской любви к усопшим. А мы, возлюбленные братья, зная сие, должны, во-первых, прилагать все старание о том, чтобы в продолжении жизни как можно более освобождать свою душу от всего земного, нечистого и греховного. Ибо все сие, как тяжесть, будет лежать на ней по смерти и не попускать ей возноситься горе. Во-вторых, должны как можно прилежнее совершать молитвы за умерших братьев наших. Это самая лучшая жертва любви, которую мы можем приносить друг другу. Таков, братья, останок моих помышлений у гроба Спасителя. Вероятно, у некоторых из вас осталось более. Да возблагодарят таковые Господа, и да поспешат обратить оставшиеся назидание свое и других. Ибо мы все, по слову апостола, должны назидать друг друга. С нашей стороны, довольны того, что малый останок мыслей, переданный вам теперь по выражению псалмопевца, празднует, располагает душу к радости и прославлению воскресшего Господа. Ибо как не возрадоваться, представляя, что в нашей жизни повторяются события Его божественной жизни, и что с нами по смерти бывает нечто подобное тому, что было с Ним по воскресении? Как не возблагодарить нашего Спасителя и Господа, помышляя, что Он во всех отношениях оставил нам образ «да последуем стопам Его»? Во всех, говорю, отношениях. Ибо как невелика слава, в коей мы узрим его завтра на Елеоне, но и она принадлежит не ему одному, а всем истинно любящим его. О, братья, величественная, неизглаголенная участь ожидает нас. Поем уба, и не пристанем петь воскресшему Господу. Славно Бо прославися. Аминь.
1: Слово на отдание Пасхи святителя Иннокентия Херсонского читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий поздравил губернатора Петербурга с юбилеем. В Путиловском храме отслужена панихида на греческом языке. Об этих и других событиях более подробно. 19 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил губернатора Александра Беглова с 70-летием. Благодарственный молебен в храме святого князя Александра Невского, Александра Невской лавры, совершил наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин. Было возглашено многолетие губернатору. Митрополит огласил поздравительный адрес святейшего патриарха Кирилла. В своем поздравлении владыка отметил вклад Александра Беглова в формирование добрых отношений между церковью и городской администрацией. Также митрополит Варсонофий наградил губернатора знаком благоверного князя Александра Невского. Владыка подарил Александру Беглову сувенирное пасхальное яйцо, а владыка Вениамин преподнес ему икону святого Александра Невского. Молящиеся приложились к мощам святого благоверного князя. В неделю шестую по Пасхе у слепом 17 мая панихиду на греческом языке, приуроченную ко дню памяти жертв геноцида христианского населения на территории Малой Азии в 1915-24 годах, совершил в Путиловском храме святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры настоятель протоиерей Владимир Гончаренко в сослужении иерея Максима Никулина. Песнопение на греческом языке исполнил праздничный хор храма. Среди молящихся были представители греческой и армянской общин Санкт-Петербурга, сотрудники консульств Греции, Кипра и Армении, а также прихожане храма и греки, проживающие в нашем городе. Присутствовавшие потомки понтийских греков поделились воспоминаниями и историями своих семей, переживших испытания 20 века. Геноцид греков в Османской империи, инициированный правительством Османской империи, проходил во время Первой мировой войны и сразу после нее, в период с 1914 по 1923 год. Он включал резню греческого населения, принудительную депортацию, жестокие наказания, разрушение православных культурных, исторических и религиозных памятников. Большинство пострадавших бежали в Грецию. Некоторые, особенно жители восточных провинций, укрылись в соседней Российской империи. К концу греко-турецкой войны 1919-22 годов большинство греков Малой Азии бежали или были убиты. Оставшиеся были переданы Греции при обмене населением между Грецией и Турцией в 1923 году. Число жертв геноцида греков по разным оценкам составляет от 350 тысяч до 1 миллиона человек. Геноциду в Османской империи подверглись и другие народы, в том числе ассирийцы и армяне. 19 мая 1919 года, день высадки войск Мустафы Кемаля Ататюрка в Самсуне и начало второй волны резни, отмечается как день геноцида понтийских греков. В Центральной районной библиотеке Подпорожья завершилась масштабная научно-практическая конференция «Духовное наследие и единство народов Ленинградской области. Феномен Ильина дня в традициях вепсов, ижор, карелов и славян». Событие, прошедшее при поддержке губернатора Ленинградской области, объединило ученых из Петербурга, экспертов из Республики Карелия, представителей Тихвинской епархии и общественников. Ключевым информационным поводом стало обсуждение феномена деревни Мяк-Озеро. Участники конференции сошлись во мнении, что традиция Ильина дня является уникальным живым мостом между поколениями вепского народа. Этнографы и лингвисты представили новые данные об ономастике и языковой картине мира вепсов Пресвирья. Эксперты Международного центра реставрации и музея Кижи представили детальный анализ состояния деревянных храмов в Мяк-Озере и Каргиничах, наметив пути их сохранения. Делегации из Карелии и Ленинградской области обсудили создание единого этнографического маршрута, связывающего два региона. Автономная некоммерческая организация «Связь времен» анонсировала проведение масштабного фестиваля в деревне Мяк-Озеро 2 августа.
который станет практическим продолжением научной дискуссии. В рамках конференции также открылась выставка «Мяк озера. Деревня, которую нельзя забыть», представившая авторский взгляд художников на быт и архитектуру Вепского края. В Музее христианской культуры пройдет круглый стол «Проживая сакральное». Его проведут в рамках выставки «Традиция. Время. Вечность» 22 мая. Мероприятие посвящено современной храмовой архитектуре и восприятию сакрального пространства. Участники обсудят вопросы, связанные с архитектурой современного храма, синтезом церковных искусств, влиянием света, звука и материалов на восприятие пространства, а также темой национальной идентичности в сакральном искусстве. Участие в круглом столе примут архитектор и теолог, руководитель мастерской «Прохрам» Дмитрий Остроумов, заслуженный архитектор России Михаил Мамошин, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии Иерей Илья Макаров, архитектор, руководитель направления храмостроительства Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Екатерина Кузнецова и другие специалисты. Акция «Неделя православного донора» откроется 22 мая в Святодуховском центре Александра Невской лавры выездным днем донора. Проект организован радио «Град Петров» совместно с городской станцией переливания крови. Проект направлен на то, чтобы развеять мифы, объяснить, что донорство – это безопасно и жизненно важно, сформировать устойчивую мотивацию, перевести намерение в реальное действие. Каждый участник акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Прием доноров в духовно-просветительском центре «Святодуховский» будет проходить с 10 до 12 часов. В период с 25 по 29 мая акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект, дом 104. Прием доноров с 9 до 13 часов. Студенты второго курса Санкт-Петербургской духовной академии вместе с преподавателем Анной Ершовой в рамках занятий по предмету «Информационная деятельность православного прихода» посетили епархиальный информационный отдел. Гостей встречали выпускающий редактор журнала «Вода живая» Тимур Щукин и редактор одноименного информационного агентства Татьяна Кириллина. Она рассказала об истории издания, а также о сайте Санкт-Петербургской митрополии и работе информационного агентства. Объяснила, какие требования необходимо выполнить, чтобы новость была опубликована. Тимур Щукин познакомил студентов с процессом работы над номером от планирования до верстки и отправки в типографию. Он подчеркнул, что редакция ориентируется на высокие стандарты журналистики. Для издания также важна визуальная составляющая, работа профессиональных фотографов и дизайнеров. Журнал предназначен для широкой аудитории, его читатели – все, кто интересуется православной верой и жизнью Санкт-Петербургской митрополии. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
0: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 41-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 18 главы.
1: В те дни Павел, побывав в Кесарии, приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
0: Послушайте 43-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 12 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить, но спасти мир».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! В день отдания Пасхи нам предлагается чтение из Евангелия по Иоанну. Это последние слова, которые Христос говорил народу в храме Иерусалимском. После этих слов была только уже прощальная беседа с учениками. И о чем же последнее слово Христа народу? О самом главном – о вере. Помните, когда у Него спрашивали: «Какие же нам дела делать, чтобы быть чадами Божьими?» Христос отвечал: «Вот первое дело, чтобы вы веровали в Того, Кого Отец послал вам». То есть, чтобы верили в Мессию, в Иисуса из Галилеи, как в Мессию. И вот последнее слово Христа тоже о вере. Интересно, что Он не настаивает на вере. Наоборот, в заключительном стихе сегодняшнего чтения читаем: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». А выше Христос называет Себя светом. светом, который пришел в мир, чтобы всякий верующий не оставался во тьме. И это перекликается с первым стихом чтения. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Мы знаем, что сынами света и вообще светом себя называли книжники, фарисеи, считая себя людьми просвещенными. И мы знаем также, как упорно они отказывались верить в Иисуса из Назарета, как в Мессию. Но не все. Обычно считается, что не так уж много из людей грамотных, тем более из начальствующих, поверили во Христа. Ну вот, 42 стих утверждает: «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него». Обратите внимание, не некоторые, а многие уверовали. Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Вот ведь как можно запугать человека. Запугать до такой степени, что он и веруя в истину, отказывается ее исповедать. Страха ради человеческого. Мы знаем, что фарисеи были блюстителями закона и традиций. И слово их значило, очевидно, очень много, и их суд, раз даже начальствующие боялись их. И тем не менее, не только Никодим и Иосиф Аримафейский из видных представителей иудаизма поверили во Христа, но даже многие из начальников. Но вот этот страх делал свое дело. «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Они боялись, что их лишат этой славы человеческой, лишат их почитания из-за того, что они открыто исповедали бы Иисуса из Назарета Христом. Но они поверили. Поверили, потому что были людьми просвещенными. Они понимали, что такие чудесные знамения и такое учение не может быть просто от человека, если этот человек не будет посланцем от Бога. Но вот они поверили, но поверили только в глубине сердца своего и не исповедовали открыто свою веру. А были и такие, и, очевидно, их было большинство, которые упорно отказывались верить. Они упорствовали в своем неверии, потому что не хотели. Не хотели поверить в того, кто им представлялся недостойным звания Мессии, в ком они не хотели видеть Мессию, Христа, помазанника Божия. И какие бы чудесные знамения Христос не совершал, какие бы силы не являл, какие бы слова не говорил, это было почти бесполезно. Наоборот, это еще более и более укореняло их во вражде к Нему. И в подтверждении этих слов евангелист Иоанн приводит пророчество Исаии. Он его несколько видоизменяет применительно к тому, как народ реагировал на Иисуса. «Народ сей ослепил глаза свои», цитирует Иоанн Исаию, «и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». У Исаии сказано не так категорично. У Исаии сказано «огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули». А в том, как приводит эту цитату Иоанн, евангелист Иоанн, чувствуется не только невозможность поверить, но и нежелание поверить. Народ этот, то есть неверующие, сами ослепили глаза свои и сами окаменели сердца свои, чтобы не видеть и не слышать и не уразуметь сердцем. То есть речь идет о противлении Слову Божию, о противлении Богу. Разумеется, это страшнее, чем когда человек поверил, но открыто из страха не исповедал свою веру. Противление, сознательное противление Богу, хуже страха исповедать его перед всеми. Но тем не менее, вот этот страх потерять славу человеческую, то есть славу среди людей, ради славы Божией, тоже очень опасен, потому что от него веет лицемерием. Если в первом случае мы не лицемерим, мы противимся Богу и открыто это признаем, то во втором случае мы лицемерим, притворяясь, что не верим, но на самом деле верим. И здесь, конечно, вспоминаются другие слова Иисуса. «Кто меня и слов моих постыдится, вроде этим грешным и прелюбодейным, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей с ангелами святыми». Вот и у нас, дорогие мои, часто получается, что ради славы человеческой мы предаем славу Божию, изменяем славе Божией. Да, мы теперь имеем полную возможность открыто исповедовать Христа своим Богом, открыто провозглашать себя христианами. Но уже внутри, уже изнутри этого нашего состояния, внутри этого стояния во Христе, как часто мы изменяем славе Божией, упорно, не желая что-то видеть или чего-то замечать, того важного и очевидного, что происходит вокруг нас и внутри нас, что противоречит нашим штампам, нашим установкам, нашим человеческим представлениям и нашей человеческой традиции. Давайте всегда будем честны и искренни перед собой и перед Богом. И не будем прятаться за наши установки человеческие, за наши штампы, которые часто мешают нам видеть Бога живого в себе ли или в человеке и ожесточают наши сердца, и закрывают наши глаза и уши, и мы тогда не слышим голоса Божия. Давайте, исповедуя Христа, будем исповедовать Его честно, не свои формулировки исповедовать, а Бога живого, воскресшего, пребывающего с нами вовеки. Аминь. Христос воскресе!
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 20 мая и 7 мая по старому стилю вспоминается явление креста Господня на небе, бывшее в Иерусалиме в 351 году. В то время Римской империи правил сын святого равноапостольного Константина Великого, Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущее Сына Божия с Отцом. В день Пятидесятницы в Иерусалиме над Голгофской горою в небе явилось изображение равноконечного креста Господня, сиявшее ярким светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем этому был весь народ. О свершившемся знамении иерусалимский патриарх известил императора Констанция и увещевал его возвратиться к православной вере. В этот день празднуется память великого русского святого, преподобного Нила Сорского, основоположника скитского жития на Руси. Сегодня вспоминается и святой мученик Акакий, принявший мученическую кончину в 303 году. Акакий был сотником в римской армии и тайно веровал во Христа. Когда начались гонения на христиан, некоторые военачальники допрашивали своих подчиненных, не христиане ли они. И Акакий ответил утвердительно. Тогда его долго истязали, а после, как римского центуриона, обезглавили. Целый сонм основателей грузинского монашества вспоминается сегодня. Преподобный Иоанн Зидазнийский и 12 его учеников, Авив и епископ Некресский, Антоний Марткопский, Давид Гориджийский, Зенон Икалский, Фадей Степан Цмитский, Исий епископ Целканский, Иосиф епископ Алавердский, Исидр Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пир Брецкий, Стефан Хирский и Шиум Гвинский. Святые подвижники пришли в Грузию из Каппадокии в середине VI века. 13 святых отцов по происхождению были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой лавре святого Симеона Столпника с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению, которое началось в середине IV века. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, явившей себя в Любечской и Жировицкой иконах. Любечская икона получила свое наименование от города Любеч Черниговского края. Икона явилась в XI веке. Чудеса, произошедшие от этой иконы, были описаны святителем Дмитрием Ростовским. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Нила Сорского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Нил Сорский родился в 1433 году. Он происходил из боярского рода Майковых. Монашеский постриг преподобный Нил принял в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре. Некоторое время он жил в обители под руководством опытного старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троицы Сергиева монастыря. Затем вместе с иноком Иннокентием святой Нил отправился в паломничество по святым местам Востока. Несколько лет он прожил на святой горе Афон и в монастырях Константинополя, опытно постигая иноческую жизнь и изучая творения святых отцов-пустынников Антония Великого, Василия Великого, Иоанна Лествичника и других. Наставления этих святых отцов преподобный воспринял умом и сердцем и превратил их в практическое руководство в своей жизни. После возвращения в Кирилло-Белозерский монастырь преподобный Нил не остался жить в нем. Сначала он построил себе келью недалеко от обители, а затем, в 15 верстах от нее на реке Соре, водрузил крест, построил часовню и келью и ископал колодец. Когда рядом поселились другие иноки, был воздвигнут храм в честь Сретения Господня. В возникшем монастыре преподобный Нил ввел не общежитный, а новый для Руси скитский устав по образцу афонских скитов. Поселившись в отдельных кельях по одному, по два или по три человека, братья собирались в храм для совместной молитвы только по субботам, воскресным дням и праздникам. В другие же дни каждый молился и трудился в своей келье. Преподобный Нил отличался крайней нестяжательностью. Он запрещал братьям иметь по две одежды. Брать милостыню разрешалось только в крайней нужде. В скитском храме не было драгоценных украшений. Богослужебные сосуды были деревянными, облачения из простых тканей. Преподобный Нил при скитническом образе жизни исключал монастырское землевладение. Считал, что иноки должны жить только трудом своих рук. Сам он был для братья образцом трудолюбия. Продолжая изучать Священное Писание и творение святых отцов, преподобный Нил устроял жизнь обители по заповедям Божиим и советам святых. Прежде чем приступить к какому-либо делу, он соотносил это дело с поучением святых отцов. Начитанность преподобного Нила в святоотеческих творениях была так велика, что он часто цитировал их наизусть. Преподобный Нил Сорский известен не только как основоположник на Руси скитского жития и великий подвижник, но и как духовный писатель. На основании творений святых отцов он составил для братьев устав скитского жительства. В этом уставе преподобный Нил более всего обращает внимание иноков на умное делание, под которым также подразумевают глубокую молитвенность и духовное подвижничество. Кроме устава, сохранились несколько посланий преподобного к его ученикам. Несколько раз ходил сорский отшельник на соборы в Москву, неизменно взывая к милосердию и хранению заветов о монастырском нестяжании. Несмотря на то, что история отдала предпочтение противоположным взглядам другого подвижника, носителя государственного мышления, преподобного Иосифа Волоцкого, идеальный образ мудрого и милостивого старца навсегда остался близок простому сердцу. Его любимая добродетель, бедность, нашла свое последнее и самое яркое выражение в его духовном завещании. «Повергните тело мое в пустыне, да изъедят его звери и птицы, потому что я недостоин погребения». Преподобный Нил Сорский скончался мирно 7 мая по старому стилю 1508 года. Братия не соблюла завета и погребла подвижника со всеми почестями у храма Сретения Господня, для которого он носил издалека в гробах землю и засыпал болото. В 1569 году царь Иоанн Грозный хотел построить в монастыре преподобного Нила каменный храм на месте деревянного, но преподобный, явившись царю, строго запретил строить новый храм. Мощи преподобного Нила хранились под спудом в пределе его имени в Иоанно-Предтеченском храме обители. В лике святых он был официально прославлен только в 1903 году. В настоящее время обитель, где, возможно, покоят святые останки великого старца, к сожалению, разорена. Преподобного Нила Сорского можно назвать первым духовным писателем. Начатая им традиция расцветет только в XIX веке. Тогда труды Сорского старца станут изучать и являться великие последователи, преподобный Паисий Величковский, святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, а также оптинские старцы».

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте рассказ о Жировицкой иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Жировицкая икона Божией Матери явилась в 1470 году в местечке Жировицы Гродненского края. В лесу, принадлежавшем православному литовскому вельможе Александру Салтону, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, проникавший сквозь ветви грушевого дерева, стоявшего над ручьем под горой. Пастухи подошли ближе и увидели на дереве небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи с благоговением взяли икону и отнесли к Александру Салтону. Вельможа не придал особого значения сообщению пастухов, но икону все-таки взял и запер в ларец. На следующий день к Салтону пришли гости, и хозяин захотел показать им находку. К своему удивлению, он не обнаружил иконы в ларце, хотя незадолго до этого видел ее. Через некоторое время пастухи снова обрели икону на том же месте и опять отнесли ее Александру Салтону. На этот раз он отнесся к иконе с большим благоговением и дал обет соорудить на месте явления церковь в честь Пресвятой Богородицы. Около деревянного храма вскоре появилось селение и образовался приход. Около 1520 года храм совершенно сгорел, несмотря на усилия жителей потушить пожар и спасти икону. Все думали, что она погибла. Но однажды крестьянские дети, возвращаясь из школы, увидели чудное видение. Дева необыкновенной красоты в лучезарном сиянии сидела на камне у сгоревшего храма, и в руках у нее была икона, которую все считали сгоревшей. Дети не осмелились подойти к ней, но поспешили рассказать о видении родным и знакомым. Все приняли рассказ о видении из-за божественного откровения и вместе со священником отправились к горе. На камне у зажженной свечи стояла Жировицкая икона Божией Матери, нисколько не пострадавшая от огня. На время икону поставили в дом священника, а камень был огорожен. Когда построили каменный храм, туда поставили чудотворную икону. Впоследствии около храма возник мужской монастырь. Его братство возглавило борьбу за православие против унии латинства. В 1609 году монастырь был захвачен униатами и находился в их руках до 1839 года. Во все это время Жировицкая икона Божией Матери пользовалась почитанием и у униатов, и католиков. В 1839 году монастырь был возвращен православным и стал первым местом восстановления православного богослужения в западно-русском крае. Во время Первой мировой войны Жировицкую икону Божией Матери перевезли в Москву, а в начале 20-х годов она была возвращена в обитель. Ныне она находится в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы Жировицкого монастыря Минской епархии и глубоко почитается за ее благодатную помощь всем верующим.

Тропарь Пресвятой Богородицы композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Поторжинского. Запись архивная.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире очередной выпуск информационной программы, направленной на профилактику правонарушений в Санкт-Петербурге. Мы находимся в администрации Невского района, в отделе образования, и я говорю с ведущим специалистом отдела образования администрации Невского района Шаталовой Вероникой Сергеевной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, какие мероприятия проводятся по раннему выявлению асоциального поведения?
2: Администрация Невского района Санкт-Петербурга уделяет большое внимание профилактике противоправного поведения среди молодежи и поддержке комплексных программ, направленных на формирование правовой грамотности, развитие ответственного отношения к своим поступкам и социальной ответственности. Важной частью такой работы являются образовательные мероприятия, просветительские акции и сотрудничество с правоохранительными органами, образовательными учреждениями и родителями, конечно же, их представителями законными. Во всех государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, разработана и реализуется рабочая программа воспитания. Одним из модулей рабочей программы воспитания является модуль «Профилактика и безопасность». В целях профилактики суицидального поведения, наркозависимости, формирования у несовершеннолетних позитивных ценностных установок, осознанного отказа от употребления запрещенных препаратов, предупреждения общественно опасных последствий, употребления запрещенных и иных веществ, обеспечение права граждан на охрану здоровья. В учреждениях проводятся мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности детей и подростков. В том числе проводятся информационно-просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, отказ от противоправного поведения для обучающихся их родителей законных представителей.
1: С какого года вступила в действие программа АИС?
2: Раннего выявления социального поведения АИСТ у нас существует с 2021 года. Она направлена на выявление у обучающихся, да, понимание, какое вот резкое изменение поведения, демонстративное, агрессивное, замкнутое у них, возможно, неожиданные изменения внешнего вида, то есть там прическа, цвет волос, какие-то, да, вот такие внешние моменты, или появление новых вещей, которые ребенок раньше не мог себе позволить, да, какая-то там одежда, дорогая обувь, электронные устройства, там, включая вот разные аксессуары, да, то есть все, что связано с изменением в поведение у ребенка, соответственно, этой программы отслеживается в каждом образовательном учреждении, общеобразовательном, устанавливается и проверяется в дальнейшем уже в районном уровне.
1: Это все у вас вот в таблицах обозначено, все изучено, все систематизировано. А практически кто занимается со школьниками? Кто проводит вот эту диагностику поведения?
2: У нас существуют специалисты отдела профилактики девиантного поведения и наркозависимости. Сотрудничаем мы с центром помощи, да, Невского района, ЦПМСП Невского района. Благодаря им в том числе, да, разработана та самая система АИСТ, про которую мы с вами говорили. Специалисты успешно реализуют эту дополнительную общеобразовательную программу. Также в том числе еще есть программа «Точка опоры». Данная программа направлена на организацию групповой работы с классами, где есть учащиеся, попавшие в группу высочайшего риска. Педагоги и психологи как раз-таки, да, общеобразовательных учреждений, принимавших участие, да, в анализе, были обучены реализовать данную программу. Соответственно, также создан совет по профилактике, да, куда входят и социальные педагоги, и педагоги-психологи. Соответственно, впереди, как говорится, всех. Это классный руководитель, который видит, понимает, да, и осознает, что происходит с каждым ребенком, да, анализирует его действия, поступки, то, как он ведет себя в социуме, да, как он принимает, какие участия, чем он занимается в школе, занимается ли он дополнительным каким-то образованием. Соответственно, анализирует семью, да, вот при общении, на родительских собраниях, да, вот проводит классные часы, соответственно. То есть вот эта вся вот комплексная работа, проводимая в образовательных учреждениях и вспомогательный наш замечательный центр, да, помощи Невского района, а также и другие социальные центры, да, которые при необходимости тоже включаются в данную работу, соответственно, вот комплексно данная работа проводится.
1: У вас на столе огромное количество диаграмм, статистики, документов, которыми вы занимаетесь. На ваш взгляд, каким образом повлияла вот эта программа на предупреждение противозаконных действий? Вы же это тоже учитываете, очевидно.
2: Конечно, у нас есть тоже информация о том, что за вот эти вот несколько, да, учебных лет, соответственно, понизилась вот эта вот тревожная история благодаря данной программе, так как она позволяет сию как бы вот вживую, да, вот здесь и сейчас, каждый там ежемесячно педагоги и классные руководители заполняют информацию по детям. Естественно, информация это скрыта, да, они все под номерами, то есть никаких фамилий, ничего, конечно, нет, да, мы все это это соблюдаем. А знает это только один единственный назначенный, да, человек, да, в районе по приказу. Все, соответственно, тут же позволяет оперативно реагировать, как только классный руководитель или там социальный педагог, да, смотря кто назначен в образовательном учреждении, видит данную ситуацию, заполняет, да, эту форму в табличном варианте. Значит, специалист центра видит эту картину и начинается отрабатывание ситуации по данному направлению. Выезд специалиста даже в школу, да, соответственно, то есть собирается совет по профилактике, да, проговаривается данная ситуация, что и как, чем можно помочь данному ребенку в сложившейся в той или иной ситуации.
1: Помощь, которую вы оказываете, она согласовывается с родителями?
2: Конечно, в любом случае оповещаются родители, да, в первую очередь. То есть связь всегда ученик, учитель, родитель, она всегда неотъемлема, да. А дальше уже наши специалисты, наша помощь, да, такая повсеместная, уже дальше вот эту ситуацию продолжает.
1: У вас налажена такая очень четкая схема выявления. А существует ли все-таки обращение родителей непосредственно в ваш отдел образования? Вот такая обратная связь у вас существует, или только вы действуете по схеме наблюдения через школу?
2: Конечно, обратная связь существует. Сначала родители могут обратиться к классному руководителю, да, потом, соответственно, к заместителю по воспитательной работе, а далее могут обратиться к директору, да, учреждения. Бывает так, что там как-то стесняются, переживают, да, что там как-то вот школа, может быть, так-то может понять или не понять. Ну, то есть разная, да, психологическая атмосфера, скажем так, может быть. А, соответственно, могут обратиться напрямую в отдел образования, и, конечно же, мы им тоже здесь поможем, расскажем, как и что нужно предпринять для того, чтобы предотвратить ту или иную, да, негативную ситуацию.
1: То есть у вас отработана схема по предотвращению таких негативных ситуаций, а не могли бы вы сказать, какие в основном правонарушения характерны вот для вашего района?
2: Это, конечно, правила дорожного движения. Максимально ведется в данном направлении работа. То есть памятки, все, классные часы, все проводятся, да, все необходимое для понимания, осознания. Но дети, у нас есть дети, да, могут отвлекаться, да, тем более вот сейчас самокаты, очень достаточно тяжелая история такая, она не только у нас в районе, она в принципе в целом, да, максимально тоже на это у нас сформировано, да, вот разные мероприятия, чтобы дети все-таки понимали, но так или иначе, 1-2 там случая все-таки за вот там за год получается, что есть правонарушение именно по правилам дорожного движения. Далее какие-то, конечно, такие моменты бывают, когда дети в школе там что-то могут не поделить, да, не то чтобы там драки, но что-то вот такое вот иногда бывает, такое вот соперничество, можно и так сказать, да, в небольшом ключе, да, дети растут, соответственно, тут нужно учитывать и возрастные, да, моменты, там дети могут и приезжать из, там, из других районов, из других городов, то есть вот это адаптационный период, он в любом случае есть, и в любом случае вот тоже в данном направлении проводятся различные мероприятия для улучшения комфортного пребывания в учебном учреждении.
1: В области миграционной политики, вот возникают ли какие-то конфликты в этой области в школах, происходят такие межнациональные какие-то конфликты?
2: На данном этапе это уже в меньшем ключе, да, это точечные единичные случаи могут быть, но они локально решаются на базе образовательного учреждения, если такое возникает. А наши педагоги, проводится с ними тоже работа, они все знают, как вести себя, да, с данными обучающимися, что нужно проводить, какие-то тоже комплексные мероприятия проводятся. А на данном этапе ситуация улучшается.
1: Ваша работа в основном направлена на учебный процесс, а когда возникают каникулы, вы тоже отслеживаете вот это вот свободное время проведения для школьников?
2: Конечно. У нас работают учреждения дополнительного образования. У нас в практически каждом учреждении есть отделение дополнительного образования. Соответственно, в каникулярное время предоставляется и внеурочная различная деятельность, и дополнительные общеобразовательные программы. Также вот у нас сейчас социальные сертификаты в том числе работают. Мы постоянно прослеживаем, да, чем дети будут заняты в каникулярное время, чтобы все были заняты, чтобы каникулы детям приносили радость. Соответственно, у нас также работают и лагеря дневного пребывания на базах, да, общеобразовательных учреждениях. А тоже предоставляется такая возможность тем детям, да, родители работают, мы это тоже все понимаем. Соответственно, максимально со своей стороны, чтобы ребенок был окружен заботой, вниманием, продолжал в такой интересной теме обучения, тоже мы продолжаем работать в этом направлении.
1: В вашем районе существуют ли центры помощи семьям или вот детям в трудной ситуации?
2: Конечно, в нашем районе есть центр социальной помощи семье и детям. Также учреждение социального обслуживания населения, центр «Альмус». Также центр физической культуры и спорта, здоровья Невского района и ПМЦ тоже Невский. Соответственно, достаточно много клубов, да, молодежных на учреждении в районе, да, в Невском районе, где тоже молодежи, да, подросткам предоставляется колоссальная возможность для какой-то дополнительной деятельности.
1: молодые люди вашего района? Что для них наиболее интересно? Это спорт, культура? В каком ключе вы развиваете дальше вот такое вот досуговое времяпрепровождение молодежи?
2: Ну, вы знаете, вот конкретно сказать, что больше или меньше, тут, к сожалению, наверное, так вот прямо точно нет, потому что каждый год это какое-то свое направление, где вот дети приходят, им интересно сначала техническое направление, потом гуманитарное направление, да, театр, у нас прекрасная театральная семья дополнительного образования, у нас Старт Плюс, прекрасное учреждение дополнительного образования, где техническим, да, направлением занимается, у нас также учреждение

0: да, чтобы там дети могли побольше там заниматься. То есть мы это, конечно, учитываем, это все проговариваем с руководителями и тоже планируем на будущее в той или иной степени, где это необходимо на будущий год. Да, вот все вот эти программы, конечно, планируются.
1: В организации досуга играет важную роль и библиотеки. Я вот вчера была в замечательной библиотеке номер 7 вашего Невского района. Там проходил вечер фольклорного ансамбля, и они читали произведения Шергина, и было очень много народу и много детей. Вы сотрудничаете с такими библиотеками, оказываете им какую-то помощь?
0: Конечно, у нас отдел культуры непосредственно курирует данное направление. Со всеми библиотеками мы сотрудничаем. Различные мероприятия проводятся. Городские планы, районные планы. Да, вот всегда это у нас, конечно, тоже в почете, все учитывается. Все эти мероприятия тоже у нас освещают.
1: Спасибо вам большое. Может быть, вы хотите что-то еще сказать дополнительно, то, что я...
0: Хотелось бы пожелать от себя слушателям любить своих детей. Да, вот это вот, ну, то, что у нас сегодня такая тема непростая с вами, профилактика. Понятно, что сейчас такой мир, век, да, вот технологии, мы все торопимся, да, но чтобы вот эта вот теплота, любовь душевная, да, вот прийти домой, обнять ребенка, да, там, помочь, просто поговорить. Знаете, не хватает вот разговора, да, человеческого такого разговора. И хотелось бы, чтобы в наших семьях, да, приходя, мы просто разговаривали, да, родители с детьми, дети с родителями, и со взрослыми, и с бабушками, и с дедушками. И когда вот этот вот разговор у нас будет в приоритете, да, там не какая-то техническая история, там телефоны, компьютеры, все остальное, да, понятно, что еще много есть о чем поговорить, и кибербезопасность, да, интернет-безопасность, сейчас такие тревожные достаточно темы. Если мы будем разговаривать, не бояться открываться друг другу, дети родителям, родители детям, да, то вот это все немножко уйдет на второй план. Есть надежда, что все изменится в лучшую сторону.
1: Этими важными словами мы закончим нашу беседу. Спасибо вам большое. Успехов вам в вашей очень нужной деятельности. Всего вам самого доброго.
0: Благодарю вас. Спасибо. Всего доброго.
1: Надо отметить, что отдел образования администрации Невского района, где я побывала, координирует деятельность 162 образовательных учреждений, 98 детских садов, 64 школы, 5 учреждений дополнительного образования детей. В его обширной работе проводятся различные мероприятия, направленные на борьбу с вредными привычками. В администрации Невского района мне предоставили информацию о профилактических мероприятиях антинаркотической направленности. В январе этого года состоялся ряд профилактических мероприятий антинаркотической направленности. Например, для 7, 8 и 9, 11 классов прошла встреча с инспектором отдела по делам несовершеннолетних Елиной на тему употребления наркотиков и психотропных веществ. Главной целью данного профилактического урока было воспитание ответственного и бережного отношения подростков к своему здоровью и здоровью окружающих. Прозвучал рассказ, какое губительное действие оказывает употребление алкоголя, наркотиков и никотина на подростковый организм. В ходе лекции ребята ознакомились с информацией об уголовном наказании по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации за хранение и сбыт наркотиков, а также с административной ответственностью по соответствующей статье, которая была также озвучена. Кроме того, речь зашла и об употреблении алкогольной продукции. Несовершеннолетние, замеченные в состоянии алкогольного опьянения, привлекаются к административной ответственности по соответствующей статье, а за потребление алкогольной продукции в общественных местах тоже были указаны соответствующие статьи. Также в школе 461 Невского района Санкт-Петербурга состоялся флешмоб «Мы против вредных привычек», который был проведен активистами первичного отделения «Движение первых». А в школе номер 23 Невского района Санкт-Петербурга прошла встреча с отцом Дмитрием, настоятелем храма святого первоверховного апостола Петра и благочинным Невского района. Он провел беседу с учащимися 9 Б и 9 А классов в рамках антинаркотических мероприятий. Отец Дмитрий обсудил с ребятами важные аспекты человеческого бытия, смысл жизни, нравственность, семейные ценности и мироустройство. В ходе диалога он затронул актуальные вопросы, которые вызвали живой интерес учеников. В конце встречи старшеклассники смогли задать свои вопросы и получить на них ответы. Это был очередной выпуск из цикла информационных радиопрограмм, направленных на профилактику правонарушений в Санкт-Петербурге. О работе отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга рассказала ведущий специалист Вероника Сергеевна Шаталова. Репортаж под

В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Жига» из сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. В Пекине состоится торжественная церемония открытия перекрестных годов образования России и Китая. Мероприятие пройдет в рамках официальной части двухдневного визита в Китай президента России Владимира Путина. В российскую делегацию, отправившуюся в Китай, вошла половина правительства, включая главу Министерства культуры Ольгу Любимову. Перекрестные годы образования – это крупный межгосударственный гуманитарный проект, который включает сотни разных мероприятий, конференций, семинаров, концертов, выставок, олимпиад, конкурсов и так далее. В 2024-2025 годах проходили перекрестные годы культуры России и Китая. Инициатива была приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Красноярский академический ансамбль танца «Сибири» имени Михаила Гаденко принял участие в 10-м российско-китайском экспо. Артисты дали большой сольный концерт в Харбине и открыли новый китайско-российский региональный сезон культуры и искусства. Коллектив выступил с постановками из Золотого фонда Михаила Гаденко номерами «Сибирь моя», «Вдоль по улице», «Красноярочка» и другими хореографическими постановками. Российские виолончелисты Иван Синдецкий и Мария Зайцева вышли в финал конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе. В итоговом состязании примут участие 12 музыкантов. Финал пройдет с 25 по 30 мая в Брюссельском центре изящных искусств. Финалисты выступят с бельгийским национальным оркестром под управлением Энтони Хермуса. Конкурсанты должны будут исполнить произведение, которое специально для финала написал американский композитор китайского происхождения Фанг Ман, а также виолончельный концерт на свой выбор. В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера киноверсии спектакля «Принцесса цирка». Показ стал финалом третьего сезона проекта «Театр в кино». Масштабную киноверсию постановки создали телеканал «Россия культура» и Московский театр мюзикла. В рамках премьерной программы также состоялась выставка сценических костюмов мюзикла, а артисты театра представили цирковой номер с акробатическими трюками прямо на сцене первого зала киноцентра «Октябрь». В этом году оперетта «Принцесса цирка» отмечает свое столетие. Генеральный директор Московского театра мюзикла Александр Новиков отметил, что за киноверсией постановки стоят огромный труд, любовь и талант большого количества людей. В четвертом сезоне проекта «Театр в кино», который стартует осенью нынешнего года, запланированы премьеры киноверсий таких спектаклей, как «Женитьба Бальзаминова» Московского театра «Современник», «Республика Шкит» детского музыкального театра юного актера, «Мертвые души» Новосибирского академического драматического театра «Красный факел», «Анна Болейн» Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко и других. Калининградский драматический театр возвращает свой репертуар уличный спектакль «Не кантовать». В этом году постановка будет идти на новой площадке во внутреннем театральном дворике. Год назад спектакль показывали в башне Врангеля, также под открытым небом. Проект создавался к 300-летию Иммануила Канта совместно с петербургским уличным театром «Странствующие куклы господина Пежо». Ироничный сюжет посвящен современному отношению к образу великого философа. Спектакль сочетает кукольный формат, пластический театр, философские репризы и интерактивное взаимодействие с публикой. В постановке порядка 20 персонажей, которых играют 5 актеров Калининградского драматического театра. Крымский академический русский драматический театр имени Горького отметил свое 205-летие. 15 мая на сцене театра состоялся праздничный вечер. Артисты представили зарисовки из знаковых спектаклей «Ревизор», «Вишневый сад», «Стоянка в Нагасаки» и других, а также фрагменты из популярного проекта «Импровизационный баттл». Историческая часть концерта была посвящена Исааку Дунаевскому и Анатолию Новикову. В свое время они тоже работали в театре. Поздравления коллективу направил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что театр прошел сквозь эпохи и стал настоящим культурным символом Крыма. История театра началась в 1821 году. Его основателем был московский купец Волков, который по совету врачей переехал в Симферополь. Первые представления проходили в каменном сарае. Несмотря на скромный внешний вид, театр вскоре стал одним из центров культурной жизни Симферополя. В Тюмени завершились мастер-классы регионального образовательного центра Юрия Башмета. Более 150 юных музыкантов получили профессиональные рекомендации по 9 направлениям. Саксофон, фортепиано, скрипка, домра, академический вокал, хоровое дирижирование, баян, флейта и классическая гитара. Региональный образовательный центр Юрия Башмета работает в Тюменской области с 2019 года. За это время он стал важной площадкой для развития музыкального искусства, поддержки одаренных детей и обмена опытом между молодыми талантами и ведущими педагогами страны. Программа «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Проект направлен на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей по всей стране. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 30 градусов тепла. В среду, 20 мая, переменная облачность, небольшой дождь, местами умеренный, возможно, гроза. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 21 мая, переменная облачность, без существенных осадков, возможно, гроза. Температура плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Итак, в среду ожидается небольшой дождь, возможно, гроза. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. В четверг также возможна гроза без существенных осадков. Плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление будет в норме. Сейчас в Петербурге плюс 30 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Уважаемые радиослушатели! В связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. в интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжим свое вещание по расписанию.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-то способом слушает, смотрит по интернете. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях гид-исследователь Александр Мошкарев. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, друзья.
0: Я очень рада, что вы к нам пришли, и мы с вами вот решили взять такую тему, которая, ну, может быть, там не очевидна, но с другой стороны начинаются белые ночи, да, и есть момент поговорить о Достоевском, конечно, потому что само понятие белой ночи, его же Фёдор Михайлович придумал, как я понимаю. И вот поговорим о Достоевском и Петрашевцах, да?
1: Да, в том числе, как белые ночи довели Фёдора Михайловича до каторги.
0: Вот, расскажите. Это хорошая история.
1: Действительно, «Белые ночи» — это его изобретение до того, как вышла повесть. Никто так не выражался.
0: Да.
1: «Северные ночи», «Финские ночи». Как угодно, но только не «белые». И Достоевский впервые. Это его изобретение, можно сказать. Так их назвал. Но, пожалуй, дело не столько в этом природном явлении, сколько в том, а что стоит за характером главного героя, который в повести назван мечтателем.
0: Да.
1: Мы не знаем, как его зовут, просто мечтатель. Часто, к слову, Фёдор Михайлович какие-то ипостаси, грани своей натуры передавал своим героям. И, зная его судьбу, вот первую часть его жизни, как мы помним, она разделилась на до и после, до 1849 года, когда он еще 30 товарищей по делу Петрашевцев были осуждены. Достоевский вернулся в Петербург только 11 лет спустя, совсем другим человеком. То, каким он был до этого момента, во многом вот как раз мы узнаем из образа этого самого мечтателя.
0: А какого года повесть, я забыла?
1: 1848 она опубликована.
0: То есть, накануне, да? Буквально.
1: Да. Угу. Он пишет ее за год с небольшим до того, как все случилось, до этого рокового дня. Публика не приняла. Точнее так, критики, от которых Фёдор Михайлович очень страдал, он был самолюбив.
0: Ну да, да.
1: Болезненно порой.
0: Уязвлённый, да. Такой самолюбив.
1: Прям как капля масла, которая падает на раскаленную сковородку, реагировал. Из-за этого он отошел от неистового Виссариона Белинского, от его круга. Потому что с какого-то момента, когда, по их мнению, Достоевский не оправдал ожиданий, гений после романа «Бедные люди», они его так величали, перед ним открыты были все двери. Но уже следующее произведение «Двойник» — разочарование. И чем дальше, тем больше.
0: Хотя «Двойник» — это гениальное произведение.
1: Да.
0: Странно, да? Новый Гоголь явился, это же Некрасов пришел к Белинскому.
1: К Белинскому, да? На что тут ответил, да, что-то у вас Гоголи как грибы.
0: Грибы растут.
1: Да, грибы растут. Но когда он прочитал рукопись «Бедных людей», он сказал, да, действительно новый гений в русской литературе, но вот это обожание, почитание быстро сменилось на насмешки. Особенно молодые Тургенев и Некрасов, любители вот этих острот, доводили Достоевского просто до бешенства. И вот в стенах квартиры Белинского они все собирались, и в конце концов пришлось этот круг покинуть.
0: Угу.
1: А при всей своей, как сейчас мы говорим, да, у нас экстраверты и интроверты, так условно делим людей, Фёдор Михайлович интроверт в квадрате, но без общества, без людей он не мог.
0: Угу.
1: Круг близкий ему нужен был, и он его находит. Сначала с братьями Бекетовыми, Более того, он даже поселился с ними под одной крышей в самом начале Большого проспекта Васильевского острова. И в тот же год он знакомится с Михаилом Васильевичем Буташевичем Петрашевским. Не сразу, а Достоевский стал посещать так называемые «пятницы». Прошло какое-то время. Первые его визиты были за книгами. Каким образом Петрашевский привлекал, так сказать, завлекал к себе людей. У него действительно великолепная библиотека. Оригиналы вот всех тех людей, которые, так сказать, свели с ума и Достоевского, в том числе социалисты-утописты Шарль Фурье и другие товарищи. Буташевич Петрашевский служил в Министерстве иностранных дел. И вот на этой Ниве он имел доступ, мог доставать те самые книги.
0: То есть получается, что эти книги, они не были в свободном доступе?
1: Не были, да.
0: На а русский, у него на была вот язык эта их. Богатая библиотека?
1: У него была, да, богатая библиотека. На русский язык их не переводили, конечно, по понятным причинам.
0: Ну, тогда все читали более-менее же по-французски.
1: Но при том, что да, французский язык и Федор Михайлович, и все вот эти самые посетители пятниц Петрашевского знали с измальства, вот вопросов с этим никаких. И в чем состояли эти встречи? Несколько часов вечерних посвящали чтению вслух, в том числе с переводом на русский язык на ходу.
0: И с обсуждением.
1: И с обсуждением, да, последующим.
0: То есть это вот они по пятницам, у них был такой, ну, можно сказать, читательский клуб.
1: Читательский
0: клуб. Когда они
1: что-то
0: читают,
1: да.
0: И об этом беседуют. Да.
1: Это обсуждают, чередуют это с авторскими лекциями, то есть кто-то из завсегдатаев вызывается. А вот давайте, друзья, в следующую пятницу прочитаю доклад на такую-то тему. Обычно это вокруг вот социального... вопроса крутилось, как нам обустроить Россию, да? Такой риторический вопрос, который Александр Исаевич Солженицын в свое время, да, написал труд.
0: А можно я спрошу, а в чем была крамола? Вот в чем проблема? Ну хорошо, люди читают там Фурье, кого еще там, Сен-Симона какого-нибудь, ну, пусть читают. Что им инкриминировали в результате?
1: Вот это самое интересное. Потому что даже Следственный комитет, когда уже всех 34 человека, всех арестовали и заключили в Петропавловскую крепость, 8 месяцев с момента ареста и до момента объявления приговора прошло 8 месяцев.
0: Угу.
1: И все они вот в этих самых ужасных казематах.
0: Да.
1: Кто-то сошел с ума. Достоевский только благодаря вот внутренней выдержке, какой-то невероятному, помимо самолюбия, упрямства, вот это вот какая-то тяга к жизни, что ли. Mm-hmm. Я...
0: Ну, он очень сильный, конечно.
1: Да.
0: Харизма такая невероятная.
1: Наперекор всем обстоятельствам он смог выстоять. И Следственный комитет, когда подходил срок уже, ну, надо предъявлять что-то, должно быть обоснование, за что мы судим, подает рапорт наверх государю императору Николаю Первому, что судить-то не за что. Ну, собирались, но обсуждали. На самом деле, конечно, слава богу, что за кадром остались намерения господина Спешнева, к которому Достоевский примкнул, так называемая «семерка Спешнева». Это кружок в кружке, что в конце концов из среды петрашевцев ну, выделился, по крайней мере, четко вот, вот этот круг.
0: Угу.
1: Люди, которые до практики не дошли, но намерения были ого-го какие.
0: То есть террористические какие?
1: В том числе ну, предпосылки, скажем так. Сам Спешнев... дворянин, богатый человек, провел много лет за границей, и вот он нахватался в том числе передовой, так сказать, литературы там, и увлек Федора Михайловича вот этой страстной идеей, что в конце концов пятницы у Петрашевского болтовня. Надо заняться делом.
0: И что он имел в виду под этим самым делом?
1: Под этим самым делом, ну, каких-то тезисов Николай Спешнев не оставил. Угу. Единственное, что он подготовил документ, что-то вроде клятвы для каждого из членов этой семерки, что я такой-то обязуюсь, как только меня призовут мои товарищи в такой-то день, явиться в такое-то место, если будет необходимо. Я возьму с собой оружие, какое у меня есть, кинжал, пистолет, что угодно, да. И на месте уже, я так сказать, вот Николай Спешнев вызвался руководить этим, да. Подчинюсь приказу. Да.
0: Ничего себе. Вот, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Александр Мошкарев, гид-исследователь, и мы сегодня говорим о том, как «Белые ночи» привели Федора Михайловича Достоевского на эшафот,
1: да,
0: практически.
1: На эшафот, да?
0: Да. И вы можете задать нам какие-нибудь вопросы по телефону 328-29-32, можете нам позвонить, у нас прямой эфир. А вот пока наши слушатели думают над вопросами, вот я сделаю такую ремарку. А ведь тогда получается, что бесы – это опыт, ну, отчасти собственный, потому что, а что это такое, принадлежать вот к этой самой… Ну, обычно говорят, что там Нечаев, Нечаевское движение, но дать обещание, что ты придешь с оружием и выполнишь какой-то приказ, который неизвестен заранее. Но это же тоже какой-то очень рискованный опыт, да, и мне кажется, что когда Достоевский пишет «Бесов», потом, много позже, то, может быть, этот опыт молодости тоже как-то…
1: Безусловно.
0: …откликнется, да?
1: Да, безусловно, этот опыт впоследствии и на каторге, и все последующие годы Достоевский обдумывал. Прожил, пережил, что называется, да, его, и когда он вернулся совсем другим человеком, он уже по-другому, конечно, смотрел на этих мечтателей, уже другое поколение этих мальчиков, 20-летних, которые мечтали подарить счастье всем и каждому. И он был вот именно таким мечтателем. И под образом героя повести, который, ну, на первый взгляд, простой романтик. Да,
0: ну, да,
1: и это история о любви. Вот живет на свете такой молодой человек, замкнутый, который белого света-то не видит, сидит у себя в коморочке.
0: Но там же, помните, этот его герой, он еще обладает таким удивительным свойством. Он очень внимателен. Он когда ходит по улице, он смотрит, он говорит, у меня все дома знакомые, да, я с ними разговариваю, и у меня очень много там друзей, но я никогда с ними не говорю, но я вижу этих там людей каждый день. То есть он какой-то такой очень внимательный наблюдатель жизни, да?
1: Да.
0: Мечтатель. Не только он с самим собой, но он пытается с миром войти в какие-то отношения. Другое дело, что он не решается какие-то, ну, реальные связи с людьми налаживать.
1: С реальными связями, да, совсем все было плохо, не получалось. И вот Настеньку он одарил, так сказать, вот весь вот этот накопленный ураган мыслей, который у него за эти годы, это в душе там, да,
0: да-да,
1: накопился вот за эти несколько встреч, несколько ночей, да, он на нее выплеснул исповедь свою, в том числе как раз, да, что у него есть знакомые дома, люди, с которыми он встречается постоянно одним взглядом. Так вот они перемигиваются, но в диалог не вступают. И он мечтает, мечтает. То есть человек погружен, с одной стороны, он внимателен к деталям, с другой стороны, его мир — это грезы. Неявные, они, может быть, не имеют зримых очертаний. А что же он хочет? То есть там все. И первая любовь, вот, будто наяву, прекрасная девушка, с которой он когда-то познакомится. И вот Настенька, можно сказать, стала той самой впервые в жизни встреченной реальной, не выдуманной, а реальной девушкой, которой он тут же влюбляется. При этом из уст даже не мечтателя, а Настеньки в одном из их диалогов звучат интересные слова, которые, на первый взгляд, можно отнести вот опять-таки к романтике. Но зная контекст, зная вот то, что Достоевский вложил частичку себя вот в этот самый образ мечтателя, эти слова звучат несколько иначе.
0: Угу.
1: А именно, зачем мы все как бы не братья с братьями, друг с другом? Это говорит Настенька. И что, возвращаясь к реальности, объединяло молодых мечтателей, Фёдора Михайловича, тех, кто приходил по пятницам к Петрашевскому, это вот это братство, да? Что, во-первых, они слышат, слушают друг друга, никто ни над кем не подсмеивается, никого не уязвляет. Вот в чем отличие этих встреч от того, что происходило у Белинского.
0: У литераторов.
1: Да, вот. У литераторов вот злых, которые только там Тургенев с Некрасовым, ну вот как школьники, ей-богу, да, подростки, которым дай только вот, товарища подходящего, и они будут
0: упражняться в остроумии.
1: Им за 20 на тот момент, ну вот, ведут себя как сущие мальчишки вели. У Петрашевского иначе совершенно. То есть при разности взглядов порой, например, Михаил Васильевич, убежденный материалист, теист, и высказался однажды так, что у Христа неудачно сложилась карьера. Что он мог бы повести себя по-другому, просто вот неудачник.
0: Угу.
1: А Фёдор Михайлович при, ну, не сложившейся тогда еще, наверное, вот системе убеждений, все-таки образ Христа — это единственное, пожалуй, безусловно святое в его жизни.
0: Да.
1: И он порой убегал от Белинского, выбегал, не в силах сносить вот этих насмешек. А у Петрашевского как-то гладко вот это все сходило, то есть не было, что ли, насмехательства, перехода на личности. Он спорил, конечно, не мог молчать, вступал в жаркие диалоги с ними, но все это заканчивалось мирно, более-менее. Вот при всей этой разности взглядов их объединяла вот эта самая мечта. А как бы сделать так, чтобы все были друг с другом братьями? Петрашевский попытался. У себя в деревне у него было небольшое имение организовать. По фурье это называлось фаланстер. Построил большую избу а-ля коммуналка, да? Но которую, как только возвели, его же мужики и сожгли, подумав, что барин хочет нас к свальному греху сподобить. Ну, сказал построить, построили. Но жить мы тут не будем. Ну,
0: да, вот. Страшно далеки они от народа, да. Все-таки так и есть.
1: А по поводу, за что же в конце концов их отправили на эшафот, Николай Павлович, Николай первый император, можно сказать, что был лично главным режиссером всего этого действа, до деталей продумывал. То есть на самом деле расстреливать их никто не хотел. Это была показательная казнь в кавычках, дабы никто не пытался, как эти молодые люди, собираться, что-то обсуждать, потому что он помнил 1825 ну, да. год, когда он успел уже вот тушил пожар, узнав за несколько дней о том, что есть какие-то заговорщики, что они хотят его убить. Поэтому 24 года спустя он был убежден, что надо «заразу» в кавычках давить на корню.
0: Ну, превентивные такие
1: превентивные меры.
0: Не,
1: да.
0: Не разговаривать, не собираться, да. Не мыслить, не читать.
1: Ну, то есть содержание разговоров их было понятно, поскольку был внедрен агент несколько месяцев, Петр Антонелли, такой человек, приходил каждую пятницу, потом писал отчеты в третье отделение. То есть все было известно, о чем они говорят. Содержание вот этих самых прожектов, как бы нам в России перенести то, что в своих трудах писал Фурье. Социалисты-утописты. Какие утописты, господа? Это я озвучиваю сейчас Николая Первого. Всех в Сибирь.
0: Да. И «Белые ночи», получается, это вот та самая, ну, я не знаю, атмосфера, в которой рождается мечтание, или оно, наоборот, выбирает для себя мечтатель «Белую ночь». Вот как все-таки «Белые ночи» связаны с печальным вот этим событием отбытия на каторгу?
1: А сама атмосфера, пожалуй, вот если мы сейчас, особенно в начале июня, выйдем на улицу, вот там ближе к полуночи, и вот любимая, одна из излюбленных тем Федора Михайловича — двойственность бытия, да, в полном смысле двойственность. Когда белый день — это что-то одно, после заката — это нечто другое. Город другой, люди другие. И поневоле в душе рождается что-то, вот хочется чего-то прекрасного, особенно вот в 20 с небольшим лет. Хочется же прекрасного, особенно когда у человека нет, не случилась еще первая любовь. Ему надо куда-то вот этот свой нерастраченный порыв выплеснуть на что-то. И мечтатель называет это сладострастным ядом. Вот эти свои грезы, которые он наедине проживает, строит воздушные замки, он понимает, что это, по большому счету, не жизнь. Эти грезы — это... подпитывает, конечно, но с другой стороны, а что на деле? А ничего. Приходит утро, эти воздушные замки рассеялись, он снова идет на службу, он снова вечером приходит в эту свою коморочку, у него так и не встретилась первая любовь. Ну, а Федор Михайлович, отходя от вымышленного героя, настоящий Федор Михайлович находит вот эти все свои порывы, обращает к помыслам о братстве. Жизнь затхлая, ненужная, так мечтатель выражается. И сам Достоевский, это мы знаем из писем к его родному брату Михаилу, пережил ого-го, сколько в эти годы, не столько из-за насмешек, а сколько вот опять-таки внимательность к деталям. Жизнь не сахар, совсем не сахар. И его личная, и то, что вокруг в Петербурге не только творилось. Казалось бы, ну вот стоит чуть-чуть что-то вот подтолкнуть, создать такие условия, когда на самом деле все будут друг другу братья.
0: Ну, это вот действительно какой-то план его молодости, потому что, ну, по моим впечатлениям, в поздних романах он все-таки уже каким-то внутренним, да, то есть... Если что-то внутри построить, то тогда мир начнет меняться, наверное. А вот то, что вы говорите про одинокого мечтателя, это же очень похоже на Раскольникова тоже, да? Потому что, помните, там Раскольников, по-моему, это он Сонечке рассказывает. Он говорит, что вот я сидел в своей этой комнате, похожей на гроб, и я все время думал, думал, и вот додумался до своего плана прекрасного, да, да, до, да, своей мысли. То есть вот эта история про одинокое сознание, да, которое заключено в какие-то такие собственные рамки, это очень страшная история.
1: На самом деле, да. Вот все повести, рассказы, несколько романов Достоевского первой части его жизни, да, это что-то еще, ну, такое романтическое, какие-то вот порывы. Он действительно, за что его Белинский круг рядом с Белинским уязвляли, за то, что, ну, зачем копаться в душе, вот в глубины глубин, зачем уходить? Мы же реалисты. Реалистическая, впервые в России реалистическая школа. Мораль каждого произведения должна быть какова? Надо действительно что-то поменять в социальном устройстве страны, и всем будет хорошо. Ну, зачем копать вот вглубь? Что там вот у человека?
0: Ну, ведь они же потом все равно копали, и Тургенев, и Некрасов, каким-то копали, образом они...
1: Да, повзрослели, повзрослели, и да. Ну, а уж Фёдор Михайлович тем паче. То, что после он написал свое пятикнижие, и не только, там уже от сентиментализма почти ничего не осталось. Там уже проклятые вопросы встают.
0: Ну,
1: и
0: да.
1: Действительно, то, что рождается
0: бездны, самые,
1: да, в каморке у мечтателя, это одно, а то, что рождается в каморке у Раскольникова, это совсем иное. Два полюса, да, сознания. Благие намерения, а здесь...
0: Ну, да, но Раскольников все-таки он очень объемный человек. Он именно человек страдающий и уязвленный вот этой мерзостью жизни, конечно. То есть, мне кажется, если бы он был более равнодушным и более... Ну, то есть у него злодейство и любовь к людям, они как-то... Из одного корня, да, растут?
1: Соседствовали, да. Порыв, в конце концов, благодетельствовать сестру, маму, ну, на там... шее у которой он, в сущности, сидит. Вот все месяцы до своего преступления она отсылает ему деньги. Что-то с этим сделать, из этого порочного круга вырваться.
0: Да, там много всякого. Вот этот роман, казалось бы, мы знаем его с детства, а вот всякий раз, когда его перечитываешь, ну или пересматриваешь хотя бы, то там какие-то новые вещи открываются. Друзья, у нас сегодня в гостях гид-исследователь Александр Мушкарёв, автор экскурсий, посвященных Достоевскому, про кого вы еще рассказываете, декабристам. Ну, много всякого, да,
1: да,
0: разного. А где можно, кстати, посмотреть вот ваши экскурсионные предложения? У вас есть ВКонтакте или...
1: Да, друзья, вы можете найти меня ВКонтакте, Александр Мушкарёв. Меня найти легко. И на личной странице увидеть афишу. Каждую неделю я выкладываю то, что будет в ближайшие дни, в том числе 31 мая будет прогулка по следам героев преступления и наказания.
0: О, замечательно. Вокруг Садовой улицы, да, канала Екатерининского. Какое-то прямо мистическое вот это место. 328-29-32 наш телефон. Можно задать вопрос нашему гостю. 328-29-32. Я вот... Ну, мы все помним этот эпизод из романа «Подросток». Помните, где Аркадий Долгорукий переходит через мост, и он смотрит на Неву, и он думает, что запросто может наступить такой день, когда этот город поднимется вверх вместе с туманом, и останется только огромное болото, и посреди этого болота медный всадник на горячем коне. Но я была совершенно поражена тем, что, ну, тут мне нужно было там как-то пересмотреть Достоевского. Это видение у него повторяется 3 раза. Вот он его вставляет в роман «Подросток». До этого оно появляется в, как же это называется, «Петербургский дневник» или что-то такое. Он делал серию фельетонов по заказу там одной газеты. И там тоже это есть. Он говорит, я иногда смотрю вот на эти дымы, которые поднимаются из труб, особенно на закате, и я думаю, что весь город может вот так же подняться вверх и исчезнуть. И у него есть еще ранняя повесть, я сегодня как-то не очень хорошо подготовилась, забыла, как называется, но там герой тоже стоит на берегу Невы зимой, там действие происходит перед Новым годом или в Новый год. И вот он тоже думает, что этот город может исчезнуть. И когда я это поняла, что он всю жизнь жил вот с этим видением, и оно было для него так важно, что он в разных произведениях трижды нам об этом рассказывает. То есть, представляете, идет человек к себе домой, там куда-то, да, и он думает, а не поднимется ли все это и не растает ли? Вот как это все странно, правда? Когда с одной стороны у него прямо люди, отношения, страсти кипят, но все время каким-то фоном идет вот эта мысль. А может быть, это все вообще иллюзия и чье-то сновидение. И мы все в этом городе тоже.
1: Да, это боль, я бы так сказал, да, сопровождавшая Федора Михайловича всю сознательную жизнь. Вот эта двойственность бытия. С одной стороны, человек есть самое прекрасное на свете, а с другой стороны, сколько ужасов, сколько греха, сколько смрада. Только в одном взятом городе, а именно в Петербурге. И, пожалуй, из-за этого вот эти помыслы, да, о том, что рано или поздно случится такой маленький местный апокалипсис. Потому что не может это продолжаться вечно. Когда-то что-то должно измениться. И, может быть, вот таким не очень счастливым образом все закончится.
0: Это же тоже в «Преступлении и наказании», когда Достоевский своего героя отправляет на Васильевский остров. И он переходит через Неву, вот поэтому на плавному мосту Исаакиевскому. Сейчас от этого моста остались, ну, это мы с вами знаем, как экскурсоводы, остались устои. Да. Их видно, прямо если идти по набережной. Ну, там когда-то стоял мост. И вот Раскольников идет по этому мосту и смотрит.

0: и природное. А он смотрит и говорит: духом немым и глухим. Веяла на него эта картина.
1: Что интересно, опять возвращаясь к действительному Фёдору Михайловичу, 1843 год, он еще не издал ничего. Но вот эпизод, с чего все началось, когда он окончательно решился посвятить себя литературе, тем, что он будет зарабатывать на жизнь литературными трудами, он не указывает место, где это произошло. Одна из набережных, глядя Невские воды, с ним что-то случилось, какой-то, ну, я бы сказал, такой персональный катарсис. После чего он пришел вот к этому самоубеждению, глядя на большую воду. То есть набережная, откуда у Раскольникова, да, неспроста, не на пустом месте это взялось. Это личное переживание Фёдора Михайловича. Как мы знаем, осознание собственного таланта и убежденности в том, что я пойду этим путем, есть две грани. С одной стороны, это радость, а с другой стороны, это больно.
0: Ну, это такой крестный путь, конечно.
1: Да. И как человек не глупый, он это понимал.
0: Конечно. Это да. И потом еще вот эта история про контраст. Ведь у него очень часто действие происходит в каких-то тесных переулках, маленьких улицах. Ну вот тот же самый Раскольников, он заходит в какие-то дворы там, когда он прячет свои эти награбленные сокровища, да? Или он стоит на этой душной, и он все время говорит, что смрад невыносимый был от канала, от Екатерининского. Страшная эта история про то, как женщина бросается там, и кто-то говорит: допилась, допилась, бедняжечка, там, до белой горячки. То есть вот эта теснота невероятная, такая прямо вот стиснутость, и этот простор. И, казалось бы, он мог бы, ну, ощутить какую-то радость, а нет, дух немой и глухой все равно. То есть какая-то вот в этом есть тоже тайна.
1: К слову, канал не иначе, как канава.
0: Канава, он все время говорит, да.
1: Единственная канава. Канава, да. Ну, Екатерининский канал, пожалуй, таковым и был когда-то полтора века назад.
0: И там еще в «Преступлении и наказании», как-то меня всегда это поражает, вот этот ливень, гроза, в ночь убийства Свидригайлова.
1: Самоубийство.
0: Самоубийство, да. Потому что он же там под проливным дождем идет на острова. Сначала планирует, кстати, Достоевский и Раскольникова отправляет на острова. Вообще можно представить себе, что Свидригайлов – это его двойник. Ну, как,
1: да,
0: Фёдор Михайлович
1: такая,
0: любит.
1: Так сказать, антитеза, да, вот эти два образа. К слову, не единожды Раскольников сетует на то, что он не смог переступить вопрос, что переступить, через что. А Свидригайлов – это, на мой взгляд,
0: всё на свете переступил.
1: Человек, который смог.
0: Но итог-то, вот, как, то есть, итог? Наверное, и хорошо, что ты не смог переступить.
1: Да, и слава Богу, что не смог.
0: Потому что в тебе нечто, да. Но Свидригайлов, конечно, тоже такая фигура трагическая и прекрасная. Ну, то есть в ней есть что-то очень
1: притягательное,
0: очень живое,
1: да,
0: очень. Это есть, как шекспировские злодеи, да? Вот господин Лужин там, ну, прям совсем противный.
1: Да.
0: Мелкий бес такой. А здесь вот есть, ну, наверное, и страдания настоящие, вот эти его сны, которые он видит в последнюю ночь. Конечно, вот роман бесконечно богатый. Так что хочется его перечитать и взглянуть, между прочим, на те места, которые связаны. А вы пойдете вот 31-го, да, вы говорите?
1: Да, 31-го.
0: На прогулку. То есть вы будете смотреть дом, где жила старуха, да, дом с

0: наверное, мармеладовый, да. Как раз-таки на Екатерининском канале.
1: Да, рядышком с Вознесенским мостом.
0: Дом, где жил Раскольников. Там да. же тоже есть какие-то гипотезы?
1: Есть, к слову, Анциферов, да, наш гениальный краевед. К его мнению, в конце концов, прислушались.
0: Угу.
1: Это его гипотеза, что вот тот самый дом есть дом Раскольникова. Среди всех прочих версий его избрали, так сказать. Все равно споры до сих пор не утихают, но я придерживаюсь версии Николая Ивановича Анциферова. Да, это вот эти знаковые места. И плюс еще я показываю двор, где Родион спрятал украденное.
0: Это по дороге уже на... По дороге на Исаакиевскую площадь на Вознесенском проспекте этот да. дворик, да?
1: Да. По дороге, да, к Исаакиевской площади. При том, что никаких указаний в романе нет об этом. Ну, зная характер Федора Михайловича, что он как бы в двух реальностях жил, да,
0: угу.
1: Действительной жизнью и вот какой-то другой жизнью. Он поведал об этом Анне Григорьевне, когда они только повенчались.
0: То есть они шли по городу, он сказал, да.
1: Вот здесь, Аня,
0: как это здорово.
1: Раскольников спрятал украденное. То есть для него это было реально. Его герой и эта шкатулочка, что прямо вот ткнул ей пальцем под тот самый забор. Конечно, там все изменилось, но место это...
0: Ну, то есть оно,
1: да,
0: оно существует.
1: Из ее записок, да, из ее воспоминаний, в конце концов, установлено.
0: Очень интересно. И, между прочим, он еще эти места часто упоминает в романе «Униженные и оскорбленные». Потому что там же, помните, герой снимает квартиру рядом с Исаакиевской площадью. И мне кажется, одну минуту нам говорят. Ему это очень интересно, потому что это как раз та точка, ну, Достоевский же пограничник там во всех смыслах, да? И вот это та граница, где Петербург страшный, где канава, где Сенная площадь, переходит в Петербург парадный. Вот ему почему-то эти места очень были важны, он как-то к ним обращался все время, возвращался.
1: К слову, канал условно разделяет вот эти два города, да?
0: Ну,
1: парадный,
0: да.
1: Имперский и изнанка его.
0: Простонародный такой.
1: Вот отойдем 100 метров, и все совершенно
0: и
1: иначе.
0: Другое. Слушайте, ну это разговор, конечно, бесконечный. Я думаю, что мы, наверное, прямо вот о Петербурге Достоевского поговорим когда-нибудь. Вот, друзья, у нас сегодня в гостях был краевед, гид-исследователь Александр Машкарев. И мы говорили, ну, начали, во всяком случае, разговор о повести «Белые ночи», а потом как-то нас Федор Михайлович еще куда-то увел о Петербурге Достоевского. И напоминаю, что 31 мая будет экскурсия «Петербург Достоевского». Вот всем рекомендую. Спасибо, Александр.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо всем, кто слушал нас.
1: Спасибо.
0: Доброго вечера.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Иордании открылся первый православный университет. Делегация Московского патриархата встретилась с предстоятелем грузинской церкви. Об этих и других событиях более подробно. 18 мая король Иордании Абдалла II и православный патриарх Иерусалимский Феофил III открыли Международный православный университет. Новый вуз расположен в Аль-Махтасе на восточном берегу реки Иордан, где, по преданию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. В 2015 году данное место было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Учебное заведение задумано как современный междисциплинарный университет, в котором молодежь Ближневосточного региона сможет получить знания в области гуманитарных наук. Обращаясь к присутствующим на церемонии членам королевской семьи, патриархам и главам церквей Иерусалима, государственным чиновникам, дипломатам и духовенству, патриарх Феофил отметил, что открытие университета стало ответом на глубокую потребность в объединении духовной глубины с интеллектуальным совершенством, веры с наукой, унаследованной истины с ответственным служением человечеству. Как пишет сайт Иерусалимского патриархата, Международный православный университет должен стать центром академической науки, христианско-мусульманского диалога, взаимодействия между людьми, а также цивилизационного взаимообмена между Востоком и Западом. 18 мая делегация Русской Православной Церкви, находящаяся в Грузии для участия в мероприятиях, приуроченных к интронизации нового предстоятеля Грузинской Православной Церкви, посетила торжественный прием в Грузинской Патриархии, устроенный от имени святейшего и блаженнейшего католикоса-патриарха всея Грузии Шио III. От Русской Православной Церкви на приеме присутствовали митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук, а также клирик Русской Православной Церкви в городе Тбилиси протоиерей Владимир Александров. Новый предстоятель грузинской церкви поприветствовал высоких гостей и поблагодарил их за участие в торжествах. Митрополит Амвросий обратился к католикосу-патриарху Шио с приветственным словом, передав ему поздравления святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также в своем выступлении владыка Амвросий отметил, что в Русской Православной Церкви с особым уважением и любовью чтят память блаженно почившего католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, достойным преемником которого стал святейший и блаженнейший Шио III, а также глубоко почитают многочисленных грузинских святых, просиявших своей жизнью и подвигами. Иерарх выразил надежду на то, что отношения московского и грузинского патриархатов будут укрепляться, и пожелал предстоятелю грузинской церкви помощи Божией в его высоком служении. Патриарх Константинопольский Варфоломей и предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Иоанн совершили совместное паломничество в область Каппадокия на востоке Турции. Архиепископ Тиранский Иоанн прибыл в Стамбул 14 мая в сопровождении епископа Амантийского Игнатия Тудрина, главного секретаря Священного Синода Албанской православной церкви, сообщает Orthodox Times. 15 мая состоялась неформальная встреча глав Константинопольской и Албанской церквей. 16 мая патриарх Варфоломей и архиепископ Иоанн вылетели из Стамбула в Невшехир, где встретились с местными властями. В воскресенье 17 мая патриарх Варфоломей и архиепископ Иоанн служили за литургией в древнем храме святых Федоров Стратилата и Тирана в Деринкую. Первоиерархом сослужили митрополит Анкарский Григорий и епископ Амантийский Игнатий. На богослужении присутствовал старший митрополит Халкидонский Эммануил. Также в этот день архиепископ Иоанн в присутствии патриарха Варфоломея совершил вечерню в церкви Успения Богородицы в Невшехире. Этот храм 19 века считается самым большим в Каппадокии. Несколько лет назад он был открыт как музей. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении Клаудио Шимоне и ансамбля солисты Венеции прозвучала четвертая часть концерта для струнного оркестра фа минор Пьетро Локателли.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Рони очень скоро поняла, какой была глупой, когда думала, что их большой зал с каменным полом и есть весь мир. Даже неприступный разбойничий замок со всеми его башнями и подземельями тоже не весь мир. И высокая разбойничья гора еще не весь мир. Нет, весь мир куда-куда больше. Он такой огромный, что просто дух захватывает. Конечно, Рони не раз слышала, как мать и Соловиса говорили о том, что находится за стенами замка, например, о реке. Но только когда Рони сама увидела, как с диким грохотом, бурляя и вспениваясь в глубоком ущелье у подножья разбойничьей горы проносится водный поток, она поняла, что такое река. И Олеся они тоже говорили. Но только когда Рони сама увидела лес, темный, с таинственно шумящей листвой, она поняла, что это такое. И тихо засмеялась от того, что на свете есть река и лес. Просто невероятно, что на самом деле есть эти огромные деревья, и эта бурная река, и вокруг бушует такая разнообразная жизнь. Ну скажите, как тут не засмеяться? Рони пошла по тропинке прямо в лесную чащу. И в конце концов оказалась на берегу лесного озера. «Дальше идти ей нельзя», — так сказал Матис. Черное зеркало озера было окружено темными соснами, и лишь водные лилии покачивались на воде, будто белые огоньки. Рони, конечно, не знала, что это белые лилии, но она долго глядела на них и тихо смеялась от того, что они есть. Весь день провела она озеро и радовалась всему, как никогда прежде. Она долго кидала в воду сосновые шишки и засмеялась от радости, когда заметила, что стоит ей хоть немного пошлепать ногами по воде, как шишки уплывают. Так весело ей никогда не было. Ее ногам никогда не было так привольно. Но еще увлекательнее оказалось карабкаться на валуны. Вокруг озера возвышались поросшие мхом огромные камни, прямо созданные для того, чтобы на них взбираться. И росли сосны, на ветках которых можно было отлично раскачиваться. А вот Рони и раскачивалась, и прыгала вниз, и снова взбиралась на валуны, пока солнце не зашло за верхушки деревьев. Тогда она вынула из кожаного мешочка, который захватила с собой, хлеб и молоко, и с аппетитом поела. Потом прилегла на мох, чтобы немного передохнуть, и над ней высоко-высоко шумели деревья. Она глядела вверх и смеялась тому, что они есть, а потом уснула. Рони проснулась, когда уже стемнело, и над верхушками деревьев сверкали звезды. И тогда она поняла, что мир еще больше, чем она думала. Но ее опечалило, что сколько ни тяни к звездам руки, до них все равно не дотянуться.

0: Она пробыла в лесу намного дольше, чем ей разрешили. Надо было поскорее возвращаться домой. Не то отец просто с ума сойдет от волнения. Это она хорошо понимала. Кругом была тьма тьмущая. Только звезды отражались в воде. Но Рони темноты не боялась. Она к ней привыкла. В их разбойничьем замке долгими зимними ночами, когда гасили огонь, становилось так темно, что хоть глаз выколи. Куда темнее, чем ночью в лесу. Нет, темноты она не боялась. Рони уже собралась в обратный путь, но вдруг вспомнила, что оставила свой кожаный мешочек на том самом валуне, где ела, и тоже снова взобралась на него. И там наверху ей показалось, что теперь она намного ближе к звездам. Рони снова протянула руки к небу, чтобы достать хоть несколько самых маленьких звездочек и принести их домой. Но, увы, это ей никак не удавалось. Тогда она решила, что все-таки пора спускаться вниз. И тут она увидела, что между стволами деревьев светятся чьи-то глаза. Ей стало очень страшно. Она не на шутку испугалась. Да, она и не заметила, что вокруг валуна сверкали глаза. Они следили за ней. Она оказалась в их светящемся кольце. Никогда прежде она не видела глаз, которые светятся в темноте, и они ей совсем не понравились. «Эй, вы!» — крикнула она. «Что вам надо?» Но ответа не получила. Зато глаза стали приближаться. Медленно, понемножку огоньки глаз придвигались к ней, и до нее донесся сперва невнятный глухой гул голосов, странных, старческих, сиплых, а потом она разобрала и слова. «Слушайте, серые гномы, слушайте все, серые гномы, здесь человек в нашем лесу, человек. Поймайте его, кусайте его, щипайте его и бейте его, бейте его». «Все как один, серые гномы, ловите, кусайте, щипайте и бейте! Стук, стук, стук!» Они дружно принялись бить по валуну то ли палками, то ли дубинками. Кто разберет, что у них там было? Стук, треск, грохот наполнили лес, и Рони закричала. Она испугалась не на шутку, а вдруг они ее убьют. Гномы перестали бить по камню, но в наступившей тишине она услышала еще более страшный звук. Какое-то шуршание. Это гномы карабкались на валун. Они подбирались к ней со всех сторон. Их ногти царапали и скребли камень. И снова раздался хор их скрипучих голосов. «Все серые гномы, все как один, кусайте, щипайте и бейте! Стук, стук, стук!» Тогда Рони в ужасе закричала еще громче и стала отчаянно размахивать кожаным мешочком. Вот-вот они на нее набросятся и закусают до смерти. Первый ее день в лесу станет и последним. Но в этот миг она услышала грозный клич. Так грозно мог кричать только Матис. Ну, конечно же. Это был он, ее отец, со своими 12 разбойниками. Огонь их факелов мелькал между деревьями, а брань Матиса оглашала лес. «Убирайтесь прочь, серые гномы! Проваливайтесь в тартарары, не то мы вытащим топоры!» Рони услышала, как маленькие тельца шмякаются на землю. В ярком свете факелов она их теперь разглядела. Мерзкие серые твари улепетывали со всех ног и исчезали в темноте. Она села на свой кожаный мешочек, как на санки, и соскользнула вниз по валуну. А тут как раз подоспел Матис, поднял ее с земли и крепко обнял. И пока он нес ее домой, Она плакала, уткнувшись ему в бороду.
1: «Ну, теперь ты узнала серых гномов?» —
0: спросил Матис, когда они уже сидели у очага, и Ронни отогревала озябшие ноги.
2: «Ага, теперь я узнала серых гномов.
1: Но ты еще не знаешь, как их одолеть. Они издали чуют, что их боятся, и тоже становятся опасными».
0: «Да-да», — подтвердила Лависа. «И так ведут себя не только серые гномы. Поэтому в лесу безопасности ради надо ничего не бояться».
2: «Хорошо», — сказал Руни, — «я это запомню».
0: Матис только вздохнул и прижал ее к своей груди.

0: Ронни остерегалась опасности и упражнялась в храбрости куда прилежнее, чем это могли предположить Матис и Лависа. И скоро она стала ловкой, сильной и бесстрашной, как дикий зверек. Когда же наступал вечер, и тьма окутывала разбойничью гору, а в большом зале пылал огонь в очаге, Ронни возвращалась домой, едва держась на ногах от усталости. Так усердно она весь день остерегалась того, чего надо было остерегаться, и училась ничего не бояться. В это же самое время обычно возвращался домой из-за разбойничьих походов и Матис со своими 12 разбойниками. И Ронни сидела с ними у огня и пела вместе с ними разбойничьи песни, но об их разбойничьей жизни она не имела ни малейшего представления. Она, конечно, видела, что когда они по вечерам возвращались в замок, их кони были нагружены тюками, кожаными торбами и ящиками, но ей никто не говорил, где они брали эту поклажу. А ей в голову не приходило их об этом расспрашивать. Как она не спрашивала, к примеру, почему идет дождь? Ведь в мире так много необъяснимого. Это она уже давно заметила. Она не раз слышала разговоры о разбойниках Борки и давно поняла, что ей надо их опасаться. Но до сих пор ни с одним из этих разбойников ей встретиться не довелось. «Если бы Борка не был таким презренным псом, — сказал как-то вечером Матис, — я бы его даже пожалел. Солдаты травят его в лесу, как дикого зверя, не давая ему ни отдыху, ни сроку. Вот увидите, скоро они выкурят Борку из его логова. Все разбойники Борки такие же свиньи, как он. Вся шайка их такая, один к одному», — сказал лысый Пер, и никто с ним спорить не стал. «Какое счастье, что наши разбойники такие хорошие», — подумала Ронни. Она окинула их взглядом. Они сидели за столом и хлебали суп здоровенными ложками. Бородатые, грязные, одичавшие, они так и норовили тут же затеять свару. Но попробовал бы только кто-нибудь сказать при них, что они свиньи. Ведь все они, и Лысый Пер, и Сьога, и Пелье, и Фьосок, и Жутис, и Жуэн, и все остальные, малютка Клип, ее друзья, и готовы идти за нее в огонь и в воду. «Как нам повезло, что у нас есть эта крепость», — сказал Матис. «Здесь мы в полной безопасности, как лиса в норе, как орел на горе. Если эти паршивые солдаты и отважатся заглянуть сюда к нам, мы их живо отправим в пекло». «Отправим прямой дорогой в ад», — радостно подхватил лысый Пер. И все разбойники одобрили лысого Пера и не смогли удержаться от смеха при одной мысли, что кто-то решится сунуть к ним нос. Неприступной крепостью возвышался замок на горе. Только с его южной стороны сбегала по склону узенькая тропинка и исчезала в лесу, а с остальных же трех сторон были отвесные скалы. Не родился еще такой дурак, который рискнул бы карабкаться по этакой крутизне, посмеивались разбойники. Они-то ведь и не подозревали, где Ронни учится ничего не бояться.
1: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен «Ронни, дочь разбойника» читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: В исполнении Арторо Бенедетти Микеланджело прозвучала соната до минор Доминика Скарлатти. Архивная запись 1942 года.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Христос воскресе! Приветствую всех в студии радиостанции «Град Петров», священник Дионисий Бурмистров. И мы, как сказано, начинаем пасторский час. Напомню, что наше с вами общение, беседа строится на том, что желающие могут подать вопросы в прямой эфир, задав их через сайт радиостанции «Град Петров» в разделе «Вопросы в пасторский час». А также, ну вот, я посмотрю сейчас. Ну, да, это самый удобный способ. Остальное у нас пока, к сожалению, не работает. Да, прошу тех, кто нас слышит сейчас, имеет возможность, то есть вот связь через интернет, воспользоваться ею сейчас, это сделать, потому что немногие могут задать вопросы сейчас, перебои с интернетом. Ну, а мы, дорогие братья и сестры, переходим к темам сегодняшнего дня. И всегда в церкви эти темы задаются календарным воспоминанием или же евангельскими апостольскими посланиями. Вот, поэтому позвольте мне тогда вот сразу начать с того, что сегодняшний день у нас последний день отдания Пасхи. В этот день мы совершаем особенные молитвы. Они приближены к пасхальному богослужению. Иногда по традиции в наших городских петербургских храмах служится пасхальная служба, как в первую седмицу Пасхи. И вот в этот день мы завершаем воспоминания воскресения Господа нашего Иисуса Христа, сугубое воспоминание, которое теперь уже будет простираться на весь год, и воскресные дни будут продолжением всего 40-дневного нашего моления, и чтобы мы всегда возвращались к той мысли, что Христос воскрес из мертвых, а значит, Он этим подтверждается и впечатляется Его божественность, и значит, все, что произнесено и из Его уст, все, чему Он наставлял своих учеников и апостолов, есть необходимое для спасения наставление. Вот, и закон, который мы должны воспринимать именно так, как закон. И раз Он Бог, значит, все, что Он сказал, это предписание для нашей с вами жизни. А Он, как мы знаем, закон свой определил очень простыми словами: возлюбить Бога всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей, и ближнего, как самого себя. Вот. Поступать по любви. Какова эта любовь? На чем она строится? Эта любовь, ну, понятно, к Богу и к ближнему нашему, она должна быть христоподобная. Вот это и как любить ближнего, праведника, грешника, явил нам Господь в этом, пребывая в этом мире вместе с нами, через апостолов нам это все преподал. Ну и, конечно же, абсолютное послушание Богу Отцу, которое Он совершил, а Бог Отец восхотел спасения рода человеческого. И вот Христос это исполнил, возлюбив нас, возлюбив Бога Отца. И вот нам является Он наставником и учителем в этом. Вот мы теперь, значит, воскресенье вспомнили, погрузились в него, а завтра, уже через день, вознесение Господа нашего Иисуса Христа, на 40-й день после воскресения, вознесся перед апостолами, в глазах апостолов, стал подниматься и отдаляться от них Господь, и сел одесную Бога Отца в своей богочеловеческой природе теперь. И пребывает там во веки веков. И имеет прийти к нам своим вторым страшным пришествием, чтобы
завершить историю всего мира и начать историю Царствия Небесного, точнее, открыть Царствие Небесное уже в силе. И вот, но нам остается очень важное задание. Сейчас через апостолов надлежит пребывать в Иерусалиме, ждать Духа Святого, Духа Истины, Утешителя, который напомнит, наставит нас во всем, чему Христос учил. Вот наставит нас к тому, чтобы исполнить то, что явил нам Господь своим земным течением. Откроется Дух Святой, мы понимаем, не просто не всем человеком, как мы видим из Писания, из истории священной. Откроется и явится, и почиет Дух Святой на святых Божьих человеках, на тех, кто возлюбил Господа и кто соединен любовью ко Христу в церковь, вот в собрание, которое является церковь. Вот, а свершит к спасению, свершит к святости всех любящих, всех боголюбцев, христолюбцев Дух Святой. Вот это мы видим сначала в апостолах, именно на тех, кто любил Господа, кто следовал за Ним, кто был в общении и в общем пребывании, не зашел Дух Святой в Сионской горнице в день Пятидесятницы. И потом уже окрыленные и движимые Духом Святым апостол Петр и все 11 апостолов, а к ним присоединился апостол Павел потом, и прочие апостолы, которые были учениками Христа, принесли эту весть в мир, открыли эту весть всем тем, кто уверует уже не потому, что видели, а потому, что услышали и поверили, и потому, что узнали в словах апостольской проповеди внутреннее свое призвание. Увидели, что это говорит к ним через апостолов в Евангелии, говорит Сын Божий. Вот теперь мы с вами перед этой реальностью. Мы не тоскуем от того, что уходят на нас пасхальные дни, а жаждем Духа Святаго. Ну, в нашем случае, что мы уже получили дары Духа Святого, теперь нам надлежит открыть Духу Святому, да, возгреть дар, данный нам, талант, который мы получили от Всевышнего, дать в оборот и прирастить его. Не закопать его, а прирастить. Вот. Так, ну, вот это основное вот сегодняшнего, да, и ближайшего дня Вознесения. То есть вот произойдет Вознесение, потом 10 дней мы ожидаем сошествия Духа Святого. Предварит праздник Святой Троицы, предварит еще Родительская суббота. Вот наше возвращение к обычному поминовению усопших произойдет к Троице. Такое всеобъемлющее явление Церкви получается, да? Церковь Святая – это единение всех, кто имеет Духа Святого. Человеков, живущих ныне, почивших, православных христиан, имеющих Дух Святого, да, вот потому мы особое повиновение совершаем за тех, о ком мы до этого откладывали в пасхальный, постный период, откладывали особое моление за наших покойников, христиан православных. Вот мы теперь будем снова их вспоминать все вместе в Родительскую Троицкую субботу, а затем и молиться и о их упокоении, и о нашем спасении будем в день Святой Троицы. Так, напоминаю, что беседа наша строится на ваших вопросах. И вот Александр, спасибо, прорвался к нам в эфир через интернет, через сайт нашей радиостанции «Град Петров». Раздел, где можно записать свой вопрос, называется «Вопрос в эфир». Александр. Санкт-Петербурга. «При сотворении этого мира Бог в седьмой день почил.
то есть завершил все свои дела и осветил этот день. Вопрос, когда этот день кончился? Перед этим все дни завершались. Ну, вот этот день завершится окончанием истории нашего мира, и явится день восьмой, не вечерний день, это день Царствия Небесного. Вот, помните, не вечерний, значит, не кончающийся, непрестанный день, где Бог будет все во всем. Это будет восьмой день. Вот тогда. То есть это вот окончание истории всего мира. Александр. Так, спасибо за вопрос. И ждем другие. Так, теперь из таких вопросов, значит, которые вот можно еще вот задают вопрос такой. Зачем в церкви духовенство? Зачем в церкви духовенство? Ну, хотя понятно, да, что в принципе естественно нам наблюдать жрецов во всякой религии, да, но если мы читаем Евангелие действительно, и да, Библию и саму, и Евангелие особенно, мы замечаем то, что, конечно же, беседа, диалог, предстояние человека происходит лично пред Богом, лично пред Иисусом Христом. И, конечно, может возникнуть вопрос, зачем духовенство? Вот ведь вы род священный, говорит апостол, то есть вот все священники, в том смысле, что мы продолжение Господа нашего Иисуса Христа, а Он наше освящение, и мы все Ему служим, литургия наша, божественная служба, главное, она совершается по причине того, что мы все находимся в благодарении Господу, все присутствующие за божественную литургию, от патриарха до мирянина, мирянки, мы все совершаем благодарение вместе. Просто есть особая функция предстоятия, духовенства. Вот. Ну, а зачем духовенство? Я думаю, что там такие, знаете, возникают крайности. Мы знаем, что вот в западном христианстве, например, прямо устойчивое деление происходит на церковь учащую и церковь учащуюся. То есть освящаемая часть церкви и освящающая. Вот духовенство — это такая освящающая, учащая часть церкви. Оно призвано к тому, чтобы вот осаливать так народ Божий, церковный народ. А народ уже церковный, он есть соль земли. Так вот, конечно же, это в православии мы такого, ну и в Библии, в самом православии мы не находим такого разделения. Чтобы понять роль духовенства в церковной жизни, надо понять, что духовенство, вот простую вещь, духовенство есть продолжение апостольского служения. Вот мы видим апостольское служение, как проповедовали апостолы, как устанавливали и совершали, строили таинство Божие, да, уже вообще неверующих, начиная от крещения и так, подходя к кульминации, к служению благодарения, Евхаристии вместе с просвещенными, новопросвещенными христианами. Это было их служение, приобщение к телу и крови Господу, потому что Он сказал: «Идите, научите вся языки, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча соблюдать все, что я вам заповедал». И еще Он напутствовал нас, говоря о преломлении хлеба и евхаристическом вине. Он сказал: «Если не будете есть тело моего и пить крови моей, не войдете в Царствие Небесное». Не войдете в Царствие Небесное. И вот потому мы и собираемся вместе. И духовенство в церковном обиходе нам нужно для того, чтобы все совершено было благообразно и по чину,
само духовенство, от епископа до священника, диакона, также со страхом Божьим и трепетом, совершенно в тех же самых условиях, в той же самой ответственности, причащается причистого тела и крови Господа за литургии и готовится к этому причащению. Вот. Но пасторство, которое апостолы прежде всего, вот оно в чем заключалось? Оно по апостольскому служению видно, приходил, свидетельствовал, как бы потом возглавлял предстояние, да, в церкви, но не возглавлял, а даже, вот нужно сказать, просвещая, он ставил просвещаемого или целую общину, каждого из просвещенных ставил лицом к лицу Господу нашему Иисусу Христу. И смотрел, и ставил тех, кто смотрел за тем, как стоит вот человек пред Богом. Потому вот наши наследники апостольской власти, когда апостолы помирали, они оставили после себя епископов, то есть тех, которые надсматривают за тем, как совершается исповедание веры и служение Господу Иисусу Христу, но не в том смысле, что является хозяином веры, а в том смысле, чтобы это делалось по установлению Господню, чтобы именно пред лицом Божьим стоял человек, именно преодолевая свои прелести, ни в коем случае не смешивая даже Духа Святаго, не хуля Духа Святого, вот что, то есть вот как бы не обращался к греху, оставаясь как бы членом церкви. Вот, это все уже лежит тоже, следовательно, на духовенстве, раз апостолы этим занимались, то и духовенство этим занимается, совершая уже и свое спасение. Вот, поэтому вот если кому-то не нужно духовенство, наверное, тому и не нужно и апостольство. А как вот представить себе Церковь Божию без начала апостольского, да? Без того, что установлено Господом, апостолами, и пришло к нам в виде трехступенчатой иерархии, диакон, священник, епископ, и мы теперь... То есть вот не теперь, а 2000 лет, больше чем 2000 лет, уже находимся в этом устроении, и милостью Божией этим устроением и мы с вами возымели возможность прийти в храм Божий, приобщиться к крещению, миропомазанию и иметь возможность совершать божественные литургии, причащаться пречистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Ну и, конечно же, как же нам быть, например, без исповеди, да? Как нам быть без того, чтобы свои промахи, грехи исповедовать, получать реальное разрешение в них? Ведь не только, да, мы первое разрешение получаем в крещении, когда исповедовав свои грехи, раскаявшись в своей безбожной жизни, мы принимаем крещение, мы это поисповедовали, это вот прощение, покаяние должно произойти, вот для чего, кстати, нужна катехизация, она даже не просто там в началах веры человека, в содержании догматов веры ознакомить, но главное привести человека к горячему желанию переменить свою жизнь. Вот для этого нужна катехизация, оглашение, да, которое приводит человека к покаянному чувству, в искренней вере. И он кается, принимает крещение, принимает дары Духа Святого. А потом, уже возымев любовь к Господу и желание следовать за Ним, человек... так подразумевается, да, наше с вами устроение христианское, уже отказался от всех заведомых грехов, в частности, от смертных грехов, которые, то есть вот, если человек прежде допускал для себя какие-то там возможности убить, прелюбодействовать, воровать, завидовать, лгать, да,
суеверно какой-то вот поклоняться идолам или как-то искажать веру истину, да, и учение Божие о самом себе, то теперь все это ради любви Христовой прекращается. Человек больше этого не делает заведомо. Но навык у него остается греховный, и падение, от падения даже иногда происходит, к сожалению, по этому греховному навыку, который запал нам в душу, в тело наше. И вот мы регулярным исповеданием грехов своих пытаемся себя взять в руки и пройти в покаянии весь оставшийся нам земной путь, совершить течение, веру соблюсти, как говорил апостол. Вот, это наше настроение. А если на этом пути непроизвольно происходят греховные промахи в нашей с вами жизни, то есть не то, что там я заведомо решил согрешить и делаю это не, невозможно для христианина. Но таки мы впадаем в разного рода искушения, и иногда поздно останавливаемся, когда уже искушение становится грехом. И вот тогда, осознав этот грех, мы идем на исповедь. Если тяжелое падение, оно осознанно, и желание вернуться в церковь есть, разумеется, покаяние есть. Надо сразу же идти на исповедь, если такое падение произошло и пришло раскаяние в нем. Ну, а и в обычной нашей жизни

мы с вами все, кстати сказать, и не только миряне, но и духовенство само пользуется правом священника вязать и решить. Правом, да, я опять нужно пояснить, что это не так, что человеку захотелось, и все, он простил грехи. И захотелось, и никому не простил грехи, ни в коем случае. На исповеди выясняется искренность кающегося. И тот, кто исповедует, он обязан обязательно разрешить искренне кающегося. И обязан не разрешить того, кто, как кажется исповедующему, не искренне кается в своих грехах и вообще не кается в грехах своих. Вот, а делает только для вида. Вот. Такое, ну вот, что я хотел сказать о духовенстве, да? Да, вот он, значит, апостол, духовенство — это продолжение служения апостольского, а апостол обращает верующего, ну, находит верующего, обращает его, ставит перед Господом и смотрит, кто как, ну, как этот вот обращенный христианин стоит пред Господом Богом. Вот. В том числе духовническая практика тоже отсюда проистекает. Самое важное в духовничестве — это что? Чтобы мы не впадали с вами в прелесть, в обманное о себе состояние, обманчивое. И ну, оно, конечно, не без нашего желания складывается это все, о том, что мы о себе слишком много мыслим иногда, высоко себя ставим, гордецы, мы впадаем в неправильное мнение о самом себе. Ну и об окружающем мире, разумеется, и о Боге. Это называется прелесть. Конечно, это тоже обязанность духовенства. Но здесь уже следить за этим, да, и помогать нам. Но здесь уже, если мы можем поисповедоваться, причаститься, ну, любого священника, епископа, но мы не можем, то есть вот уже духовником своим мы имеем того, кто нам может оказать лично нам, лично он может оказать наиболее полезное такое воздействие на нас, в том смысле, что мы могли бы, уважая его, принимать его обличение со смирением. Это тут надо уже личная такая встреча духовника и окормляемого. Точнее, это выбор окормляемого, кто у него будет духовником. Как Иоанн Лествичник говорит, искуси духовного отца своего, в том смысле, что проверь, за кем ты хочешь идти в послушание, а затем уже иди без сомнений за ним. Вот так, и уже, конечно же, здесь это таким личным выбором каждого из нас определяется, кто у нас будет духовник и как нам, в каком общении нам с ним находиться. Вот Ольга из Москвы. Почему в канонах пропускается вторая песнь? Ну, вторая песнь не пропускается в каноновка. Эта песнь по содержанию своему относится к таким постовым песнопениям. И во вторник Великого Поста вторая песнь исполняется непременно. Также она есть в покаянном каноне Андрея Критского. Вот. Это такая принадлежность покаянных канонов, так скажем. Вот. Их характер такой. И потому Великим Постом как бы восстанавливается вторая песнь. А в содержанием ее определяется, художественным содержанием ее, смыслом таким, наполнением, воспоминанием событий, которые там происходят. Поэтому это принадлежит к покаянным дням Великого Поста. Дионис, Санкт-Петербург. Как понимать крещение Духом Святым и огнем? Это Иоанн Предтеча говорит о крещении, я крещу вас водой, он будет вас крестить Духом Святым и огнем. Крещение, значит, буквально погружение в Дух Святой. Погружение. Ну вот мы, крестившись, мы принимаем дары Духа Святого. Я об этом сегодня уже говорил.

Значит, мы должны погрузиться в Дух Святой. Он должен прийти к нам. И только животворящее действие Духа Святого произведет нас в святость, угодную Богу. Вот Дух Святой животворящий, Он действует во всех творениях, оживляет все, от растений, до животных, там, и до самого человека. Все животворит. Да и вообще все, что в мироздании держится, да, все, что вот камни, даже неживая природа, все это поддерживается действием Духа Святого в нашем временном бытии. Но еще есть действие Духа Святого, освящающее действие, животворящее в святой жизни, в Бога божественном, обоженном человеке, так сказать, жизнь в обоженном человеке. Вот этого дара Духа Святого, этот дар Духа Святого мы в себе возгреваем, мы имеем к нему задатки, начатки, печать дара Духа Святаго имеем на себе. А теперь как бы в нас свиток положен этот, того, что угодно Богу о нас, что мы должны совершить в нашем течении земном и вечном. Мы просто этот свиток открываем, что вот действие, содействующее Духу Святому. Схема нашего спасения такова. Мы принимаем жизнь по образу Христа, а совершает нас к этой жизни Дух Святой, третья постать Божественная Троица. Ну а огнем это означает то, что это мучение. Всякий, кто хочет жить благочестиво, будет гоним. Кто мой ученик? Кто отвержется себя, возьмет крест свой и последует за мной? Кто погубит душу свою ради меня, Евангелия, тот спасет ее. Может, означает огнем Дионис. Спасибо за вопросы. Друзья, и я еще раз напоминаю, что на сегодняшний день у нас не очень хорошо действует интернет, он такими окнами работает, поэтому на сайт можно обратиться не всегда. Но у кого есть такая возможность, пожалуйста, потрудитесь сейчас, задайте свои вопросы. Вопросы отправляются к нам в студию сюда через сайт радиостанции «Град Петров», раздел «Вопрос в эфир». Можно напечатать, мы здесь его сразу же прочитаем. Сегодня, видимо, целый день у нас не было интернета. Сейчас понемножку он есть. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Еще вопрос, похожий на то насчет духовенства, да, зачем оно. Вопрос такой, почему у церкви нет необходимой для спасения, для осуществления религиозной жизни нет необходимой святыни, как, например, у евреев это был ветхозаветный храм. Мы знаем, что иудаизм современный, он подразумевает наличие этого храма в Иерусалиме единственного, да, возвращение к такому. А у мусульман также необходимая часть их поклонения там, Кааба, это другие места, куда должны сходить мусульмане хотя бы один раз в жизни, совершить хадж, и там самая лучшая молитва. А вот у нас как бы много святынь, но всякое поклонение святыням или святому месту не является необходимым для духовной жизни событием, как таковое, как отдельно взятое. Мы совершенно можем спокойно обойтись без паломничеств, без каких-то даже святынь, в том смысле, что у нас есть самое святое в каждом приходе, в каждом правильно устроенном христианском храме, православном храме. У нас есть с вами причастие, тело и кровь Господа Иисуса Христа, и выше этой святыни нет ничего. И
потому вот мы, знаете, должны такую, и мы тоже иногда задаемся, будучи христианами, задаемся таким вопросом, а как же вот у нас должно быть тоже такое необходимое место, чего бы мы освящались, куда бы мы приходили, чтобы наш же Христос установил небесный Иерусалим. И вот как бы, ну, храм, один храм, вот, знаете, устроен так красиво, монументально, там, так сказать, он намолен, он не закрывался, как вот какой-то там Никольский собор, например, в нашем городе. Приходишь, там вот прямо стена дышит этой древней молитвой, которая тут в этом храме никогда не закрывавшаяся. А другой храм есть совершенно недавно построенный, почти просто комнатка в каком-нибудь здании, домовой храм. И вот здесь, и что же, здесь будет такая же литургия, как и там, в Никольском соборе. Да, и чем же это определяется? А вот определяется это тем, что Господь нам сказал, где двое или трое собрано во имя Мое, там и Я посреди них. Чтобы явиться нам пред лицо Божие, нам надо войти в собрание, в церковь. Церковь в понимании христианском – это вовсе не здание, это, конечно же, собрание ради Христа. По любви Христу собрано друг другу, также любящие сердца, вот собрали, чтобы прославить Господа. И вот это и есть место нашего служения, благоприятного для Бога. То есть вот Он рад тому, что мы собираемся и хотим к Нему помолиться. И подает нам обильно дары. Вот самое главное, наши хлеб и вино Он претворяет в свою определенным чином божественной литургии, в любви совершаемой. Он претворяет в истинное тело и кровь свои, и мы причащаемся. Так вот, наша святыня – это собрание, собрание верных. Вот его мы ценим. Прекрасно вот описано у Александра Шмемана, протопресвитера, литургия, литургия – это таинство царства, да, как-то вот книга его там, про литургию, в общем, хорошая книга его есть, где описывается момент нашего собрания, литургия собрания, когда мы, приходя в храм, ощущаем себя единой церковью, вокруг Господа собранной, и что мы совершаем в этот момент? Мы совершаем Тресвятую Песнь. Вот, кульминация нашего собрания и ощущение радости от присутствия друг друга, от того, что у нас есть теперь место, где принести жертву угодную Богу, угодную Христу. Это вот ощущение братской молитвы, молитвы верных. Оно происходит как раз вот в этот момент пения Тресвятого по уставу нашей церкви. Мы вот в восхищении поем «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Ну, иногда там заменяем эту песню «И лица во Христа крестились», ну, соответственно, обстоятельствам служения божественной литургии. Но главное, мы, ощутив радость и плечо сомолитвенника, собрата своего, вдруг ощущаем возможность совершать самое главное служение, вот то самое, что называется «милость мира». Милость, то есть самую суть примирения с Богом – это божественная литургия. И для этого нам нужны обязательно братья, верные, верные собратья, сестры наши. Мы в этом служении и пребываем. Вовсе не только священник потому должен быть. И священник без братства не может предстоять пред Богом. Потому у нас вот обязательно в церкви апостольской, святой, соборной, обязательно собрание пред Богом. Хоть и минимальное, хоть двое, трое, но собрано во имя Христова. Тогда уже божественные литургии можно совершать в предстоянии правильно поставленного священника. Вот почему у нас с вами... Итак, у нашей вот эта святыня... Ну, я объяснил, да, почему. Только обязательно, вот почему так нам, христианам, важно хранить единство веры, единство благочестия, не разрушать ни в коем случае из-за второстепенных вещей наше единение церковное. Все, церковь это и собрание церковное, оно наднациональное, да, оно, как там апостол Павел говорит, несть эллина, иудея, несть мужеский пол, женский пол, не раб и свободный, все во Христе мы одно,
Вот это вот наше единство во Христе Господе. Мы должны ощущать как просто, знаете, необходимость. Вот необходимость для того, чтобы реализовать свое желание, найти то самое место, где же Богу будет, будет угодно, чтобы я молился. Некоторые говорят, вот я пойду там, мне нравится там в комнате уединиться, помолиться, мне нравится там в поле чистое уйти, или наоборот в лесу помолиться. Это все такие моменты молитвы нашей, но индивидуальной молитвы, которая, конечно, неотменна и важна, но которая подразумевает, конечно же, и наше собрание вот вместе, когда мы совершаем самое решительное, важное. Один не совершает литургию, один не почищается, если только заготовленными дарами, но полная литургия совершается в собрании обязательно. И необходимость этого мы должны чувствовать внутренне. Для того, еще раз подчеркиваю, хранить единство церковное, ничто не ставить выше церкви на земле и служить церкви прежде всего. Иначе мы потеряем эту возможность быть угодными Господу Богу нашему и совершать таинство. Будем хранить наше церковное единство, дорогие братья и сестры. Анна из Санкт-Петербурга. Вот несколько вопросов. Почему в некоторых храмах священники, читая священное писание на литургии, стоят спиной к прихожанам, но лицом к алтарю, а иногда, наоборот, лицом к прихожанам и спиной к алтарю, как каноничнее и правильнее? Ну, правильно и уставное чтение, да, если читает священник без диакона, то читает священник лицом к алтарю, то есть Евангелие лежит на престоле, как оно лежало, да, только открывается и читается прямо с престола. Если же священник один, и вот, например, есть трудности с слышанием текста, да, вот представляете, священник поворачивается спиной, плохо, то он поворачивается лицом к народу. Здесь ничего такого страшного нет, потому что есть прямо уставные такие моменты, например, вот пасхальный день, вечерний, который мы Пасху совершаем, она читается прямо намеренно, лицом к народу, так вот устанавливается, ну, как особое торжественное чтение. Вот такие моменты есть, это не принципиально. Вот мы опять же с вами говорим, где святыня, в собранных сердцах христианских. Но понятно, что есть правила, типикон, устав. Вот я вам сказал, как правильно читается. Да, но у нас чаще всего-то есть диакон, а когда диакон, то вот чтение по обычаю древнему, по уставу производится следующим образом. Примии читаются алтарниками, да, могут не диакона, а чтецы читают примии, это на всеночном день, за вечерний, читается пред иконой в центре храма. Апостол читается перед ступеньками, то есть перед Ильей, перед ступенями с Ильи внизу, то есть ближе к алтарю, да. А диакон читает Евангелие с Ильи уже прямо перед царскими вратами, лицом к алтарю, разумеется. Вот такой вот порядок чтения. Ну, если это есть священник, диакон и алтарник, соответственно. Да, бывает какой-то из этих, ну, кроме священника, бывает, священник не может отсутствовать обязательно для литургии. Вот, бывает нет диакона, бывает нет алтарника, там бывают такие разные сочетания уже чтения. И тут важно, чтобы это было все благовейно, красиво, по чину, что называется, но и с учетом необходимости, чтобы текст был услышан, правда, не просто так вот зачитан для формальности, а услышан, понят собранием церковным. Тут могут некоторые быть отхождения от, так сказать, уставных подходов, но, опять, в определенных рамках. Да, Анна же также продолжает свой вопрос. Почему в последние годы я замечаю, что тайные молитвы священнослужителей в алтаре стали звучать очень громко, так что всем слышно? Такого раньше не было. (Как)
И третий вопрос еще будет, Анна, да? Да, раньше такого не было, но сейчас, вот, например, в нашем храме вот, принесли озвучку, и там даже то, что читалось раньше в полголоса, а священник-то, он должен или совсем не произнося слов, или немножко в голос читать молитвы, поэтому иногда они вот производятся, воспроизводятся так. Ну, я слышал, что и патриарх читает вслух молитвы евхаристического канона. И даже некоторые священнослужители ради того, чтобы канон был услышан, да, добавляют такое, ну, это в небольших храмах обычно, домовых храмах, что желают, чтобы миряне услышали эти молитвы. Они ведь не принадлежность только священника. Это молитва священника в предстоянии пред народом. И именно на эти молитвы так, хор, ну, то есть народ, отвечает диалогом неким, там, аминь, там, и духове твоему, и прочее. Это изначально было. А сейчас мы, так сложилось, что у нас алтарь закрылся иконостасом, да, куда не проникает свет, да, ну, даже не видно ничего там, что происходит за ним. А вот канон евхаристически закрывается чтением, пением херувимской, там, «Милость мира». И, конечно же, это никак, ни в каком смысле, то есть совершенно мало передает содержание евхаристического канона. Иногда просто такое горячее желание, чтобы миряне услышали его. Есть такое. Ну, правда, это лучше, может быть, если бы это услышали миряне каждый раз, кажется, священнику, мне лично кажется, так говорит, что наверняка бы они прониклись бы этим. Потому что священник получается в преимущественном здесь положении, он слышит, читает, переживает эти молитвы, а миряне лишены этой возможности. Хотя изначально не подразумевалось тайное чтение этих молитв. Это так просто сложилось уже удобно, и вот христианам задают, ну, мирянам задаются переживания, что сейчас происходит, вот, произносятся слова Господу установительные, обращение к Нему, и Господь при видимом совершении служением священником сам преподает нам пречистое тело, сие есть мое тело, сие есть кровь моя, говорит, прямо говорит священник, не в третьем лице, а вот говорит прямо, это мое тело, это моя кровь, говорит Христос. И вот, конечно, такое желание бывает. Но я думаю, что тут криминала-то нету, и здесь не нарушается никакого порядка, но если это, опять же, не нарушает сам строй службы, не ломает ее, не коверкает, не делает, не разрывает ее на части как-то, а если гармонично это делается, то, вот, может быть, это даже и уместно. Потому что вот я слышал такую практику, сам я так не делаю, но видел, и мне она понравилась, когда пропоют херувимскую песнь, да, а священник вслух прочитает молитву соответствующую, которую он читает, которую ему положено читать вслух всего народа. На «Милости мира» тоже там останавливается, и в определенных местах в конце он произносит молитву, и потом прямо переходит к словам евхаристического канона, который произносится уже вслух. И тоже, но тут вот все, вот тут надо не потерять благообразие этого всего дела, конечно. Потому что это надо еще уметь сделать, и самому остаться в молитве, и других привычек к молитве, а не оттолкнуть. Конечно, когда вот нововведение, которое вводится иногда для вот с этой целью, которую я сказал, иногда, конечно, смущают народ Божий. Этого не должно происходить. Если мы какие-то делаем нововведения, улучшающие, как нам кажется, наше служение. Ну, например, вот сейчас самое частое, это вот разговоры о русском, о чтении на русском языке Священного Писания. Ну, так это надо делать нам в общем согласии, потому что нехорошо, когда в одном храме так, в другом эдак. Нормально, если там просто там непонятно, например, чаще всего это апостольское чтение, бывает перевод не очень неудобно понятен на церковнославянском языке, в некоторых участках Писания. Но вот бывает уместно после прочтения на славянском языке прочитать на русском языке, ну, как проповедь,
как проповедь. И тут ничего, опять же, не нарушается сам смысл Писания и как бы, пояснение на русском языке прочитано. Но сама замена на русский язык только чтение там книги апостольских посланий, там, Деяния или Евангелия, но оно странно. А почему тогда все остальное богослужение остается на церковно-славянском языке? Ну, почему? Тоже какая-то незавершенность, недорешенность в этом деле. Если переводить на русский язык, то давайте это все будем делать. Я не хочу сказать, что он плохой или какой-то несостоятельный язык. При правильном художественном подходе можно было все это разрешить. Но это, во-первых, огромная работа. А во-вторых, это надо делать в согласии всей церкви. Не будет этого согласия всей церкви, полноты церковной, соборности нашей, то и не надо этого делать. Не надо этого делать, потому что тут надо, знаете, если человек воцерковляется, и он пошел на это, он за месяц-два, при некотором напряжении, при желании, там, вот, читая, например, участие читать псалтирь в домашней молитве, то он очень быстро освоит церковнославянский язык. Вопрос воцерковления. А если человек настроился в церкви так быть между прочим, то ему не, знаете, не поможет перевод на русский язык. Он и так будет, знаете, как говорится, на каменистую почву упало Слово Божие. Вот птицы прилетели, поклевали, и нету этого семечки, нету ростка. Вот так и эти люди неосновательны. Если есть основательность в познании Бога, то и богослужебный язык русской церкви, церковнославянский язык, вполне можно было бы изучить на достаточно понятном уровне. Вот. А вот как что ни смотрю, если кто вот ратует за русский язык, это в основном люди такого, знаете, не желая обидеть никого, но то ли вот еще не пришедшего сознания, полное такое недостаточно воцерковившееся, или просто вот даже не церковные люди, что тут вот так, ну, сказал бы, так вот, им тяжело, а кто церковный, тот узнает. Вот. Не от этого пустеют или мало наполняются церкви наши, не от того, что непонятен церковно-славянский язык. Он при некотором напряжении будет понятен. Другое, обмышленность. Вы знаете, у нас что произошло? Вот как мне кажется, это я свое мнение высказываю. Так это вот мы, у нас была история такая, у нас, в Восточной Европе, да, в 20 веке, что произошло торжество вот такого атеистического, коммунистического общества, да, которое безбожники были. Нас оторвали от нашей традиции. Вот, и мы, как бы вот наша церковная жизнь, остатки ее было так заморожено, вот такой не было полноты такой жизни, открытой церковной жизни. Вот нам лишь бы сохранить то, что имелось. А потом для нас открылась возможность жить свободно, и мы остались как бы в таком некотором замороженном состоянии. Те общества, где не было торжества атеизма, такого государственного, там то же самое, ну, западных христиан, в том числе и православные, например, страны, та же самая Греция, они, вот, мне кажется, пошли вперед нас в смысле обмышления. А нас вот пока мы еще ценим то, что сохранилось до некоторой степени, мы еще консерваторы. Но общий-то такой вектор, к сожалению, развития веры, не веры, а церковного общества, он же все к апостасии ближе и ближе. И вот мы это видим, что и наше немножко подмороженное было общество вот этим вот периодом гонений, церковь наша подмороженная, теперь тоже начинает движение в том же направлении, в направлении обмершления. Это вот такое слово, которое очень характерно для того процесса, как произошло с католиками, например, в Западной Европе в 20 веке. Ну, тоже там тяжелейшие испытания войны, согласие с фашизмом даже было, потом разрыв с этим, потом попытки привлечь людей через разрешение литургии на национальных языках. Теперь уже как бы редко где найдешь литургию на
латинском языке, древнем священном языке молитвы церкви на Западе. Вот. Вот очень похожие процессы у нас происходят. И здесь надо думать о том, как нам собирать нашу церковь, как собирать наше общество на основании, конечно, не какой-то замшелости, такого, знаете, безосновательного консерватизма, а на основе правильного понимания веры внутри самой церкви, веры и благочестия внутри самой церкви. Уже внешне мы привлекать будем, если у нас есть чему привлекать, к чему прилеплять. А это должны здоровые приходы быть. Опять же, возвращаемся к тому, что где двое и трое собраны во имя, там я посреди них, и апостол сказал, также продолжая эту мысль Господа, что вы есть церковь Бога живаго. Церковь, вы, назвал он, обращается к личности. Так. Анна, вы говорите, вы сказали, что каждый благочестивый будет гонен. Во-первых, не я это сказал, это апостол Павел сказал. Значит ли то, что если мы не гонимы, то это плохой знак нашего благочестия? Ну, посмотрите пошире, посмотрите. Церковь почти всегда находится в пренебрежении, в гонении. И даже при внешнем, даже когда торжествовала церковь там, в Византийской империи, сколько было проблем иногда у церкви от тех же самых императоров, которые то арианством заразятся, то иконоборчеством, то каким-то монофизитством, и давили на церковь, делали такие поступки, что духовенству приходилось накладывать эпитимии, там, как, например, Амвросий Медиоланский на Феодосия Малого. Вот всегда церкви приходилось выдерживать. А что, вспомните историю Иоанна Златоустова, а вспомните историю Иоанна Предтечи, да? Вот. Гонение, казалось бы, кто гоним? Вот Иоанна Предтечи только гонит, или Иоанна Златоустова, а церковь благоденствует. Вот, так что посмотреть повнимательнее, как все происходит. И рано или поздно над каждым из нас это свершается. Заради Христа мы должны быть готовы потерпеть. Анна, спасибо за вопрос. Дионис опять спрашивает. Санкт-Петербурга, спасибо, что откликаетесь, помогаете вести передачу, вопросы задаете. Вот. И поясняет, просит пояснить Дионис Санкт-Петербурга. Когда братья-католики жгли людей на кострах, являлось ли это крещением огнем? Нет, конечно, не являлось. Вот мы сегодня, наступивший день отдания Пасхи, мы вспоминаем знаменитого нашего русского святого, преподобного Нила Сорского. Он противостоял не только, не надо там про братьев-католиков, дело в том, что у нас тоже сжигали. И вот Нил Сорский выступил против того, чтобы сжигать еретиков, мучить их. О чем я говорю? Знаменитый разбор, разгром ереси жидовствующих, когда в Новгороде Геннадий Новгородский повелел присланных из Москвы еретиков, да, посадить задом наперед на лошадей, одеть их в берестяные латы, доспехи, шлемы, и так вот и вести их по городу с позором, а потом эта береста была на них зажжена. Ну, что там дальше, я не знаю, произошло с ними, но вряд ли они оздоровились от этой процедуры, может быть, они погибли. Вот, то есть вот такое, что сжигали еретиков, казнили еретиков, это не только, так сказать, католики этим занимались. Это соблазн есть у христиан. Вспомните, что происходило при подавлении старообрядческих выступлений, когда сжигали просто, ведь сжигали зачинщиков противления,
ну, вот, тогдашнему обновлению никонианскому, и, который происходил уже по воле уже Алексея Михайловича царя, ведь зачинщиков этих вот пропагандистов старообрядческих, их же наказывали смертной казнью. Так что это не является, это преступление со стороны, так сказать, членов церкви, если они вообще являются членами церкви, они через это самое отпадают от церкви. И вот Нилсовский об этом как раз говорил. Он говорил, что еретиков надлежит увещевать, наставлять, но ни в коем случае не обращать насилием. Это очень важная истина для, мне кажется, для нас всех. Мы это должны понимать. Раз Господь дал нашим современным, ну, людям, окружающим нас, православных христиан, свободу действовать так, как они выбирают, так и мы должны благоговеть перед этой свободой. Но мы, то есть мы должны понимать, что обратить насильно мы не можем к вере, к благочестию. Но уже если мы заговорим с вами о внутри церковной жизни, то здесь мы должны быть очень строги к себе и друг к другу. Здесь мы должны, апостол Павел говорил, внешних я не сужу, но все наше внимание к тому, какое благочестие у нас в церкви, в нашем собрании, вот для хранения истины в Церкви Божией. Дорогие братья и сестры, сердечно благодарю за участие вас в нашей беседе. В студии радиостанции «Град Петров» был священник Дионисий Бурмистров. Сердечно поздравляю с Пасхой и прощаемся мы с этой Пасхой 2026 года. Христос воскресе!

0: прозвучал тропарь праздника Пасхи по-гречески и латински в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Спустя несколько недель после Пасхи читается в церкви евангельский рассказ о слепом человеке. Он был слепым от рождения. И вот Христос, проходя мимо него, спросил его, хочет ли он прозреть, и исцелил его. Но самое важное в этом рассказе, конечно, это волнение, возмущение, почти бешенство, вызванные этим чудом среди врагов Христа, среди всех власть имущих, вождей, начальников. Они вызывают к себе бывшего слепого, они допрашивают его, кто и как помог ему. Они всеми силами хотят этого человека заставить сказать, что Христос плохой и грешный человек. И вот, изведенный всем этим, бывший слепой, теперь прозревший, говорит им, грешен он или не грешен, я не знаю. Я одно знаю. Я был слеп, а теперь вижу. И тогда, в исступлении и в гневе, они прогнали его вон. Эта история повторяется вечно. Это, в сущности, вечная история преследования в этом мире света. И особенно наглядно история эта развивается вот уже сколько лет в преследовании христианства во имя так называемого научного и диалектического материализма. Если приходит человек, а их приходят тысячи, и говорит с радостью и убеждением, я был слеп, но вот вижу свет, и свет этот Бог, Христос. Это вызывает буквально такое же возмущение и негодование, как тогда, в случае со слепорожденным. Этого света, этой радости не может, не должно быть. Но она есть. Посмотрите кругом себя. Вглядитесь в лица этих людей, старых, молодых, детей, узнавших Христа и поверивших в Него. Чего вам еще нужно? Но на это в ответ только ожесточение, только ненависть, только еще усиливающиеся попытки доказать, что все то, что от Христа, плохое и темное. Есть действительно что-то страшное в этой ненависти, в этом стремлении задавить, выкорчевывать, уничтожить в мире веру в Бога. Насильно, буквально всеми способами навязать человеку безбожие. И хотя вопрос этот был задан уже несчетное количество раз, хочется еще раз спросить, почему это так, во имя чего? Откуда эта фанатическая вражда к вере? Ну, допустим, что было время, когда всевозможные извращения религии могли отчасти оправдать эту вражду. Допустим, что есть какая-то доля в правды в знаменитой и злой строчке Блока про священника в 12. Помнишь, шел бывало животом вперед, и крестом сияло брюхо на народ. Допустим, что было корыстное духовенство, что было масса суеверий, поддержка религии не бедных, а богатых и сильных. Но ведь даже если все это допустить и признать, остается то, что это именно извращение, недостаток, вырождение. Ведь всего этого никто и никогда не защищал. И все лучшее в церкви и религии именно с этим всем боролось. Ведь даже искинув все это, остается Евангелие. Остается это ни с чем не сравнимое, ни на какую другую не похожая книга о человеке Иисусе, об его учении о любви, небе, вечности и радости. Остается его призыв. Ищите прежде всего Царство Божие, а остальное приложится вам. остаются сотни и сотни людей святых, сияющих неземным светом, пронизанных таким огнем, такой любовью, такой духовной красотой. Остается Троица Рублева. Это совершеннейшее изображение любви, мира, вечности и радости. Остается пасхальная ночь и слова, которые не могли возникнуть из тьмы и суеверия. Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга об имени скажем «братья», и ненавидящих нас простим все воскресением, и так возопиим. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Остается этот порыв к высшему, прекрасному, доброму и чистому. И вот как, почему можно все это ненавидеть, преследовать, гнать? Как и почему можно стремиться к тому, чтобы этого больше не было на земле? Действительно, становится страшно. Но страшно не за веру и не за верующих. Им было сказано раз навсегда, что их радости никто не отнимет от них. Они слышали и слышат всегда голос, сказавший раз и навсегда: «В мире печальны будете, но мужайтесь, я победил мир». Нет, страшно становится за всех тех, кто, может быть, даже и не знает, во власти какой бездонной тьмы он находится, какому ужасу служит. Ненавидеть Христа. Ведь даже если и не верить в Него, как в Бога, как верят христиане, а вот просто прочесть евангельский рассказ о Нем, услышать Его слова об алчущих и жаждущих правды, о том, чтобы быть как дети, увидеть Его на браке в Кане Галилейской и затем следить снова и снова, как, изнемогая, несет Он свой крест, и издеваются и глумятся над Ним люди. Если просто по-человечески все это узнать и затем спросить, неужели есть люди, ненавидящие Его и считающие Его злом, то, повторяю, за этих людей становится страшно. О каком будущем благополучии человечества могут они говорить? Какой мир, какое общество строить, если они так страшно проглядели самого лучшего, самого светлого, самого чистого из людей? Вот скоро кончается 20 век, второе тысячелетие христианства. И неужели же, правда, можно просто забыть все то, что они дали, и говорить о каком-то научном, на экономике построенном счастье и благополучие? Неужели не ясно, что это безумие? Неужели не очевидно, что не пройдет 2-3 лет, и ни один человек уже не заглянет в скучную и мертвую риторику речей, только что днями раздававшихся на партийных съездах? А вот еще через 1000 лет откроет человек всю ту же книгу, прочтет все те же слова: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смиренен сердцем». И та же радость снова зальет им сердце, и они опять скажут: «Был слеп, и вот вижу». Вот мысли, которые приходят на ум в это воскресенье после Пасхи, которое называется воскресением о слепом, воскресением, посвященным этому рассказу, как прозрел человек, увидя Христа, и как за это прозрение, за этот свет возненавидели его люди.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит или слушает нас в интернете. С вами читательский клуб и мы его ведущие. Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Наталья Гаврилова. И Григорий Гаврилов. Сегодня мы обсуждаем повесть Николая Семеновича Лескова «Запечатленный ангел». Ну и я думаю, что я могу начать, потому что предложил эту повесть я. Мы уже говорили о двух произведениях Лескова в этом году, ну, 25-26, в этом учебном году, скажем так. Мы обсудили «На краю света» и «Скомороха Памфалона». И сегодня вот мы в третий раз говорим о Лескове. И я думаю, что нам всем понравилось. Надеюсь на это, что вам понравилось это произведение. Но я хочу начать с критики другого русского классика, Федора Михайловича Достоевского, которому это произведение понравилось по языку, но показалось надуманной концовка, где герои присоединяются к церкви и отходят от своей старой веры. Вот Федору Михайловичу показалось, что это придумано Лесковым, что в это поверить сложно, что это не мотивировано. Но я думаю, что тут могла быть маленькая зависть к вот этому языку и к этой интонации и к этому чуду, потому что у них были некоторые перепалки, они использовали, точнее, они на одной ниве трудились и писали и о святых, и о праведниках, и о церкви, ну, точнее, о тех, кто может считаться святым, Федор Михайлович. И я думаю, что иногда они, как два мужчины, ухаживающих за одной женщиной, ревновали друг друга к этой теме. Поэтому я так немножко хочу защитить Николая Семеновича от критики Федора Михайловича. А вот теперь о языке хочется сказать. Я получил большое удовольствие опять от чтения этой книги, потому что вот эта речь прекрасная. И она русская, она еще южная, потому что Лесков пишет о людях, которые в Киеве строят мост. И сам он долгое время работал тогда на Украине и слышал это, и нюхал это, и видел это. И сам Киев он очень любит. И вот этот язык прекрасный меня, конечно же, взбодрил, потому что, когда его читаешь, вот чувствуешь, что что-то такое прекрасное льется по твоему...
1: Почесали там, где невозможно было достать.
0: Ну, хочется сказать еще о многих вещах, и я, кроме языка, еще хочу вот что обозначить. Мне кажется, что эта история, она еще очень здорово рассказана. Вот Лесков прекрасный рассказчик, и его рассказчики внутри его произведений — это какие-то замечательно красноречивые люди. Слушать их одно загляденье. Вот так и представляю, что вечером или ночью где-то там они собираются спать, но никто не засыпает и глаз не закрывает. Даже эта шуба, которая постоянно пытается вставить свои 5 копеек. Потом мне очень нравятся вот эти кусочки, которые можно выдергивать и друг другу пересказывать, как вот сейчас мы разговаривали о Гаврииле Угрибадзе, о случае, который произошел несколько лет назад. Это отдельные истории, как жемчужинки. И таких жемчужинок там много. Вот о женской красоте, по-моему, прекрасная вещь. О барине и житках. О старой краске и о старом пении по крюкам. Вот эти все вещи тоже хочется обсудить. Потом об этих характерах. Ну, например, англичанин и англичанка. Лесков...
1: Чудесные какие, да.
0: Лесков, конечно... патриотический, я не знаю, какой там суффикс поставить, но как он снимает шляпу перед этими замечательными людьми, и, в общем, никаких здесь фиг в кармане нет, он абсолютно честно, открыто этими людьми восхищается, которых он нарисовал и которых он назвал англичанами в своей книге. И сравнивая с нашими некоторыми людьми, которые печать, например, на ангела накладывают, он, конечно же, в пользу этих милых людей высказывается. И это очень ценно. Потом мне очень нравится вот эта антитеза людей, которые хотят постоянно какого-то успеха в жизни, барыня и барин, и людей, которые готовы сами пострадать. Помните этот слабоумный кузнец? Как его зовут-то? Марей, что ли? Он, если что...
1: Дед Марей.
0: Он не сядет, хотя, может, он и на каторгу пойдет.
1: Он готов.
0: Да. И его об этом спрашивают, мол, как же ты это сделаешь? А его не надо спрашивать.
1: Он говорит, эхм.
0: Да,
1: Или что-то такое, да? Междометие, ни слова.
2: И пошел.
0: И вот эти вот какие-то такие маленькие, чудненькие, прибитые, странненькие и как будто слабоумные люди оказываются на самом деле теми, кто имеет сокровища в своем сердце. А вот эти вот...
1: Хитроумные
0: ребята, да, они ничего такого не имеют. Потом... Мне еще нравятся некоторые шутки, которые у Николая Семеновича есть. Ну, например, вот шутка о чиновниках и немцах, которые не припасены, когда нужно печать на копию иконы нанести. Никто не хочет это делать. И такая фраза звучит: «Мы же не немцы и не чиновники».
2: Да-да-да.
0: А мне какое дело, говорит человек, который мог бы это сделать, если вы не припасли немцев и чиновников, никто больше этого не сделает. Это такие смешные и точные укольчики, после которых Николая Семеновича даже и ругать как-то не хочется, если бы я сам был бы чиновником, потому что это так смешно, хорошо, прекрасно сделано. Ну и что мне больше всего у него нравится и в этой книге, он оставляет нам возможность... самим решить, чудо это или не чудо. И вообще, есть ли это в жизни или нет. И даже если этого нет, ну пусть этого нет, это что-нибудь от нашей веры отнимает и от нашей веры, которая не подразумевает сомнения какое-то, это что-то откусывает, это понимание, что все это совпадение, или не откусывает. Он оставляет нас с этим, и почему-то вот чувствуешь себя как-то хорошо. Знаете, вот как будто бы ты посидел где-то в каком-то хорошем доме с хорошими людьми, за столом, и они что-то тебе такое хорошее рассказали, после чего ты уходишь от них, из этого дома и от этих людей с какой-то радостью. Вот у меня такое чувство и такой вкус после чтения этой повести. Вот, поэтому я очень рад, что мы его читаем, и сейчас о нем еще и поговорим.
2: Да, соглашусь. У меня тоже отличный привкус после прочтения. И особенно здорово, что в такой шикарный день, майский, жаркий, душный, мы читаем, какая-то радость совершенная вообще вокруг. И текст замечательный, и день замечательный. Я вообще нескромно предлагаю Николая Семеновича выдвинуть в наши ряды, в честь которых мы называем нашу передачу. У нас Пушкин, да, и Честертон когда-то.
1: И Лескув.
2: Да, по-моему, необходимо. Он бьет в десяточку. Что я хочу сказать про этот текст? Текст богатый. Вот всем, чем только может быть богат хороший текст, все есть. Отлично, что мы его берем сразу после вот той литературы, которая мне показалась неинтересной. Мне вот лично не ругаю, а вот просто было неинтересно. Вот на сравнение с Лесковым все по полочкам. Все понятно сразу, все подсвечивается в нужном месте. У Лескова есть все. Речь потрясающая, которую можно изучать, практически смаковать. Я даже не совсем понимаю, он ее иногда как будто бы изобретает, иногда он просто знает, как говорят. Это мы уже не знаем. как тогда говорили. Приведу позже примеры. Хочешь тебе иконопись со всех сторон, история иконописи, технология иконописи, чудеса, которые случались с иконописью. В общем, текст богатейший. Я даже не знала, что я открою эту книжку, и на меня на такое свалится. У меня есть личная традиция, когда что-то хорошее мы находим, я сама себе говорю, что я потом прочитаю медленно, вдумчиво. Я не читаю, конечно же, потом во второй раз, потому что невозможно. Мы читаем много, но вот это вот послевкусие, да, оно ляжет кирпичом, по мне, видимо. Хочешь тебе русский человек, хочешь святой человек, хочешь юродивый человек. Вопрос национальных характеров. Что еще? И даже некоторая такая детективная сюжетика, которая, ну, как ни крути, но нам интересно читать такие тексты. Интересно нашему уму как бы разгадывать такую загадочку. А он берет в конце и еще так все развинчивает. А хочешь верь, хочешь нет. А вот как тебе хочется. Как хорошо, что он так делает. Замечательно просто. Какой умный человек. Как будто бы даже он круче Толстого. Правда ведь? Ну, нельзя так говорить, разумеется. Но вот просто Лесков не таков в нашей историографии, там, да, в нашей, в принципе, восприятии русской литературы. У нас есть там Пушкин, Толстой. Толстой, ой, да. А Лесков где? Где Лесков? Кто слышит про Лескова?
0: Прозёванный гений про него.
2: Вот, мне, конечно, нужно голосить просто про Лескова, если честно, потому что его герой,

0: наш выбранный автор на предыдущей передаче, почему нравится этот автор. Одна простая причина, которую я все-таки наковыряла в себе, потому что этот текст делает читателя как будто бы лучше. Меня конкретно. Он делает лучше. Он мои глаза питает как будто бы чем-то, что в моей душе не было. Все писатели ковыряются, русские, в душах человеческих, в сложностях, страстях и так далее. Но вот это ковыряние приносит плоды, сеет семена, условно, да, простейшими метафорами, изъясняюсь. Но не так-то все просто, разумеется. Когда я читаю текст, потом меня мужик в метро толкает, я думаю, да чтоб ты... И иду дальше, думаю.
1: Как Памеле хочется сказать. Шлялся,
0: чудо не происходит сразу же, но оно происходит. И, конечно же, мы знаем просто такие популярные дядьки, которые пользуются подобными темами, там, Водолазки, например. Да, он как будто бы начитался Лескова и захотел фанфик написать просто на...
1: Ну, язык, конечно.
0: Да, но Водолазки знают все, а Лесков у нас какой-то запыленный, стоит на полке, грустит в сторонке. Сейчас приведу слова, которые меня в восторг щенячий приводят. Я его пощунял. Какая там, говорю, благодать. А сам чувствую, что он меня правее. Леторосль. Молодое дерево. Халепа. Зимняя непогода.
1: Ну да. Он об этом говорит.
0: Отрысовица. Лихорадка. Много всего.
1: Щиповатый человек.
0: Да. Чудесно, чудесно выдумывает и чудесно копит в себе то, что ушло.
1: А за 70 лет это... А потом есть средовек. То есть это человек среднего возраста.
0: Да. Передам вам слово.
2: Да, спасибо. Я получила, конечно, большое удовольствие. Единственное, что я хочу сказать, какие-то слова в защиту, ну, хотя он не нуждается, может быть, в моей защите, Александра Вампилова, да, потому что после перечтения старшего сына я тоже была счастливой, и я понимала, что вот человек прикоснулся к моей душе, ну, как-то очень целительно и плодотворно, да, потому что, ну, действительно, вот эта удивительная история, прекрасная, с юмором, с глубиной, и, не знаю, мне кажется, Вампилов очень даже хорош. Но это все какие-то очень личные вещи, понимаете, потому что мы же, когда открываем любую книгу, мы вступаем в уникальные, неповторимые отношения с автором. И, ну, так же, как в жизни, ну, не может человек всем на свете нравиться, да, и не может человек всех любить. Так же и здесь. Ну, вот что касается Лескова, то я его, конечно, читала там и в школе, и в университете, ну, как-то по списку литературы. Но вот когда сейчас, благодаря Грише, Гриша, вот за это прямо отдельное человеческое спасибо. Потому что, когда перечитываешь Лескова, всякий раз... Какое-то наступает счастье.
1: Это Наташа еще на спасибо сказать. Она собрание сочинений приволокла из Владимира.
2: О, молодец.
1: Поэтому я все перечитал и поделился.
0: Там просто такая история потрясающая. Есть в городе Владимире замечательный букинист. Да, он там на самом деле единственный на главной улице, прямо около Золотых ворот. Эйдос, по-моему, он называется, да. И там чудесные книжки за какие-то смешные деньги. И я нашла Лескова, последнюю книжку из 12 томов. И на ней было написано 187 рублей. Я думаю, ну ладно, возьму. Я ее приволокла на кассу, мне говорят, так погодите, это все собрание сочинений за 187.
2: Собрание сочинений за 187.
0: Я не моргнула, я говорю, забираю. Конечно. Я везла на своих и довезла.
1: Это была минутка рекламы магазина во Владимире.
0: Да.
2: Нет, мы не рекламируем. Ну вот, давайте про запечатленного ангела. Да. Ну, кстати, я хочу сказать, что на ярмарке

0: как Радиоград Петров, можно купить тоже великолепные книжки за очень скромные деньги.
1: 187 рублей.
0: Да, за 187 рублей собрание сочинений запросто. Что я хочу сказать про этот текст? Мне невероятно понравился финал, потому что, ну да, вот этот открытый конец, там хотите верьте, хотите не верьте, но на самом деле природа чуда, это ведь тоже какая-то очень тонкая вещь. И вот, я помню, да, это вот место мое любимое из Робинзона Круза, где Робинзон видит всходы ячменя, и он ликует, и он говорит: «О, Господи, ты мне послал хлеб!» Но потом он вспоминает, что он на этом месте какое-то время назад вытряхнул мешок, в котором были там подъеденные мышками зернышки, и вот были какие-то последние неповрежденные. И он, ну, как будто бы разочаровывается. Но следующий, Робинзон вообще очень умный человек, но следующий этап, он такой, он говорит: «Да, Господи, эти семена выпали из мешка. Но разве не чудо то, что они упали в такое место, где их не сожгло солнце? Разве не чудо то, что сразу после этого прошел дождь, и он позволил этим семенам проснуться?» То есть он приходит, персонаж вот Даниэля Дефо, к очень важной мысли, к тому, что Бог действует в нашей жизни через стечение обстоятельств, через какое-то соединение простых вещей. Но то, что эти простые вещи сошлись именно так, это уже, ну, какой-то знак присутствия Божия. Кроме того, ну разве не чудо, что человек ночью по этим каким-то скользким цепям переходит через реку? И потом надо иметь в виду, что это же святочный рассказ все-таки. Ну да, там есть признаки вот этого жанра. Рассказать людям о том, как Бог входит в человеческую жизнь. И Лескову это, конечно, прекрасно удается. Но помимо этого, мне еще очень понравилось то, что не понравилось Достоевскому. Я думаю, что Федор Михайлович просто такое бы никогда не написал. Потому что ему гораздо важнее, чтобы все пострадали, разрушились, и где-то там, не знаю, в Швейцарии в психбольнице оказались, или в могиле, или на каторге. Ну и тогда можно как-то вздохнуть спокойно. Поскольку он сам не может написать «Счастливого конца», ему кажется подозрительным «Счастливый конец». Но вот я уверена, что Пушкин, он бы не моргнул глазом, потому что сколько он написал прекрасных вещей со счастливым концом. У него бы это не вызвало, ну, может быть, это я ошибаюсь,
1: а Толстой?
0: Но мне кажется,
1: что... Что бы сказал Толстой?
2: Он сказал бы «слишком талантливо». Он как-то Лескову сказал: «Не пишите так, слишком-слишком талантливо».
0: Слишком-слишком. Ну, вот видите, всякий гениальный писатель... Ну, как говорится, каждый, как там, человек-человеку-композитор, да? Так вот, человек-человеку-писатель. Но мне как раз очень кажется обоснованным этот финал, и я скажу почему. Потому что здесь же через всю эту прекрасную повесть проходит вот эта мысль о том, что, с одной стороны, старообрядцы, они, ну, как будто бы в упоении своей верностью отцам, вот этим хранением святости и всем остальным, но в то же время быть отдельными от народа и от церкви – это рана, это большая рана. И мы видим, как постепенно к этому финалу нас Лесков подготавливает, потому что, ну вот он вводит эту историю со старцем Памва. Да, и замечательный этот самый диалог, когда он говорит: «Да они плохие». Ну почему? А что в них плохого? Они кофе пьют. Ну так это же Бог вырастил кофе. Да, а да, что да. такого, да? У царя Давида кофе был. А они еще вот зайцев едят. То есть, и он сам понимает, он говорит: «Я чувствую, что говорю я какую-то глупость, но остановиться не могу». И вот эта тема, да, о том, что грустно жить в расколе, в разделении со своим народом и со своей церковью.
1: У меня есть фраза, пока вы
2: ищете. Еще я думаю, да, внутри правила, потому что это правило запрещает ему любить этого ближнего старца, который в лесу живет, потому что он его боится, И он как бы угрожает ему, Памва, живя вне этого правила. И мне кажется, что тут вот бывает верность правилу хорошая, как у Франциска, например, а бывает верность правилу, похожая на упорство, которое мешает мне, мешает моей любви. И вот об этом ему как раз и говорит Памва, когда
1: фраза говорит про ангела. Он вот что. Все говорит уда единого тела Христова. Он всех соберет. Все.
0: Ну да.
1: Все,
0: да,
1: все сказал.
0: Да, да, все сказал. И здесь, смотрите, как красиво этот архиерей, который эту икону получает, и который ее вешает в алтарь, и так любит ее. Властью мне данную от Бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься за утро принять пречистое тело Христова. Ну а дальше, господа, я думаю, нечего вам рассказывать. Лука Кириллов и Дед Морой утром ворочаются и говорят: «Отцы и братья, мы видели славу ангела господствующей церкви. И все божественное о ней смотрение в добротолюбии ее иерарха, и сам иконой освященным елеем примазались, и тело и крови Спаса сегодня за обеднюю приобщались». И вот тут эта чудная фраза. «А я, как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех: и мы за тобой, дядя Лука. Да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались». И тогда, он говорит, тогда только мы поняли, куда и к чему нас запечатленный ангел вел.
2: Да-да.
0: Потому что они сначала думали, что ангел их ведет к успеху, к благополучию, и жили-то мы душа в душу, и была у нас такая
2: работа
0: прекрасная
2: хорошая.
0: Работа хорошая.
1: Заработчик.
0: И друг с другом все хорошо.
2: Никто не болел никогда.
1: Успех. Жены хорошие письма присылали.
0: Но тогда получается, что они как та самая барыня, которая тоже хотела от молитвы только одного.
2: И еще там есть момент, когда Лаврентий, молодой человек, который уходит искать иконописца. Угу. Где-то там в Москве сначала нечто. Угу. Когда он умирает, старец Памва говорит: вот какую-то такую фразу он произносит. Угу. Ну, в общем, полетел. Ну, как-то так это сказал.
1: Да, полетел.
0: Отошел или что-то такое.
2: Так, а кто там был? Лука, да? Угу. Кто с ним ходил?
1: У меня тоже проблема
0: так вот
1: с именами.
0: Марк ходил, и да, Марк. Этот Левонтий, Лёва.
2: Вот-вот-вот. Улетел наш Лёва. Меня даже зло взяло. Да, отвечаю сквозь слезы. Он улетел. Ты из него душу, как голуби из клетки, выпустил. И, повергшись к ногам усопшего, стенал ей, плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки. Ни одного слова я более отцу Памве не сказал. Да и что бы я мог ему сказать? Согруби ему, он благословит. Прибей его, он в землю поклонится.
1: Угу. Да,
2: не одолим сей человек с таким смирением. Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет, недаром я его трепетал и опасался, что истлит он нас, как гангрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит. Они его станут мучить, а он будет просить: жестче терзайте, ибо я того достоин. Нет-нет, этого смирения и сатане не выдержать. Он все руки об него обколотит. И тут еще обнажается как раз-таки вот эта вот гордость старобрядца.
1: Конечно.
2: Мое, оно древнее, оно чище, оно вот от этих всех москвичей, которые уже... Что там они? Сидят в трактире.
1: Да, иконы продают.
2: А потом что они? Друг друга обманывают? Пойдем, уйдем отсюда поскорее. Вот мы хранители настоящего какого-то самого чистого, верного отцовского слова.
0: Что-то это мне напоминает.
1: Да, мы вас
0: поняли.
1: Ну,
0: вот такую же историю можно было бы написать там про православных и католиков, например, или еще что-нибудь. Но это же не имеет... Ну, понятно, что важно, что здесь старообрядцы, иконы, и вся вот эта история, да, про старых мастеров и про все. Но вместе с тем он же пишет историю про любое человеческое разделение, да, и про то, что Бог этого разделения не терпит и им мучим.
2: А тот, кто разделяет, как раз-таки против Бога. И...
0: Хотя исходный пункт какой? Сохраним. веру Божью в чистоте. Ну, или еще что-нибудь там, русскую идею сохраним, там, не знаю, что еще.
2: И как вот они, как они боятся этого, боятся? Боятся того, что кто-то, вот, например, этот старец, окажется лучше. Тут, наоборот, ну, смирение, мягче, кротче. Тут по Христу, наоборот, нужно такого человека искать и радоваться ему, что ты его встретил. А наш герой опасается, что такое.
1: Там есть... Да. Не-не-не, говорите.
0: Я просто про то, что вот это мое любимое место в раю Данте. Ну, там рай ведь обычно меньше впечатлений производит на людей, чем ад. Ну, люди читают ад, там такой грешники, там черти, все очень сочно. И считается, что вот где в раю меньше, ну, всякого драйва. Но я очень люблю как раз рай, не меньше, чем ад. И там есть такая история про то, как Фома Аквинский прославляет святого Франциска, хотя он сам доминиканец. А потом Бонавентура прославляет святого Доминика, потому что рай — это такое место, где ты забываешь о том, что... Ну, то есть они хранят верность своему ордену, своему учителю и все такое. Но ты забываешь о том, что надо свое утверждать за счет там, отрицания другого. И у тебя душа поет, когда ты видишь красоту в соседнем селе или в соседней
2: церкви. Это братство.
0: Это братство. И это вот как раз такая Божья штука, потому что если мы все дети Отца Небесного, то тогда, ну, для него нет никого потерянного, лишнего и никчемного, да? То есть он на всякого человека смотрит и радуется, и плачет, и все такое. А мы почему-то вот так мы сортируем, что вот это мое, вот это мне важно. А вот это, ну, например, англичане. Ну, кто больше враг русскому человеку, чем англичане? А у Лескова англичане какие прекрасные люди. Какие душевные, какие нежные, трепетные, какие деликатные. Не знаю.
2: И они со старообрядцами, которые хотят выкрасть икону,
0: вступают вместе. В сговор. Угу. Да. Да, да.
2: Вместе.
1: Да, есть такое. Я хочу свои цитаточки всем рассказать, которые меня порадовали.
0: Давай.
1: И над ними похихикать, умилиться и посмаковать. Начинаем. А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит. Зовут меня завуткою, а величают уткою. Это тот самый
2: Памва,
1: да, потрясающий старик. Это Слушка мой Мирон, добрый человек, он блюдет меня. Угу. Он говорит, после того, как
0: когда
1: он да, его...
0: ругается на него всячески.
1: И даже он его треснул, по-моему, так что тот да, немножко пролетел. А это просто какой-то умоповрежденный старец. Умоповрежденный. Слышали вы такое словечко? Потом, вот на самом деле, вот эта история с... демоническими иконами, иконы...
0: где черти внизу угу. подписаны.
1: Да, то есть...
0: Я думаю, что
1: под
0: это даже
1: изображением...
0: Не
1: вот, я немножко как бы вопросик обмусолила. Насколько я... Возможно, я не слишком глубоко копнула, буквально первый слой. Вопрос сложный. Но, возможно, если честно, все произведение было написано... для того, чтобы немножко поговорить про вот эти именно иконы, у которых за ликом святого как будто бы еще имеется демонический образ сатаны. И у Лескова даже есть статья, посвященная этим иконам, но современное искусствоведение считает, что этих икон не было, mm-hmm. что они были выдуманы, определенные обстоятельства этому поспособствовали, в том числе старообрядческие традиции. На данный момент ни одной такой иконы нельзя увидеть.
0: То есть,
1: нету.
0: Когда расчищали старые
1: да.
0: иконы, ни одной такой не нашли?
1: Да, на данный момент нету никаких сведений об этом. То есть есть Люсковский вот этот вот текст, имея в виду его другой текст, его я не читала. Надо посмотреть, что он там наковырял. Ну, как будто бы вот есть такое у меня предположение, что как будто бы текст этот родился из его интереса к старообрядческой иконе.
2: Сын пишет о том, что отец в это время изучал очень сильно, погружался вот в эту тему иконописи. Как раз,
1: да.
2: Как раз вот вопрос красок и цвета.
1: Ох!
2: Состояние человека, который должен писать икону. Вот претензия наших старообрядцев, она какая? В Москве-то они не живут той жизнью, чтобы написать икону. Они, ну, как бы, они рассеиваются, они грешат. А нужно жить как-то, чтобы создать святой образ.
0: А помните там эту историю про иконописца, который сделал икону, причем она какая-то гениальная и прекрасная, англичанка ему говорит, напиши икону, вот такую материнскую, и он пишет. А англичанин потом восхищается и говорит, а можешь мне вот в перстень портрет жены написать? Он говорит, нет, не буду, потому что нельзя светские изображения создавать.
1: И потом еще продолжается эта тема, и ему говорят, поинтересовался изографа видеть, и все ему на руки его смотрел,
0: да,
1: плещами пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные.
2: Угу.
1: И сам он был как цыган черен. И я прям представляю руки, которые, ну, мы, возможно, видели все такие когда-то. Угу. Есть ощущение, что они не работают, они скованы, там большие набухшие кости. То есть ощущение, что они не разомкнутся, они там скрипят, эти руки. А он что отвечает?
0: Что не я делаю, да?
1: Да, сейчас я даже...
0: Да он как? Там говорит, что через меня, это ж не...
1: То есть, короче, я поняла как, что англичанин про физиологию, как же ты этими руками физически будешь создавать? Он говорит, а руки-то тут при чем? Ну, я же не руками создавать-то буду, собственно.
2: И это, потрясающий ответ. Опять вопрос чуда. Чудо невозможно объяснить биологией, географией, физикой, химией. Оно действует по каким-то... другим, может быть, даже отсутствующим правилам.
1: Это главная тема Лескова, по
2: Поэтому
1: сути.
2: Вот то, что они делают... Ну, а как там железо снимает один из рабочих? Физически, той технологии, которая была тогда...
0: Ну, англичане же ему говорят, что там физику знаешь, гуд.
2: Говорит, какая там физика?
1: Да. Еще дальше вот момент, например. Этот так старик, он не молод, но он, кажется, глуп. Нам, мол, его ум и не надобен. Он зато, помните, что отвечает? Дух у него. Дух, сударь, соответствует. Бывает не по разуму дух. Ой, извините. Дух, сударь, ответствует Лука. Бывает не по разуму. Дух, иди же, хочет, дышит, и все равно, что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный. Эх. Хорошо. А помните, еще очень много... Вот удивительно, как он каждый раз пишет классно про лед. Замечали, что у него со льдом... Угу. Как он там вначале про реку пишет, как она там завертывается. А вот я себе отметила, бывает... А только ай-яй-яй-яй, где у меня про лед. Извините, снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть, да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло.
0: Угу.
1: Ну, классно же, да, классно пишет. Дело взаимоверия.
0: Да.
1: Дед Морой шепчет. Ну, мы догадываемся, что он делает. Добротолюбие. Все, я закончила.
2: Можно я тогда чуть-чуть? Капельку, потому что мне очень нравится этот кусочек, я хочу его прочитать.
0: Про женскую красоту?
2: Да. У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который по-нашему гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов точно не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтобы она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала. А цыбастенькая побежит, да спотыкнется. Змеевидная танина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно, хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается. Лобочки в нашей настоящей чистой русской женщиной породе хоть потельнее, помесистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. Тоже и насчет носика. У наших носики не горбылем, а все будто пипочкой. Но такая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой гордый нос. А особливо бровь. Бровь в лице вид открывает. И потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее душкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность. Но только это совершенно напрасно. Однако, позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили, я лучше продолжать
1: отвлекся
2: буду.
1: Немножечко.
0: Ну, такой прям трактат о женской красоте замечательный.
2: И наравне с трактатом о красках, о музыке, о крюковом пении. О чем там еще? О духовной жизни, которая требуется для того, чтобы написать что-то толковое и имеющее отношение к чему-то духовному. И вот наравне с этим у него такие штуки. Мне кажется, что тут какое-то такое сочетание ума и юмора. Потому что только человек, у которого есть эта хорошая веселость, не дурная веселость, не насмешливая веселость, а какая-то хорошая, добрая веселость, и при этом все-таки умная, вот может это так соединять, в такой вещи эти штучки разбрасывать. Это здорово.
1: А еще мне кажется, что каждый раз, когда он употребляет слово «одухотворенный», по-моему, вот как он говорит про вот этого имя, которого Вэша рядом.
2: Вэша? Кто?
1: Ладно. Передаю слово. Не получилось.
0: Ну, попробуй. Духоносный, или как он говорит? Нет?
2: Пама.
1: Да, Павм.
2: Вэша. Ну, я рядом так последила.
1: Близко.
0: Все непросто.
1: Когда Марк про него говорит, вот какой он. Угу. Какой? Не одухотворенный там,
2: может, духоносный?
1: Ну, как, знаете, говорят иногда, вот какой храм намоленный. И вот в этом стиле, как бы, Лесков над таким ёрничает. Как, вот когда он в слова, в уста Марка вкладывает вот это вот, ой, какой...
2: А вот еще хочется мне тоже копеечку. Господи, дерзаю рассуждать, если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен. Да, это старобрядец говорит про Паму. Ну, наверное, это Серафим Саровский, и если два таких человека есть в нашей церкви, то все, старобрядец скажет,
0: а мы вот к это, вам. Это место, где морой-то этот... Послали за Мороем и объяснили ему, в чем дело. А он должен там, в крайнем случае, англичанина подстраховать и притвориться вором, который хочет украсть икону. Да. Объяснили ему, в чем дело. Он говорит, ну так что же. А ты не убежишь, говорит англичанин. А Морой отвечает, зачем? А чтобы тебя плетьми не били, да в Сибирь не сослали. А Морой говорит, экося. Да больше и разговаривать не стал. Англичанин так и радуется. Весь ожил. Прелесть, говорит. Как интересно. Мне кажется, очень милым еще вот это соединение людей каких-то очень-очень европейских. Вот этот инженер-англичанин, руководитель стройки, такой он прям весь из себя суперсовременный. И вот этих дремучих каких-то старообрядцев, да, здоровенный этот детина-кузнец, этот дед такой мощный. мне кажется, это так красиво. И Лесков, он людей собирает как цветы, потому что у него вот есть этот дар показать красоту всякого разного человека. Мне кажется, это тоже. Вот как в том рассказе про край света.
2: На краю света.
0: Да. Где вот этот профессор духовной академии, такой образованный архиерей, и
1: этот самый, как он?
0: Самоед его? Или кто он там?
1: Кто он по национальности? Мы представляем.
2: Может, якут?
1: Ну да, вот что-то такое.
0: Да, да, да. Ну, вот кто-то из северной народности. И как они вместе, как они вот прямо идеально подходят друг к другу. И здесь то же самое. Мне еще нравится то, что очень много горечи в этом рассказе. То есть он же совершенно не сладенький, не пряничный. Угу. Здесь же очень много там взяточники, какие-то жулики, какие-то пустосвяты, вот эта барыня ужасная, которая там, а можешь мне там помолиться шелку на платьице, а мужу моему там дельце?
1: Медаль и последнюю, которую он уже клал в карман. Помните? Если честно, я не ожидала этого, я аж похихикнула от этого.
2: И они, эти люди... Потом приходят к староверам и забирают у них святыню. И да. В тот момент, когда староверы, вооружившись чем попало, по реке плывут, они как буквально как
0: тюленчики, да, говорит.
2: Выходят, да, они готовы были, конечно, не то что убить, разорвать на части за свою святыню и пойти куда угодно потом, любое страдание принять. Но им говорят, и... Вот какое горе они переживают. То есть самое главное, что у них было, то, что они берегли больше всего, у них отбирают, да еще и над этим надругаются, когда печать ставит этот барин. Я думаю, что...
0: Взяточник и жулик.
2: Да, я думаю, что вот Лесков как-то очень здорово понимает вот эту всю странную действительность. Гоголь как-то к этому очень... вспыльчиво относится, и Гоголь будет это ругать. А у Лескова какой-то странный другой взгляд. Вот он как будто и это вмещает, и этот цветочек, этот не цветочек, а палочку эту сухую добавляет, и она там тоже как-то стоит, зачем-то она нужна, что-то она сделает, потому что без этих остолопов тоже не произойдет то, что должно было потом в конце произойти.
0: Да, и потом куда их девать? Вот еще в чем вопрос. Да. Потому что если Бог их терпит, то почему мы должны... Ну вот я это очень люблю в Евангелии, место, где Господь говорит, оставьте их, они слепые, вожди слепых. Они сами попадают в яму. А всякое дерево, которое не отец насадил, само искоренится. Не надо бороться со злом.
2: И они, кстати, здорово друг друга находят. Житки и этот барин, когда вот 25 тысяч прям...
0: Их свел в одну компанию. Все так правильно произошло.
2: Очень красиво.
0: Красиво, красиво. И у Лескова нет какой-то... Ну, знаете, вот этого обличительного пафоса, где человек прям вот заходится и трепещет от того, как ему надо зло заклеймить.
1: И приторности, добра нету.
2: И сам берет оружие зла в свои руки.
0: Да, да. И... А здесь нет. Хотя все вещи названы своими именами. Вот мы увидели этих злодеев во всей красе. Но при этом, ну, вот нет никакой этой пламенной сочи.
1: И страшно было, как они кричали... Вещали просто. Ужасно было, больно.
0: В какой момент?
1: Когда над их иконой издевались.
0: Это очень страшно, да. Но вместе с тем, все-таки это хорошо, что там не случилось никакого побоища и всего остального, потому что иначе бы это означало, что... Ну, как бы, что они доскам поклоняются, а не Христу миролюбивому, который...
1: Вот я думала об этом. У меня есть такой всегда вот моментик с этим. Ну, да, там все грамотно это сделано, прям... что, да,
2: а вот
1: дело не в доске.
2: Еще кое-что хочу прочитать. Спрашивает у Памвы наш старообрядец. «Отче, знаешь ли, зачем я хожу?» И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал и отвечает. Ангел тих, ангел кроток. Во что ему повелит Господь, он в то и одеется. Что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел. Он в душе человечьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать. И когда Федор Михайлович говорит, что концовка не мотивирована, я думаю, что вот эти слова Памвы как раз говорят: ребят, ну вы к любви придете, когда снимете со своего сердца печать, которая запрещает вам нас принять как своих братьев. Ну и это не только в этой ситуации, а в любой. Вот эти слова Памвы, они в любой ситуации действуют.
0: Ну да. В конечном счете преграда какая-то, она всегда внутри нас. Ну, в общем, Лесков, я надеюсь, что мы когда-нибудь и Соборян почитаем. Тоже такой чудесный роман.
2: Там как раз вот эти же самые странные герои. Этот богатырь.
0: Ахилла.
2: Да.
0: Уязвлен, который там не мог остановиться, повторяется это слово. Они прекрасные, эти бездетные супруги. Там такие хорошие люди, такие какие-то нежнейшие персонажи.
2: И, конечно, любовь Лескова к Киеву, которому тогда он был очень близок, она там видна. У него есть еще несколько книг, которые рассказывают прекрасно.
0: Ну, я думаю, что в следующий раз все-таки не Лесков, потому что Лесков наша радость. Я хочу предложить вот что. Сейчас моя очередь вроде как предлагать. Я хочу предложить прочесть, наконец, космическую трилогию Клайва Стейплза Льюиса. Вот наша прекрасная Ольга Николаевна Суровегина уже давно это предлагала, и слушатели, и дети мои говорили, что это классная книжка, а я ее не читала. Но поэтому, если мы ее заявим, то мне уже будет никуда не деться с подводной лодки. Это три романа, но эти романы очень маленькие. Они короткие, такие человекоразмерные. Первый роман называется «За пределами безмолвной планеты». Вот, потом идет «Переландр», а потом «Мерзейшая мощь». Ну, к следующему разу тогда.
1: Потрясающе, отлично, спасибо за предложение.
0: Спасибо, да.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Град Петров», братья и сестры. На предыдущей беседе неделю назад мы говорили о седьмой части символа веры, которая утверждает собой учение Церкви о втором пришествии Господа Иисуса Христа видимым образом в этот мир. Но это уже будет пришествие не в уничижение, а во славе. Второе пришествие Господа завершит человеческую историю, и каждому из людей, когда-либо живших на этой земле, предстоит дать отчет о своей жизни, о том, что он делал, что думал и что говорил. Сегодня мы продолжим эту важную, интересную тему. Критерии суда Божия будут, конечно, не для всех одинаковы, ибо изначально люди поставлены в неравные условия. Ведь формирование внутренней жизни человека во многом зависит от внешних условий. Это и наследственность, и семья, в которой он родился, и влияние окружающих и так далее. Вопрос о принадлежности или непринадлежности человека к церкви также не является гарантией оправдания или осуждения. Вот с одной стороны, это может показаться странным. Ведь Господь и основал-то церковь как средство спасения для людей. И действительно, мы встречаемся в Евангелии совершенно явные указания на это. Христос говорит, кто имеет веру и крестится, спасен будет. Или в беседе с Никодимом Господь говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. То есть тот, кто не принадлежит церкви. Ведь через крещение или рождение от воды и духа человек становится членом Церкви Христовой. И это дает ему возможность через участие в таинстве Святой Евхаристии соучаствовать в искупительной жертве Христа, усвоять для себя плоды этой жертвы, жертвы Христа освобождаться от своего собственного греха, получать силу и благодать, быть в буквальном смысле на физическом уровне причастником Божества и через все это обретать спасение. Да, это, конечно, огромная привилегия, но ведь это и огромный спрос. Ведь кому много дано, с того много и спросится. И то, что можно человеку, не знающему Христа, нельзя христианину. То, что можно христианину-мирянину, нельзя священнику. То, что можно священнику, нельзя епископу. Это мера ответственности. Да, это призвание. Ну а разве многие из нас соответствуют своему призванию? Когда я говорю «многие из нас», я, конечно, в первую очередь имею в виду себя и христианский мир в широком смысле. Вот когда мы с вами читаем в символе веры «исповедую единое крещение в оставлении грехов», это значит, что жизнью своей мы должны исповедовать, то есть свидетельствовать, что в нас греха меньше, чем в других людей, что жизнь наша чище. А на практике-то очень часто все бывает с точностью да наоборот, и человек, переступая порог храма, сталкивается с такими негативными проявлениями, которых в мирской жизни надо еще и поискать. А если мы служим соблазнам в этом мире, если, глядя на нас, имя Божие не прославляется, а хулится, то наша принадлежность к церкви нам в суд и осуждение. И ведь Господь не спрашивает на страшном суде, принадлежал ты к православной церкви или нет. Он спрашивает, что ты делал. А уж если принадлежал, если давал при крещении обеты жить по заповедям Божиим и не жил, если имел возможность получать благодатные силы через таинство церкви и профанировал эти дары, то тем более рассчитывать на благоприятный итог суда не следует. Вот святой Иоанн Златоуст, с ужасом взирая на жизнь современного ему христианского общества, очень сожалел, что христиан так много. Он говорил, что чем больше христиан, тем больше пищи для огня. Он также считал, что редко какой священник спасется. Ну, а некоторых епископов он называл просто врагами церкви и смотрел на них как на людей, практически потерянных для Господа. А авторитет Иоанна Златоуста в церкви очень высок. Поэтому мы не можем утверждать, что сама по себе принадлежность человека к церкви автоматически его спасает. Как мы не можем утверждать, что и непринадлежность человека к церкви автоматически его осуждает. Конечно, если человек понимает, что он делает, и сознательно отвергает Бога, это одно. Ну а если человек просто не имел доступа к христианской вере, или родился в таких странах, где традиционными религиями является, скажем, буддизм или ислам, или что-либо еще, неужели эти люди будут осуждены просто потому, что им не посчастливилось родиться в христианской земле? Конечно, нет. Митрополит Московский Платон Левшин говорит: «Не лишение таинства, а презрение к таинству влечет за собой осуждение. То, что человек лишен чего-то не по своей вине, его не осуждает». Наверное, в загробном мире отходящие туда нехристиане узнают Христа, но приемлют они его в соответствии свободы своего самоопределения, исходя из приоритетов своей земной жизни, исходя из совместимости своих дел и своих нравственных ценностей с тем учением Христа, о котором в силу тех или иных причин они не могли узнать здесь, но которые они познают в жизни будущего века. Для многих, наверное, может возникнуть вот какой вопрос. А как можно совместить божественную любовь и милосердие и божественную справедливость? И вопрос этот не праздный. По этому поводу в церкви шли многовековые жаркие дискуссии. Скажем, один из великих отцов церкви IV века, святой Григорий Ниский, выдвинул идею о всеобщем спасении, так называемой апокатастасис по-гречески. Суть этого учения такова: Бог, будучи любовью, не может осудить на вечные мучения свое творение. Поэтому в конечном итоге Он всех простит, и все будут спасены. Но вот эта бесспорно авторитетная точка зрения Григория Ниского не была принята церковью. И вот почему. Зло не может войти в Царство Божие только потому, что Бог скажет: «Я тебя прощаю». Человек, сотворивший зло, должен перемениться для того, чтобы войти в рай. Если в Царство Божие ввести человека, которому чуждо содержание этого царства, то для него рай обернется адом. Но вот, скажем, если нормальный человек попадает в тюрьму, ну, бывает такое, к сожалению, по ошибке, да, то для него пребывание в заключении будет адом. Потому что никакой совместимости между своим миром и то, что он видит вокруг себя, нет. И такой человек с нетерпением ждет освобождения. А вот закоренелый преступник совершенно нормально и естественно чувствует себя на тюремных нарах. И отбыв очередной срок, он выходит на свободу. Но свобода, столь желанная для нормального человека, для преступника оказывается адом. Ибо ему не уголовный мир чужд и неинтересен. И нередко такие люди вновь совершают преступления – только лишь с одной целью – вновь вернуться в этот страшный, но естественный для них мир лагерного барака. Ну, можно привести менее экзотический пример. Скажем, один человек любит храм Божий, богослужение, старается все свободное время провести в церкви и очень переживает и мучается, если это не происходит. Ну, а другого-то в храм, извините, палкой не загнать. Он и 5 минут простоять не может. Значит, то, что для одного счастье, для другого мучение. Для одного рай, для другого ад. Значит, каждый человек наследует тот мир, которому он соответствует. Бог не может спасти человека, который этого спасения не желает. Как замечательно сказал об этом один французский богослов: «Православная церковь не ставит пределов ни свободе Бога, ни свободе человека». Это означает, что она не ставит пределов ни милосердию Божию, ни человеческой возможности навечно отказаться от этого милосердия. Касаясь темы страшного суда и завершения человеческой истории, следует сказать еще вот о чем. За 2000 лет существования церкви многие и многие люди пытались и пытаются сегодня предсказать, а точнее предугадать точную дату Второго Христового пришествия. Еще апостолы перед вознесением Господа пытались поинтересоваться, когда же это произойдет, на что получили отрезвляющий ответ: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Нет, не было и не будет на земле человека, даже если это самый великий праведник, который бы мог указать дату кончины мира. Хотя подлинные, настоящие праведники об этом никогда и не говорили. Предсказания такого рода обычно исходят от различного рода религиозных авантюристов, которые вот этим якобы имеющимся у них знанием пытаются доказать всем остальным свое особое какое-то избранничество и власть. Но это обманщики. Время конца света не может быть открыто ни человеку, ни ангелу, как сказал сам Господь. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один, то есть только Бог. А апостол Павел говорит, что день Господень придет как тать ночью, как тать, значит, как вор. А вор всегда застает врасплох, приходит тогда, когда его никто не ждет. Но вот это незнание дня и часа должно всех нас поддерживать в состоянии некого духовного бодрствования. Итак, бодрствуйте, говорит Христос, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. То есть человек не должен расслабляться, он должен помнить, что в любой момент может предстать на суд Божий. И не только потому, что в любой момент совершенно неожиданно для нас может наступить конец света, но и потому, что сам человек может совершенно неожиданно умереть. А ведь наша смерть – это и есть конец света для каждого из нас. И на нас нет никакой, в общем-то, разницы, всеобщий это конец света или частный. Результат-то один – физическая смерть и суд Божий над нами. И как никто из нас не знает времени своего последнего издыхания, так никто не знает времени последнего аккорда всей человеческой истории. Но мы должны всегда, как говорят отцы церкви, иметь память смертную, то есть помнить, что каждый день для нас может стать последним, а значит и выстроить свою жизнь таким образом, чтобы в любой момент мы были готовы встать перед лицом правды Божией и не постыдиться дел своих. Другими словами, мы всегда должны пребывать в ожидании нашей встречи с Господом. Но это ожидание не должно превращаться в праздное любопытство. И ни в коем случае не стоит делать поспешных умозаключений на основании каких-то цифр или чисел из некоторых мест, скажем, книги пророка Даниила или Апокалипсиса, дабы вот такими математическими расчетами точно определить дату второго пришествия. Спекуляции такого рода полностью противоречат словам Спасителя и свидетельствуют лишь о полном невежестве тех, кто поддается соблазну подобных изысканий. Правда, Господь дал нам некие указания того, что будет предшествовать окончанию человеческой истории. Вот такие свидетельства мы имеем из пророческой беседы Христа на горе Елеонской. Я вам сейчас зачитаю этот текст. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Значит, на основании этих слов с уверенностью мы можем сказать лишь следующее. К концу света будут предшествовать природные, политические, социальные и военные катаклизмы. Появятся многие религиозные обманщики, называющие себя пророками и даже христами. И за ними последуют многие, они многих прельстят. Евангелие будет проповедано всем народам, дабы каждый человек имел возможность выбора, возможность спасения, следовать ему за Христом или нет. Но только немногие откликнутся на этот призыв, поскольку по причине беззакония во многих охладеет любовь. Мир достигнет апогея своего растления, и следовать путем спасения, предложенного Христом, мало кто захочет. История прекратится так, как потеряет свой смысл. Люди будут рождаться в мир не на спасение, а на погибель. И Господь, не желая смерти грешника, но зная, что он и не обратится к нему по причине умножения беззакония и охлаждения любви, остановит эту уже бессмысленную историю. Ведь человеческая жизнь – это подготовка к вечности. А если люди живут так, что вечность для них окажется мучением, то единственное, что может сделать Господь, не нарушая человеческой свободы и ради самого человека, это прекратить человеческую жизнь. И в этом опять-таки будет проявление его любви, желающей всем людям спасения. Это касается и каждого отдельного человека, и в целом человеческого рода. Когда люди утеряют желание и способность к покаянию, когда человечество не сможет принести уже никакого доброго плода, тогда наступит конец. Из Слова Божия мы знаем, что этот мир погибнет от огня. Земля и все дела на ней сгорят, говорит апостол Петр. Вот когда-то Бог уничтожил грешное человечество, кроме семьи праведного Ноя, водой, наведя на землю потоп. А после потопа заключил завет с Ноем и сказал, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа. И Господь остается верен своему завету. Мир погибнет не от воды, а от огня. На этом мы с вами сегодня закончим нашу передачу, а через неделю продолжим беседу о символе веры. Храни вас всех Господь. До свидания.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезное чтение».
1: Митрополит Суворовский Антоний. Воскресение о слепорожденном. К недоуменным местам Нового Завета можно относиться двояко. Либо на основании своего опыта, своих мыслей, своей неспособности видеть шире и глубже, чем мы видим, сказать «этого не может быть». А если это есть, ты, Господи, докажи, а потом я поверю. Можно относиться иначе. На основании опыта Бога, который хоть малый, у каждого из нас есть, мы можем встать перед лицом своих суждений, своего опыта, своих убеждений и чувств и сказать: «Мне явилось что-то беспредельно большое, большее, чем все то, что я разумел, все то, что мне представлялось истинным. Это явление мне от самого Бога, и отныне я войду верой в этот опыт, который превосходит мой опыт. И рано или поздно изнутри этого общения с Богом я познаю, что Бог был прав». Одно из самых недоуменных, трудных мест Нового Завета — это начало сегодняшнего евангельского чтения. Не вопрос, который был поставлен учениками: «Кто согрешил, что этот человек родился окутанным тьмой?», а другой вопрос, который рождается из ответа Христа: «Никто не согрешил, никто не виноват, это не возмездие и даже не последствие, это случилось для того, чтобы явилась Божия слава». В чем же Божия слава? Неужели в том, что человек прожил слепым, может быть, много лет, дожил до зрелости слепым, обездоленный таким страшным образом для того, чтобы над ним совершилось чудо, чтобы люди прославляли силу Божию? Разве люди не могли бы эту Божию силу прославить, может быть, с большей радостью, с более живым чувством, понимая, если они увидели бы человека, одаренного всем богатством человеческих возможностей? И на это приходится ответить тоже двояко. Нет, люди бы не прославили. Это мы знаем из собственного опыта и из опыта всех вокруг. Люди не прославляют Бога за то, что все в их жизни хорошо. Люди не прославляют Бога за то, что так дивно бывает жить. Все дивное только естественно. Естественно быть здоровым, естественно быть защищенным, естественно быть свободным, все естественно, что дает радость человеку. И редко-редко кто умеет ценить это как дар, как подарок, как нечто не только незаслуженное, но такое, что является предметом постоянного изумления. Как это может быть? Как это чудно? Но кроме того, есть и другое. Мне кажется, еще более значительный и важный. Слава Божия не явилась в том только, что этот человек прозрел телесными очами. Он прозрел самыми глубинами своей души. Глаза его открылись на милость Божию, на всемогущество Божие. Открылось его сердце к тому, чтобы благодарностью и верой ответить на Божий дар телесного прозрения. Вот здесь воссияла слава Господня. Не в том смысле, что люди Христа похвалили. Евангелие говорит нам, что уничижили Господа как грешника за то, что Он не так, как люди ожидали, совершил свое дело милосердия. Нет, не в этом смысле прославился Он, а тем, что в душе этого человека воссияла вечная жизнь, заискрилась, заблистала, засветилась то, что принадлежит самому Богу и что вошло в мир в новом сиянии божественного присутствия. Часто, окруженные горем, Видя трагедии земли, мы колеблемся душой и не видим, что через всякое обстоятельство

0: благополучии не сможем найти благодарность и вечную жизнь, то милостив Бог, не даст Он нам погибнуть в нашем благополучии. И это суровое слово. Это слово, сказанное много веков тому назад, еще в первом поколении христиан, одним из учеников, Ермой. «Милостив Бог», — говорит он, — «Он не оставит тебя, доколе не сокрушит сердце твое или костей твоих». Милостив, потому что перед лицом окаменелости нашей, перед лицом ожесточения и слепоты наших, должно войти в нашу жизнь просвещающее чудо. А поскольку мы недостаточно чутки, чтобы пережить тихое веяние благодати, оно часто бурей входит в нашу судьбу. Аминь.
1: Проповедь в неделю о слепорожденном митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.

0: прозвучал кандак «Неделя о слепом» композитора Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий поздравил

0: Губернатора Петербурга с юбилеем. В Путиловском храме отслужена панихида на греческом языке. Об этих и других событиях более подробно. 19 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе поздравил губернатора Александра Беглова с 70-летием. Благодарственный молебен в храме святого князя Александра Невского, Александра Невской лавры, совершил наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин. Было возглашено многолетие губернатору. Митрополит огласил поздравительный адрес святейшего патриарха Кирилла. В своем поздравлении владыка отметил вклад Александра Беглова в формирование добрых отношений между церковью и городской администрацией. Также митрополит в Арсенофе наградил губернатора знаком благоверного князя Александра Невского. Владыка подарил Александру Беглову сувенирное пасхальное яйцо, а владыка Вениамин преподнес ему икону святого Александра Невского. Молящиеся приложились к мощам святого благоверного князя. В неделю шестую по Пасхе у слепом 17 мая панихиду на греческом языке, приуроченную ко дню памяти жертв геноцида христианского населения на территории Малой Азии в 1915-24 годах, совершил в Путиловском храме святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры настоятель протоиерей Владимир Гончаренко в сослужении иерея Максима Никулина. Песнопение на греческом языке исполнил праздничный хор храма. Среди молящихся были представители греческой и армянской общин Санкт-Петербурга, сотрудники консульств Греции, Кипра и Армении, а также прихожане храма и греки, проживающие в нашем городе. Присутствовавшие потомки понтийских греков поделились воспоминаниями и историями своих семей, переживших испытания 20 века. Геноцид греков в Османской империи, инициированный правительством Османской империи, проходил во время Первой мировой войны и сразу после нее, в период с 1914 по 1923 год. Он включал резню греческого населения, принудительную депортацию, жестокие наказания, разрушение православных культурных, исторических и религиозных памятников. Большинство пострадавших бежали в Грецию. Некоторые, особенно жители восточных провинций, укрылись в соседней Российской империи. К концу греко-турецкой войны 1919-22 годов большинство греков Малой Азии бежали или были убиты. Оставшиеся были переданы Греции при обмене населением между Грецией и Турцией в 1923 году. Число жертв геноцида греков по разным оценкам составляет от 350 тысяч до 1 миллиона человек. Геноциду в Османской империи подверглись и другие народы, в том числе ассирийцы и армяне. 19 мая 1919 года, день высадки войска Мустафы Кемаля Ататюрка в Самсуне и начало второй волны резни, отмечается как день геноцида понтийских греков. В Центральной районной библиотеке Подпорожья завершилась масштабная научно-практическая конференция «Духовное наследие и единство народов Ленинградской области. Феномен Ильина дня в традициях вепсов, ижор, карелов и славян». Событие, прошедшее при поддержке губернатора Ленинградской области, объединило ученых из Петербурга, экспертов из Республики Карелия, представителей Тихвинской епархии и общественников. Ключевым информационным поводом стало обсуждение феномена деревни Мяк-Озеро. Участники конференции сошлись во мнении, что традиция Ильина дня является уникальным живым мостом между поколениями вепского народа. Этнографы и лингвисты представили новые данные об ономастике и языковой картине мира вепсов Пресвирья. Эксперты Международного центра реставрации и музея Кижи представили детальный анализ состояния деревянных храмов в Мяк-Озере и Каргиничах, наметив пути их сохранения. Делегации из Карелии и Ленинградской области обсудили создание единого этнографического маршрута, связывающего два региона. Автономная некоммерческая организация «Связь времен» анонсировала проведение масштабного фестиваля в деревне Мяк-Озеро 2 августа, который станет практическим продолжением научной дискуссии. В рамках конференции также открылась выставка «Мяк-Озеро. Деревня, которую нельзя забыть», представившая авторский взгляд художников на быт и архитектуру вепского края. В Музее христианской культуры пройдет круглый стол «Проживая сакральное». Его проведут в рамках выставки «Традиция. Время. Вечность» 22 мая. Мероприятие посвящено современной храмовой архитектуре и восприятию сакрального пространства. Участники обсудят вопросы, связанные с архитектурой современного храма, синтезом церковных искусств, влиянием света, звука и материалов на восприятие пространства, а также темой национальной идентичности в сакральном искусстве. Участие в круглом столе примут архитектор и теолог, руководитель мастерской «Прохрам» Дмитрий Остроумов, заслуженный архитектор России Михаил Мамошин, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии Иерей Илья Макаров, архитектор, руководитель направления храмостроительства Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Екатерина Кузнецова и другие специалисты. Акция «Неделя православного донора» откроется 22 мая в Святодуховском центре Александра Невской лавры выездным днем донора. Проект организован радио «Град Петров» совместно с городской станцией переливания крови. Проект направлен на то, чтобы развеять мифы, объяснить, что донорство – это безопасно и жизненно важно, сформировать устойчивую мотивацию, перевести намерение в реальное действие. Каждый участник акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Прием доноров в духовно-просветительском центре Святодуховский будет проходить с 10 до 12 часов. В период с 25 по 29 мая акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект, дом 104. Прием доноров с 9 до 13 часов. Студенты второго курса Санкт-Петербургской духовной академии вместе с преподавателем Анной Ершовой в рамках занятий по предмету «Информационная деятельность православного прихода» посетили епархиальный информационный отдел. Гостей встречали выпускающий редактор журнала «Вода живая» Тимур Щукин и редактор одноименного информационного агентства Татьяна Кириллина. Она рассказала об истории издания, а также о сайте Санкт-Петербургской митрополии и работе информационного агентства. Объяснила, какие требования необходимо выполнить, чтобы новость была опубликована. Тимур Щукин познакомил студентов с процессом работы над номером от планирования до верстки и отправки в типографию. Он подчеркнул, что редакция ориентируется на высокие стандарты журналистики. Для издания также важна визуальная составляющая, работа профессиональных фотографов и дизайнеров. Журнал предназначен для широкой аудитории, его читатели – все, кто интересуется православной верой и жизнью Санкт-Петербургской митрополии. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 41-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 18 главы.
1: В те дни Павел, побывав в Кесарии, приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
0: Послушайте 43-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 12 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить, но спасти мир».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! В день отдания Пасхи нам предлагается чтение из Евангелия по Иоанну. Это последние слова, которые Христос говорил народу в храме Иерусалимском. После этих слов была только уже прощальная беседа с учениками. И о чем же последнее слово Христа народу? О самом главном – о вере. Помните, когда у Него спрашивали: «Какие же нам дела делать, чтобы быть чадами Божьими?» Христос отвечал: «Вот первое дело, чтобы вы веровали в того, кого Отец послал вам». То есть, чтобы верили в Мессию, в Иисуса из Галилеи, как в Мессию. И вот последнее слово Христа тоже о вере. Интересно, что Он не настаивает на вере. Наоборот, в заключительном стихе из сегодняшнего чтения читаю: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир». А выше Христос называет Себя светом. светом, который пришел в мир, чтобы всякий верующий не оставался во тьме. И это перекликается с первым стихом чтения. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Мы знаем, что сынами света и вообще светом себя называли книжники, фарисеи, считая себя людьми просвещенными. И мы знаем также, как упорно они отказывались верить в Иисуса из Назарета, как в Мессию. Но не все. Обычно считается, что не так уж много из людей грамотных, тем более из начальствующих, поверили во Христа. Ну вот, 42 стих утверждает: «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него». Обратите внимание, не некоторые, а многие уверовали. «Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Вот ведь как можно запугать человека. Запугать до такой степени, что он, и веруя в истину, отказывается ее исповедать, страха ради человеческого. Мы знаем, что фарисеи были блюстителями закона и традиций, и слово их значило, очевидно, очень много, и их суд, раз даже начальствующие боялись их. И тем не менее, не только Никодим и Иосиф Аримафейский из видных представителей иудаизма поверили во Христа, но даже многие из начальников. Но вот этот страх делал свое дело. «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Они боялись, что их лишат этой славы человеческой, лишат их почитания из-за того, что они открыто исповедали бы Иисуса из Назарета Христом. Но они поверили. Поверили, потому что были людьми просвещенными. Они понимали, что такие чудесные знамения и такое учение не может быть просто от человека, если этот человек не будет посланцем от Бога. Но вот они поверили, но поверили только в глубине сердца своего и не исповедовали открыто свою веру. А были и такие, и, очевидно, их было большинство, которые упорно отказывались верить. Они упорствовали в своем неверии, потому что не хотели. Не хотели поверить в того, кто им представлялся недостойным звания Мессии, в ком они не хотели видеть Мессию, Христа, помазанника Божия. И какие бы чудесные знамения Христос не совершал, какие бы силы не являл, какие бы слова не говорил, это было почти бесполезно. Наоборот, это еще более и более укореняло их во вражде к Нему. И в подтверждении этих слов евангелист Иоанн приводит пророчество Исаии. Он его несколько видоизменяет применительно к тому, как народ реагировал на Иисуса. «Народ сей ослепил глаза свои», цитирует Иоанн Исаию, «и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». У Исаии сказано не так категорично. У Исаии сказано: «огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули». А в том, как приводит эту цитату Иоанн, евангелист Иоанн, чувствуется не только невозможность поверить, но и нежелание поверить. Народ этот, то есть неверующие, сами ослепили глаза свои и сами окаменели сердца свои, чтобы не видеть и не слышать и не уразуметь сердцем. То есть речь идет о противлении Слову Божию, о противлении Богу. Разумеется, это страшнее, чем когда человек поверил, но открыто из страха не исповедал свою веру. Противление, сознательное противление Богу, хуже страха исповедать его перед всеми. Но тем не менее, вот этот страх потерять славу человеческую, то есть славу среди людей, ради славы Божией, тоже очень опасен, потому что от него веет лицемерием. Если в первом случае мы не лицемерим, мы противимся Богу и открыто это признаем, то во втором случае мы лицемерим, притворяясь, что не верим, но на самом деле верим. И здесь, конечно, вспоминаются другие слова Иисуса. «Кто меня и слов моих постыдится, вроде этим грешным и прелюбодейным, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей с ангелами святыми». Вот и у нас, дорогие мои, часто получается, что ради славы человеческой мы предаем славу Божию, изменяем славе Божией. Да, мы теперь имеем полную возможность открыто исповедовать Христа своим Богом, открыто провозглашать себя христианами. Но уже изнутри этого нашего состояния, внутри этого стояния во Христе, как часто мы изменяем славе Божией, упорно, не желая что-то видеть или чего-то замечать, того важного и очевидного, что происходит вокруг нас и внутри нас, что противоречит нашим штампам, нашим установкам, нашим человеческим представлениям и нашей человеческой традиции. Давайте всегда будем честны и искренни перед собой и перед Богом. И не будем прятаться за наши установки человеческие, за наши штампы, которые часто мешают нам видеть Бога живого в себе ли или в человеке, и ожесточают наши сердца, и закрывают наши глаза и уши, и мы тогда не слышим голоса Божия. Давайте, исповедуя Христа, будем исповедовать Его честно. Не свои формулировки исповедовать, а Бога живого, воскресшего, пребывающего с нами вовеки. Аминь. Христос воскресе!
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 20 мая и 7 мая по старому стилю вспоминается явление креста Господня на небе, бывшее в Иерусалиме в 351 году. В то время Римской империей правил сын святого равноапостольного Константина Великого, Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущее Сына Божие с Отцом. В день Пятидесятницы в Иерусалиме над Голгофской горою в небе явилось изображение равноконечного креста Господня, сиявшее ярким светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем этому был весь народ. О свершившемся знамении иерусалимский патриарх известил императора Констанция и увещевал его возвратиться к православной вере. В этот день празднуется память великого русского святого, преподобного Нила Сорского, основоположника скитского жития на Руси. Сегодня вспоминается и святой мученик Акакий, принявший мученическую кончину в 303 году. Акакий был сотником в римской армии и тайно веровал во Христа. Когда начались гонения на христиан, некоторые военачальники допрашивали своих подчиненных, не христиане ли они. И Акакий ответил утвердительно. Тогда его долго истязали, а после, как римского центуриона, обезглавили. Целый сонм основателей грузинского монашества вспоминается сегодня. Преподобный Иоанн Зидазнийский и 12 его учеников, Авив и епископ Некресский, Антоний Марткопский, Давид Гориджийский, Зенон Икалский, Фадей Степан Цмитский, Иси епископ Целканский, Иосиф епископ Алавердский, Исидр Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пир Брецкий, Стефан Хирский и Шиум Гвинский. Святые подвижники пришли в Грузию из Каппадокии в середине VI века. 13 святых отцов по происхождению были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой лавре святого Симеона Столпника с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению, которое началось с середины IV века. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, явившей себя в Любечской и Жировицкой иконах. Любечская икона получила свое наименование от города Любеч Черниговского края. Икона явилась в XI веке. Чудеса, произошедшие от этой иконы, были описаны святителем Дмитрием Ростовским. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Нила Сорского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Нил Сорский родился в 1433 году. Он происходил из боярского рода Майковых. Монашеский постриг преподобный Нил принял в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре. Некоторое время он жил в обители под руководством опытного старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троицы Сергиева монастыря. Затем вместе с иноком Иннокентием святой Нил отправился в паломничество по святым местам Востока. Несколько лет он прожил на святой горе Афон и в монастырях Константинополя, опытно постигая иноческую жизнь и изучая творения святых отцов-пустынников Антония Великого, Василия Великого, Иоанна Лествичника и других. Наставления этих святых отцов преподобный воспринял умом и сердцем и превратил их в практическое руководство в своей жизни. После возвращения в Кирилло-Белозерский монастырь преподобный Нил не остался жить в нем. Сначала он построил себе келью недалеко от обители, а затем, в 15 верстах от нее на реке Соре, водрузил крест, построил часовню и келью и ископал колодец. Когда рядом поселились другие иноки, был воздвигнут храм в честь Сретения Господня. В возникшем монастыре преподобный Нил ввел не общежитный, а новый для Руси скитский устав по образцу афонских скитов. Поселившись в отдельных кельях по одному, по два или по три человека, братья собирались в храм для совместной молитвы только по субботам, воскресным дням и праздникам. В другие же дни каждый молился и трудился в своей келье. Преподобный Нил отличался крайней нестяжательностью. Он запрещал братьям иметь по две одежды. Брать милостыню разрешалось только в крайней нужде. В скитском храме не было драгоценных украшений. Богослужебные сосуды были деревянными, облачение из простых тканей. Преподобный Нил при скитническом образе жизни исключал монастырское землевладение. Считал, что иноки должны жить только трудом своих рук. Сам он был для братьев образцом трудолюбия. Продолжая изучать Священное Писание и творение святых отцов, преподобный Нил устроял жизнь обители по заповедям Божиим и советам святых. Прежде чем приступить к какому-либо делу, он соотносил это дело с поучением святых отцов. Начитанность преподобного Нила в святоотеческих творениях была так велика, что он часто цитировал их наизусть. Преподобный Нил Сорский известен не только как основоположник на Руси скитского жития и великий подвижник, но и как духовный писатель. На основании творений святых отцов он составил для братьев устав скитского жительства. В этом уставе преподобный Нил более всего обращает внимание иноков на умное делание, под которым также подразумевают глубокую молитвенность и духовное подвижничество. Кроме устава, сохранились несколько посланий преподобного к его ученикам. Несколько раз ходил сорский отшельник на соборы в Москву, неизменно взывая к милосердию и хранению заветов о монастырском нестяжании. Несмотря на то, что история отдала предпочтение противоположным взглядам другого подвижника, носителя государственного мышления, преподобного Иосифа Волоцкого, идеальный образ мудрого и милостивого старца навсегда остался близок к простому сердцу. Его любимая добродетель, бедность, нашла свое последнее и самое яркое выражение в его духовном завещании: «Повергните тело мое в пустыне, да изъедят его звери и птицы, потому что я недостоин погребения». Преподобный Нил Сорский скончался мирно 7 мая по старому стилю 1508 года. Братия не соблюла завета и погребла подвижника со всеми почестями у храма Сретения Господня, для которого он носил издалека в гробах в землю и засыпал болото. В 1569 году царь Иоанн Грозный хотел построить в монастыре преподобного Нила каменный храм на месте деревянного, но преподобный, явившись царю, строго запретил строить новый храм. Мощи преподобного Нила хранились под спудом в пределе его имени в Иоанно-Предтеченском храме обители. В лике святых он был официально прославлен только в 1903 году. В настоящее время обитель, где, возможно, покоят святые останки великого старца, к сожалению, разорена. Преподобного Нила Сорского можно назвать первым духовным писателем. Начатая им традиция расцветет только в XIX веке. Тогда труды Сорского старца станут изучать и являться великие последователи: преподобный Паисий Величковский, святитель Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, а также оптинские старцы.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте рассказ о Жировицкой иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Жировицкая икона Божией Матери явилась в 1470 году в местечке Жировицы Гродненского края. В лесу, принадлежавшем православному литовскому вельможе Александру Салтону, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, проникавший сквозь ветви грушевого дерева, стоявшего над ручьем под горой. Пастухи подошли ближе и увидели на дереве небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи с благоговением взяли икону и отнесли к Александру Салтону. Вельможа не придал особого значения сообщению пастухов, но икону все-таки взял и запер в ларец. На следующий день к Салтону пришли гости, и хозяин захотел показать им находку. К своему удивлению, он не обнаружил иконы в ларце, хотя незадолго до этого видел ее. Через некоторое время пастухи снова обрели икону на том же месте и опять отнесли ее Александру Салтону. На этот раз он отнесся к иконе с большим благоговением и дал обет соорудить на месте явления церковь в честь Пресвятой Богородицы. Около деревянного храма вскоре появилось селение и образовался приход. Около 1520 года храм совершенно сгорел, несмотря на усилия жителей потушить пожар и спасти икону. Все думали, что она погибла. Но однажды крестьянские дети, возвращаясь из школы, увидели чудное видение. Дева необыкновенной красоты в лучезарном сиянии сидела на камне у сгоревшего храма, и в руках у нее была икона, которую все считали сгоревшей. Дети не осмелились подойти к ней, но поспешили рассказать о видении родным и знакомым. Все приняли рассказ о видении из-за божественного откровения и вместе со священником отправились к горе. На камне у зажженной свечи стояла Жировицкая икона Божией Матери, нисколько не пострадавшая от огня. На время икону поставили в дом священника, а камень был огорожен. Когда построили каменный храм, туда поставили чудотворную икону. Впоследствии около храма возник мужской монастырь. Его братство возглавило борьбу за православие против унии и латинства. В 1609 году монастырь был захвачен униатами и находился в их руках до 1839 года. Во все это время Жировицкая икона Божией Матери пользовалась почитанием и у униатов, и католиков. В 1839 году монастырь был возвращен православным и стал первым местом восстановления православного богослужения в западно-русском крае. Во время Первой мировой войны Жировицкую икону Божией Матери перевезли в Москву, а в начале 20-х годов она была возвращена в обитель. Ныне она находится в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы Жировицкого монастыря Минской епархии и глубоко почитается за ее благодатную помощь всем верующим.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахум, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя. Господи, избави мя от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави мя от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя, и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси мя, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю? Ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе.
3: Ангел вопияше благодатней, чистая

0: трупа, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бо Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». «Вем, уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое». Да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня.

и знаменующихся крестным знамением, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Бабушка Аси Дуровой, Евгения Свиньина, из далекого Ленинграда предупреждала любимую внучку. «Не мечтай о России. Ее попрали люди и покинул Бог». Но она продолжала мечтать о далекой родине. Это утверждают все, кто знал необыкновенную русскую женщину, волею судьбы, оказавшуюся за пределами России. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте чтение воспоминаний Анастасии Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читает Людмила Зотова.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.
3: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9 часов 30 минут.
2: Эта книга приоткрывает тайну вхождения человека, выросшего в мусульманской среде, в лоно православия. Пройдя через душевные страдания и мучительные поиски истины, автор, наконец, обретает веру во Христа. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, слушайте в нашем эфире чтение книги Хризостома Хусейна Селахварзи «Мы будем утешены. Наедине с Богом. Исход от ислама к православию». Читает Александр Крупинин.
3: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страница книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс». Глава 9, часть 1. И вот он опять в Троице-Серговой пустыни, где должен терпеть множество искушений на своем настоятельском посту. Он монах, аскет, наставник иноков, но течение монастырской жизни часто нарушается приездом разных значительных лиц из столицы, духовных и светских. Все они идут в келье настоятеля, обедают, беседуют там, сколько им нужно, остаются ночевать. Волей-неволей надо было блюсти приличие, то есть соответствующее обставить кельи. Однажды посетил отца Игнатия друг его иноческой юности, архимандрит Сафония, будущий архиепископ туркестанский ташкентский. Есть рассказ свидетеля этой встречи. Слышавший много рассказов о роскошной будто бы жизни отца Игнатия и видя действительно богатую обстановку его келии, архимандрит Сафония спросил своего друга: «Что же, отец Игнатий, где наши мечты о пустыне, о строгих подвигах и лишениях?» Архимандрит Игнатий молча повел его в одну из отдаленных комнат своего настоятельского дома. И что же увидел там вопрошавший? Голые стены, одну небогатую икону с неугасимую лампадою пред нею, убогую рогожку на полу и только. Архимандрит Сафония понял этот безмолвный ответ своего друга. Вся роскошь, все великолепие жизненной обстановки отца Игнатия были наружные. В действительности же он был аскет в подлинном значении этого слова. Так истинные рабы Божии, руководясь духом смирения, умеют скрывать от взоров людей свои подвиги. Его возвращению был очень рад и духовный друг его, иеромонах Мисаил, Михаил Чихачев, который в Троице-Серговой пустыне много хлопотал о церковном хоре. Он сам пел, у него был редкий по красоте бас-октава. Отец Игнатий помогал ему и шел иногда на большие издержки ради благолепия монастырской службы. Он собрал из разных обителей своего благочиния иноков, способных к пению, выкупил у петербургского фабриканта Жукова его крепостного, архидиакона Гедеона, найден был и хороший регент. 5 или 6 лет руководил хором Троице-Серговой пустыни, живший поблизости в Стрельне, известный духовный композитор, протоиерей Петр Иванович Турчининов, который написал даже целый ряд произведений для этого хора. Бывал здесь и знаменитый Михаил Иванович Глинка, знавший отца Игнатия. Он также, как и директор придворной капеллы Львов, принял некоторое участие в трудах над улучшением пения в пустыне. В результате хор монастыря получил всероссийскую славу. В первые же месяцы пребывания в столичной обители после бабаек отец Игнатий пережил множество искушений. К несчастью своему, он был в моде у знати. Едва он явился после отпуска, начались приглашения в петербургские дома, просьбы о служении, беседах, исповеди. «А со мной, — пишет отец Игнатий, — сделались необыкновенные пароксизмы, при которых испарина лила рекою, и я был в состоянии только лежать. Злоба была так сильна, что постарались обвинить меня пред высочайшую фамилией. Но они, зная, что я пред ними был много раз оклеветан напрасно, не обратили внимания на новые клеветы, а были столько милостивы, что выслушали мое объяснение. Тому не должно удивляться. Каждый, желающий спастись, подвергается разнообразным искушениям, и блажен он, если за скорби свои благодарит Бога. Те, которым казалось, что отец Игнатий пренебрегает ими и сказывается больным нарочно, чтобы не сделать им просимого, легко меняют милости на гнев и распускают ложные слухи о нем, жалуются митрополиту, в синод и самому государю. «Для иноческой жизни нужен мир», — пишет отец Игнатий сестре, «а с отъявленными мошенниками иначе невозможно сохранить мира, как бегством от них, как удалением от должности, в которую они вмешиваются лукаво и злонамеренно. Отец Игнатий начал хлопоты об отставке, об удалении на покой. А между тем, несмотря на неблагоприятную обстановку, продолжает свою аскетическую жизнь и проповедь аскетической жизни ради Христа. У всякого православного своя брань. Еще в мае 1848 года отец Игнатий писал своей духовной дочери, писательнице Софье Ивановне Снессаревой: «Каждому из нас предназначено взять у иноплеменников свой Иерусалим и свой Царьград. Не желайте прежде решительной победы, ни мира, ни отдыха. Сражайтесь. Если чувствуете изнеможение, если побеждаетесь в мысли, то снова ободряйте себя, старайтесь не быть побежденную на самом деле и обучиться со временем к победе при столкновении одних мыслей». Сестре своей, Александре Александровне Жандр, отец Игнатий советует: «Терпи великодушно яростные волны, терпи великодушно напор свирепых ветров, терпи силу и веры, и Христос приведет тебя в свое время в покой свой. По множеству болезней, которые тебя посещают в этой временной жизни, великие утешения ожидают тебя в вечной жизни. Не тревожься восстающими страстями, старайся по возможности противиться им. Человек, доколе на земле и облечен в бренное тело, дотоле подвергается изменениям. То чувствует сердечный мир и спокойствие, не возмущаемое никакой страстью, то находится в обуревании страстей. Такая изменяемость научает нас самопознанию, смирению, научает прибегать непрестанно к помощи Божией, которая только нас оставит хотя бы на одну минуту, то мы падаем и совершаем беззаконие». Отец Игнатий часто возвращается в своих письмах к понятию любви. Как надо любить ближнего? Как любить врага? У него есть точные ответы на такие вопросы. «Понимаю только ту любовь», — пишет он в 1849 году, «которая действует по священным велениям Евангелия, при его свете, которая сама свет. Другой любви не понимаю, не признаю. Любовь, превозносимая миром, признаваемая человеками их собственностью, запечатленная падением, недостойна именоваться любовью, она искажение любви. Потому-то она так враждебна любви святой, истинной. Истинная святая любовь к Богу и ближнему отчетливо изображена в евангельских заповедях. Правильное, непорочное действие ее является в исполнении евангельских заповедей. «Кто любит меня, — сказал Господь, — заповеди моя соблюдает». В такой любви не может быть ни мечтательности, ни плотского разгорячения, потому что исполнение Христовых заповедей совершается новоначальными, с насилием над собою, с таким насилием, что оно названо распятием, а преуспевшими и ощутившими благодатное осенение с обильным ощущением мира Христова. Мир Христов есть некоторый тонкий духовный хлад. Когда он разольется в душе, она пребывает в высоком молчании, в священной мертвости. Любовь духовная постоянна, беспристрастна, вся в Боге, объемлет всех ближних, всех любит равно, но и с большим различием. «Любите враги ваши, — говорит Евангелие, — благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас и молитесь за творящих вам напасть и изгоняющие вы». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Здесь ясно и определенно изображено, в чем должна состоять любовь к врагам: в прощении нанесенных ими обид, в молитве за них, в благословении их, то есть в благих словах о них и благодарении Бога за наносимые ими напасти. Но то же самое Евангелие повелевает быть осторожным с врагами своими, не вверяться им. Евангелие предписывает нам любовь ко врагам не слепую, не безрассудную, но освященную духовным рассуждением. Любовь — свет, слепая любовь — не любовь. Подобное этому должен сказать и о любви к друзьям. Евангелие повелевает, чтобы любовь эта была о Христе, чтобы Христос был любим в ближнем, а ближний был любим как создание Божье. По причине этой любви в Боге и ради Бога святые угодники Божии имели и равную любовь ко всем и любили особенно тех, которые проводили жизнь благочестивую. Отец Игнатий, хорошо знавший современную ему русскую литературу, оказывавшую значительное влияние на жизнь общества, очень тревожился тем, что популярные в читательской среде герои, вроде Онегина и Печорина, сильно действуют на молодые души. Это герои, без сомнения, отрицательного, демонического свойства, лишенные чувства всякой любви, как земной, так и небесной. Он не отвергал вообще художественности в словесном творчестве, но твердо настаивал на одном — оно должно вести к Богу. У него есть ряд прозаических миниатюр, по форме решенных в литературном ключе, но в них главное — аскетическая проповедь. И вот он задумал написать целую повесть в таком же духе, на сюжет из библейской книги «Бытия» о святом Иосифе Прекрасном. Он обратил внимание на то, что на утренней, во вторник, Страстной недели, читается сказание святого Ефрема Сирина об Иосифе, облеченное в яркую литературную форму. Отец Игнатий задумал создание более пространного сказания на эту тему, но не для церковного чтения, а для всех и в любое время. Вот одна из редких для отца Игнатия страниц. Он описывает минуту, когда появился у него замысел повести «Иосиф». Замысел явился не из размышлений о безнравственных литературных героях, а по чистому вдохновению. «Неодолимая сила куда-то уносит меня», — пишет он иноку Леониду, — «несусь, несусь, и вот я поставлен за 39 земель и за 40 столетий. Стою в чертоге обширном, великолепном, во временах будто бы библейских. Некогда мне подробно осматривать зодчество чертога, скажу только, оно массивно, величественно, роскошно, все внимание мое влечется к совершающемуся в чертоге действию. Могущественный, прекрасный собой властелин рисуется на возвышении, небрежно и живописно раскинулся длинный блистающий плащ его. Одни о конечности плаща лежат на возвышении, другие свесились по ступеням. Тщетно в черных ясных очах властелина суровостью и гневом усиливаются закрытая благость, участие и любовь. Пред ним в молчании в цепях чужестранец, юноша с поникшим в землю убитым взором. На них, на властелина и юношу, выпучены пресмешно глаза всех присутствующих, сгорающих любопытством, но не могущих понять, в чем дело». Взглянул я на этих любопытных, ищущих, не находящих толку, улыбнулся и только лишь начал догадываться, что я в Египте, что вижу Иосифа, проданного туда в рабы, соделавшегося властелином, что пред ним Вениамин, возвращенный с дороги как похититель драгоценной волшебной чаши, взвелась картина очаровательная, исчезла. Иосиф был напечатан летом 1849 года, и уже в августе Сенковский напечатал его в своей библиотеке для чтения.
6: Страницы книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
7: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пасхальной ночью, братья, никто не спит. Совершенно особая радость входит в человеческую душу, желающую вместить благодатный свет воскресения Христова. Сегодня собираются в храм даже те, кто не задумывается о воскресении из мертвых и вечной жизни. К ним я хочу обратить свои слова. Они обычно говорят: воскресения из мертвых не было, потому что воскресение невозможно. Повседневный опыт убеждает нас, что мертвые не встают. Но разве вера в воскресение Христово отрицает повседневный опыт? Разве Церковь утверждает, что мертвые воскресают в третий день? Нет, братья. Церковь свидетельствует, что есть смерть и тление, что они сделались уделом грешного человечества. Воскрес Христос Бог, не причастный человеческому греху, не причастный тлению. Весь вопрос о воскресении Христа сводится к одному: кто Христос, Бог или только подобный нам человек? Если Он Бог, то нет ничего удивительного в Его воскресении. Вот о чем свидетельствует воскресение Христово. Христос – истинный Бог наш. Мы, христиане, веруем в живого Бога, создавшего вселенную и человека, заботящегося о нас, о нашей жизни на земле и о нашем возрождении для жизни вечной. Мы веруем, что Бог бесконечно милосерд к человеку. Мы веруем, что Бог всемогущ и праведен. Мы веруем, что Бог будет судить нас в последний страшный день своего пришествия. Но как же мы веруем, спросите вы, где доказательства? Доказательств нет и не может быть. Больше того, их не должно быть. Доказать – это значит указать, какие связи существуют между явлениями уже известными и новым фактом. Но разве может факт воскресения вписаться в привычную картину мира? Это факт, выходящий из ряда вон. Логических доказательств воскресения Христова не может быть. Оно не может быть проверено на опыте. Выходит, нет оснований для веры в воскресение? Основания есть. В религиозной жизни нужны не доказательства, а свидетельства. Неважно, могло или не могло это быть, важно, было или не было. Кто же свидетельствует о Христе? Главными свидетельствами воскресения являются Евангелия и апостольские послания. Эти книги написаны очевидцами. Свидетельствуют историки, жившие во время Иисуса Христа. Иудейский историк Иосиф Флавий, римские историки Тацит и Светоний, римский писатель и политический деятель Плиний-младший. Их свидетельства сохранились до наших дней. В 1980 году известный советский историк Кубланов издал книгу, в которой доказал, что все свидетельства о Христе подлинные. Так, братья, историческая наука постепенно присоединяется к числу свидетелей об Иисусе Христе. Сегодня мы с вами тоже собрались свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса Христа. Наше свидетельство важно не только для воскресения Христова, еще более важно оно для нас самих, ибо воскресение Христова, в свою очередь, свидетельствует о нашем собственном воскресении из мертвых. Христос, воскресший из мертвых, залог нашего собственного воскресения и жизни вечной. Аминь.

Россия. Очищение огнем. По страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой. Часть первая. Родиться в России, жить в изгнании. Глава третья. Утром 9 декабря 1919 года мы, наконец, приехали в Париж. Было еще темно, и уличные фонари светились мягким розовым светом. Такси быстро доставило нас к дому номер 109 по улице Фубур-Сент-Оноре, где жил папа. Нам пора было приехать, потому что маме нечем было даже заплатить водителю. Наш жалкий багаж уже стоял перед домом. Мама позвонила в дверь и... Чудеса! Дверь открылась сама собой. Сейчас я понимаю, насколько одичавшим ребенком я была тогда. Нас встретила консьержка и проводила на второй этаж в квартиру, однокомнатную студию, которой занимал папа. Встреча была очень трогательной. Добрая консьержка тоже расчувствовалась и принесла нам по чашке какао с еще теплыми круассанами. А потом я съела свой первый за 5 лет банан. Первой заботой папы стало дать нам вымыться, а затем отвезти в универмаг Бон-Марше, где опытная продавщица подобрала мне приданное. Маме тоже пришлось купить все необходимое для нашей новой жизни, потому что мы и вправду совсем обносились. Первый год мы прожили в маленьком особнячке. Папа не хотел отдавать меня в лицей, считал, что там недостаточно глубокое образование, и после рождественских каникул я должна была поступать в интернат частной школы Дюпанлу. Все складывалось удачно. Я училась при Жене, писала с мамой диктанты. Надо честно признаться, за время, проведенное на Кавказе, немного подзабыла французский. Но папа неожиданно получил от директрисы этой школы письмо с извинениями и сожалениями. Я не могла быть принята в школу по той причине, что в интернате не оказалось свободных мест. «Мое зачисление было результатом ошибки», — писала директриса. В конверт она вложила также проспект частной школы Даниилу, коллежа Дева Марии. Возмущенный и разгневанный, отец решил сразу же побеседовать с госпожой Даниилу, которая выразила желание познакомиться с нами. Она долго беседовала с мамой, а затем материнским движением притянула меня к себе, чтобы задать несколько вопросов. Я должна была поступать в колледж 16 января и стала первой русской православной девочкой, принятой в школу.

Итак, в пятницу 16 января 1920 года мама передала меня с рук на руки моей классной наставнице, мадмуазель Тома. Вместе с ней я поднялась в красный класс. Я не смущалась и не стеснялась, а просто была счастлива от того, что снова буду жить в школе, где жизнь организована в соответствии с определенными требованиями и правилами, жить в безопасности и под руководством наставников смогу, наконец, спокойно учиться вместе с ровесниками. Я поступила сразу в 7 класс, и мои новые подруги с любопытством меня разглядывали. После занятий ученицы молча построились в 2 ряда вдоль длинного коридора, и дежурная воспитательница прикрепила на голову каждой из нас шелковую вуаль цвета морской волны. Скрестив руки за спиной, мы направились в часовню, чтобы поклониться святым дарам. Я не знала тогда никакой другой христианской церкви, кроме православной. Правда, на Рождество я побывала в церкви, но не испытала ничего, кроме глубокого замешательства. Мне не понравились ни безмолвный алтарь в глубине темного храма, ни ряды стульев и скамеек для молитвы, которые сначала приняла за сиденье для детей. В НИИ было еще хуже. Мы входили по очереди, преклоняли колено перед этим беломраморным алтарем, украшенным золотыми листьями и канделябрами. Я чувствовала себя чужой, ничего не понимая ни в латинских песнопениях, ни в смысле дароносицы, и благословение священника оставило мою душу абсолютно холодной. Среди шумной толпы в столовой я еще острее ощутила свое одиночество. Подруги говорили все одновременно и задавали мне множество странных вопросов. «Ходят ли волки по улицам Петербурга? Почему ты крестишься наоборот?» Я была удивлена их невежеством и думала, что на их месте не стала бы задавать таких глупых вопросов. Однако вскоре я поняла, что, несмотря на некоторые трудности, вполне счастлива. Я не любила ходить в часовню, считала ее уродливой и ничего не понимала в ходе службы. К тому же я испытывала к католицизму нечто вроде отвращения. Я тосковала по России, по всему тому, что вынуждена была покинуть, и умоляла отца отвезти меня в русскую церковь, на Рю-Дарю, но нам разрешалось покидать стены школы только 2 раза в месяц по воскресеньям и только в 11 часов после мессы. Так что на Рю-Дарю я могла бывать только во время каникул. Я любила уроки катехизиса, но меня возмущали объяснения о том, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, а православные это отрицают. Я спросила, что значит слово «православный», и по ответу поняла, что речь шла о моей вере, вере моей церкви. Перед торжественным причастием ученицы 7 класса постились в течение 3 дней. Полная тишина, царившая в столовой, сосредоточенность и наставление священника помогли мне вновь почувствовать присутствие Бога. Белые платья подруг, их венки из роз и белые вуали не произвели на меня никакого впечатления. Мне непонятен был смысл этого маскарада. Я не причащалась и внимательно следила за этой странной церемонией. Но когда хор запел гимн «Боже мой, я недостоин принять тебя», меня внезапно охватило и переполнило ощущение Бога. Я больше ничего не видела и не слышала вокруг, а только впитывала эту властную силу, это почти невыносимое присутствие. Сердце мое преобразилось, я поняла, что Иисус хотел подарить мне себя в Евхаристии, и что я смогу принимать Его так часто, как Он того хочет, только тогда, когда стану католичкой. Все случилось так неожиданно, так быстро, полно и властно, что я так и не смогла понять, что же со мной. Вечером я пришла к своей классной наставнице и не без горечи объявила ей, что хочу перейти в католичество. Мне пришлось сказать о своем желании родителям, спросить у них разрешения. Папа очень рассердился, а мама просила меня подождать. Я была слишком молода и ничего не знала ни о православии, ни о католицизме. Не лучше ли было остаться членом церкви, в которой приняла крещение? Но Господь торопил меня. Изредка, по большим праздникам, я причащалась на Рю-Дарю, и каждый раз передо мной вставал мучительный вопрос: как сказать на исповеди, что я хотела бы стать католичкой? Не запретит ли мне священник причащаться? В октябре родилась моя сестра Татьяна. Из России приходили печальные известия. Белая армия, покинутая всеми союзниками, в жутких условиях была вынуждена капитулировать. Изгнанникам не оставалось ничего другого, как думать о том, как надежнее устроить свою жизнь в тех странах, которые предоставили им убежище.
Мой отец вместе с несколькими офицерами решил открыть в Париже русский лицей для того, чтобы дать детям иммигрантов возможность сохранить свой язык и культуру в ожидании возвращения на родину. В марте 1923 года пришло разрешение от епископа принять меня в лоно католической церкви. Мне уже исполнилось 14 лет. В соответствии с римским каноническим правом я считалась совершеннолетней, и разрешение родителей не требовалось. Неодобрение родителей заставляло меня держать все в секрете, что было для меня особенно мучительно. В нашей семье мы никогда ничего друг от друга не скрывали, и мой обман заставлял меня страдать. Именно это и стало главной причиной моей ссоры с отцом, когда тайное, наконец, стало явным. В течение почти 2 лет я причащалась тайно, но не в колледже, а в часовне соседнего монастыря. В июне 1924 года мы получили телеграмму. Бабушка, папина мама и Надя ехали в Париж. Я была дома и увидела в окно, как подъехало такси, и из него достали портплед, желтую клетку, знакомый с детства. Бабушка стояла на тротуаре и держала за руку незнакомую девочку с косой цвета спелого хлеба. Какое счастье! Мы снова вместе. Только мамина мама все еще оставалась в Петрограде. Но вот уже 2 года, как я переписывалась с ней, и мы знали, что она жива, несмотря на все материальные и моральные трудности, о которых дают представление ее письма. Эти письма я бережно сохранила.

Глава 5. Апостольское служение. Письма моей бабушки дают представление о том, какие невыразимые страдания выпадали на долю жителей Санкт-Петербурга после революции. Несмотря на цензуру, бабушка смогла дать нам понять, что о нашем возвращении в Россию не могло быть и речи. Теперь нам следовало пустить корни там, куда забросила нас, изгнанников, судьба, и сохранить при этом связь с нашим русским прошлым, память о котором родители наши оберегали как могли. А между тем, в 1924 году, вскоре после приезда из России, другой моей бабушки, отец случайно узнал, что я стала католичкой. Я тогда проводила каникулы с мамой. Отец написал маме очень резкое письмо, в котором заявлял, что больше не желает меня знать, и что отныне я для него не существую. Отец в то время возглавлял русский лицей, и переход старшей дочери в католичество, конечно, приветствовать не мог. Но возмутило его не только то, что я сменила веру, сколько то, что я сделала это втайне от семьи. Он не терпел нечестности, а мой поступок посчитал бесчестием. Он был глубоко извлен тем, что о столь важном для всей моей дальнейшей жизни событии узнал не от меня, но от посторонних людей, да и то случайно. Я сама была к тому времени готова признаться отцу. Мама уже все знала, но по моей просьбе молчала, считая, что я должна поговорить с отцом сама. Увы, нам никак не удавалось увидеться, а сообщать о столь сокровенных вещах в письме я считала неправильным. Между тем случилось то, что случилось. Отец узнал обо всем не от меня. Реакция отца заставила меня глубоко страдать, но, несмотря на все переживания, я была счастлива, что Господь счел меня достойной пострадать за любовь к Нему. И действительно, целых 2 года отец сделал вид, что не замечает меня. Я пыталась наладить отношения с папой, но безрезультатно. Он продолжал жить так, словно меня не было на свете. Только спустя 2 года, на Пасху, когда, набравшись храбрости, я обратилась к нему с пасхальным приветствием «Папа, Христос воскресе!», он мне ответил «Воистину воскресе!» и поцеловал меня. С этого дня жизнь вошла в нормальное русло. В возрасте 18 лет я подала прошение о том, чтобы мне предоставили возможность последние 2 года проучиться в колледже в Амьене, и мне в обмен на помощь в ведении хозяйства мог быть предоставлен полный пансион. Госпожа Даниилу дала свое согласие. Это был трудный период в моей жизни, полный искушений и сомнений. Я казалась одна, вдали от подруг и семьи, все чувства мои были напряжены, и я жаждала встретить кого-нибудь, с кем я могла бы поговорить, кому могла бы довериться, кого могла бы полюбить. Именно тогда, через одну из подруг, я познакомилась с молодым человеком, русским, как и я, который вскоре сделал мне предложение. Но, сама не понимая чего, я не чувствовала себя счастливой и ни в чем не находила удовлетворения. Я хотела узнать волю Божию обо мне. Мне хотелось создать семью, родить детей, но я все время чувствовала призыв следовать за Господом. Своими сомнениями я поделилась со священником, который сказал мне: «Поступите так, как вам будет тяжелее всего поступить». Этот совет вызвал во мне протест. Неужели это и есть воля того, кто является мне всегда исполненным нежности и любви? Я стала истово и доверчиво молиться. Долго, очень долго ни один луч не являлся, чтобы рассеять мои сомнения. Но вдруг, как всегда бывает в подобных случаях, душа моя исполнилась Богом. Кроме Него не существовало никого больше. Мне сразу стало ясно, моя жизнь связана с Ним навеки. Итак, я объявила молодому человеку, что между нами все кончено, но что у меня в этом мире не будет другого супруга. Так, в сентябре 1929 года, когда мне исполнился 21 год, начался мой испытательный срок в общине. Родители приняли мое решение легко и спокойно, хотя жили они все еще очень тяжело. Отец, возглавлявший русский лицей, получал нищенское жалование, а мама немного зарабатывала вышиванием. Сестры мои были еще малы, одной было 9 лет, другой 14, и я могла бы быть очень полезной дома. 20 ноября я дала обет безбрачия сроком на 1 год.
Это значило, что я посвящаю себя только любви Господу нашему Иисусу Христу. На следующий год, в Рождество, я принесла такой обет снова, но на сей раз уже навсегда. В сентябре 1939 года наши школы были эвакуированы. Это были изнурительные годы, полные тревог. Вступление в войну СССР, ужасная блокада Ленинграда, в которую от голода и истощения умерла моя бабушка. Я надеялась также увидеть день, когда откроются границы, и мы сможем, наконец, встретиться. Часть вторая. Встреча в СССР. Глава первая. Возвращение в Россию. Когда отец Дюпир со своей группой «Культура и дружба» решил организовать первую поездку в СССР, я поняла, что мне просто необходимо отправиться в это путешествие. Мы долго и тщательно готовились к поездке, встречались, собирали информацию об СССР, читали Писания и молились. Наша группа, в основном состоявшая из молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет, хотела установить контакт с Россией, над которой только-только начал приподниматься железный занавес. У меня было время помолиться и подготовиться к тому, чтобы после 40 лет изгнания снова встретиться с моей Россией. Уже не с той Россией, которую я знала и любила в детстве, но с Россией истерзанной, залитой кровью чисток, депортаций и войн. Россией официально атеистической, безбожной. После того, как в 1956 году на 20-м съезде КПСС Хрущев обнародовал преступления Сталина, Россия переживала период, получивший название «оттепели». Рушились представления о жизни, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Гениальный стратег, лучший друг детей, величайший гений всех времен и народов, предстал перед судом истории как обвиняемый. К моменту его смерти в советской лагерной империи содержались тысячи заключенных. Многим посчастливилось вернуться из этого ада, и люди начали осознавать всю глубину террора 1937-1938 годов. Они стали задаваться вопросами об ответственности Сталина за поражение двух первых лет войны. Между тем Хрущев вовсе не собирался расшатывать основы советской системы, а хотел лишь реформировать ее и упрочить. Хрущев возобновил войну с церковью и закрыл половину храмов, открытых для богослужения в годы войны. Но, несмотря ни на что, границы постепенно открывались, и я могла вновь увидеть родину. Я сохранила дневник, который вела в той поездке, ставшей поворотным этапом моей жизни. Вот некоторые выдержки из него –

Германия и Польша. Следы войны. 1 августа 1959 года. В поезде. Вчера вечером суетная посадка. Гудящая плотная толпа ждала у входа на платформу Северного вокзала, где стоял наш поезд. Бельгийцы, немцы, поляки, русские и мы, небольшая группа французов. Еле-еле разместились, по 12 человек в купе, и так ехали до самого Кёльна, где сходили немцы. Сегодня с утра едем по Германии. Пасмурно, серо, дождь. Ощущение всеобщего неблагополучия, почти бедности. Бесконечные темные стены заводов Круппа, черные вокзалы, грустные и безразличные ко всему люди. Это Рур со своими шахтами и тучами черной пыли. Около 8 часов мы, наконец, въезжаем в Вестфалию. Здесь более свежо и весело. Кругом приветливые домики и луга, усеянные маками. Пейзаж начинает понемногу меняться. Проезжаем через большой лес. Мимо мелькают березы, лиственницы и дубы. Указатель предупреждает, что скоро Германская Демократическая Республика, и через несколько минут наш поезд подходит к очаровательному вокзальчику, утопающему в белых петуньях. По перрону ходят железнодорожные служащие в аккуратной серой униформе. Флаги с красной звездой и флаги с черным орлом развиваются на ветру. Проверка паспортов. Магдебург. Черный силуэт собора на сером небе. Поезд стоит долго, как, впрочем, на любой другой станции. Мы смотрим на руины. Город жестоко пострадал во время войны и восстанавливается очень медленно. Тихо. Никакого оживления на улицах, ни одной машины, словно город вымер. Берлин. Проезжаем озера. Между Потсдамом и Берлином сплошные развалины. Очень короткая остановка в Западном Берлине. Мы смотрим сверху на город, который энергично строится. На улицах шумное оживление, повсюду светятся вывески, много машин. Восточный Берлин. Поезд медленно огибает город, проезжает по полностью разрушенным кварталам. Пустыри, горы земли, развороченные подвалы и погреба, куски обрушившихся стен, тускло освещенные широкие улицы. Пустынно, нигде ни звука. Вот несколько теней поспешно скрылись за стенами. Такое впечатление, что город необитаем. Молчаливая толпа на вокзале ждет, когда объявят посадку. Поразительный, почти неправдоподобный контраст. Красные звезды на верхушках некоторых зданий светятся в темном небе. 2 августа. Варшава. Ночью мы крепко спим на чемоданах. Частые остановки, проверяют паспорта и билеты. Рано утром подъезжаем к Варшаве. Бедные земли, маленькие поля, редкие хлеба и овсы. На обочинах пасутся тощие коровы. Ни одного стада. Одно или два животных под присмотром старух и мальчишек. Автобусная экскурсия по Варшаве оставляет чувство восхищения перед усилиями по восстановлению города и стремлением стереть ужасные следы войны. Вечером 3 августа мы снова садимся в поезд. Поезд идет по русской земле. В Гродно, на небольшой станции среди полей, мы пересаживаемся на другой поезд. В роще, на расстоянии нескольких сот метров, первый раз видим зеленые купола русской церкви. 45 минут ждем на платформе. Напротив нас, немного в стороне, стоит под парами великолепный локомотив с советскими символами — красной звездой, серпом и молотом в окружении пальмовых ветвей, к которому прицеплены 4 или 5 вагонов с занавесками на окнах. На этом поезде мы поедем в Ленинград. На таможне не обратили никакого внимания на наш багаж, но тщательно проверили паспорта. Женщина лет 40 в форме из суровой ткани и фуражке служащего советской железной дороги сухо поздоровалась с нами и проводила на наши места. Спокойная и благотворная ночь в удобном спальном вагоне с матрацами, чистыми простынями, одеялами, подушками и полотенцами. Поезд ровно идет по русской земле. Все время я повторяю про себя. Я в России. Я дома. На моей земле. Молодая женщина из соседнего купе, наконец, заговорила с нами. Ее зовут Тамара.
Она одна едет из Варшавы, где навещала мужа, который там работает. Она библиотекарь в Ленинградском университете. В вагоне первого класса пусто, а в третьем классе полно народа. Там нет купе, и по пути в вагон-ресторан мы с удивлением рассматриваем огромную общую спальню. На нас смотрят со сдерживаемым любопытством. Люди слишком горды, чтобы чересчур явно интересоваться иностранцами. Все спокойные. Кто-то ест взятую с собой снедь, запивая ее горячим чаем, стакан которого можно купить в каждом вагоне всего за несколько копеек. Утром из-за сосен выглянуло яркое солнце. Оно обсыпало золотисто-розовой пылью воды маленьких озер, поля, белые стволы берез и грязные окна вагонов.

в которых женщины достают ведра, полные ледяной прозрачной воды. Озерца, в которых плещутся утки, изящные березовые рощицы, покрытые легкой листвой. Белокурый мальчуган с круглой стрижкой, босой, с прутиком в руке. Он оставил свою корову на обочине и улыбнулся мне так же, как 40 лет назад. Россия, ты потеряла радость. Луга. Поезд замедляет ход и останавливается. Проводники сходят на перрон, чтобы поболтать со своими коллегами-лужанами. Многие пассажиры тоже выходят размять ноги. Но вот платформу заполняют бородатые крестьяне и женщины в завязанных под подбородком платочках и в черных юбках, совсем как раньше. Они предлагают пассажирам букеты цветов из своего сада. 5 рублей, 3 рубля, 2 рубля. Спорят, у кого цветы лучше. Мужчины продают бумажные кульки с красной смородиной, крыжовником и клубникой. Стоят ведра и берестяные корзины с огурцами, помидорами и мелкими зелеными яблоками. Видение прошлого. Я слушаю, взволнованная до слез, их быструю речь, споры и ругань. Когда я была маленькой, мы ездили в имение бабушки на коляске, и я сидела рядом с мамой. Крестьяне в вышитых белых рубахах протягивали нам через изгороди букеты георгинов. Они казались более веселыми и были одеты лучше, чем сегодняшние. Россия, бедная Россия, ты променяла свою прошлую бедность на еще более суровую нищету. Ты потеряла радость. Это судьба. У одной старушки я купила за 3 рубля букет, к большому огорчению ее соседки, которая продавала свой за 5. Наш гид строго спросила меня, куда это я ходила. Имеется в виду без разрешения. Но при виде цветов смягчилась. Позже, уже в поезде, я объясняю ей, что родилась в Луге. Она смотрит на меня, чуть не плача. Я тоже из Луги. Значит, мы землячки? Как много значит для человека родина. Даже если тебе хорошо живется в другом месте, сердце твое остается здесь, крепко привязанное к родной земле, к родному небу. После войны мне предложили работу в Ленинграде. Здесь все было сожжено и разрушено, но мне не хватило смелости остаться. И после небольшой паузы: «А вы во Франции не тоскуете по родине?» «Ну, конечно, тоскую». После недолгого колебания: «Возвращайтесь к нам. Теперь жить можно, есть работа, мы живем хорошо». Она вопросительно смотрит на меня, но что я могу ей ответить? Сказать, что мое самое заветное желание — вернуться в Россию? Что все во мне трепещет и рыдает при мысли о том, что придется снова уезжать? Нет, не могу. Я говорю, что у меня во Франции семья, что Франция — моя вторая родина, что у меня там работа. Мы опускаем глаза. «Да, — говорит она, — это судьба». Между нами снова словно опустилась завеса. Мы снова чужие друг другу. Это судьба. Поезд идет медленно, и передо мною, как пейзаж за окном, проходит все мое детство. Страдания становятся все острей. Я чувствую себя чужой среди весело болтающих и смеющихся людей, возвращающихся из вагона ресторана. Я чувствую себя совсем чужой среди них. Это чувство будет преследовать меня во время всего путешествия.

Вы слушали передачу «По страницам книги воспоминаний» Анастасии Борисовны Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Страницы книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Дирижеру Алексею Пузакову вручена награда Синодального отдела по благотворительности. В Орловской области открыли памятник схиархимандриту Илию Ноздрину. Об этих и других событиях более подробно. 16 мая в поселке Вятский Посад Орловской области открыли памятник известному старцу, духовнику патриарха Кирилла и братьям Оптиной пустыни, схиархимандриту Илию Ноздрину. Скульптура открыта на территории духовно-православного центра «Вятский Посад» в рамках Международного фестиваля православной культуры и народного искусства традиции Святой Руси, сообщает сайт Орловской митрополии. В сослужении духовенства памятник осветил митрополит Орловский и Болховский Тихон. В Орловской митрополии отметили, что отец Илий внес значительный вклад в духовное возрождение Орловского края, поддерживал восстановление храмов, укрепление православной веры и сохранение традиционных ценностей. Также благодаря благословению и участию старца был создан духовно-православный центр «Вятский Посад» и положено начало ежегодному международному фестивалю православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси», который проходит уже в 9-й раз. За участие в создании и установке памятника митрополит Тихон вручил учредителю компании «Мир Габра» Константину Щепелину медаль священномученика Иоанна Кукши первой степени. 19 мая в патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл встретился с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры Русланом Хукаруком и главой Ханты-Мансийской митрополии митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом. Открывая беседу, предстоятель Русской Церкви поблагодарил главу региона за несомненное улучшение церковно-государственных отношений в регионе. Святейший патриарх отметил, что ранее в регионе имели место трудности в церковно-государственных отношениях, но теперь ситуация изменилась к лучшему. Обращаясь к главе субъекта Федерации, патриарх Кирилл подчеркнул стратегическое значение региона и необходимость задействовать все факторы, способствующие сплочению народа. В свою очередь, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Руслан Хукарук поблагодарил святейшего патриарха за возможность встречи и рассказал о положении дел в регионе. В Москве состоялось награждение главного дирижера и художественного руководителя Московского синодального хора Алексея Пузакова медалью святого праведного Филарета Милостивого второй степени. Награду синодального отдела по благотворительности вручил председатель отдела протоиерей Михаил Потокин. Награждение заслуженного артиста России Алексея Пузакова, отмечающего в этом году свое 60-летие, состоялось перед началом благотворительного концерта «Остров Пасхи» на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Концерт был посвящен современной духовной музыке отечественных композиторов. Мероприятие объединило выдающиеся произведения российских авторов. В концерте приняли участие Московский синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, детское отделение Московского синодального хора под руководством Натальи Асмус, оркестр «Воче Анима» и ансамбль «Колокола России». Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы. Все вырученные от концерта средства направлены в синодальный отдел по благотворительности. 16 мая в Иосифо-Волоцком мужском монастыре состоялось торжественное мероприятие, посвященное отмечаемому в текущем году столетию со дня рождения митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. Иосифо-Волоцкий монастырь участвует в программе «Наука, духовность, патриотизм» по взаимодействию ставропигиальных монастырей с научными центрами овощеводства и садоводства. Программа осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В память о митрополите Петериме на территории монастыря было посажено яблоневое дерево, привезенное с родины владыки из города Мичуринска Тамбовской области. Перед посадкой яблони наместник монастыря архимандрит Сергий Воронков отслужил молебен. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

прозвучали стихиры праздника Пасхи, мелодия знаменного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Мы живем в непростое время, хотя, как говорят, простых времен и не бывает. Но именно сейчас новости в мире одна тревожнее другой. И мы не только слышим об этом со стороны, но, как кажется, в какой-то степени становимся и участниками этих событий, иногда вполне себе трагических. И все эти тревожные события, и войны, и землетрясения, и наводнения — это те обстоятельства, которые от нас не зависят. Но как вести себя в таких условиях? Как не впасть в полное уныние и отчаяние? Как сохранить любовь к жизни и не впадать в панику? Об этом мы сегодня поговорим с практикующим психологом, учителем переоценочного консультирования Лидией Васильевной Скавронской. Здравствуйте, Лидия Васильевна.
1: Здравствуйте, Людмила. Рада нашей встрече.
0: Да, мы тоже очень рады после некоторого перерыва видеть вас в нашей студии и будем продолжать с вами беседы, которые должны чем-то помочь поддержать наших радиослушателей. Итак, Лидия Васильевна, с чем начнем? Как человеку не впадать в панику, когда вокруг столько тревожных новостей?
1: Вы ключевое слово использовали.
0: Сразу, да.
1: Новостей. Понимаете? У меня есть приятельница, замечательная, она врач. Она зависима от этих новостей. Зависимости формируются очень быстро, и зависимости много в наше непростое время. Она слушает это день, ну, как бы ночью, наверное, все-таки спит, но днем она не может вот, не слушать новости, все свободное время она слушает. Вот.
0: Я думаю, она не одна такая сейчас.
1: Может быть, не одна такая. Но вот это тоже вопрос. Как, значит, тут понятно, да, что мы можем сделать, ограничить этот поток. Более того, если мы слушаем это постоянно, мы таким образом впадаем вот в это состояние, да. Какое? Беспомощности, потому что мы здесь делать ничего не можем, если какие-то такие трагические события, которые от нас не зависят, правильно?
0: Да.
1: Вот, у нас страхи появляются, может быть, чувство вины, потому что как бы что-то хочется сделать, а мы сделать не можем, а чувство вины – это самое непродуктивное, на самом деле, чувство. И поэтому, пугаясь таким образом, она что делает на самом деле? Она распространяет этот страх на близких. Но людей, с которыми она общается, потому что ей надо выговориться для того, чтобы этот страх разрядить. На пациента, в частности, потому что я ее очень давно знаю, мы приходим, значит, беседуем. Значит, естественно, ей хочется выговориться. И если я не слушаю эти новости, значит, и живу, у меня даже телевизора нет, я включаю радио Орфея в основном.
0: Вот. Безопасное
1: то,
0: радио.
1: Естественно, да, что это прилетает извне. Поэтому что мы можем здесь сделать? Значит, первое – ограничить поток информации волевым усилием. Второе – если у нас есть страх, вот есть, я два слова скажу тогда про свою книгу, потому что она очень поможет в этом. Есть такое направление, как переоценочное консультирование, которым может овладеть каждый. Значит, что это такое? Это когда мы выбираем себе соконсультанта, человека, с которым устанавливаем определенные правила и консультируем друг друга. Правила очень простые на самом деле. Равное время для всех, конфиденциальность, не давать советы, не перебивать, не критиковать. Вот все вообще элементарно на самом деле.
0: А как этот выбор происходит? Кого мы себе выбираем? Родственника, друга или психолога?
1: Нет, психологу вы будете платить, а это все бесплатно, понимаете, есть нюанс. Друга тоже нежелательно, потому что с другом у нас другие отношения. Мы можем давать советы, мы можем заботиться, как бы направлять в жизни, еще что-то делать, помогать. Это может быть коллега, например.
0: С которым некоторая дистанция у нас всё-таки есть.
1: Да, совершенно верно. Должна быть дистанция. И вы просто договариваетесь. Да? При этом очень важно, когда вы выслушиваете друг друга, разрешать быть чувством. Чувства у человека могут быть разные, да, в этой ситуации. Это может быть страх, а страх разряжается, вот в предыдущей передаче мы говорили об этом, в серии передач, про страхи. А страх разряжается как? Как вы думаете? Что, когда вам страшно с вами происходит? С детьми. Вот у детей очень всегда хорошая картинка. У детей как это происходит? Они дрожат.
0: То есть на физическом уровне что-то происходит?
1: Да, на физическом уровне что-то происходит. Значит, страх можно продрожать. От страха дети кричат, да?
0: Да.
1: Можно кричать, плакать, понимаете? Но чувствую, как слоёный пирог. Вот вы страх разрядили, например, подражали, потом вам захотелось поплакать, а потом, может быть, у вас злость появилась. Да, и тогда можно побить подушку, но не консультанта. Вот. Покричать, порычать, то есть выпустить пар. Понимаете? Потому что любая стрессовая ситуация, она, естественно, очень тяжела для нашего организма. Если чувства у нас капсулируются, да, то мы болеем. Вот так мы можем помогать себе. Это очень хороший способ. Всем рекомендую.
0: Таким образом, это такой диалог начинается с человеком, с которым мы договорились быть со-консультантами.
1: Да.
0: Тот человек, партнер, может высказать что-то мне, я высказываю ему. Да?
1: Да.
0: Вот по правилам, это как обычно, в один день обе стороны высказывают? Или есть какие-то... Сегодня ты говоришь, завтра я говорю?
1: Нет, нет, оба.
0: Оба за один так называемый сеанс.
1: Сеанс.
0: Да.
1: 20-30 минут, вот как бы стандартное время, хватает.
0: Если у человека, у моего партнера, я его выслушиваю, появляется страх, я ему совета не даю, как избавиться от своего страха. Он просто мне говорит, мне страшно, и может там поплакать в это время, а я как молча должна реагировать или какие-то...
1: Вы как кто сейчас? Как клиент или как консультант?
0: Как консультант.
1: Как консультант?
0: Да.
1: Как консультант, ваша задача принять разрядку. Расскажи, как тебе страшно.
0: То есть я должна вопросы какие-то задать.
1: Да.
0: Как тебе страшно?
1: Что тебе страшно? Расскажи конкретно, потому что считается, что у страха глаза велики, да? А велики — это значит что-то вот непонятно что, да, меня пугает. А если мы приблизим страх, да, и рассмотрим его, то это может быть уже не так страшно. И обращать внимание на физические реакции какие-то. Вот он там, что тебе хочется сейчас делать от страха? У меня коленки дрожат, он говорит. Давай усили этот страх, подрожи всем телом. Так долго, как ты хочешь.
0: Это не является советом? Вот вы говорили, не давать советы друг другу.
1: Это не совет. Это ты помогаешь человеку разрядиться.
0: Понятно. То есть это не совет, как тебе дальше действовать?
1: Нет,
0: как,
1: вот, да, вот это как очень жить. Важно, то, что вы сказали. Со-консультант никогда не руководит. Не говорит, тебе надо делать так, так, так и так. Понимаете? Потому что ответственный за свою жизнь всегда у кого? У самого человека.
0: Конечно, да.
1: Да, это его путь.
0: Если человек, которого я выслушиваю, выражает злость... Может быть, чувство ненависти от сложившейся ситуации. Это же тоже передается и тому, кто слушает. Вот как здесь себя уберечь, не заразиться этим чувством?
1: Хороший вопрос. Значит, сначала как разряжается злость? У каждого человека какие-то свои есть способы, да? Значит, дети как разряжают злость?
0: Бьют что-нибудь.
1: Бьют что-нибудь, совершенно верно.
0: Щипают, кусают.
1: Да. Значит, очень важно, чтобы мы не кусались, не щипались, а побить подушку или вот потрясти вот так вот самого консультанта, это нормально. И злые крики, мощные крики, а там, я не знаю как, порычать можно очень хорошо. Значит, то, что вы сказали, как не заразиться? Дело в том, что если ваша проблема сходна с проблемой клиента, то у вас будет рестимуляция. Это называется рестимуляция. То есть ваши чувства поднимаются. И тогда в следующей сессии вы уже в качестве клиента эти чувства отрабатываете. Все.
0: То есть следующий разговор я в качестве клиента, и я то же самое выражаю.
1: Если у вас поднялись чувства, может, у вас не поднялись чувства, неизвестно.
0: Ну вот таким образом, вот есть такой путь помощи друг другу.
1: Да.
0: Интересный путь.
1: Да, очень хорошо работает. У меня несколько со-консультантов, и я могу это делать очно или онлайн. И это очень хорошо помогает, потому что если у нас сильные чувства, у нас плохо работает голова. Понимаете? Поэтому разрядка, она такой целительный, замечательный процесс. Вот. А стрессов очень много. И стресса, например, вот сейчас моя коллега-психолог, она проводила исследование в школе. Значит, запрос был от администрации, почему дети плохо учатся. Но мы с ней разработали так перечень вопросов. И в частности, дети плохо учатся тогда, когда им страшно. Вот выходить к доске страшно, очень многим причем. Они отвечают хуже, чем они отвечали бы дома. Потому что очень часто, или на экзамене, например, тоже экзаменационный страх, есть такая вещь. Поэтому разрядить вот чувство до того, это очень важно.
0: Но со своим ребенком это сделать, наверное, неправильно будет, потому что вы сказали, что нельзя с близкими людьми. Вот такое
1: Но соконсультирование у вас не получится на равных, потому что там принцип еще на равных. Понимаете, у нас равное время. Я вам 20 минут даю, вы мне 20 минут даете. Все. И до свидания.
0: Да.
1: И очень важно не вступать ни в какие социальные отношения со своим консультантом тоже. Иначе вы будете дружить, а соконсультационные отношения разрушатся. А с ребенком как? Мы уже говорили о пользе детского часа в предыдущих передачах. Да. У детей, конечно, стрессовые ситуации есть, и в школе, и, в общем, чего только нету. Вот, и дразнят, и дерутся, и обзываются, все что угодно. Поэтому очень хорошо детский час проводить, и ребенок будет разряжать свои чувства.
0: Можно напомнить нашим радиослушателям, что это замечательное открытие, которое вы сделали для нас. Детский час — это вот хотя бы час в день посвятить своему ребенку, отключив все свои заботы, проблемы, телефоны и так далее. Только с ребенком. И это имеет результат очень заметный.
1: Да, отлично. Я со своей дочкой тоже проводила. Причем, когда она маленькая была, потом даже, когда уже 14 лет, ребенку нужно внимание, понимаете?
0: Да.
1: И ему нужно, чтобы дома было безопасно. И чтобы те проблемы, которые у него есть, да, в школе, он мог прийти и с порога там, например, рассказать, какая там... Ну, не буду говорить. Поэтому разрядить свои чувства, да, если дома безопасно, то и никто не скажет, как ты можешь на учительницу такую, значит, такие слова ругаться. Там. Ну, а имеет право вообще свои чувства-то испытывать. Вот. Поэтому если просто принять разрядку, вот это вот ключевое слово – принять разрядку ребенка. Принять разрядку ребенка, она 3 минуты покричит, поругается, успокоится, и все. Все, живем дальше хорошо и счастливо. Так что это вот очень полезная вещь. Поэтому первое, что мы можем сделать, это заботиться о своих чувствах, разряжать их безопасным для окружающих образом, то есть не крушить ничего, не ломать, не кусаться, не драться, да, а безопасно. Надо подумать о том, чтобы это безопасно было. Естественно, не заражаться страхами, понимая, что это уже зависимость, если я не могу отключиться, потому что моя деятельность тогда нормальная, моя творческая деятельность, что с ней происходит?
0: Разваливается.
1: Разваливается, совершенно верно. Сыпятся мои ценности общечеловеческие. Это какие у нас есть ценности? Благодарность к другим людям, здравомыслие, дружба иногда. Вот если конфликтные ситуации такие, а мы по разные стороны баррикад, дружба может рушиться. Правильно?
0: Да, конечно.
1: Дружба, семья, в семье тоже могут быть полярные мнения какие-то по поводу каких-то событий.
0: Да. И нарушается взаимопонимание, и люди расходятся даже в одной семье, это правда.
1: Да, да, да. Поэтому вот эти ценности надо сохранить. Да, человек сейчас думает по-другому, но я его все равно люблю. Это мой близкий человек. А с соконсультантом можно эти чувства проработать. Понимаете?
0: Да.
1: Вот. И очень важно, вот про страх еще хочу сказать. Значит, мы, если заботимся о своих страхах, о том, что они у нас есть, нам хочется на ком-то разрядиться, а рядом у нас кто? Самый безопасный.
0: Ребенок.
1: Ребенок, да. Совершенно верно. Самый безопасный объект для разрядки наших чувств. И мы таким образом можем его заразить. Потому что страхом можно заразить другого человека. Но помимо соконсультирования есть еще способ вести дневник. Правильно? Пропиши свой страх подробно. Бумага все стерпит, что называется. Поэтому, если мы будем понимать этот механизм, что люди посторонние не должны быть для нас соконсультантами, и ребенок в частности, если мы понимаем, что мы в данный момент заражаем ребенка страхом своим, то есть мы можем себе сказать стоп. Если мы не понимаем этот механизм, мы будем продолжать это делать. Как мы будем жить вообще дальше? Все разваливается вообще. Это ужас какой-то, говорит, например, мама или папа, или они между собой, ребенок слышит. Конечно, ему страшно.
0: Угу.
1: А почему дети болеют? Болеют очень часто дети. Из нарушенных семейных отношений, потому что ребенок как симптом получается. Поэтому это осознавать надо. Мы можем с этим справиться.
0: Вот вы сказали еще один такой путь разрядки собственных страхов, негативных эмоций и дневник. Это сейчас очень непопулярный такой путь. Люди перестают писать, люди забывают, а вот действительно там поколение наше предыдущее этим, наверное, как-то спасались. И мы сейчас можем видеть свидетельство тому, много дневников вот остается по людей ушедших. И понимаешь, какое-то богатство даже для нас, для всех. И хорошо бы, наверное, вернуться к этой традиции. Мало того, что мы оставляем какой-то след своей жизни для будущих поколений, так еще мы можем выговориться, чтобы не заражать кого-то другого. Вот, то есть соконсультирование с самим собой может здесь происходить, наверное,
1: да,
0: в какой-то степени.
1: Да, в какой-то степени. Да, я веду дневник уже очень давно, и как бы это ритуал. Ритуал — это нормально совершенно.
0: Это помогает, да?
1: Ну, это вот ритуал, привычка, уже без этого нельзя. Да, конечно, это помогает. Да, конечно, это помогает.
0: Да.
1: Вот это важно.
0: Да, вот еще один такой момент. Вы сказали, что иногда волевым таким усилием надо себя оградить от потока новостей, которые тебя тревожат и приводят такое состояние паники порой. И ты заражаешь этим состоянием окружающих. Ну вот что нужно сделать, если не получается оградить себя? Вот как волевым усилием? Кажется, ну как же, если я сейчас это не услышу, то я буду не в курсе, я не буду готов к тому, что дальше происходит. И потом еще такой момент. Запретный плод сладок. Если ты себе запрещаешь слушать, то у тебя начинается какая-то там борьба внутри. Ну как же, так хочется, а я себе запрещаю. Может быть, есть какой-то такой щадящий способ ограждения от информации? Ну, например, там давать себе вот в какой-то определенный час я послушаю, остальное все не буду. Или там 15 минут я вращаюсь в этом потоке и больше не буду. Только
1: завтра. Мы не знаем. Мы подготовиться не можем. Понимаете? Ну, вы можете тонну гречки закупить, конечно, и жить спокойно, или вырыть бункер себе где-нибудь. Ну да, есть такие люди, которые это делают. Но надо понимать, что все равно мы все умрем. Как говорил Жванецкий, что с человеком не дело, он все равно ползет на кладбище. Правильно? Ну, никуда не денешься, да? Поэтому психологи, они говорят, надо жить здесь и сейчас. Что такое жить здесь и сейчас? Это очень хорошая установка. Почему? Ну, я считаю, что она очень полезная. Потому что прошлое невозвратимо, правильно?
0: Да.
1: Если у нас были какие-то потери в прошлом, значит, их надо отплакать и отпустить. Значит, ну можно тогда я остановлюсь немножко о том, как вообще человек в трудных ситуациях, в трудной ситуации потери грамотно должен себя вести, как грамотно должны вести себя родственники.
0: Да.
1: Потому что это тоже стрессовая ситуация, да, потеря близкого.
0: Еще.
1: Значит, есть горе нормальное, есть горе патологическое. У нормального протекания горя есть фазы. В частности, фаза первая – это 9 дней, это шок. Умер близкий – шок. Я не могу поверить, что это произошло. У меня ощущение, что сейчас откроется дверь, он войдет. Да? И иногда говорят, какой-то бесчувственный не плачет. Что-то он не плачет. А он не может плакать сейчас. Есть люди, которые плачут сразу, да, а есть люди, которые не плачут, потому что шоковое состояние, заморозка происходит. И это нормально. И вот близкие должны это понимать, да, что это не бесчувствие, а это вот наоборот шок. Человек заморожен сейчас, все чувства его заморожены. Это состояние где-то 9 дней продолжается. После этих 9 дней наступает другая фаза. 40 дней – это плач по покойнику. И вот если в первую фазу очень важно, чтобы рядом с человеком были близкие, потому что иногда его действия могут быть нерациональны. Да, он может винить себя.

0: может как-то стремиться себе навредить. И поэтому здесь с ним обязательно должен кто-то быть. Это очень важно. Это не значит, что его надо тормошить или пытаться вызвать слезы. Просто быть рядом. Угу. Вот это важно. Следующая фаза вот, при нормальном протекании горя, это вот фаза 40 дней, когда острая фаза, она самая острая фаза, когда человеку надо отплакать. Вот чувства уже отмораживаются, и он начинает плакать. И тут очень важно не утешать его, не говорить что-то. Ну что ты, значит, все пройдет, там, не плачь. Потому что мы знаем, что слезы радости и печали разный состав имеют. И когда человек плачет, физически восстанавливается. Вот это очень важно. И раньше в деревнях вот были плакальщицы, которые этот процесс стимулировали, коллективной разрядки, да? Сейчас, к сожалению, этой традиции нет. И очень жаль, на самом деле, потому что люди в этой фазе, у них есть потребность отплакать. Вот очень важно, чтобы она прошла, эта фаза, нормально, и человек смог отплакать. Потому что очень часто 40 дней поминки люди пьют. Это неграмотно, это неправильно, потому что если человек пьет, он не разряжается. И даже пьяные слезы – это не те слезы. Очень важно, чтобы в эти 40 дней человек плакал столько, сколько нужно, и можно ему сказать: «Хочешь, я с тобой буду рядом?» Он может сказать «да», а может сказать «нет». Вот дать ему это время и понимать, что сейчас происходит целительный процесс. Вот это очень важно. Вот эта острая фаза, если она не нарушена, то горе как бы протекает нормально, протекает процесс исцеления. Дальше в течение года человек может возвращаться к своей потере, плакать, но это уже будет фаза таких толчков, как называется. То есть он иногда может вспоминать и плакать. Угу. И это тоже нормально. И им не надо ему что-то вообще как бы говорить. Да, вот как у нас сейчас в сериалах, как человек заплачет, попей водички сразу, да?
1: Угу.
0: Это прерывание разрядки. То есть ни в коем случае разрядку прерывать нельзя, не надо. Понимать вот этот процесс очень важно. Поэтому близкие как могут помочь? Своей позиции, я понимаю, что с тобой происходит, ты сейчас исцеляешься, и это хорошо.
1: Или поплакать вместе.
0: Или поплакать вместе, совершенно верно. Поплакать вместе. Но никаких поглаживаний, вот утешающих таких вещей там и так далее, вот этого делать нельзя. А дальше год, где-то год, это вот годину отмечают же, да? Все как в православии. И год, это если горе протекает нормально, да, то тогда вот в течение года из тяжелого чувства, из тоски, да, по умершему, все переходит в печаль. И умерший занимает свое место в нашей картине мира. Да, у него совершенно определенное место, да, это было, я его люблю или любил, но дальше я структурирую уже свою жизнь, фаза структуризации своей жизни уже без этого человека. Да, я могу жить, вот эта позиция, да, я его помню, я его люблю, он в моей душе, да, в моем сердце остается, в моей памяти, но я живу дальше. Это вот нормальная фаза протекания, да, если это горе не патологическое. Патологическое горе, оно развивается, когда фаза номер два, она нарушена. Вот эта фаза, когда отплакать не удается. Прерывали разрядку, или человек ушел в запой, или наркотики. Если вот это было разрушено, да, то тогда депрессия дальше, и вот этапа структуризации своей жизни не происходит. Я не знаю, как жить дальше без этого человека. Моя жизнь разрушена, я тоже, да, готов умереть. Тут очень важен еще какой момент, как быть с детьми, да? Некоторые родители считают, что если там бабушка или дедушка умерли, да, например, то ребенка надо оградить от этого и вообще не говорить. Или папа там умер, например, хорошая книжка ее Черепанова, Елена Черепанова. Стресс, как помочь себе и близким. Замечательная книга, она тоненькая, но очень хорошая. Вот она описывает пример, как у девочки умер папа. И мама, чтобы оградить ребенка, 5 лет ребенку, чтобы оградить ребенка, она не говорит ей. А говорит, что папа уехал в командировку. Тем не менее, вот каким-то волшебным образом люди все равно чувствуют, и дети чувствуют. И вот она чувствовала. Ей снились сны такие страшные, в общем. И, ну, психолог смогла как бы виртуально, на рисунке, да, вот этот процесс захоронения, да, реализовать в консультационной сессии. И девочка успокоилась, ей перестали сниться эти страшные сны. Поэтому что такое захоронение на самом деле? Это сохранение. Да, сохранение у меня в сердце. Да, сохранение в моем сердце. Поэтому детей, вне зависимости от возраста, всегда нужно, всегда им надо говорить правду и рассказывать, что происходит. Бабушка умерла, позволять им поплакать, что ты чувствуешь, брать на похороны, на самом деле, чтобы у них процесс прощания, вот у нас процесс прощания происходит, да, чтобы у них этот процесс прощания происходил. Потому что для них тогда ситуация будет завершенной тоже. Вот.
1: То есть то, что некоторые пытаются оградить как бы своего ребенка вот от этих трагедий, на самом деле это такая услуга очень сомнительная, которая имеет отрицательные последствия дальше на жизни.
0: Совершенно верно. Совершенно верно.
1: И вот эта печаль, о которой вы сказали, если все идет так, как надо, переживание этого горя, переживание потерь, печаль — это уже такое чувство естественное, которое с тобой сохраняется на какой-то надолгий, возможно, период. И это не разрушительное чувство уже, да?
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно.
1: С ним дальше можно жить и да, хранить в сердце. Вот.
0: Хранить в сердце и не разрушать свою жизнь. Понимаете? Потому что некоторые, например, сохраняют комнату. Вот комнату, значит, сохраню в том виде, значит, в каком она есть, и не буду там ничего трогать. Там. Вот он всегда со мной.
1: Да.
0: Вот процесса вот этого, да, нормального горя не произошло. То есть я все равно, как бы, как с живым человеком я разговариваю туда, я вхожу, да. То есть реструктуризации собственной жизни не происходит. Понимаете, прощания нет, процесса прощения нет. Что может быть затруднять этот процесс прощания? Чувство вины, например. Прощение, чувство вины. Я там то не сделала, это не сделала, то не сказала, значит, ухаживала, может быть, не так, как надо, не сказала вовремя, что люблю, там, всякое разное. Но чувство вины, но самое непродуктивное чувство, от него надо избавиться. Все, вы сделали правильно, все было хорошо, вы сделали все, что вы могли.
1: Вот это надо самому себе сказать,
0: да,
1: что все, что я мог, я сделала.
0: Да, да, есть такое очень хорошее убеждение. Каждый человек, каждый момент жизни делает лучше из возможного, если учесть совокупность всех обстоятельств. Поэтому недостойно обвинения в свой адрес ни от кого, в том числе от самого себя. Это не касается, естественно, криминала никакого. Наших вот в быту это так.
1: Да, вот вы верно подметили, что иногда, когда человек уходит из жизни, сохраняются его вещи, его комната, вот как бы память, и кажется кощунство нарушить и все это убрать. А вот как вы считаете, вещи надо действительно как-то сразу от себя подальше, чтобы вот не зависать на этом чувстве потери? Или пусть стоят себе, но уж не делать музеи из комнаты?
0: Ну, во-первых, музей не надо делать из комнаты, потому что, ну, есть, может быть, семья, кому эта комната пригодится на самом деле, да? Это раз сразу ничего не надо делать. Сразу ничего.
1: Избавляться от всего, чтобы не попадалось на глаза, это тоже неправильный шаг.
0: Неправильно, так а сразу не получится. Понимаете, мы с вами говорили, что сначала будет шок.
1: Да.
0: Как и что-то. Я вообще не в таком состоянии, чтобы тут что-то делать.
1: Да.
0: Вот, а потом в течение года, вот, понимаете, это немножко отступление от темы. У меня был очень хороший тренинг лишнем нашей жизни. И многие вещи мы, значит, храним непонятно зачем, почему, уже давно там пора их выбросить.
1: Да.
0: квартира захламлена, там, а расстаться не можем. Вот эта японочка, она предлагала каждую вещь разобрать свой гардероб, например, каждую вещь приложить к себе и почувствовать, да, хочется тебе с ней быть дальше или ты хочешь с ней расстаться, что ты чувствуешь вообще? Понимаете, это очень хороший способ. Например, я расчистила много пространства, его используя.
1: То есть вещь, может быть, как бы тоже с вами говорит.
0: Да, да, да. Нужна. Или я опять 15 лет буду ее хранить, непонятно зачем, понимаете? Поэтому вот с этими вещами человек ушедшего то же самое. Что ты чувствуешь?
1: Что-то, может быть, и стоит оставить.
0: Да, конечно, почему нет? Почему нет? Да, как память.
1: Да. Да, вот мы поговорили о том, как не впадать в уныние от потерь, которые уже произошли. А вот то, что мы вперед смотрим, а вдруг вот это вот произойдет? Как избавить себя от чувства тревоги за то, что еще не произошло? Вы сказали, что психологи стоят на той позиции, что надо жить сегодняшним моментом. Прошлое уже не вернуть. А
0: будущее неизвестно.
1: Неизвестно. Но и не стоит вот заботиться о том, что в будущем может то-то, то-то произойти, мы себя каким-то образом можем подстраховать. Уехать в безопасное место, уйти там с этой работы по каким-то там причинам и взять такую работу, которая нам поможет в трудной ситуации. Ну и опять же, закупка гречки, вы уже сказали, что на всю жизнь ее не закупишь. Но вот как-то, вот какие-то моменты подстраховки должны быть в жизни? Или просто не думать о будущем, жить вот этим днем и не задумываясь.
0: Ну хорошо. Дело в том, что вы хотите просчитать будущее. Правильно?
1: Ну, как-то подстраховать немножко.
0: Тогда нам надо знать конкретно, чего мы боимся и в чем тревога-то состоит. Надо очень конкретно. Голод будет? Землетрясение? Или что? Что? Пандемия? Что,
1: ну да,
0: понимаете?
1: Пандемия, ну да, война. Такие условия, в которых мы сейчас живем, и вот на нас это все как-то сыпется.
0: Понимаете, это все равно разные очень вещи.
1: А, то есть по конкретному пути, да?
0: По конкретному пути надо идти. Мы не понимаем, ну, да. Значит. Понимаете, автомат мне покупать или гречку? Если наводнение, то может вы дала на костюм тогда? Или что вообще делать? Надо знать.
1: Без конкретики здесь.
0: Без конкретики, да. А в соконсультировании это очень важно. Какая тревога? Откуда она возникла, да? Разряжать эту тревогу. Кто тебя заразил этой тревогой? Да, как очень хороший способ еще вспоминать случаи, когда тебе было тревожно, а ты справилась. Что тебе помогло? Понимаете? Вот, поэтому я считаю, что ну, важно жить сегодняшним днем и радоваться. Дело в том, что недавно же была теплокада, да, это очень важный день, особенно для ленинградцев. Вот, и я читала книгу, блокадная книга Ленинграда, да, это Гранин и Адамович написали. И там очень важные вещи, на самом деле, для меня прозвучали, как люди в стрессовой ситуации, это стрессовая ситуация блокады, это страшная стрессовая ситуация, как они выживали. Это такой опыт, вот, который, я думаю, пригодится очень многим. Выживали те, у кого есть был смысл жизни. И Франкл об этом пишет, который концентрационный лагерь пережил, да? Которые сохранили человеческое что-то. Которые не отказывались от своих ценностей. От творчества в частности. Выжил мальчик в блокаду, которому накануне подарили цветные карандаши. И он рисовал всю блокаду, и он поэтому выжил. Понимаете? Выжила женщина, у которой была прекрасная библиотека, она читала много. Выжили историки, которые собирались группой и, как прежде, делали доклады на свои темы, на темы, которые, в которых они специализировались. Понимаете? Вот это очень важно. То есть ценности, наши жизненные ценности, которые реализуются здесь и сейчас... Да, они нам помогают справиться в очень сложных ситуациях. В частности, вот в стрессовых ситуациях. И наша борьба в стрессовой ситуации – это сохранить свою жизнь и свои ценности.
1: Угу. Поэтому вот вы сказали, можно обратиться к своему опыту, что когда-то мы победили свою тревогу, об этом вспомнить. Но и также опыт других нам может помочь в это время.
0: Совершенно
1: верно. То есть
0: верно.
1: Можно обращаться вот к этим книгам, к дневникам и смотреть, как люди выходили из таких ситуаций.
0: И более того, свои, собственно, многопоколенные истории рассказывать. Да. Как предки выживали. Они, в общем, это очень ценно на самом деле. Это есть в нас. У меня бабушка в войну смогла сохранить самотканные ручники, вышитые ею, кружево и икону. Вот это то, что для нее было важно и ценно. Понимаете? И это позволяло ей выжить и оставаться человеком на самом деле. Вот мне очень нравится Тэффи, например. Я вообще творчество люблю, всякое разное. Она прямо пишет: смысл жизни в творчестве. Какая прелесть, правда? То есть меня тут сосед остановил на площадке. С разбегу спрашивают, в чем смысл жизни? Я говорю, ну вот Тэффи считает, что в творчестве. Я совершенно согласна с этим. Потому что есть такой психолог, Абрахам Маслоу, «Мотивация и личность» написал книгу. И он считает, что самое важное для человека – это самореализация. А самореализация – это творчество. Это творчество. Хотя его там критикуют, и я думаю, что у него есть такой вот такая вещь, с которой я не очень согласна. Он считает, что если базовые потребности не удовлетворены, то, значит, и другие тоже заморожены будут. И наша блокада, да, и люди, которые жили в блокаду, они опровергают это на самом деле. Базовые потребности не были удовлетворены.
1: Конечно, да.
0: Но высшие потребности, жизненные ценности, они сохранились. И творчество тоже было. Поэтому вот это очень важно.
1: Ну и если мы вспомним, что Господь создал человека по образу и подобию своему, а Господь творец,
0: конечно, да,
1: Он заложил
0: да.
1: творчество в каждом человеке.
0: Да,
1: это
0: да.
1: действительно такое качество, которым обладает только человек из всего живого.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Так что мы творим жизнь здесь и сейчас. И я, можно в конце хочу цитату сделать. У меня есть такой ежедневник Мелоди Битти «День за днем и созависимости». Я его открываю каждый день, а там на каждый день есть напоминание. И вот сегодня напоминание, как прямо вот... Причем он волшебный. Вот если у тебя есть какая-то проблема небольшая, и ты его откроешь, то это в точку. Вот просто в точку. И вот сегодня тоже в точку. Напоминание на сегодня. Жить сегодняшним днем. Волшебство ведь, правда?
1: Да, то, о чем как раз и говорим.
0: Да, я кратко зачитаю тогда. Настоящий момент – это все, что у нас есть. Да, у нас есть планы, цели и мечты на завтра. Но настоящий момент – это единственное время, которым мы владеем. И этого достаточно. Мы можем очистить нашу память от остатков вчерашнего дня. Мы можем очистить наши мысли от страхов на завтра. Мы можем жить настоящим сейчас. Мы можем сделать себя полезными для этого момента и этого дня. Только полностью живя настоящим, мы можем достичь полноты завтрашнего дня. «Пусть у тебя не будет страхов, дитя», — шепчет голос. «Пусть у тебя не будет сожалений, оставь свои обиды. Позволь мне взять твою боль. Все, что у тебя есть, — это настоящий момент. Будь спокойна, будь здесь, доверься. Все, что у тебя есть, — это настоящий момент, и этого достаточно. Сегодня я утверждаю, что все хорошо вокруг меня, когда все хорошо во мне».
1: Спасибо за эту цитату и, Лидия Васильевна, за то, что вы сегодня нам рассказали. Я думаю, что вот мы, находясь в любых ситуациях, не зависящих от нас, должны все-таки знать и уметь помогать и себе, и близким, которые от нас зависят, которые находятся рядом с нами. Это в наших силах, как я поняла из нашей сегодняшней встречи.
0: Да, точно. Да. Мы справимся, у нас все есть для этого.
1: Да. Мы заканчиваем нашу передачу. Практикующий психолог Лидия Васильевна Скавронская была сегодня у нас в студии. Наши встречи будут продолжаться. А пока прощаемся. До свидания.
0: До свидания всем. Хорошего дня.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: прозвучала пятая часть симфонии номер 6 Людвига ван Бетховена в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня я вас приглашаю в библиотеку. В библиотеку, которая до сих пор считается образцом для всех библиотек мира.

0: точнее здание, которое было для нее построено. Это центральная библиотека Выборга, библиотека Алвара Аалто, которая была построена в 1935 году. Алвар Аалто – самый известный в мире финский архитектор. Он один из основоположников современной школы дизайна. Аалто создавал свои произведения, а иначе назвать его проекты сложно, это именно произведения, таким образом, что проектировалось не только само здание, но и придумывались все мелочи и детали. Материал и его цвет, изменение освещения, фурнитура, остекление, обстановка. В общем, все до самых мелочей. Он удивительным образом сочетал прагматичный стиль функционализма с плавными природными линиями и использовал для строительства много естественных материалов, особенно дерева. В 1927 году Алвару Аалто был сделан заказ на строительство в Выборге библиотеки, которую он закончил в 1935 году. И сразу же библиотека стала известна во всем мире как эталон библиотечного здания, а волнообразный акустический потолок лекционного зала вызвал настоящую сенсацию в мире архитектуры. В 2013 году библиотека была отреставрирована, и сегодня по шедевру функционализма, уникальному памятнику архитектуры 20 века, нас проведет заведующая отделом абонемент Ольга Всеволодовна Осмоловская.
1: Дорогие друзья, рада видеть вас в нашей библиотеке. Мы с вами находимся в лекционном зале библиотеки Аалто, и я хочу обратить ваше внимание на акустический потолок, который изготовлен из сосны. Это сосна из города Братска, здесь 9 километров сосновых реек. Дело в том, что мебель, на которой вы сидите, это мебель, которая была придумана Алвара Аалто в 1935 году специально для этой библиотеки. И в Финляндии существует фирма Artek, которая производит эту мебель. Вот такая же мебель, она стоит и в резиденции президента Финляндии. Первые несколько рядов – это VIP-места, это VIP-места лекционного зала. Далее идут стулья. И далее идут банкетки. Банкетки вполне спокойно штабилируются, и зал можно приспособить для различных мероприятий. Вот в настоящий момент здесь у нас экспонируется выставка, но при необходимости раздвижные перегородки лекционного зала можно сдвинуть, да, и это проходит уже два каких-то занятия. И, соответственно, двери вестибюля раздвигаются, и получается огромное пространство, которое вмещает в себя огромное количество публики. До 400-500 человек вмещается в нашей библиотеке. Основными принципами реставрации это было сохранение библиотеки, библиотеки как культурного учреждения, а также применение технологий, которые применялись в 30-е годы. Это технологии, когда, например, делали штукатурные работы, то только песок, известь, и цемент, и вода, то есть больше никаких других материалов. Реставрационные работы проходили под контролем Финского реставрационного комитета, российскими строительными фирмами, объединением спецпроект реставрации, субподрядчик фирма «Массив». Лекционный зал предназначен для лекций, для мероприятий. И вот это функциональное назначение помещения, оно полностью выдерживается именно таким образом, как и задумано архитектором. При этом из помещения лекционного зала можно легко выйти, да, если есть такая необходимость, для того, чтобы не мешать публике. Здесь используются полностью натуральные материалы, сосна, соответственно, дубовый паркет и огромные окна витражные, когда вы видите все, что происходит у вас за стеклом, и имеете возможность отвлечься от надоедливого лектора, посмотреть в окно и каким-то вот своим размышлениям предаться. Органичная, так скажем, архитектура и вот скандинавский стиль, они складывались именно в 30-е годы. Это здание, оно является, во-первых, образцом мировой архитектуры, и, конечно, это памятник библиотечной культуры. Здание ориентировано по сторонам света, это центральный вход, северный вход. Детская библиотека находится с южной стороны. И также есть отдельное помещение, зал периодики, для того, чтобы читатели очень быстро могли получить доступную и важную для них информацию. Здесь очень интересная, волна авторская. Разнообразные элементы декора, элемент дизайна. Но вот некоторые видят здесь чайку. В основном это, конечно, авторская версия. Да? Аалто говорил, что это поля моей шляпы. Дети видят здесь верблюда, здесь видят кита. То есть вот такой интересный элемент, когда волна, переходя, да, с потолка на пол, вот таким образом, так скажем, идет звуковая волна, вот определенные звуковые волны, когда автор их рисовал, он пытался именно таким образом, чтобы это было. Очень красивый, интересный момент, элемент дизайна. Покрытие с натуральным каучуком заменили на французское покрытие современное, но обладающее соответствующими технологическими характеристиками, потому что большой объем проходимости для того, чтобы было удобно, да. И кроме того, вот в современных центрах часто заходишь и начинаешь как бы вот скользить. Здесь этого нет, и пожилые наши читатели, конечно, они удобно, комфортно себя чувствуют для того, чтобы спокойно проходить по библиотеке. Сейчас мы с вами пройдем в детскую библиотеку по переходу, который появился по завершению реставрационных работ в 2013 году. Первоначально этого перехода не было. Сейчас этот переход имеется. Почему? Потому что очень много родителей с детьми приходят в детскую библиотеку, когда нужно ребенка оставить в детской библиотеке, а самому пройти во взрослую. И, конечно, большое количество детей, которые приходят с классами, группами, с детскими садами. Пожалуйста, в детскую библиотеку. Мы находимся в детской библиотеке. Поскольку здание ориентировано по сторонам света, северный вход – это центральный вход, а южный вход – это вход в детскую библиотеку. Здесь тоже пространство, которое предусмотрено архитектором для чтения, для выбора литературы. И сюда, конечно, приходят и либо родителями с детьми, либо дети. Современная мебель, когда выполнены стеллажи под рост ребенка. И также используется покрытие фирмы Armstrong, покрытие натуральным деревом. Первоначально это покрытие было в 1935 году в библиотеке. И следует сказать, что большинство строительных фирм, которые производили оборудование в том времени, и сейчас их производят. Это фирма Armstrong, Baker, фирма Artec. И кроме того, вот следует ответить, а интересное также освещение в этой библиотеке. Обратите внимание, что разные варианты освещения. И, конечно, самое интересное, это светильники читального зала. Они выполнены из бумаги, и это оригинальные авторские чертежи. Дело в том, что пространство абонемента плавно перетекает в пространство читального зала. Кафедра выдачи, она специально выполнена сейчас для нас, это естественно, для детей, да, небольшого роста, которые все-таки у нас в детскую библиотеку приходят. И вот эти волнообразные формы, которые характерны для творчества Аалто, Аалто в переводе с финского «волна», изогнутые линии, они характерны для творчества Аалто. Вот, например, волнообразные формы, входы в библиотеку, а за ними вполне утилитарно скрытые туалеты. А также вот волнообразные формы, вот линии, да, и здесь тоже вход в детскую библиотеку. Читальный зал, он зонирован, и выделены зоны для детей более старшего возраста и для детей более младшего возраста, когда дети приходят, да, и выбирают литературу в читальном зале. Три ступеньки отделяют читальный зал от абонемента, и далее вы видите панораму хранилища. Мы с вами буквально на 2 минуты зайдем в хранилище, а затем вернемся в основные залы обслуживания. Механизм работы – это стеллажи компактного хранения. Это современная система организации фонда. У нас более 300 тысяч книг находятся в хранилище. И само хранилище, оно у нас находится под всей библиотекой. Вот сейчас мы находимся под вестибюлем, а далее это лекционный зал. То есть огромное хранилище. Фонды сформированы, начиная с 1944 года. Специальным образом организованное хранилище, оно также имеет систему пожаротушения, это водно-диспрессионная система пожаротушения. Кроме того, у нас есть своя серверная, своя АТС, и специально есть помещение для хранения редкой и ценной книги, так называемое вот стеклянное пространство, где представлена литература, наиболее редкая и интересная для нашей библиотеки. У нас есть издание «Басен Ла Фонтена», которое вышло в 1756-1755 годах, это Париж. Издание очень большое, это не самая большая книга в нашей библиотеке, но одна из наиболее интересных, потому что здесь золотой обрез, шелковое глиссе, бумага с добавлением шелка и золотой вот такой сафьяновый переплет. Одно также из наиболее интересных изданий – это «Экономический магазин», издание 1780 года, своеобразная энциклопедия домашнего хозяйства. Также есть издание Пушкина, посмертное издание Пушкина, и издание Евгения Онегина «Без года издания». Издания представлены по векам. 18-19. Кроме того, конечно, журнал «Нива», да, это уже издание 20 века, 1913 года. И современные издания, которые выполнены ярко, красиво. Это интересные оригинальные переплеты, деревянные, либо книги «Мундиры». И также «Домострой», который имеет отдельный номер. Это издание, которое вышло специальным образом «Подбирали кожу». Но вот этот ценный редкий фонд, с которым, конечно, мы работаем, выдаем либо для выставок, либо для читального зала. А все остальные книги в хранилище, они как бы поднимаются наверх для того, чтобы свободно их можно было выдать читателю. А сейчас мы с вами проходим вестибюль и далее идем в основные залы обслуживания. Мы сейчас с вами находимся на центральной лестнице. Мы побывали с вами в лекционном зале, были в детской библиотеке и, конечно, посетили хранилище. Но обычно путь читателя у нас начинается либо с лекционного зала, либо с того места, где стою я. Здесь находится стойка регистрации, здесь очень быстрая запись читателя в библиотеку, а также экскурсионное обслуживание. И читатель у нас, записавшись в библиотеку, проходит либо в читальный зал, либо на абонемент. И в читальный зал мы с вами зайдем вместе. Но вот это то пространство, которое залито светом, это очень высокие потолки, глухие стены. Обратите внимание, пожалуйста, на потолок. Это знаменитый алтовский потолок, это система освещения, когда потолок является солнцем, а солнце у нас привносит и свет, и тепло. И вот сейчас, начиная с апреля месяца, заканчивая сентябрь, октябрь, мы практически не пользуемся электрическим освещением, потому что нам достаточно дневного освещения. Здесь 57 зенитных фонарей, это плоское стекло, через которое угол преломления 52 градуса. И именно это, так скажем, освещение, оно весьма комфортно для зрения. 52 градуса, и нет никаких бликов, теней, вы очень хорошо, спокойно читаете. Кроме того, система отопления, она также находится в потолке. И, значит, вот это вот смешение тепловых слоев, причем у нас потолок находится в детской библиотеке внизу, это наш пол, и, соответственно, потолок, который тоже обогревается. Вот это вот ситуация, когда, ну, в библиотеке, конечно, много пыли, да, то есть много книг. Когда пыли практически нет, потому что и освещение, и отопление, они совмещены. Очень глухие стены, более 75 сантиметров. Мы находимся с вами в центре города, но практически не слышно ни движения транспорта, ни того, что происходит у нас за стенами библиотеки. И именно в данном случае это функция чтения. Когда вы направлены на занятия, на чтение, на размышления над страницами прочитанного. И вот именно этот читальный зал, он вам дает такую возможность. Это читальный зал открытого доступа. Обратите внимание, что фонд расположен по всему периметру читального зала. Здесь также зонирован читальный зал. С одной стороны у нас зоны каталогов и выставочное пространство. А также библиотека вошла в проект навигации для слабовидящих совместно с институтом ПроАрте, который называется «Слушая пространство, сочиняя архитектуру». У нас есть тактильная карта вестибюля. И также наши читатели используют линзы, которые увеличивают текст, когда читатель имеет возможность наиболее комфортно для себя выбрать тот размер, когда ему удобно хорошо читать. Есть зоны для работы и зоны для отдыха. Также здесь находится отдел искусств, где литература по всем видам искусства представлена. Живопись, скульптура, архитектура и большая коллекция грамм-пластинок на виниле также есть в нашей библиотеке. Здесь тоже покрытие фирмы «Армстронг» с добавлением дерева, это натуральный линолеум. И я хотела бы ваше внимание обратить на кафедру читального зала. Дело в том, что наверху у нас находится высшая точка доверия читателя. Это кафедра абонемента, когда литература выдается домой. читателю. Кафедра читального зала, она сохранена в своем виде, в том, в котором она была в 60-е годы. В 30-е годы это было полностью закрытое фанерой пространство, и для библиотекаря была небольшая конторка вот на том месте, где я стою, вот в центре зала. Но кафедра, которая здесь находится, обратите внимание, мы видим, что у нас в детской библиотеке происходит. Вестибюль, абонемент, да, читальный зал. То есть это то гармоничное, интересное пространство, которое взаимопроникает в себя, взаимоперетекает. При необходимости пространство абонемента можно закрыть шторами, закрыть текстильными перегородками и очень много хромированного металла. То есть архитектор использовал наряду с деревом, наряду с материалами натуральными, также и хромированный металл. Давайте мы с вами пройдем на абонемент. Перед вами панорама читального зала. Пожалуйста, обратите внимание на это пространство. И также я хотела бы обратить ваше внимание на кафедру абонемента. Кафедра абонемента изготовлена из различных пород дерева. Это авторские чертежи. Внутри находится подъемник для книг и винтовая лестница, которая связывает отделы библиотеки. Это внутренняя лестница, по которой гуляет библиотека. Да. То есть вот это внутренняя лестница.
2: Это подъемник,
1: да. Это лифт, куда мы положили книгу, соответственно, ее опустили вниз. Кафедра изготовлена из сосны, сосна внутри, бук, тик и облицована линолеумом. Пространство абонемента, давайте мы поближе туда вернемся, пожалуйста. Обратите внимание, вот первоначально витринное пространство вообще у архитектора не было задумано, его не существовало, да. То есть здесь была рабочая поверхность, столешница. Но в настоящий момент вы увидели, что у нас много столов в читальном зале. То есть вот такой необходимости просто в обычной столешнице нет. В 60-е годы, после того, как библиотека в 61-м году была открыта вновь выборгской публике, здесь появилось витринное пространство. Это были витрины под зеленым сукном. То есть очень часто они использовались нами и в работе. Вообще-то известная достаточно, так скажем, тема. В настоящий момент здесь представлена тоже выставка. Это лауреаты литературных премий, в том числе Нобелевской, Пулитцеровской, Гонкуровской, издания на русском языке, те, что у нас есть в библиотеке. И вот это витринное пространство, оно позволяет, так скажем, тоже читателю свободно двигаться, свободно передвигаться и обращать внимание вот на какие-то вещи. Значит, у нас нет вот такой системы тяжелых, массивных шкафов. Это система легких навесных полок, которые уже были повешены после завершения реставрационных работ на оригинальные авторские закладные. То есть каждая полка висит на своем месте, именно на том, на котором она висела в 1935 году. Но поскольку фонды нашей библиотеки, они, конечно, росли, и следует сказать, что если Алта построила библиотеку на 200 тысяч книг, а было здесь приблизительно от 30 до 50, сейчас у нас 400 тысяч фонда. Поэтому это в два раза превышает то, вообще, что планировалось изначально архитектором. Поэтому у нас система компактного хранения, да, когда мы сдвигаем стеллажи. И также у нас появились дополнительные стеллажи на абонементе. Здесь также система, да, когда книги все выставлены, все для вас, для того, чтобы вы смогли выбрать наиболее интересное, наиболее важное. И затем уже, подойдя к кафедре, регистрируете литературу и возвращаетесь обратно. Вот эта волнообразная лестница, Алта вот эту волну повторяет в своем творчестве постоянно, когда форма перил, лестницы и форма кафедры, они совпадают. Вот эта волнообразная форма – это направление, определенное направление читателя, когда читателя, потоки читателей распределяются. Вот читатель, вот, зайдя на абонемент, он приближается к кафедре, сдает литературу, далее он выбирает что-то во всем пространстве, снова приближается, регистрирует литературу и возвращается обратно. То есть в этом пространстве тоже определенная система контроля, она присутствует. Вот эта корзина, которая здесь есть, ну, я не знаю, спрашивать, как вы считаете, что это, для чего это, у вас есть варианты? Пожалуйста.
3: Книги складывать.
1: Книги складывать? Нет.
3: Нет, они поменьше. Это оберточная бумага.
1: Да, это оберточная бумага.
3: Заворачивать.
1: Заворачивать книги, да. Значит, 30-е годы. Ну, давайте вспомним. Не было пластиковых пакетов, не было у нас системы, когда мы идем из супермаркета, накидали туда все, что считали нужным. Бумага, упаковочная бумага. Когда читатель, получая книгу у библиотекаря, заворачивал ее, и уже придя домой, развернув, прочитав, снова заворачивал и возвращал. Эта бумага складывалась в корзину, это корзина для мусора. Для использованной бумаги. Две корзины было первоначально. Одна корзина стоит на историческом месте, а другая бы стояла напротив стойки регистрации. Но когда библиотеку открыли, я была уверена, что будет она мешать, ничего подобного. Читатели изящно ее огибают, идут к фонду, и действительно она стоит вот на том месте, на котором было бы логично и удобно, эту корзину поставить.
0: Сейчас заворачивают кто-нибудь?
1: Заворачивают, потому что, во-первых, мы рассказываем о том, что такая культура чтения была, привлекаем внимание. У нас было два момента, когда мы, обыгрывали эту корзину. Мы ее наполняли книгами, и это была корзина с сюрпризом. То есть мы оборачивали бумагой, и мы видели через ридер, что берет читатель. Да? А для читателя это было сюрпризом. То есть он брал что-то непонятное, неизвестное для себя, открывал дома, кому-то был хороший сюрприз, кто-то был очень признателен, что да, вот это та книга, которую бы я хотел почитать, кто-то был удивлен, озадачен. Но это вот был такой сюрприз, который мы обыграли для наших читателей. Я вам предлагаю еще пройти в отдел, это отдел краеведения. Я для чего вас сюда привела? Я хотела бы, чтобы вы также обратили внимание на вид из окна, потому что для архитектора очень важно было именно еще и в каких условиях работают сотрудники библиотеки. С чего я начала? Это офисная зона, это зона внутренней работы. И вот деревянный переплет, когда мы смотрим в окно и смотрим вообще, что у нас происходит за стеклом, также естественная система вентиляции – тоже очень важны были для архитектора. И вообще вот эта вот современная городская среда, которая у нас сложилась вокруг библиотеки, когда библиотека стала центром города, ребенка записывая в детскую библиотеку, и он знает уже, где находится библиотека в Выборге. То есть в моменты своих жизненных перипетий он всегда сможет найти библиотеку и прийти сюда. За литературой, просто отдохнуть, на какое-то мероприятие, потому что у нас огромное количество концертов проходит. И, конечно, это очень важно, в принципе, культурная составляющая города в том числе. Повторюсь, здесь находится литература о Выборге, о Выборгском районе, Ленинградская область. И очень много интересных изданий, которые у нас со штампами старой Выборгской библиотеки. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то вопросы, потому что, в принципе, мы заканчиваем экскурсию.
4: Скажите, пожалуйста, когда в библиотеку, вывозили отсюда, экспонаты все были вывезены, да, все книги?
1: Какого периода?
4: Военного времени, да.
1: Когда? Знаете, это отдельный вопрос, и на самом деле он очень непростой, потому что, смотрите, Выборг, он в данной ситуации повторяет всю нашу историю. И библиотека, она тоже повторяет нашу историю. Почему? Потому что в 1935 году здание открыли. Оно сразу же попало во все учебники архитектуры. Фонда здесь было немного, здесь было от 30 до 50. Издания были практически финский, шведский, немецкий. Три вида из языков было. Причем это была литература мы сказали сейчас, физика, математика, медицина, техническая литература. Далее, 1939 год, советско-финская война. И Выборг на небольшое количество времени становится советским городом. Вся литература, которая была в этой библиотеке, она здесь и осталась. Но поскольку Выборг стал советским городом и заселялся он переселенцами северо-запада России, соответственно, русский язык потребовался. И потребовалась литература, которая бы соответствовала духу той эпохи. Это классики марксизма-ленинизма, это русская классическая литература. Просто население, которое бы читало эти книги, в Выборге понятно, что не было. И организована была библиотека следующим образом. Вот те фонды, которые были здесь, одно время библиотека была филиалом публичной библиотеки, и она была также центральной библиотекой Республики Карелия. То есть одно время Выборг входил также в состав этого территориального объединения. Дальше. Начинается у нас Великая Отечественная война, 41-45. Выборг становится советским в 44 году. Значит, в 41 году, когда была объявлена война, фонды эвакуировались. Судьба фондов до конца неизвестна, они разрознены. Частично фонды были переданы в Российскую национальную библиотеку, Российская государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, редкие фонды, ценные издания, они были переданы, и там есть эти издания. И уже на тот момент они эвакуировались, часть была эвакуирована в Киров, а часть была эвакуирована в Ленинград. Вот когда из Ленинграда эвакуировали, есть информация о том, что были частично, так скажем, погибли они подо льдом Ладожского озера. Вообще, вот книги со штампами Старой Выборгской библиотеки есть и у нас, это небольшое издание. Есть также в Хельсинки такой фонд «Славяника», по-моему, называется, да? И есть в Петербурге Российская национальная библиотека. Современные все книги, современные фонды, они 44-го года. Но это вот моя долгая такая вступительная, невозможно было это иначе рассказать. Сейчас мы с вами возвращаемся обратно по пути читателя. Мы огибаем корзину с книгами и возвращаемся обратно. Огромным резонансом было открытие библиотеки, потому что мы выезжали, и 2 года мы были на временных площадках, то есть в этом помещении, в этой библиотеке нас не было, мы были в 2 маленьких приспособленных помещениях, и самым главным для нас было то, чтобы не забыли нас вообще. Мы огромную работу проводили со школами, с учебными заведениями для того, чтобы мы сами ходили туда. Да? А когда открытие было, во-первых, оно было очень быстро, практически в течение 2 недель мы расставили все 400 тысяч фондов, и все это было как бы вот этими вот женскими руками, не чем-то другим, понимаете? И когда у нас более 10 тысяч экскурсий было, это огромная, конечно, работа, это очень тяжело. Но вы знаете, то, что посещение библиотек падает, но вы же понимаете, что у нас не будет посещения, которое было в 90-е годы, когда это был студенческий массово. Был, когда это было массово. То есть мы с вами все живем в то время, которое меняется. Не будет у нас, например, вот, там 10-15 тысяч в день. Нет, это естественно привлечение внимания книги и чтения. Это, конечно, работа с небольшими группами. То есть те же студенческие огромные конференции, они говорят, нет, нам бы было приятнее, если бы вы работали с группой 15-20 человек. Это более, так скажем, позитивно и более полезно. Вот я говорю уже на эту тему, наверное, 3-й раз, когда ребенка записывают в детскую библиотеку, он в течение всей жизни ходит в библиотеку.
0: Трудно что-либо добавить к последним словам Ольги Всеволодовны Осмоловской, заведующей отделом абонемент Центральной библиотеки города Выборга, библиотеки Алвара Аалто. Поэтому я просто попрощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В прошлой передаче мы рассказали вам о торжественном входе Христа в Иерусалим накануне страстей. Сегодня же будем говорить о содержании проповеди Христовой в последние дни земной жизни Спасителя. Придя в Иерусалим, Иисус вошел в храм и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12 апостолами. На другой день, пишет евангелист Марк, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали это его ученики. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города.
1: Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Проклятие смоковницы Господь изрек в присутствии одних учеников, и только они одни были свидетелями того, что она засохла. Изгнание же торгующих из храма было совершено явно. Это видели посетители храма, его наблюдали члены Синедриона, фарисеи и книжники. И тем не менее, оба события связаны не только внешне, но и внутренне. Мы должны понимать оба случая как символические акты, иначе говоря, как притчи в действии. Ключ к такому пониманию обоих событий дает именно проклятие смоковницы, совершенное в присутствии одних учеников. Символические действия, как таковые, нам известны еще из Ветхого Завета. Так, например, пророк Иеремия по повелению Господню возлагал себе на шею узы и ярмо перед лицом народа и посылал такие же узы и ярмо царям некоторых других народов в знак того, что все они будут завоеваны Вавилоном и будут служить Навуходоносору, царю Вавилонскому. Пророк Иезекииль также по повелению Господню брал кирпич, клал его перед собой и рисовал на нем очертания города Иерусалима, после чего он вел осаду против этого кирпича, показывая тем самым, что Иерусалим будет осажден врагами. В другой раз тот же пророк Иезекииль снаряжался в путь перед лицом народа, а затем, сделав отверстие в стене, выносил через это отверстие весь свой сложенный скарб, давая тем самым понять израильтянам, что их ожидает плен и переселение.
0: Можно привести и много других подобных примеров. Каждый из них представляет собой притчу в действии. В таком смысле и только так следует понимать и проклятие смоковницы. В повествовании евангелиста Марка сохранена одна подробность, пропущенная в Евангелии от Матфея, также описывающего это событие. Евангелист Марк говорит, что смоковница была проклята, несмотря на то, что еще не было время собирания смоков. Из этого вытекает, что если бы мы стали понимать причины проклятия смоковницы в буквальном смысле, то получалось бы, что Господь действовал несправедливо, иссушив смоковницу за отсутствие смоков, которых она не могла еще иметь в это время года. Таково, конечно, быть не могло. Соблазн устраняется, если мы толкуем проклятие смоковницы как символический акт. Смоковница в Ветхом Завете была прообразом Израиля. Господь, поступая по примеру ветхозаветных пророков, в образе смоковницы произнес суд над представителями и руководителями иудейской ветхозаветной церкви, которые только внешне исполняли религиозные законы и служили Богу, но в действительности плодов не приносили. Поэтому в ответ на слова апостола Петра о том, что смоковница действительно засохла, Христос говорит ученикам о силе веры как таковой и о силе молитвы к Богу Отцу. Проклятие смоковницы проливает свет и на очищение храма. Господь совершил это очищение как власть имущий, точнее говоря, как Сын Божий, Мессия. Но мог ли Мессия Христос рассчитывать на то, что, изгоняя торговцев из храма, он положит конец злоупотреблениям, постоянно совершавшимся на этом святом месте? Конечно, нет. Очищение храма было опять всего лишь символическим актом, обличающим делающих беззаконие в доме Господнем. Означает ли проклятие смоковницы то, что не поверивший и не принявший Христа Израиль будет полностью уничтожен? Иссыхание смоковницы оправдывало бы такое толкование, но, придя в храм, Господь его не разрушил, а только очистил. При этом Христос прямо назвал Иерусалимский храм домом молитвы для всех народов и домом Отца Своего. Иначе говоря, Иерусалимский храм остается домом Божиим навсегда, и только руководители тогдашнего иудейства сделали его временно вертепом разбойников. В сознании учеников, очевидно правильно понявших мысль учителя, очищение храма в его символическом значении вносило корректив в тот урок, который вытекал из проклятия смоковницы. Осуждение жившего во времена Христа поколения иудеев оставляло незыблемым сокровище Ветхого Завета как основание для будущего христианства.

0: Как мы уже несколько раз упоминали раньше, духовные руководители иудейского народа, то есть первосвященники, книжники и фарисеи, опасались влияния Христа на народ и пытались противостоять этому влиянию. Они даже приняли решение убить Иисуса, но искали подходящего момента, так как боялись народа. До этого же времени они пытались всячески дискредитировать Господа в глазах окружающих его людей, вступая с ним в разные споры, во время которых они надеялись показать свое превосходство. Изгнание торговцев из храма, в котором именно они чувствовали себя хозяевами, особенно возмутило иудейских священников. И когда Господь вновь пришел в храм и начал учить, к нему, по словам евангелистов, подошли первосвященники и старейшины и стали его спрашивать, какой властью он это делает или кто дал ему эту власть. Члены Синедриона были уверены, что Господь не сможет им дать удовлетворительного ответа. Они хотели показать народу, что Иисус присвоил себе власть, ему не принадлежащую. Однако на вопрос первосвященников Иисус, пишет евангелист Марк, ответил вопросом, сказав: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю». Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне. Они рассуждали между собой: если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему, а сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и я не скажу вам, какой властью это делаю. Итак, Господь, не получив ответа на свой вопрос, сам не ответил на вопрос первосвященников и книжников. Тем самым он поставил себя в независимое положение по отношению к Синедриону и еще раз засвидетельствовал принадлежащую ему власть. Ссылкой на Иоанна Крестителя Господь показал, что между его служением и служением предтечи существует внутренняя связь, и связью этой было небесное происхождение земного служения предтечи и самого Христа.
1: Никто из иудеев не сомневался в том, что крещение Иоаннова было с небес. В глубине души так думали даже и сами члены Синедриона. Небесное происхождение имело и та власть, которую проявлял Иисус. На вопрос начальников иудейских, кто дал ему власть, Христос отвечал своим вопросом и этим самым ставил себя не наравне, а выше Синедриона. Отсюда и иносказательный ответ. Эту власть Иисусу дал Бог Отец. Не ответив на вопрос Иисуса, члены Синедриона поступили против совести. Они сказали не то, что думали, а то, что им казалось выгодным сказать в данный момент. Они одинаково боялись и возмущения народа, и неотвратимого укора из уст Господа. Поэтому они сказали: «не знаем». Но по своему положению духовных руководителей народа они должны были знать, и их ответ был умышленной ложью. Последовавший за этим отказ Иисуса ответить на их вопрос имел значение осуждения. Встав на путь лжи, они потеряли моральное право считать себя духовными вождями народа. Этим Господь еще раз подтвердил тот суд, который он вынес в проклятии смоковницы и который разъяснил путем очищения храма. Но Христос не только подтвердил свой суд, он его затем обосновал в нескольких обличительных притчах, связанных внутренне со символическими актами проклятия смоковницы и изгнания торговцев из храма. В этих притчах Господь обличает виновных как власть имущей. Обличение относится к жившему в те времена Израилю, возглавляемому его духовными вождями. Послушайте эти притчи в изложении евангелиста Матфея. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
0: Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, побольше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слушая притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Иисус же, продолжая, сказал другую притчу, уподобляя Царство Небесное человеку-царю, изготовившего брачный пир для сына своего. Но званые пренебрегли приглашением и убили рабов, пришедших звать их. Тогда царь посылает рабов звать на пир, кого только найдут, и злых, и добрых. Когда же наполнился пир, царь, войдя посмотреть, увидел человека, одетого не в брачную одежду, и приказал его выгнать, ибо много званых, а мало избранных. В только что прослушанных притчах Христос обличает современный ему Израиль, возглавляемый его духовными руководителями. Израиль – это второй сын в притче о двух сыновьях, который не исполнил своего обещания работать в винограднике отца и которому Иисус противополагает мытарей и блудниц, обращенных в веру служением Иоанна Крестителя. Израиль – это злые виноградари, которым был верен виноградник и которые начали с того, что оскорбили и убили слуг хозяина, им посланных за плодами виноградника, и кончили убиением его единородного сына. Израиль – это также званые на брачный пир, которые отказались прийти, когда пир был готов, и тоже совершили насилие над слугами, посланными царем.

0: В контексте Евангелия и в обстановке иерусалимских дней накануне страстей Господних ударение притч лежит, естественно, на обличении. Но значение притчи не исчерпывается обличением. Положительное учение притч сосредоточивается на теме учения Христа о Царстве Божьем. Это вытекает хотя бы из образа пира, и при этом брачного пира, в третьей притче. Образ пира часто встречается в притчах для обозначения Царства Божия. Далее обличительные притчи напоминают нам об субъективных условиях стяжания Царства Божия. К этим условиям относятся покаяние, на которое указывает поведение первого сына в притче о двух сыновьях. В общей форме эта мысль выражена требованием отчета, с которым приходят к злым виноградарям слуги и сын хозяина виноградника. Эту же мысль выражает и символ брачной, то есть чистой и праздничной одежды, которую должны иметь на себе участники брачной трапезы. Человек, не очистивший себя, извергается вон. Как во время учения Христова по пути в Иерусалим, и тут выдвигается мысль об основных объективных условиях явления Царства Божия людям. Таким условием в притче о злых виноградарях является убиение сына. Только будучи отвергнут строителями, камень, то есть Христос, становится главой угла. Это слово псалмопевца Давида сделалось для первого христианского поколения одним из главных пророческих свидетельств Ветхого Завета о страдании и славе Мессии Христа. Обличительные притчи в устах Мессии Христа в Иерусалиме накануне страстей говорят о близости решительных свершений. В обличительных притчах Господь дает оценку настоящего в его связи с прошлым. Уже первую притчу о двух сыновьях Христос закончил ссылкой на Иоанна Крестителя. Пример мытаря и блудниц, которых обратила к покаянию праведность Иоанна, должен был быть поучительным и для духовных руководителей Израиля. Притча о злых виноградарях слуги господина один за другим посылаются за плодами виноградника. Если виноградари – духовные вожди Израиля, то посланные – это ветхозаветные пророки, глашатые воли Божией. Их служение подготовляет служение сына. Но отвергнувшие пророков отвергают и сына. В этой притче Господь говорит об убиении сына, которое еще не совершилось. С прошлым уже совершившееся связывается будущее, еще не совершившееся, но неизбежно предстоящее. Мало того, камень, отвергнутый строителями, становится главой угла. Господь предвидит не только свою смерть, но и свое прославление. Построение церкви на краеугольном камне, и этот камень – он сам. В ответ на эти обличения первосвященники и старейшины начали вести против Господа открытую и организованную борьбу. Синоптики, то есть евангелисты Матфей, Марк и Лука, передают в Евангелии три искусительных вопроса, которые были заданы Христу после сказанных им обличительных притч. Первый из них о подати кесарю был поставлен фарисеями и иродианами. Второй вопрос о семи мужьях одной жены – саддукеями, отвергающими воскресение. А третий – о большей заповеди в законе – законникам из среды фарисеев. Все три вопроса носили явно провокационный характер. Их целью было уличить Господа в слове. «Учитель, — сказали вопрошающие, — мы знаем, что ты правильно говоришь и учишь, и не допускаешь лицеприятия, но воистину пути Божьему учишь. Можно ли нам платить налог кесарю или нет?» Но Христос, уразумев лукавство их, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий. Че на нем изображение и надпись?» Они же сказали: «Кесарю». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали.
1: Своим ответом Христос отстранил политические соображения своих вопрошателей, которые, подчиняясь господствовавшим в те времена в Израиле сугубо земным и националистическим представлениям о жизни, неправильно толковали священное писание Ветхого Завета. Они думали, что предвозвещенный пророками Мессия придет на землю как мощный царь Израилев, чтобы освободить Израиль от подчинения Риму и превратить его в могущественную страну. Платить налог кесарю считалось унизительным для иудеев. Согласясь с тем, что иудеи обязаны платить подать кесарю, Иисус не мог бы быть Мессией и потерял бы всех своих последователей.

Своим ответом Христос провел четкую грань между миром сим и Царством Божиим, не от мира сего. Его ответ имел то же значение, как его свидетельство несколько дней спустя на допросе Пилата: «Царство мое не от мира сего». Господь предоставлял людям исполнять то, что от них требует гражданская власть, постольку, поскольку это совместимо со служением Богу. О том, что происходит тогда, когда возникает неизбежность выбора между Божьим и Кесаревым, свидетельствует лучше всего история первых веков христианства, изобильная многими гонениями. В этих гонениях, проводимых государственной властью, ранние христиане мученическим подвигом запечатлели в истории свое служение Богу. Неизбежность этого выбора встала и перед многими христианами нашего времени.

0: Дорогие слушатели, мы продолжим в следующей передаче рассказ о трех вопросах, поставленных Христу, по преимуществу членами Синедриона, чтобы уличить его в слове. Говорит «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».